Том Джонс впервые возглавил британские чарты в 1965 году с композицией, которую вы вскоре услышите. Я специально об этом не говорю. А вот интересно, что в свое время, через буквально не так много времени прошло после этого, он обнаружил, что его популярность пошла на спад. Что сделал Том Джонс? Он сменил футболку на фрак, стал вести себя на сцене как эстрадный исполнитель старой школы. И ход этот принес ему успех среди публики более старшего возраста. В 1966 году самым продаваемым синглом в Великобритании стала его классическая композиция «Green Green Grass of Home». В Советском Союзе тогда особым успехом проникли все-таки в Советский Союз композиции в исполнении Тома Джонса, пользовалась выпущенная в 1968 году композиция, которую слышали только что, «Делайла», а в США танцевальная песня, которую мы тоже, конечно, сегодня услышим, «She is a lady». Как можно обойтись без этого? Но я хочу сегодня давать возможность нам всем услышать очень разный голос разного Тома Джонса, который пел не только то, что писали под него, для него и так далее. Давайте услышим знаменитую композицию в его исполнении. Может быть, кто-то услышит для себя ее впервые.

Autumn Leaves, песня, которую написали Жак Превер и Жозеф Косма. Песня замечательная, но вот такая версия на английском языке в исполнении Тома Джонса. Ну а сейчас вы слышите ту самую композицию. Собственно, это был вторая его попытка прославиться, потому что первая песня, с которой он вышел в свет, скажем так, она не принесла ему какого-либо успеха, а вот эта песня как раз стала тем самым хитом энергичной композиции, с которой он впервые возглавил британский хит-парад. Это было в 1965 году.

Том Джонс. Сэр Том Джонс. Это такой мягкий намек, прозрачный, на то, что следующая песня, которую вы услышите, будет та самая, которую Том Джонс исполнил буквально в следующем году, после того, как исполнил свой вот этот самый второй хит, ставший первым для него успехом серьезным. 66-й год. Именно тогда Том Джонс исполнил композицию для очередного фильма в сериале про Джеймса Бонда и получил Грэмми как самый многообещающий дебютант. Надо сказать, что по окончании финального вокального пассажа в исполнении этой композиции Том Джонс потерял сознание от напряжения со всеми своими связками.

Ну, а вот эта композиция именно в том же году, когда была исполнена композиция для фильма о Джеймсе Бонде, стала самой популярной в Великобритании.

Том Джонс. Что касается его детства, а точнее юности, наверное, все-таки будем говорить об этом. Он начинал выступать в музыкальном хоре еще в школе. После этого присоединился к местной рок-группе, где начал играть на ударных и исполнять бэк-вокальные партии. Именно в этот период будущий герой британской сцены стал увлекаться рок-н-роллом, ритм-н-блюзом и американским блюзом. Впоследствии все это, конечно же, наложило свой отпечаток на его профессиональное творчество. Если кто-то из вас следил за этим творчеством, вы можете найти как раз все эти следы, отпечатки на всем, что он исполнял в течение своей очень долгой карьеры. И хотя он сейчас, наверное, все-таки лукавит, говоря, что он заканчивает свою профессиональную деятельность, у него это не очень получается, так же, как в свое время не получалось и у Фрэнка Синатры, просто потому, что они слишком оба востребованы, талантливы и сохранили голос к своему возрасту таковому, в каком сейчас очень даже хорошо себя чувствует сэр Том Джонс. В 16 лет Том Джонс кое-как, это правда, окончил школу, и в этот момент у него завязался роман с очень симпатичной девушкой, которая уже год спустя стала его женой, потом у них родился сын. С этого момента жизнь Тома Джонса круто изменилась. Стараясь обеспечить свою семью всем необходимым, молодой парень оставил музыку и начал работать на стройке разнорабочим. И, кстати говоря, с тех пор он не развелся. У него одна и та же жена, которую он очень и очень любит. Он недолгое время трудился на заводе по изготовлению перчаток, в магазине по продаже бытовой техники и только по вечерам получал возможность заниматься любимым делом. Пел в барах, в клубах, и в один прекрасный день его заметил известный лондонский продюсер Гордон Миллс. Именно ему принадлежит вот этот счастливый миг, когда он рассмотрел в парне огромный талант и решил заняться тем, что называют раскруткой. А мы слушаем ту самую песню, которая стала одной из, ну, она, конечно, из многих в его творчестве, ставших очень и очень популярными, но в Советском Союзе совершенно точно. Песня 71-го года.

Кто знает, как повернулась бы жизнь Тома Джонса тогда, когда он был совсем молодым, если бы не Гордон Миллс. Дело все в том, что грубоватая манера пения его к тому моменту, к моменту их встречи, немного хриплый голос, тогда, по крайней мере, молодого певца, заставляли других менеджеров сомневаться в необходимости с ним сотрудничества. И именно поэтому Том Джонс и его продюсер довольно долгое время не могли подыскать подходящую звукозаписывающую компанию, которая могла бы заняться дальнейшим продвижением музыканта, но, естественно, работой с его голосом в дальнейшем. Хотя, конечно, Гордон Миллс понимал, что связки у Тома Джонса просто золотые. К счастью, он их сохранил и до сих пор во всех отношениях. Часть песен, которые вы уже сегодня услышали, появились именно благодаря тому, что Гордон Миллс действительно как следует взялся за раскрутку Тома Джонса, а потом ко всему еще, ко всей его популярности он стал телеведущим после премии Грэмми как раз, и он записал несколько успешных альбомов, объездил полмира с концертными выступлениями и обзавелся собственным телешоу. В разное время его гостями на передаче были и Рэй Чарльз, и Аретта Франклин, Стиви Уандер, Элвис Пресли, многие-многие знаменитости тех лет. В итоге, надо сказать, что 70-е, конечно, стали по-настоящему звездным временем в карьере Тома Джонса. Однако со смертью его продюсера и друга Гордона Миллса, а произошло это в 86-м году, все пошло на спад, просто все сразу. Альбомы залеживались на полках, сам он выступал на небольших концертных площадках. В это даже не очень верится, но все-таки, конечно же, от продюсера зависит очень-очень многое. Возможно, в скором и времени, если бы так все и шло дальше, имя Тома Джонса, хотя я в это, честно говоря, и не верю, стерлось бы из памяти слушателей, но в какой-то момент за продвижение постаревшего музыканта взялся его сын. Как это ни удивительно, именно ему и удалось вновь вернуть кумиру 70-х прежнюю популярность уже в 90-х. В 90-х наш сегодняшний герой просто переживал второе рождение.

Том Джонс. Мы продолжаем слушать Тома Джонса. Это, конечно, была композиция, написанная исключительно для Фрэнка Синатры, благодаря тому, что когда-то Пол Анка, всезнающий, всемогущий, услышал французскую балладу в исполнении Клода Франсуа. Ему, собственно, понравилось именно мелодию, он искал мелодию для того, чтобы написать что-то в качестве прощальной визитной карточки для Фрэнка Синатры. Прощание не получилось, Фрэнк Синатра еще долго работал. Ну, что вы хотите, появившись для всех, песня «My Way» вовсе не отвернула весь мир от Фрэнка Синатры, и наоборот, он еще довольно долго работал, к счастью для всех. «My Way» в исполнении Тома Джонса прозвучала, на мой взгляд, очень и очень интересно. Следующая песня очень известная. Том Джонс никогда не гнушался того, что пел песни, уже существовавшие до него, до его появления, в принципе, его на эстраде, на сцене, и получалось у него это замечательно.

Следующая композиция всегда была связана, наверное, все-таки с именем Рэя Чарльза, что естественно, это его композиция, это, собственно, исполнялось им и лучше всего было известно в его исполнении. За эту песню штат Джорджия ввел его в зал славы этого штата. «Georgia in my mind», Том Джонс, его версия.

Вот так. На волне нового успеха, а это был 99-й год, напоминаю, Том Джонс записал пластинку с символичным названием «Reload». Она очень скоро стала настоящим хитом Великобритании, Соединенных Штатах Америки и многих странах планеты. Более того, представленная на ней композиция, которую вы услышите именно сейчас, ну просто покорила и молодежь, и не только молодежь. Она была, эта композиция, о которой идет речь, признана одной из самых популярных и известных песен за всю историю музыкальной индустрии. В настоящее время Том Джонс продолжает выступать, записывать новые альбомы, что просто отлично. А композиция это «Sex Bomb».

Еще одна блестящая кавер-версия песни «Венера», «Венус», той самой, та самая Шизгара, скажем так.

Песня «Венус» принадлежит нидерландской группе «Shocking Blue». Маришка Вереш, солистка этой группы, замечательно исполняла, но с тех пор песня живет во всем.

Удивительный Том Джонс. Том Джонс, он же Томас Джонс Вудвард, напоминаю, который взял псевдоним Том Джонс по имени знаменитого персонажа романа Генри Филдинга, благо экранизация романа с Альбертом Финни в главной роли тогда гремела по всему миру. 69-й год. Молодой исполнитель уже тогда привлек внимание публики зычным голосом, отличной физической формой. Если вы помните, а вы помните эти фотографии, которые подчеркивали плотно облегающие брюки и футболки. И вот потом, когда он искал новые ходы, он почему-то начал переодеваться во фраг. Но это не мешает ему сейчас оставаться в совершенно потрясающей форме. Он великолепен. Он едет к нам. И он совсем скоро, 28 июня, будет петь здесь, в Тель-Авиве. А мы слушаем сейчас композицию, где мы услышим два голоса. Том Джонс, сэр Том Джонс, да-да-да. И Энгельберт Хампердинг, который становится персонажем нашего следующего часа.

0: Скан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды, очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. Это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

Ну, а поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, о ней просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется богемской рамсодией, сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». Почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма мия, мамма мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год. Композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажен», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили знакомую мелодию, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно. Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал. Напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы, корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: Даль, в этой жизни было многое за мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

0: Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.
1: Hello, Liza.

0: из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. Otros Aires.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Кав Гимел Бе Ав Тав Шин Пей Вав. 23-й день месяца Ав, 5786 год, четверг, 6 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Разрешено к публикации. Вчера на юге Ливана при взрыве заминированного здания в деревне Маджд-эль-Зун погибли двое военных служащих ЦААЛя из 55-й десантной бригады. Майор запаса Арель Бирншток, командир роты 2855-го батальона бригады Ода Ханит, 34 лет, из поселения Нокдим. И старший сержант запаса Тамир Вакнин, 33 лет, из Эйлата. Да будет их память благословенна. В результате этого же инцидента ранения получили еще четверо военнослужащих. Их родственники поставлены в известность. Корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь сообщают, что район, где произошел взрыв, уже длительное время находится под контролем ЦААЛя. По предварительной оценке военным не было известно, что здание было заминировано. В ЦААЛе заявляют, что инцидент является нарушением режима прекращения огня. На фоне растущей напряженности в Ливане израильские источники заявляют, что ответ на нарушение Хизбаллой режима прекращения огня еще не завершен. По их словам, рассматриваются дополнительные меры, в том числе действия, которые считаются особо чувствительными. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что решения об ответных шагах будут вынесены на утверждение военно-политического кабинета. Впервые за многие недели ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам на юге Ливана, включая командные пункты, склады вооружений и другие объекты инфраструктуры Хизбаллы. Тем временем американские и израильские источники подтвердили телеканалу CNN, что переговоры между Израилем и Ливаном, как ожидается, возобновятся сегодня. Однако ливанский источник отметил, что существенное изменение ситуации на местах может сорвать возобновление технических переговоров. Напряженность в Персидском заливе. Танкер, проходивший вчера через Ормузский пролив у побережья Омана, сообщил, что экипаж слышал два взрыва. Об этом сообщило британское агентство по обеспечению безопасности морского судоходства. По данным агентства, судно и его экипаж не пострадали. В сообщении также говорится, что инцидент произошел примерно в 9 морских милях к юго-востоку от деревни Кумзар в Омане. Сообщений об экологическом ущербе не поступало. Президент Трамп вновь заявил, что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, и подчеркнул, что при этом по-прежнему предпочитает действовать дипломатическим путем. Выступая на мероприятии в Лас-Вегасе, Трамп сказал, что предпочел бы достичь соглашения, поскольку он не хочет гибели людей. По его словам, ни один из предыдущих президентов не сделал того, что давно следовало бы сделать, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Корреспондент КАН Натан Гутман сообщает, что президент США также выразил уверенность, после завершения кризиса вокруг Ирана цены на нефть снизятся. Вопрос призыва ультраортодоксов. В прошлом году число ультраортодоксов, призванных в ЦААЛь, резко выросло. На службу были призваны около 4300 человек, примерно против 2800 годом ранее. Более 540 новобранцев были направлены в батальон Нецах Иуда и бригаду Хашманаим. Такие данные представил корреспондент КАН Даниэль Грубес. Криминальные новости. Убийство адвоката Арбеля Фельдмана в Ришон-ле-Цоне. В распоряжении полиции имеется запись разговора между адвокатом и его клиентом Ахмадом Раджубом, 23-летним жителем Рамлы, который подозревается в его убийстве. Корреспондент КАН Адас Гринберг сообщила вчера в эфире КАН-11, что запись указывает на наличие между ними финансового конфликта. Раджуб прошел психиатрическое обследование в больнице Бейер-Яков, по итогам которого было установлено, что он способен предстать перед судом. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Ашдоде и Хайфе составит сегодня 31 градус, в Тель-Авиве будет 32, в Бейершеве 34, на Мертвом море 38, в Эйлате ожидается до 41 градуса. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий на волнах радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Сегодня утром была разрешена к публикации информация о том, что в ходе боевых действий на юге Ливана 5 августа погибли двое военнослужащих армии обороны Израиля. Майор запаса Арель Биреншток, 34 лет, из поселка Ногдим, командир 2855-го батальона 55-й резервно-воздушной десантной бригады от Аханит.

нескольких местах погибли 968 военнослужащих ЦАЛ. Вечная им память. Мы поговорим о ситуации в Ливане, об ответных действиях ЦАЛа и о том, в какой степени диверсия Хизбаллы влияет на переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Накануне некоторые СМИ сообщали, что правительство и политическое руководство запретили ЦАЛу резко реагировать, чрезмерно резко реагировать на диверсию со стороны Хизбаллы, на гибель двух военнослужащих, для того, чтобы не осложнять и не срывать возможные переговоры. В настоящий момент сообщается, телеканал «Кан» сообщает, что переговоры прерваны, однако можно ожидать, что в ближайшее время они возобновятся. Поговорим на эту тему. Поговорим мы, разумеется, и о происходящем между США и Ираном. Там приближаются к подписанию соглашения по Ормузскому проливу. Во всяком случае, в этом пытается убедить нас президент США Дональд Трамп. Поговорим и об этом. Израиль получил от Германии последнюю и самую большую субмарину «Дракон». Познакомимся с ней поближе. Поговорим мы, разумеется, и о политике. Сегодня должна быть представлена партия, создатели которой намереваются быть решающим фактором в этой предвыборной кампании. Об этих и других темах в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции КанРека, сегодня в четверг, 6 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10.05 гость программы певица, поэтесса, бард Вероника Долина. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит специалист в области пенсионных отчислений и сбережений, страховок и компенсаций Эльдар Портнов. В 15.00 программа «На языке фарси», в 16.05 программа «Лены Русовской 2 в 1», в 17.05 гость программы Игорь Губерман, поэт и писатель, автор «Гариков», афористичных и сатирических четверостишей, ведущая Таня Барская. В 18.05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Яна Брискман, а в 22.00 с 22.00 и до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции КанРека, сегодня в четверг, 6 августа. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу КанРека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается последствий того, что произошло накануне в Ливане. Там в результате боевых действий погибли двое военнослужащих ЦАЛа. Как с вашей точки зрения, Израиль, как государство, должен ответить на этот инцидент, на это происшествие, каким должен быть ответ, какими должны быть шаги на переговорах, что это меняет с точки зрения взаимоотношений с Ливаном. Тут есть, надо сказать, как выясняется, больше одного ответа. Например, я уже слышал версию о том, что ЦАЛ не меньше, чем Хизбалла, нарушает прекращение огня, поскольку продолжает военные действия в Ливане, и поэтому утверждать, якобы, по крайней мере, такая версия, которую есть те, кто ее озвучивают. И поэтому утверждать, что только Хизбалла нарушает условия прекращения огня, неоправданно. Какими должны быть последствия? Оправдано ли присутствие ЦАЛа сейчас в Южном Ливане? Или если мы ведем переговоры с ливанским правительством, может быть, просто лучше выйти из Ливана и так далее? Короче говоря, как нужно действовать в отношениях с Ливаном? И какие выводы мы делаем из того, что произошло накануне? Заходите на нашу страницу, на страницу КанРека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте. Все приветствуется, единственное, а в такой непростой день особенно. Пожалуйста, пишите все это вежливо. Я должен честно сказать, что меня очень радует, что дискуссия в нашем Фейсбуке постепенно становится чуть более сдержанной, что ли, чем раньше. Очень хочется, чтобы эта тенденция продолжалась. Продолжаем программу. Сейчас 7 часов и 11 минут. Газеты, о чем пишут израильские газеты сегодня.

0: Хизбалла нарушил, грубо нарушил условия прекращения огня. Нужно дать резкий и широкомасштабный ответ. В таков главный заголовок газеты «Исраэль Гайом». В политическом руководстве не торопятся утверждать рекомендации ЦАЛа для того, чтобы дать шанс контактам с Ливаном. Эксклюзивный материал Лилах Шиваль и Дани Закен. Израиль и страны Персидского залива поддерживают, ведут контакты для того, чтобы, чтобы создать некий проект, который позволяет, некий энергетический проект, который позволяет обойти Армузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив. Создать некий маршрут по доставке, по транспортировке энергии, энергетических ресурсов, что позволит обойти Армузский и Баб-эль-Мандебский пролив. Лилах Шиваль, Дани Закен. Обо всем этом со второй по седьмую страницы газеты. Газеты «Исраэль Гайом». Что еще, о чем еще пишет сегодня это издание? На второй странице дать резкий ответ на, это, на этот инцидент. И одновременно в этой безумной реальности 10 девушек, подростков пересекли границу с Ливаном и поставили под угрозу жизни бойцов. После того, как они пересекли границу, после того, как они пересекли границу с Сирией, точнее, может быть, это другие, но стиль поступков тот же самый, подростки пересекли территорию Ливана. Военные источники предупреждают о том, что это кончится катастрофой. Йоам Десе и Идан Авни об этом на третьей странице газеты «Исраэль Гайом». Совершенно безумные действия. Ливан, Сирия. Вряд ли кто-то всерьез считает, что там необходимо. Необходимо еврейское присутствие, пересекать эту границу сейчас. Нет никакого объяснения, никакого оправдания тому, чтобы ставить под угрозу жизни бойцов. Еще, и свои, кстати говоря, тоже жизни. Еще несколько материалов на четвертой странице. Статья Дани Закена. Гигантская возможность для Израиля быть частью комплекса мирового нефтеснабжения. Ось, которая обходит Армуз. Об этом Дани Закен на четвертой странице газеты «Исраэль Гайом». Война ускоряет поиск других путей для перевоза нефти и газа. Израиль поддерживает контакты с странами региона для того, чтобы быть интегрированным в этот энергетический коридор через Эйлат и Средиземное море. Параллельно Иран и Оман приближаются к соглашению об открытии Армузского пролива. Что еще можно здесь прочитать? Сложности на переговорах между Израилем и Ливаном. Никто не думал, что это пойдет легко. Об этом пишет Шахар Клейман. На фоне эскалации в сфере безопасности контакты в Риме сталкиваются с серьезными трудностями. В Хизбалле, как обычно, пытаются сорвать переговоры и сорвать достижение какого-то меморандума о взаимопонимании. Хизбалла использует для этого хорошо разработанную кампанию против ливанского правительства, а также взрывные устройства в попытке нанести ущерб местной армии. Об этом пишет Шахар Клейм. Еще несколько материалов. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Гайом». Есть место только для одной центристской партии. Бывший министр Гилад Эрдан сегодня, судя по всему, объявит о создании новой партии. Эдельштейн будет на втором месте, пишет Эли Зильбельберг на 10-й странице газеты «Исраэль Гайом». Двое политиков попытаются объединиться вместе с другими игроками, понимая, что если они пойдут порознь, то все, судя по всему, не пройдут электоральный барьер. Внутренние опросы в Ликуде показывают, что Готлиб, Тали Готлиб занимает высокое место. Дихтер и Битан не на реальных местах. Это то, что показывают внутренние опросы в Ликуде. Удар по коалиции, еще один материал, удар по коалиции. Богат заморозил перевод денег ультраортодоксам, об этом пишет Эленор Ширкани Кофман, также на 10-й странице газеты «Исраэль Айом». Финансовая комиссия Кнессета была создана без согласия оппозиции. Сотни миллионов останутся в государственной казне. Об этом пишет газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахарунот». Главный ее заголовок – «Эскалация в Ливане». Разумеется, газеты были сданы в печать еще до того, как информация о гибели двух военнослужащих ЦААЛа была разрешена к публикации. Но, в общем-то, те, кто вчера наблюдали за выпусками новостей, те, кто читают вот сейчас газеты, очень ни у кого не было сомнений в том, что вот эти слова «разрешено к публикации» последуют. ЦАЛ требовал мощно атаковать Ливан, политическое руководство остановило. Я еще раз подчеркиваю, ЦАЛ требовал широкомасштабного удара по Ливану, политическое руководство остановило. И в ответ на грубое нарушение прекращения огня со стороны Хизбаллы в армии приступили к мощным ударам по ЦУРу и отдали распоряжение местным жителям немедленно покинуть дома. Из-за событий в сфере безопасности были сокращены беседы между Израилем и Ливаном в Риме. Сообщается также, что соглашение по Ормузскому проливу будет подписано до завтра. Обо всем этом на 4-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Еще несколько материалов на 8-й странице. Многоборье. Кто получит голоса разочарованных правых? Эрдан, Эдельштейн, Гендель и Трупер, а также Офер Винтер. Число фигур и политических партий, которые разминаются, грубо говоря, на бровке поля с правой части политического спектра, растет. У кого есть больше шанс пройти электоральный барьер? Как это все повлияет на предвыборную кампанию? Об этом Амир Эттингер на 8-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Здесь же на 4-й странице материал нескольких журналистов: Йоси Йошуа, Элиша Бенкимон, Смадар Перри, Леор Бен Ами, Яир Краус. Огонь вернулся в Ливан. В то время как израильская и ливанская делегации ведут переговоры в Риме, ЦАЛ отдал распоряжение жителям деревни Аль-Мансори покинуть свои дома и начал мощные удары в этом районе. По словам представителей ЦАЛа, причиной этого является грубое нарушение прекращения огня Хизбаллой. Накануне портал Ynet опубликовал, что в армии требовали задействовать гораздо большую мощь, однако политическое руководство остановило. Параллельно группа девушек пересекла границу с Ливаном с целью создать поселение на местности для того, чтобы победить в войне. Силы ЦАЛа и полиции вытащили их после 4 часов преследования. «Дыры в обороне», так называется статья Леора Бен-Ари и перепечатка с информацией также из иностранных источников. Ормузский пролив будет скоро открыт, или Иран получит тяжелый удар, вновь предупредил президент США Дональд Трамп. Однако, несмотря на то, что пока не подписано соглашение, он снял часть санкций, которые были наложены на самолеты и авиакомпании, связанные с корпусом стражи исламской революции. Телеканал CNN сообщил, что американская армия использовала 80% своих перехватчиков систем защиты THAAD и примерно половину перехватчиков Patriot. Об этом также в газете «Идиот Ахарунот». Немного авторских материалов здесь. Юваль Эль-Башан на третьей странице публикует статью «Кто должен, кому нужна аппликация о запрете сообщать информацию с избирательных участков». Радость оппозиции по поводу запрета на использование аппликации и по сообщений из мест в день выборов очень странна. Учитывая форму организации, это как раз дало бы ей серьезное преимущество, считает Юваль Эль-Башан. Амирав Батито публикует статью под названием «Политизация вышла из тени». Когда Бен-Гвир дал Йоаву Элиаси, тому самому, кто носит кличку «Цель», «Тень», погоны полицейского, он объявил, что он исправляет полицию. Но это было как раз слом, это было как раз некий дефект, который был внесен, некий баг, который был внесен в работу полиции, и баг, который подчеркнул, как выглядит организация, которая работает для министра, а не для граждан. Об этом пишет Мирав Батито. Або Заецни о зигзагах Трампа публикует материал под названием «Чем занимаются аятоллы по ночам?». Вот такой материал Бо Заецни на третьей странице газеты «Едиот Ахарунут». Сайт газеты «Маариф», подчеркиваю, что это сайт, а не печатное издание. Главный его заголовок, разумеется, о взрыве в Южном Ливане, в результате которого погибли двое бойцов, четверо получили тяжелые ранения. Это произошло в результате взрыва в здании, который проверяли бойцы-резервисты в деревне Мадж-дель-Зум в Южном Ливане. Раненые были доставлены в больницу Рамбам. ЦАЛ атаковал цели в Хизбаллы. В ответ ЦАЛ атаковал цели и объекты Хизбаллы. Еще несколько материалов. Мати Тухфельд публикует статью под названием «Расстрельный список Эрдана. Шаг, который может отправить Генделя, Труппера и Винтера домой». Об этом Мати Тухфельд. И очень интересный материал, в котором ссылаются на международные агентства, надо сказать, драма в Тегеране. Президента Ирана втащили в темный автомобиль для того, чтобы послушать Хаменеи. Президент вышел оттуда униженным. Согласно сообщениям в Iran International, президент Ирана был доставлен в тайное место, где встречался с мучтабой Хаменеи в автомобиле с затемненными стеклами, без того, чтобы он видел его или пожимал ему руку. После этого спрашивал себя и других президент Ирана, действительно ли он встречался с мучтабой Хаменеи. Еще несколько материалов на сайте газеты «Маариф», что можно здесь прочитать. Голландская атака на Европу. Дай бог, чтобы было больше таких лидеров, как Нетаньяу. Хирт Вильдерс подверг резкой критике политику Европы в вопросе иммиграции, предупредил перед возможностью усиления радикального ислама и антисемитизма и не поскупился на хвалы в адрес Нетаньяу за его борьбу с джиадизмом и с угрозами в отношении своей страны. Еще несколько материалов. Собака подразделения ОКИЦ проникла вглубь тоннеля в Газе и обнаружила склад с ракетами, которые потом были уничтожены. Еще несколько материалов. Против ракет завтрашнего дня Израиль и США завершили испытания, которые могут свидетельствовать о прорыве в области безопасности. Министерство обороны, ЦАЛ, военный концерн и MDA, американский военный концерн MDA успешно завершили испытания ракет систем HETS, использование которых направлено на то, чтобы противодействовать будущим угрозам. Эти ракеты, эти системы интегрируют выводы, которые сделаны из опыта войны, недавней войны, искусственный интеллект и современную технологию. Об этом также пишет газета «Маариф». И возвращаемся к нашей политике. Возможные какие-то шаги, которые меняют ход выборов. Например, депутат Неста Дан Илус, который покинул Ликуд в прошлом месяце, объявил накануне о присоединении к партии «Наш дом Израиль». Дан Илус подверг резкой критике Нетаньяу в том, что касается вопроса закона о призыве, и призвал избирателей Ликуда: тот, кто хочет правых, подлинных правых, должен голосовать, соответственно, за вот новую партию, в которую вошел Дан Илуз, призвал голосовать за НДИ. Еще несколько материалов. Опрос мандатов. Азимкот сохраняет большинство. Остается на своих позициях. Блок Нетаньяу отстает. 58 мандатов набирает блок оппозиции, 51 мандат набирает блок оппозиции, 11 мандатов набирают арабские партии. А партия Генделя и Трупера не проходит электоральный барьер. Об этом также в опросе, который был накануне опубликован телеканалом «Рашид», а сегодня его данные приводит газета «Маариф». «Аарец», о чем пишет газета «Аарец», главный заголовок, я только цитирую, ЦАЛ утверждает, что Хизбалла нарушила прекращение огня, и в ответ ЦАЛ атаковал в Южном Ливане. ЦАЛ атаковал в Южном Ливане, утверждая, что Хизбалла нарушает условия прекращения огня. Таков заголовок газеты «Арец» сегодня. Источники: соглашения с Оманом позволят Ирану контролировать вход судов в Ормузский пролив. Переговоры между Израилем и Ливаном продолжаются в Риме, пишет издание. Однако неясно, как долго они будут продолжаться и насколько эффективными будут. Руан Слиман, Яниф Кубович, Лиза Розовская. Об этом на четвертой странице газеты «Гаарец». Еще несколько материалов. Переговоры между Ливаном и Израилем попали на минное поле, пишет Ци Бар-Эль на четвертой странице газеты «Гаарец». Разрушение КПП и задержание. Жители Каландии опасаются, что операция приведет к их изгнанию из домов. Об этом также в «Гаарец» пишут Джеки Хури, Руан Слиман и Яниф Кубович на пятой странице газеты. «Багат» заморозил перевод сотен миллионов шекелей харидим и поселенцам из опасения, что решение было принято в неустановленном порядке с нарушением процедуры. Судья Алекс Штайн издал этот запрет. Хен Маанит и Ави Бар-Эли в газете «Арец» пишут на эту тему. Ацель и еще трое полицейских были допрошены по подозрению в обмане общественного доверия в связи с расследованием газеты «Арец». Йошуа Брайнер и Бар Пелег на девятой странице издания. И еще один материал. Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, намерен предать суду полицейского, который застрелил жителя Тарабин. Об этом на девятой странице газеты «Гаарец». Сейчас 7 часов 31 минута, уважаемые радиослушатели. Позднее мы, возможно, еще познакомимся с несколькими заголовками. Может быть, газеты «Арец», может быть... Я очень надеюсь, что успеем познакомиться с заголовками сайта «Макор Ришон». А пока что я приветствую в эфире нашего первого собеседника. С нами в эфире наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, доброе утро.
1: Доброе утро, Гамми.
0: Что произошло в Ливане? Что нам известно о об обстоятельствах гибели двух военнослужащих?
1: Погибли двое военнослужащих резервистов десантной 55-й бригады, один из них командир роты, еще четверо тяжело раненых. Произошло это в западном секторе зоны безопасности, то есть ближе к морю, ближе к городу Тир, если географически, деревня Мадждальзон. Это деревня, которая, ну, можно сказать, на краю зоны безопасности. Именно в этой деревне был в свое время обнаружен крупный подземный комплекс, где хранились беспилотные летательные аппараты, и он был не так давно взорван протяженностью 200 с чем-то метров, и был взорван в свое время. В этой деревне, как и многих других, которые являются оплотом Хизбаллы, наши силы проводят зачистку, прочесывание, поиск инфраструктур, уничтожение их. И в одном из домов этой деревни, один из домов оказался заминированным, прозвучал взрыв, и, собственно, отсюда наши потери. Ну и сейчас пытаются выяснить, был ли дом заминирован еще до прекращения огня, либо был заминирован после. И произошел ли подрыв дистанционно, то есть боевики Хизбаллы взорвали ли дистанционно, либо что-то сработало внутри дома. Вот такие вот очень тяжелые обстоятельства.
0: С точки зрения разделения, скажем так, Южного Ливана на ту сторону желтой линии, эту сторону желтой линии, инцидент произошел, условно говоря, в том районе, который контролируется ЦАЛом. Если я правильно понимаю.
1: Да, это в пределах желтой линии, в том районе, который контролируется ЦАЛом, ну, его самая северная часть. И, в принципе, если еще раз скажу, если мы географически смотрим на всю территорию Южного Ливана, это западный сектор.
0: С точки зрения соглашения, которое сейчас подписано, потому что я слышал сегодня утром разговоры, которые, честно говоря, мне ставили очень тяжелое впечатление, хочу сказать, с абсолютно информативной точки зрения. По соглашению, которое сегодня существует между Израилем и Ливаном, между США и Хизбаллой, как угодно, с этой стороны желтой линии ЦАЛ имеет право действовать? То есть вот эта зачистка остается, и находится ли она в рамках тех соглашений, которые существуют?
1: Да, она находится, и, безусловно, это то, что происходит в большом количестве населенных пунктов на постоянной основе. И в частности в деревне Мадждальзун. Уничтожение инфраструктуры во время прекращения огня это можно сказать, рутинная деятельность наших сил.
0: Она рутинная, но она, еще раз, она соответствует соглашению, которое подписано, которое заключено.
1: Да, она соответствует, это подразумевается само собой, она также подразумевает те или иные риски. Во-первых, возможно, уже заминированные здания. Угу. Во-вторых, возможность столкнуться с боевиками, которые, что называется, остались в тех местах. И вариант еще один, столкнуться с нарушениями со стороны Хизбаллы, то есть Хизбалла уже во время прекращения огня могла осуществить минирование, либо подготовить какую-то засаду на территории желтой, фактически назовем это так, желтой территории. И, собственно, сейчас выясняется, были ли таковые действия Хизбаллы, либо это все же что-то сработало старое, то, что было еще до прекращения огня.
0: Если мы говорим абсолютно с тактической точки зрения, есть ли какая-то альтернатива тому, чтобы солдаты вот проверяли эти здания, мы возвращаемся к этому раз за разом и в Газе, и в Ливане, и в других местах. Есть ли альтернативы живой силе, которые, так сказать, солдатам, которые заходят в дома, проверяют, рискуют и гибнут?
1: Альтернативы, иногда альтернативы по большому счету нет. То есть можно тогда, например, оставить целый участок территории и энное количество строений полностью непроверенными. При некоторых обстоятельствах это будет неверным шагом. Но, соответственно, есть меры предосторожности и тактического характера, которая во многом, ну, не до конца решает проблемы. Это использование и мультикоптеров для заходов, то есть проверка мультикоптерами здания на предмет подозрения того, что находится внутри. Использование собак, пробитие неких отверстий, например, тяжелой инженерной техникой в стене с тем, чтобы заход осуществлялся не через дверь, к примеру, а через вот это самое отверстие в стене. Еще другие соображения, разведывательная работа и анализ того, что и где может представлять опасность. Важно понимать, что полностью избежать риска ты не можешь, если ты уже присутствуешь. Более того, если ты даже не заходишь в дома, но, например, двигаешься по открытой местности или не совсем открытой местности, опять-таки есть большой шанс нарваться на взрывное устройство, которое либо ранее было заложено, либо может быть заложено в рамках деятельности, нарушающей прекращение огня.
0: С точки зрения последствий, каков был ответ ЦАЛа? Потому что все без исключения СМИ сообщают, что в армии требовали гораздо более мощного, интенсивного ответа. Политическое руководство по своим причинам сдержало. Каков был ответ ЦАЛа на эту диверсию?
1: Удары были нанесены, ограниченные удары с воздуха по тем или иным окрестностям, велся в том числе по таким, но это уже произошло в часть позже, несколько позже, по квартирам и по объектам, скажем так, домам, имеющим отношение к Хизбалле, в частности в деревне Аль-Мансури, это совсем поблизости, но тоже в пределах желтой черты. Хотели и объявили эвакуацию деревни Аль-Мансури с тем, чтобы нанести больше ударов. Это все происходило на фоне переговоров с Ливаном. В этот же день шли переговоры с Ливаном в Риме. Был нажим со стороны ливанской делегации. То есть здесь сыграла роль, когда мы говорим об ударах, не было интенсивных ударов по важным объектам Хизбаллы, хотя кое-почем попали, и обусловлено это было в том числе и изначально к американским давлением с тем, чтобы не был поставлен под угрозу вот то прекращение огня, о котором идет речь, а также не было из-за того, что нет окончательного понимания, было ли нарушение со стороны Хизбаллы или все-таки взорвалось что-то старое. Если нарушение со стороны Хизбаллы было, это категорически меняет всю ситуацию. Если взорвалось что-то старое, это очень прискорбно, но в этом случае ситуация сложнее, в том числе и в плане возможности объяснить американцам. По всей видимости, давление американское очень сильно. Сложно предположить, что, ну, изначально, априори, сложно предположить, что если бы в политическом руководстве чувствовали, что можно без особых проблем нанести удар по объектам Хизбаллы, от этого бы отказались. Когда это можно, всегда это, что называется, с радостью делалось. Сейчас, по всей видимости, ситуация труднее. Тем не менее, взвешивается дополнительная реакция, и, возможно, мы ее еще увидим.
0: Иными словами, ответ на вопрос, было ли нарушение Хизбаллой соглашения или нет, зависит от того, когда было заминировано это здание. До вступления в силу прекращения огня или после его. С точки зрения присутствия боевиков Хизбаллы...
1: Извините, да, что я вас перебиваю, да, еще когда активировано. То есть, если это подрыв произошел сам по себе, это одно, а если боевики Хизбаллы целенаправленно подорвали заминированное даже очень давно здание, откровенное нарушение на лицо. В заявлении официальном ЦАЛа еще вчера говорилось о грубом нарушении Хизбаллой прекращения огня, но если мы об этом рассуждаем, то вопрос, когда было заминировано и было ли активировано взрывное устройство прямо сейчас, либо само активировалось, то есть как бы этот вопрос нельзя не поставить.
0: Да, но каким бы ни был на него ответ, если я правильно понимаю ситуацию, американцы в любом случае сделают все, чтобы не было эскалации, поэтому, так сказать, ответ был так или иначе ограничен, без связи с вот этим нюансом. Что дальше, Давид? Мы находимся, с одной стороны, в условиях переговоров между Израилем и Ливаном. Они сейчас, правда, прерваны, но я рискну предположить, что они вот-вот возобновятся. ЦАЛ продолжит действовать в Южном Ливане. У этого инцидента, при всей его тяжести для нас, каких-то стратегических последствий не будет?
1: Это все равно серьезные последствия, причем очень серьезные последствия для родных и близких.
0: Это конечно, безусловно, невозможно представить.
1: Безусловно, но и, во-первых, мы еще не можем быть уверенными в том, что это исчерпано с военной точки зрения, что исчерпана и израильская реакция. Все еще может произойти, очень многое зависит все равно, несмотря на сказанное вами, от результатов расследования. Ну и кроме всего прочего, вопрос еще стоит так. Если речь идет о нарушении Хизбаллой режима прекращения огня действиями Хизбаллы в инициативном порядке, а, например, недавно мы видели атаку Хизбаллы бульдозера в районе Алитайр, это было инициативное порядке нарушение. Если Хизбалла решила прибегнуть к такой тактике, то очевидно, что это даже при израильской сдержанности это очень и очень чревато эскалацией и ответом в самое ближайшее время, если поймут, что это именно так происходит, если окажется, что Хизбалла взяла этот курс.
0: Ограничимся пока что этим. Давид Шарп, наш военный обозреватель, огромное спасибо за участие в программе. Спасибо.
1: Спасибо, Габи. Хорошего дня.
0: Всего доброго. Сейчас 7 часов 42 минуты. Мы продолжаем программу. Еще немного заголовков. Заголовков сайта газеты «Макор Ришон». Сайт газеты «Макор Ришон». Он также посвящает свои главные заголовки гибели двух военнослужащих, майора запаса Ареля Бирнштока и старшего прапорщика Тамира Вакнина. Еще двое военнослужащих погибли в Ливане. Об этом Макор Ришон. Мамдани и его друзья-экстремисты являются троянским конем в американской политике. Об этом GNS и газета Макор Ришон. Еще несколько материалов на этом сайте. Сейчас посмотрим, о чем пишет этот сайт более подробно. Актуальные вопросы. Да, здесь о переходе Дана Илуза, депутата Кнессета Дана Илуза, из партии Ликуд в партию «Наш дом Израиль». И вот выборы в период искусственного интеллекта. Ситуация выглядит так, что мы увидим гонку вооружений между партиями, иными словами, какие-то технологические возможности и другие средства, которые будут использованы в ходе предвыборной кампании. Да, сообщение, что каждый житель Газы, который сдаст оружие, получит $1000. Об этом мы уже говорили. Интересно, сколько желающих найдется. Организация Объединенных Наций сообщает, что сотни тысяч ливанцев возвращаются в свои дома на юге страны. Что еще можно прочитать? Богац заморозил перевод сотен миллионов шекелей на учебные заведения ультраортодоксов и на министерство поселенчества и национальных проектов. Еще один материал, более 100 миллионов шекелей будут инвестированы в развитие десятков объектов национального наследия, находящихся в Иудее и Самарии. Интервью и ошибочные заголовки. Правда о так называемом конфликте, как пишет газета «Макор Ришон», Шир Сасон об этом пишет. Правда о так называемом конфликте между Исраэлем Кацем, министром обороны Исраэлем Кацем и генерал-майором Блутом. Генерал-майором Блутом, являющимся командиром Центрального округа. Это газета «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 45 минут. Накануне организация «Умдим Бияхад» предприняла акцию протеста против партии «Циунут Датит». Демонстрация возле штаба, руки в красного цвета символизирующие кровь, лозунги. Арабы тоже хотят жить, тоже имеют право жить, точнее говоря. По утверждению активистов партии Циюнут Датит была предпринята попытка проникнуть в штаб. На место прибыла полиция. Обо всем этом сейчас попытаемся разобраться с тем, что там происходило. С нами в эфире Ариэль Дукелски, участница руководства движения «Умдим Бияхад». Ариэль Дукелски, Хаврат Анага, Бейтнуат «Умдим Бияхад», Бокертов.
2: בוקר טוב.
0: קודם כל, כמה מילים על הארגון שלך? עומדים ביחד, מי עומד ביחד עם מי?
2: עומדים ביחד, אנחנו תנועה של שותפות יהודית ופלסטינית. קיימים בה אלפי חברים ברחבי הארץ. אנחנו פועלים למען שוויון ושלום וצדק.
0: כמה מילים באופן קצת ספציפי יותר, באיזו דרך, זאת אומרת, מה המטרה, מה אתם עושים, מה הפעילות שלכם?
2: הפעילות שלנו קורית בעשרות מוקדים בארץ, אנחנו יוצאים להפגנות, אנחנו מקיימים אירועים קהילתיים, אנחנו בונים רוב וכוח בחברה, שתפעל למען נושאים שטובים לכולם.
0: את יכולה להביא דוגמה לפעילות שלכם מעבר להפגנה של אתמול, תכף נדבר עליה. איזושהי פעילות שאתם עשיתם?
2: כן, אנחנו יוצאים להפגנות כמעט כל שבוע.
0: למשל איפה?
2: למשל, אתמול הייתה לנו הפגנה בבאר שבע, מחוץ למועצה.
0: נגד מה? או בעד מה? אריאל? אריאל דוקלסקי? Нет, я не слышу сейчас нашу собеседницу. По-моему, связь прервалась. Надеюсь, сейчас мы ее восстановим и поговорим. По крайней мере, пока что связи у нас нету. Наша собеседница говорит о том, что организация «Умдим Бияхад», это совместная организация еврейско-палестинская, как она ее называет, направленная на достижение совместных целей, на равенство, на сотрудничество между евреями и арабами. У нас есть очень много активистов, сотни активистов по всей стране. Мы проводим мероприятия, проводим акции протеста, демонстрации. Например, накануне мы митинговали возле в Бер-Шеве. Ариэль, ты там?
2: כן, סליחה, הייתה בעיה בחיבור.
0: אוקיי. את אמרת שהייתה אתמול הפגנה בבאר שבע, נגד מה או בעד מה?
2: נגד הדחת סגן ראש העיר. יש לנו גם, אנחנו הולכים לניחומי אבלים של נרצחים בפשיעה בחברה הערבית. פועלים בעשרות מוקדים בארץ.
0: אוקיי. מה קרה אתמול במטה של ציונות הדתית? מה עשיתם שם?
2: אז הגענו באמת אתמול למשרדי הציונות הדתית עם שלטים כשהידיים שלנו מכוסות בדם, עם מסר ברור.
0: אני מניח שלא בדם, אלא בצבע של דם, נכון?
2: בצבע של דם, כמובן.
0: כן.
2: עם מסר ברור שבזמן שסמוטריץ' ושאר הממשלה מממנים, המתנחלים שורפים, בוזזים ורוצחים.
0: למה בחרתם ללכת לשם דווקא? מה הטענה שלכם למפלגה? אני בטוח שאת לא מסכימה עם אף מילה שיוצאת מהפה שלהם, אבל זאת מפלגה בכל זאת לגיטימית.
2: אז באמת, מה שחשוב שנבין לגבי הטרור המתנחלי בגדה, זה שזה לא רק קומץ של נערי גבעות שמחוללים גבעות. הטרור הזה קורה בחסות הממשלה, בחסות המדינה, בחסות מפלגות כמו הציונות הדתית שהלכנו אליהן אתמול.
0: אז בעצם את מאשימה את בצלאל סמוטריץ' בזה שבחסותו קורה מה שאתם מכנים טרור יהודי ביהודה ושומרון ובגדה.
2: בחסותו, בחסות המימון שלו, בחסות המינויים שלו למינהל האזרחי, בחסותו ובחסות הממשלה הנוראית הזאת, מתחוללים זוועות, מתנחלים רוצחים, שורפים, ועושים בתים. זה המציאות היומיומית בגדה, זו השגרה שם, ואנחנו לא יכולים להמשיך לתת לזה לקרות.
0: לפי מה שטוענים אנשים שהיו שם במטה של ציונות הדתית, אני לא יודע אם את פיזית היית שם, היה ניסיון אפילו לפרוץ לתוך המטה, זה נכון? זה
2: לא, משהו? אז לא היה ניסיון לפרוץ לתוך המטה, ממש אפשר לראות בסרטונים שישבנו שם מחוץ למשרדים, אפשר לראות בסרטון שהם יכולים לצאת ולהיכנס לשם בלי בעיה, באמת אפשר לראות שהם מציגים את עצמם כקורבן, הם אמרו שהם היו נצורים בפנים, אפשר לראות בבירור שהם יכלו להיכנס ולצאת משם בקלות.
0: המשטרה הגיעה, חקרה אתכם?
2: המשטרה לא הגיעה לשם, אחר כך שלושה פעילים שלנו זומנו לחקירה, אבל באמת בעוד שהם מציגים את עצמם כקורבן, חשוב שנבין שהקורבן האמיתיים הפלסטינים שחיים בגדה במציאות יומיומית מזעזעת, ומה שאנחנו ניסינו לעשות ומה שאנחנו עושים זה לא לתת לזה לעבור בשתיקה, לא לתת לזה להמשיך לקרות.
0: את יודעת שגם יהודים נרצחים ביהודה ושומרון דרך אגב?
2: אני יודעת, ולצערי המדיניות שמקדמים שם...
0: הלכתם למחות גם נגד זה פעם?
2: כשאנחנו מוחים נגד טרור מתנחלי, אנחנו מוחים נגד זה. אנחנו מוחים נגד אנחנו מוחים נגד זה שעושים לנו כל סיכוי לשלום ולשוויון לשני העמים. מרחיקים אותנו מפתרון מדיני פעם אחר פעם, מפתרון שיבטיח חיים של ביטחון, של שוויון ושל שלום לשני העמים, שיפסיקו את שפיכות הדמים. המדיניות שסמוטריץ' וחבריו בממשלה מקדמים בגדה,
0: כן.
2: היא מדיניות שהורסת את החיים בראש ובראשונה לפלסטינים בגדה, אבל גם לנו כאן בחיפה, בתל אביב, בשאר רחבי הארץ.
0: אין שלום בגלל המתנחלים, אריאל דוקלסקי?
2: אין שלום בגלל שאנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון מדיני.
0: למה אנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון מדיני?
2: בגלל שאנחנו ממשיכים לממן ולבנות מאחזים לא חוקיים.
0: זאת הסיבה?
2: שרוצים את הפתרון הזה.
0: זאת הסיבה?
2: כן.
0: הצד הפלסטיני רוצה שלום? רוצה הסכם? רוצה להגיע להסדרה?
2: הציונות הדתית, סמוטריץ' והממשלה, שופכים כסף, כסף שלי ושלך.
0: נכון.
2: בזמן שאזרחי ישראל לא מצליחים לסגור את החודש, שופכים את הכסף שלנו על הכשרת מאחזים בלתי חוקיים, על מימון נערים בסיכון שילכו ויטרידו נשים מבוגרות בבתים שלהם. זה בטוח לא יקדם אותנו לשלום. זה בטוח לא יקדם אותנו לעבר עתיד של ביטחון.
0: הייתה לכם פעם אחת טענה לצד הפלסטיני, או שכל האשמה כולה, מההתחלה ועד הסוף, מ-0 עד 100, מוטלת על כתפיים הישראליות?
2: אנחנו מתנגדים לאלימות, מכל סוג שהיא, מכל הצדדים.
0: זה בא על ידי ביטוי פעם באיזושהי פעילות שלכם? מחאה נגד רצח של יהודים.
2: זה בא לידי ביטוי בכל פעולה שאנחנו עושים. כשאנחנו מתנגדים לאלימות, כשאנחנו מתנגדים למימון מאחזים, אנחנו מתנגדים לאלימות מכל סוג שהיא.
0: הייתה איזושהי ידיעה, אריאל, זאת שאלה האחרונה, שאתם מתכוונים לרוץ לכנסת, זה נכון?
2: חברים מתוך עומדים ביחד פתחו מפלגה, אנחנו בעומדים ביחד לא רצים לכנסת.
0: אז זאת אומרת, זה לא, מפלגה שהם הקימו לא מייצגת את עומדים ביחד?
2: היא לא מפלגה של עומדים ביחד. יכול להיות שהערכים שהמפלגה מקדמת תומכים בערכים שעומדים ביחד מקדמים, אבל זה לא מפלגה של עומדים ביחד.
0: הבנתי. אריאל דוקלסקי, עומדים ביחד, המון תודה על השיחה הזאת. שלום שלום. Я спросил нашу собеседницу о акции протеста, которая была совершена накануне, помимо того, что произошло в Бейершеве, где была акция протеста против отстранения заместителя мэра города. Наша собеседница говорит о том, что они приехали в штаб партии Циюнут Дати для того, чтобы протестовать против террора поселенцев, как она это называет, в Иудее и Самарии, против гибели палестинцев, против того, что против ситуации, в которой деньги, которые тратят деньги налогоплательщиков, которые вкладывают при поддержке партии Циюнут Датит и всего этого страшного, как говорит Ариэль Дукельский, правительства государства Израиль. Эти деньги идут на то, чтобы сжигать дома палестинцев, убивать палестинцев, отбирать их земли, грабить их имущество и так далее и тому подобное. Мы против этого, мы считаем, что это совершенно недопустимо. И мы протестовали против этого. Мы протестовали, наши руки были действительно измазаны красной краской, ни в коем случае это не кровь, отмечает наша собеседница. Это красная краска, которая, разумеется, символизирует кровь. Мы поднимали плакаты с фотографиями погибших палестинцев, сожженных, домов и так далее. Мы считаем, что тем самым мы спасаем в том числе и жизни израильтян, говорит наша собеседница. Я считаю, что в этом отношении наши действия направлены на то, чтобы был мир. Мы продвигаем наши проекты в самых разных городах, и вот одна из таких акций протеста была накануне в Шоаме, там, где находится штаб партии Циунут Датит. Не было никакого насилия, не было никаких насильственных действий. Никто не пытался ворваться в штаб партии Циунут Датит. Мы находились снаружи. Активисты Циунут Датит пытаются представлять себя жертвами, но на самом деле жертвами являются палестинцы, говорит наша собеседница. Трое наших людей потом были вызваны в полицию для дачи показаний, но никто задержан не был и никаких насильственных действий там не было, говорит Ариэль Дукельски. Отвечая на мой вопрос о том, выступают ли они против убийства израильтян или только против гибели палестинцев, она говорит о том, что их протесты и их действия направлены на то, чтобы не было насилия. Отсутствие насилия приведет к тому, что не будут гибнуть и израильтяне. В конечном счете должен быть мир между нами и палестинцами, говорит наша собеседница. Нету мира, потому что обе стороны не готовы сейчас прийти к соглашению, потому что нету мира, потому что израильская сторона продолжает все время за счет наших с вами денег, за счет наших с вами налогов и за счет наших с вами интересов, говорит Ариэль Дукельски, расширять незаконные форпосты на западном берегу или в Иудее Самарии, каждый выберет для себя название. И с этой точки зрения, говорит Ариэль Дукельски, наши акции протеста против поселенцев, против поселенчества, против их насильственных действий защищают в том числе жизни евреев, говорит наша собеседница. Она также говорит о том, что Омдим Бияхад не идут в Кнессет, вопреки публикациям, которые были. Несколько человек от движения Омдим Бияхад создали свою партию, они намерены баллотироваться. Возможно, их действия совпадают, или их ценности совпадают с ценностями движения Омдим Бияхад. Однако мы никак движение Омдим Бияхад в Кнессет не баллотируемся. Ариэль Дукельски с нами была в эфире, участница руководства движения Омдим Бияхад. 7:58 в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Шарон Лернер за пультом, Вацлав Проченко, Мила Сталинская, продюсер, Арик Эльман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канарах.

0: молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
2: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКО. В студии Семен Каплан. Вчера на юге Ливана при взрыве заминированного здания в деревне Мадж-дель-Зун погибли двое военнослужащих ЦАЛЯ из 55-й десантной бригады. Майор запаса Арель Бирншток, командир роты 2855-го батальона бригады Ода Ханит, 34 лет, из поселения Нокдим. Старший сержант запаса Тамир Вакнин, 33 лет, из Эйлата. Да будет их память благословенна. В результате этого же инцидента ранения получили еще четверо военнослужащих, их родственники поставлены в известность. Министр обороны Исраэль Кац выразил соболезнования семьям майора запаса Ареля Бирнштока и старшего сержанта запаса Тамира Вакнина. В своем заявлении Кац отметил, что оба военнослужащих каждый раз выходили на резервную службу с чувством ответственности и преданности и погибли, защищая государство Израиль и жителей севера страны. На фоне растущей напряженности в Ливане израильские источники заявляют, что ответ на нарушение Хизбаллой режима прекращения огня еще не завершен. По их словам, рассматриваются дополнительные меры, в том числе действия, которые считаются особо чувствительными. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что решение об ответных шагах будет вынесено на утверждение военно-политического кабинета. Впервые за многие недели ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам на юге Ливана, включая командные пункты, склады вооружений и другие объекты инфраструктуры Хизбаллы. Тем временем американские и израильские источники подтвердили телеканалу CNN, что переговоры между Израилем и Ливаном, как ожидается, возобновятся сегодня. Однако ливанский источник отметил, что существенное изменение ситуации на местах может сорвать возобновление технических переговоров. Напряженность в Персидском заливе. Танкер, проходивший вчера через Ормузский пролив у побережья Омана, сообщил, что экипаж слышал два взрыва. Об этом сообщило британское агентство по обеспечению безопасности морского судоходства. По данным агентства, судно и его экипаж не пострадали. Президент Трамп вновь заявил, что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, и подчеркнул, что по-прежнему предпочитает действовать дипломатическим путем. Выступая на мероприятии в Лас-Вегасе, Трамп сказал, что предпочел бы достичь соглашения, поскольку не хочет гибели людей. По его словам, ни один из предыдущих президентов не сделал того, что давно следовало сделать, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Корреспондент КАН Натан Гутман сообщает, что президент США также выразил уверенность, после завершения кризиса вокруг Ирана цены на нефть снизятся. Вопрос призыва ультраортодоксов. В прошлом году число ультраортодоксов, призванных в ЦАЛЯ, резко выросло. На службу были призваны около 4300 человек против примерно 2800 годом ранее. Более 540 новобранцев были направлены в батальон Нецах Иуда и бригаду Хашмонаим. Такие данные представил корреспондент КАН Даниэль Грубайс. Криминальные новости. Волна убийств в арабском секторе. Подозреваемые в убийстве 57-летнего жителя Тиры Зияда Башары пока не задержаны. Накануне вечером он был застрелен, когда находился в своем автомобиле в Тайбе. В полиции считают, что причиной убийства мог быть продолжающийся конфликт. Около года назад была убита жена Зияда, Сюзан. Корреспондент КАН Адас Гринберг сообщает, что с начала года в арабском секторе были убиты 154 человека. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Ашдоде и Хайфе составит сегодня 31 градус. В Тель-Авиве будет 32, в Бейершеве 34, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы новости утра на данный момент. Следующий обзор событий на волнах радиостанции КАН-РЕКО в 9 часов. Доброго дня! Шалом, Миирушалаем.
2: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Премьер-министр Бенямин Нетаньяу сообщил Высшему суду справедливости, что не намерен отстранять министра Бен-Гвира от должности. Имеет ли вообще вся эта дискуссия какой-то смысл, учитывая то, что мы находимся в предвыборную кампанию и правительство является переходным? Поговорим на эту тему. Если уже политики, то поговорим мы и о партии Гилада Эрдана и Юлии Эдельштейна, которая сегодня будет представлена. Насколько эта партия в состоянии изменить ход выборов? Германия передала Израилю самую крупную и самую дорогую в истории подлодку. Познакомимся с ней поближе. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации вокруг Ирана, Ормузского пролива и всего, что с этим связано. Мир или война? Коби Барда, доктор Коби Барда с нами в эфире, специалист по политике США, школа междисциплинарных исследований, технологический институт Холона. Доктор Коби Барда, шалом. אנחנו באותו טוטו בלתי נגמר, האם אנחנו בדרך להסכם או בדרך להסלמה? כרגע זה נראה שההסכם, לפחות הסכם זמני בדרך, אתה מזהה משהו אחר הפעם בסיבוב הזה או ש-more of the same?
1: ברמת העיקרון, ההתייחסות שאנחנו חייבים להבין אותה, אם היינו בנעליו של טראמפ, היא מה הצעד הבא שהוא אמור וצריך

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКА, в студии Семен Каплан. Вчера на юге Ливана при взрыве заминированного здания в деревне Мадж-дель-Зун погибли двое военнослужащих ЦААЛя из 55-й десантной бригады. Майор запаса Арель Бирншток, командир роты 2855-го батальона бригады Ода Ханит, 34 лет, из поселения Нокдим, и старший сержант запаса Тамир Вакнин, 33 лет, из Эйлата. Да будет их память благословенна. В результате этого же инцидента ранения получили еще четверо военнослужащих, их родственники поставлены в известность. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном. В Риме в ближайший час должен возобновиться очередной раунд переговоров между сторонами при посредничестве США. Третий день нынешнего раунда пройдет на фоне вчерашнего инцидента на юге Ливана. Ливанская газета «Нидаа Аль-Ватан» пишет: администрация Трампа использовала свое влияние, пытаясь предотвратить эскалацию, которая могла бы привести к срыву переговоров. На фоне растущей напряженности в Ливане израильские источники заявляют, что ответ на нарушение Хизбаллой режима прекращения огня еще не совершен. По словам, рассматриваются дополнительные меры, в том числе действия, которые считаются особо чувствительными. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что решение об ответных шагах будет вынесено на утверждение военно-политического кабинета. Впервые за многие недели ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам на юге Ливана, включая командные пункты, склады вооружений и другие объекты инфраструктуры Хезболлы. Напряженность в Персидском заливе. Танкер, проходивший вчера через Ормузский пролив у побережья Омана, сообщил, что экипаж слышал два взрыва. Об этом сообщило британское агентство по обеспечению безопасности морского судоходства. По данным агентства, судно и экипаж не пострадали. Президент Трамп вновь заявил, что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, и подчеркнул, что по-прежнему предпочитает действовать дипломатическим путем. Выступая на мероприятии в Лас-Вегасе, Трамп сказал, что предпочел бы достичь соглашения, поскольку не хочет гибели людей. По его словам, ни один из предыдущих президентов не сделал того, что давно следовало сделать, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Корреспондент КАН Натан Гутман сообщает, что президент США также выразил уверенность, после завершения кризиса вокруг Ирана цены на нефть снизятся. Вопрос призыва ультраортодоксов. В прошлом году число ультраортодоксов, призванных в ЦААЛь, резко выросло. На службу были призваны около 4300 человек против примерно 2800 годом ранее. Более 540 новобранцев были направлены в батальон Нецах Иуда и бригаду Хашмонаим. Такие данные представил корреспондент КАН Даниэль Грубайс. Криминальные новости. Второе убийство в арабском секторе за последние 12 часов. Мукейбеле был застрелен был застрелен 20-летний Айман Гарами. Неизвестный открыл по нему огонь у входа в его дом. Предположительно, причиной стала продолжающаяся вражда между семьями в этом населенном пункте в Израильской долине. Накануне вечером в Тайбе был убит 57-летний житель Тиры Зияд Башара. Он был застрелен в своем автомобиле. Его жена была убита около года назад. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что с начала года в арабском секторе были убиты 155 человек. В центральной части страны обнаружено тело человека. Полиция проверяет, не является ли оно останками пропавшего без вести 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны, о судьбе которого ничего не известно уже более двух недель. Корреспондент КАН Адас Гринберг сообщает, что тело направлено на экспертизу в Национальный институт судебной медицины. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Ашдоде и Хайфе составит сегодня 31 градус. В Тель-Авиве будет 32, в Бейершеве 34, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы новости утра на данный момент. Следующий обзор событий на волнах радиостанции КАН-РЭКА слушайте в 10 часов. Доброго дня! Шалом Миирушалаим!
2: КАН-РЭКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время 9:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская и наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.co.il Габи Вольсон. О главных темах к этому дню. Габи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Таня. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Мы должны вслед за новостями уже повторить ту информацию, которая предваряет слова «разрешено публикации», к сожалению.
1: К сожалению, да. Мы сегодняшний день начинаем с того, что была разрешена к публикации информация о гибели двух военнослужащих ЦАЛ в ходе боевых действий в Южном Ливане. Майор запаса Ариэль Бирнсток, 34 лет, из поселка Ногдим, командир роты 2855-го батальона, 55-й резервной воздушно-десантной бригады Ода Ханит и прапорщик резерва Тамир Вакнин, 33 лет, из Эйлата, боец 2855-го батальона, боевой медик, также 55-й резервной воздушно-десантной бригады Ода Ханит.
0: В этом же
1: инциденте получили тяжелое ранение четверо военнослужащих ЦАЛа. Да, речь идет, разумеется, о диверсии. Хизбалла заминировала здание, которое проверяли военнослужащие. Когда заминировала она его, это не ясно. До вступления в силу прекращения огня, после вступления в силу прекращения огня. Когда она активировала, когда боевики активировали эти взрывные устройства, не ясно. Но ясен очень-очень тяжелый результат. Двое погибших.
0: Разумеется. Светлая память нашим солдатам. И мы перейдем к тому, что происходит сейчас в Ливане, где...
1: В Ливане Израиль ЦАЛ нанес ответные удары накануне. Да. Судя по публикациям командования ЦАЛ,

0: сейчас. Неясно, исчерпан ли ответ, который дал ЦАЛ, или будут дополнительные удары нанесены, но, по крайней мере, пока реакция гораздо более сдержанная, чем можно было ожидать.
1: Ну и как обычно это происходит в таких ситуациях, представители нашей армии призвали жителей отойти на километр от действий, которые...
0: Прежде всего, представители армии потребовали от жителей нескольких населенных пунктов на территории Ливана покинуть свои дома в связи с действиями. Я не слышал о каких-то новых распоряжениях в отношении израильских жителей севера, то есть там не было каких-то изменений. Из чего я делаю вывод, по крайней мере, что в армии не опасаются, так сказать, например, ракетных обстрелов или какого-то обострения на наших северных границах. Очень хочется надеяться, что так и останется.
1: Безусловно. Открытие Ормузского пролива. Какие новые данные мы сейчас располагаем?
0: Мы располагаем только одними данными. Мы продолжаем ждать, до чего договорятся американцы и иранцы. Дональд Трамп сделал последнее, какое же, 1865-е последнее предупреждение. Если я правильно понимаю, до завтра он отвел время Ирану для подписания соглашения. В противном случае... А что в противном случае? В противном случае, видимо, будет как в прошлый раз. А как было в прошлый раз, он объявит новый ультиматум.
1: Из цитат Дональда Трампа: у нас идут очень хорошие переговоры с Ираном. При этом добавление: Иран либо достигнет соглашения, либо подвергнется мощному нападению.
0: Ни одни переговоры не идут столь эффективно, когда пистолет приставлен к виску. Да, это как бы вообще очень полезно. Я не знаю, к чему они придут на данный момент, разумеется. Так же, как сказал наш собеседник доктор Коби Барда сегодня у нас в эфире. Но понятно, что Трамп очень хочет достижения соглашения, по крайней мере, временного, по крайней мере, промежуточного. Открыть Ормузский пролив и записать успех на свой счет. Посмотрим, к чему это приведет. Иран дает очень такие двойственные посылы. С одной стороны, они говорят о том, что они, безусловно, заинтересованы и так далее. С другой стороны, продолжают иронизировать по поводу угроз Дональда Трампа. И, в общем, вряд ли уже относятся к ним серьезно, понимая, что Трамп последнее, чего хочет, это возобновление войны. Ну, так это и выглядит.
1: И Тегеран, естественно, продолжает настаивать на том, чтобы Ормузский пролив остался в его распоряжении, и Тегеран бы получал плату за проход по Ормузскому проливу.
0: Это с одной стороны. С другой стороны, заявляют, что Иран вроде бы отказался от требования получать пошлину за это. Контролировать да, получать пошлину нет, но, опять же, это все, как говорил покойный премьер-министр Израиля Ицхак Шамир, это спекуляции. Да, вот именно этим словом это можно определить.
1: Из новостей перед выборами Эрдоган и Эдельштейн.
0: Сегодня, после долгих и мучительных подготовок, будет представлена партия, судя по всему, представлена партия во главе с Гиладом Эрдоганом. Вторым номером в ней будет Юлий Эдельштейн. Кто в ней будет еще? Каковы шансы этой партии преодолеть электоральный барьер? У кого она заберет голоса? Как она повлияет на расклад? Все это будет известно позднее. В центре политической карты очень-очень большая пробка. Там очень много партий, которые пытаются или намерены, или планируют баллотироваться. Это и партия Кахой Лаван во главе с Бенни Ганцем, это и партия Байциони во главе с Трупером, это и вот сейчас будет партия Эрдана и Эдельштейна. Мы не знаем, какие планы у Офера Винтера и так далее. Это есть 4, 5, 6 партий, в то время как, по всеобщему мнению, только одна может пройти электоральный барьер. Как будет выглядеть политическая карта 7 сентября, а это главный день, когда, собственно говоря, закрываются предвыборные списки и определяется политическая карта, вот от этого очень многое зависит, пока не ясно.
1: Гилад Эрдоган в соцсети X заявил: мы больше не верим обещаниям о призыве единстве, цитата, мы не войдем ни в чье узкое правительство, ну и так далее.
0: Это их мотто, да, это их, собственно говоря, логика, которая оправдывает с их точки зрения их появление на политической карте. Они хотят взять два блока и свести их в единое правительство, быть тем самым мостом, который позволит это такое правительство создать. В чем разница между ними и партией Трупера, которая говорит о том же самом? В том, что партия Трупера ориентирована скорее чуть-чуть левее, а они ориентированы чуть-чуть правее. Нюансы, детали, которые в итоге определят судьбу выборов, потому что чем больше партий провалится, не пройдет электоральный барьер, а я еще раз напомню, что пройти электоральный барьер нужно 4 мандата. Это очень-очень много.

0: много голосов. Это порядка 150-170 тысяч голосов. Именно поэтому Айлет Шакет, кстати говоря, не присоединяется. Она им несколько раз говорила о том, что, господа, намерение — это хорошо, инициатива — это хорошо. В реальности преодолеть электоральные барьеры очень трудно. Судьба этих выборов будет решена именно вопросом о том, кто не прошел электоральный барьер, сколько голосов потеряны и у кого. На прошлых выборах сотни тысяч голосов потерял блок, скажем, условно говоря, лево-либеральный, назовем его так. На выборах 2019 года сотни тысяч голосов потерял правый блок. Результаты были соответствующие.
1: И последнее. Вы также говорили сегодня в вашем журнале, Габи, на эту тему. Германский судостроительный концерн передал израильским ВМС новейшую подлодку «Дракон».
0: Настолько новую, что я даже не возьмусь описать то, что мне сказал в эфире доктор Шауль Хурев. Единственное, что я, так сказать, могу твердо сказать, что это подлодка, которая в состоянии находиться под водой дольше, чем все те, которые были до сих пор у Израиля. А также я могу сказать, что она стоит всего ничего, порядка 700 миллионов долларов.
1: Как я понимаю, это самая дорогая субмарина в истории нашего государства.
0: Самая дорогая субмарина в истории нашего государства. Это завершает нашу сделку с Германией, с концерном ThyssenKrupp по приобретению субмарин. Сделка, которая растянулась на почти четверть века, она начала реализовываться в 2001 году. Состояла из трех частей. До сих пор было приобретено 5 подлодок. Вокруг шестой, кстати говоря, разгорелась вот то самое дело о подлодках, да, которое вы вылилось потом в дело 3000, расследование, в рамках которого проверялось, не было ли в приобретении этой подлодки попытки дать заработать кому-то из посредников. Короче говоря, все это само по себе, но, как сказал доктор Шауль Хурев, не имеющий отношения к этой криминальной истории никакого вообще. По его словам, в военном сообществе единое мнение, что шестая подлодка была необходима, и поэтому ее появление заметно обогащает арсенал средств, которые находятся в распоряжении ЦАЛ.
1: Спасибо большое. Наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.cl.
0: Спасибо, Таня.
1: Спасибо. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Продолжаем наш эфир. Удар, угроза, сделка, срыв. Какова далее схема войны США и Ирана? С нами доктор Гершон Коган, востоковед-иранист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садат, университет Бар-Илан. Здравствуйте, доктор.
2: Добрый день.
1: Прочитав вашу статью, вы как раз вполне ясно, почему, каковы причины, говорите, что на данный момент в ожидании следующих событий, новых заявлений Дональда Трампа, например, что может перевернуть далее ход истории каждые двое суток, например, не знаем, что будет. Но на данный момент все идет так же, как было тогда, когда вы написали. Действительно, какова схема войны США и Ирана, где много есть цикличного за эти месяцы?
2: Совершенно верно, да. Это цикл. Последние 5 месяцев мы наблюдаем постоянно повторяющуюся схему. Удар, угроза, предложение сделки, временная пауза, снова срыв, и цикл повторяется. Это уже не хаотичная последовательность кризисов, это фактически рабочий цикл, который стороны проходят уже не в первый и, судя по всему, не в последний раз. Что интересно, сейчас мы снова оказались в фазе сделка. Формально Иран и Оман, Оман здесь выступает как посредник своего рода между Тегераном и Вашингтоном. И вот Иран и Оман продвинулись в переговорах по Ормузскому проливу. Но я бы предостерег от того, чтобы это считать уже свершившимся фактом, потому что буквально несколько дней назад, 2 августа, источник в самой иранской переговорной команде через агентство Фарс категорически отрицал существование каких-либо договоренностей об открытии пролива вообще и обвинял в срыве переговоров США. А на следующий день, 3 августа, глава иранского МИДа Аббас Арабчи публично на заседании правительства докладывает, что переговоры находятся уже в завершающей стадии, вот-вот закончатся. Это один день разницы, и это одна и та же сторона, просто два совершенно разных сигнала, адресованных, по сути, разной аудитории. Первый — это для внутренней, для того, чтобы показать иранской аудитории, что мы стоим, мы не прогибаемся, и виноват противник. А заявление Аракчи – это сигнал вовне для тех, кто следит за переговорным процессом и ждет признаков прогресса. Вот они послали два этих сигнала. Иран не просто ведет переговоры, он одновременно транслирует две версии реальности, и обе рассчитаны под конкретного слушателя.
1: Конечно.
2: Вот пока это работает схема. То, о чем сейчас пока договорились с Оманом, это схема такая. Суда, которые проходят в Персидский залив, идут по северному маршруту, то есть вдоль иранского побережья, а которые выходят из залива, идут по южному, вдоль побережья Омана. И в течение 60 дней плату за проход брать не будут. Но дело в том, что Иран настаивает на праве взимать эту плату в будущем. Он это называет сервисным сбором. А против возражают страны Персидского залива.
1: По понятным причинам.
2: Монархии, да, по понятным причинам. Оман пытается найти какой-то компромисс, предложил альтернативу. То есть не пошлина как таковая, а, как он это назвал, добровольные взносы неправительственных организаций на обеспечение, для обеспечения безопасности судоходства. Ну вот пока все в таком состоянии. Трамп в своем интервью сказал, что результат станет известен в течение 48 часов. Формально прогресс есть, но в то же время сохраняется неопределенность. Пока в таком...
1: В продолжении темы о заявлениях Трампа, если возвращаться к воскресенью, когда Дональд Трамп написал в своей социальной сети, что он отменяет удары по Ирану при условии, что стороны договорятся быстро, далее, но при этом Тегеран не ответил вообще ничего.
2: Тегеран держит свою рампу. Да. Он показывает, что... Мы не прогибаемся. На самом деле Тегеран не ответил. Мы видим то, что происходит вовне, то, что они заявляют на публику. Что происходит между ними и какие идут контакты между сторонами в закрытую, мы этого сказать не можем. Как я представляю себе вообще вот этот процесс, как он вообще идет всегда в подобных конфликтах, на самом деле переговоры не прекращаются никогда. Они всегда идут между сторонами. Часть из посланий идет в публичную сферу, то, что предполагается, что изменит настроение вокруг этой ситуации, или нужно сделать какой-то информационный вброс. Но на самом деле, как правило, в таких случаях контакты между сторонами, они не прекращаются. Они идут всегда, постоянно. И что на самом деле ответил Тегеран штатам, это... Ну, мы просто не знаем.
1: Мы, разумеется, не знаем. Но, конечно, когда мы слышим или и потом читаем в СМИ или слышим об очередном заявлении Дональда Трампа, которые могут усиливаться и быть более чем резкими по отношению к возможностям уничтожения цивилизации и так далее и тому подобное. Это просто цитаты, разумеется. Потом все это затихает. Что касается Ирана, там уже даже иронизировали из последних заявлений Трампа в СМИ, на телевидении иранском, я имею в виду, тоже. Что касается президента Ирана, доктор Коган, совсем недавно, буквально на днях, он пообещал Хамас поддерживать любое решение по Газе. Я не говорю о его статусе в своей собственной стране.
2: Но президент Ирана Масуд Пезешкян, это на самом деле не фигура, за ним нет каких-то реальных сил. Он не представляет какой-то блок. Эта фигура скорее декоративная. Ну, как декоративная, то есть он...
1: Недавно попытавшийся уйти в отставку, и ей не дали фигуре.
2: Он, там происходит своя игра, там, значит, его держат, как действительно, как человека, который должен представлять Иран вовне. Ну, это...
1: Ну, в принципе, это понятно, учитывая то, что делает КСИР.
2: Да. Учитывая, все решает КСИР на сегодняшний день. Точно так же, как раньше фактическое решение было за Али Хаменеи и его группировкой. Пезешкян играл роль просто такой марионетки. Сейчас он фактически продолжает то же самое, но это решение принимает КСИР.
1: Это так. В вашей статье о том, что происходит, и о цикличности ситуации, начиная с 28 февраля, вы говорите, в частности, о трех сценариях на ближайшие дни, собственно. Если можно, расскажите о них.
2: Сценарии определяются просто текущей ситуации, как это все, и вот той рамкой, в которой этот процесс работает. Есть сценарий, что действительно стороны договорятся.
1: Вокруг Армуза и так далее.
2: Вокруг Армуза. Если они договорятся вокруг Армуза, о том, что о свободном судоходстве, это будет фактически означать победу Трампа
1: и
2: проигрыш Ирана, да?
1: Да, и был прецедент, как вы сами же отметили, в апреле, когда какое-то время перемирие продержалось примерно так же.
2: Да. И, то есть, пауза перерастет уже в сделку вокруг Армуза. Обе стороны получают своего рода победу, да, то есть Трамп может продать открытие пролива как свой выигрыш.
1: Да.
2: Иран говорит о том, что прекращение ударов. И это признание его выигрыша.
1: Второй, и вы видите в этом более вероятный.
2: Наиболее вероятный, что просто исходя из того, что происходит в последние 5 месяцев, пауза оказывается временной, прекращение огня в течение какого-то ограниченного количества времени, и после этого вся схема, которую Иран в эти дни готовил параллельно с дипломатическими мерами, удары по американским целям в заливе, скорее всего, да, то есть по израильским целям. Это, конечно, тоже есть вероятность, но, скорее всего, Иран будет бить по странам залива.
1: Ну и, разумеется, и вы, и другие востоковеды, и американисты, аналитики, естественно, но не забывают, что Трамп политик, и впереди промежуточные выборы, о чем не забывает он точно.
2: Поэтому он спешит со сделкой. Ему нужно показать избирателям, что я добился результатов по Ирану. Это слабое место вообще демократических избираемых политиков, что они должны в течение короткого срока показывать результат, отчитываться перед избирателями. И в этом тоже слабость Соединенных Штатов, что нетолерантность к каким-то отрицательным результатам, к потерям. Иран, учитывая особенность его режима, то, что это жесткий режим, фактически уже ставший военной хунтой, на потери внимание обращает очень слабо.
1: То посмотрим, есть, что
2: он
1: будет...
2: может выдержать очень много потерь.
1: Посмотрим, что будет дальше. И продолжим диалог и с вами, доктор Гершон Коган, востоковед, иронист, аналитик Центра стратегических исследований Бегин и Садат, Университет Бар-Илан. Благодарю вас за этот разговор и анализ. Спасибо большое.
2: Спасибо. Всего хорошего.
1: Всего вам доброго. Переходим к нашей следующей теме и, на мой взгляд, замечательной новости из больницы Ланиадо, где открылось, в медицинском центре Ланиадо в Натайне, открылось первое в нашей стране детское отделение неотложной помощи, которое специально адаптировано для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ограниченными возможностями. На мой взгляд, это очень важно. И проект этот, надо сказать сразу, создан совместно с АЛУТ, это Национальная ассоциация детей и взрослых с аутизмом. И о значении того, что появилось специально предназначенное такое отделение неотложной помощи, мы говорим с Мариной Слепян, соучредителем группы «Суламот», Центр помощи детям с аутизмом и их семьям. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Думаю, что и вы, когда посмотрели и прочитали впервые для себя эту информацию в СМИ, обрадовались тем более, понимая, потому сколько вы занимаетесь этим с детьми и учите их родители, как надо вести себя с детьми с аутистическими проблемами, спектром. И это на самом деле очень здорово.
3: Да, это очень здорово, мы очень обрадовались. Это шаг вперед. Дело в том, что надо понимать, это не приемный покой для детей с аутизмом, это адаптировали существующий приемный покой так, чтобы он мог лучше обслуживать детей с аутизмом и другими, естественно, особыми потребностями.
1: Ну, потому что можно представить, зная хотя бы немного об аутизме и о поведении детей с аутизмом, для них обычное отделение неотложной помощи или любое другое в больнице, у врача кабинет, может стать просто испытанием.
3: Конечно.
1: В обычном виде.
3: Конечно, даже ребенок, который обычно хорошо справляется в такой обстановке, может потерять способность сотрудничать и объяснить, что с ним происходит, потому что это нелегкая ситуация. А тем более ребенок с аутизмом, который попадает в незнакомую обстановку, непредсказуемые действия, у него может быть повышенная чувствительность к звукам, к световым каким-то стимулам. И поэтому его реакция может быть такой, что будет трудно предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Просто это будет невозможно. Он зайдет в такое состояние, что помощь будет предоставить невозможно.
1: Конечно. Шум, яркий свет, большое количество людей. Для многих детей, которые действительно являются аутистами, у которых этот диагноз, они ведут себя по-разному и действительно не всем относительно просто существовать в этой ситуации.
3: Да.
1: Когда еще есть рядом медицинское оборудование, которое нужно как-то...
3: Конечно.
1: Понять.
3: Врачи дотрагиваются, не предупредив.
1: Да, об этом тоже надо помнить.
3: Конечно. Именно поэтому очень важно, что медперсонал прошел курсы повышения квалификации и понимает, как нужно общаться с такими детьми, говорить с ними короткими фразами, объяснять все, что они собираются делать. Иногда есть дети невербальные, поэтому объяснения они могут не понять. Желательно им показать это на картинке, обсудить с родителями, как лучше взаимодействовать с ребенком, чтобы он принял то, что нужно, чтобы он делал то, что от него ожидается. Очень важно, что есть сотрудничество с родителями.
1: Это
3: и
1: важно.
3: Врачи это понимают. То есть родители это не помеха, а наоборот помогают.
1: То есть в данном случае как раз вот часть новой системы это учитывать опыт и советы родителей в общении с детьми, с пациентами.
3: Да. Да, да, это именно, это очень важно. Иногда у нас в Соломот приходят родители и просят подготовить детей к какому-нибудь больничному, скажем, взять анализ крови. И тогда мы делаем определенные действия, мы подготавливаем ребенка к тому, что его ожидает, и таким образом такая процедура может быть более успешной. А тут речь идет о том, что все врачи, ну или многие врачи в Ланиадо, которые находятся в приемном покое, понимают особенности таких детей и, соответственно, себя ведут, и поэтому детей можно меньше готовить. Не всегда можно подготовить, не всегда ты знаешь, что ты окажешься в приемном покое. Вот. И
1: ну, как вы сказали о том, что персонал, тот, который отвечает за это конкретное отделение неотложной помощи для детей с аутизмом, был именно подготовлен, то есть они прошли специальный курс, как общаться с детьми с таким диагнозом. Это настолько важно, просто это удивительно.
3: Да, да, это очень важно. Например, вместо какого-нибудь длинного объяснения врач может сказать простыми словами: сначала я посмотрю руку, потом я измерю температуру, потом будет перерыв. То есть покажет любой предмет до того, как им воспользуется, предупреждать перед прикосновением. Это все очень сильно может повлиять на поведение ребенка и, соответственно, на медицинскую помощь, которая ему будет оказана.
1: Как я понимаю, и внутри самого этого специального отделения неотложной помощи оно адаптировано и по отношению к будущим пациентам, чтобы им было проще привыкать какие-то предметы и так далее, учитывая, что это и так для детей.
3: Да, да. На самом деле, если подумать, такая адаптация просто повышает уровень приемного покоя, потому что на самом деле любой ребенок, он особенный, и просто дети с аутизмом, они, может быть, более чувствительные, но, в принципе, для любого ребенка вот эта адаптация, она повышает уровень медицинской помощи, которую можно дать. То есть ребенок меньше сопротивляется, ребенок сотрудничает, и это совсем другой уровень. Поэтому это очень здорово, и я надеюсь, что не только в Ланиадо, но и другие больницы будут постепенно
1: тоже. Я почему-то в этом уверена, потому что это такой пример очень правильный, потому что я понимаю, что врачи, персонал, медсестры и других больниц сталкиваются с ситуациями, когда к ним приводят детей, пациентов в данном случае, но тех, у которых диагноз еще и аутизм. И они проходят определенные сами врачи и персонал трудности, потому что если они не знают об этом и не знают, как себя правильнее вести, чтобы найти общий язык с ребенком таким, если рядом нет родителей, например, это все сложнее. А в этом отделении еще и оборудована сенсорно адаптированная комната, и это тоже очень важно. Там используют успокаивающие, отвлекающие средства, что в данном случае очень правильно. Музыка, специальное освещение, то есть все учитывается.
3: Да. Вообще мы всегда говорим, что с детьми с аутизмом всегда более эффективно предотвратить, чем потом погасить. Потому что в тот момент, когда происходит взрыв, происходит, мы его называем meltdown, когда у ребенка начинается истерика, в которой он, в общем-то, не контролирует себя, очень трудно ребенка такого успокоить. Поэтому если начинаются какие-то намеки на то, что у ребенка может начаться мелтдаун, можно его успокоить, например, в такой вот сенсорной комнате или другими способами. Это с родителями стоит проконсультироваться, и родители всегда специалисты в своем ребенке. Врачи специалисты в медицине. И если они вместе работают в одной команде, получается это очень здорово. Да.
1: Что касается того, что это будет явно моделью для других больниц, кроме больниц, которые и так являются детскими, мы знаем о существовании существование таких в Израиле, то вот работу этого нового отделения в больнице Ланиадо будет сопровождать исследование совместно с Тель-Авивским университетом, и ученые будут проверять, как вот эта система новая влияет на качество медицинской помощи и на опыт, с другой стороны, детей, их родителей и, естественно, медицинского персонала. Это, на мой взгляд, будет интересно спустя какое-то время понять результаты, но в любом случае начинание это очень правильное. Думаю, что обязательно появятся такие отделения в других больницах. Спасибо огромное вам за этот разговор. Марина Слепянц, учредитель группы «Соломо», Центра помощи детям с аутизмом и их семьям. Спасибо вам. Хорошего дня.
3: Спасибо вам. Хорошего дня.
1: Всего доброго. Переходим к нашей следующей теме. Может ли искусственный интеллект заменить адвоката? И насколько адвокаты рискуют, когда существует уже сейчас искусственный интеллект? Поговорим о том, может ли искусственный интеллект заменить адвоката и насколько. Потому что время идет, слишком много изменилось. Люди приходят за помощью в чаты, общаются с искусственным интеллектом, не думая, что они еще и рискуют, и что то, что остается внутри чатов, может быть использовано и в суде. А такое уже случалось. С нами в эфире адвокат Евгений Резников, основатель адвокатской конторы Евгений Резников и партнеры Тель-Авив, председатель комиссии по правам человека при Тель-Авивской ассоциации адвокатов. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Таня.
1: Спасибо, что согласились поговорить. Кроме того, что на глаза в свое время попалась статья о уже существовавших фактах, когда, рассказывая чат-боту тайны, к чему это может привести для истца, когда человек может оказаться из-за всего этого еще и в суде, я увидела и статьи, к авторам которых являетесь вы на сайте вашей компании «Резников и партнеры Тель-Авив», где вы рассказываете как раз еще и с точки зрения адвоката, что происходит в этом нашем новом мире, когда искусственного интеллекта становится больше, но стоит ли верить настолько в данном случае? Давайте поговорим на эту тему. Все-таки слишком ли часто и слишком ли обращаемся мы к искусственному интеллекту? И что мы, чего мы должны опасаться в данном случае? В первое.
4: Ну, я хочу сразу сказать, что бояться искусственного интеллекта не нужно. Поэтому обращаемся мы к нему не слишком часто и можем обращаться к нему и намного чаще по мере необходимости. Важно лишь понимать, что такое искусственный интеллект, понимать как его достоинства, так и риски. Ведь то, что мы называем сегодня искусственным интеллектом, на самом деле речь пока идет лишь о нейронных сетях, это по большей степени говорящая энциклопедия. И именно так я бы посоветовал большинству людей, не являющимся профессионалами в этой отрасли, именно так и относиться к общению с искусственным интеллектом. То есть если раньше, когда у нас возникал какой-то вопрос, мы искали ответ на него в энциклопедиях. В былые времена в каждом доме практически имелась большая медицинская энциклопедия, где можно было найти у себя симптомы от всех болезней, большой энциклопедический словарь, где было более 1000 страниц. И это был источник нашей первичной информации практически по любому вопросу, который мы раньше не изучали. А сегодня же нам уже нет необходимости обращаться к книгам, тем более, что у многих, особенно у молодежи, этих книг под рукой просто нет. Их уже перестали печатать не один десяток лет назад. И сегодня мы задаем вопросы в первую очередь именно языковым моделям искусственного интеллекта, различным чатам и по подобным системам.
1: Но, как вы сами сказали, что касается той же Википедии или энциклопедии, если говорить и о вас, и о том, что происходит, когда мы задаем вопрос искусственному интеллекту, если говорить о врачах, если говорить о адвокатах. Врач, как вы сами писали, не просто ведь ставит диагноз. То, что мы можем спросить у искусственного интеллекта, как о лекарстве, например, оно может быть правильным для одной болезни, но может разрушить организм с другой стороны. То же самое в юриспруденции, потому что врач лечит системно. Точно так же и адвокат. Он не позволит сделать ошибку, которую сможет сделать искусственный интеллект.
4: Совершенно верно. И корень проблемы лежит не в том, что энциклопедия или искусственный интеллект содержит неверную информацию, а именно в том, что мы не всегда правильно задаем вопросы. Мы не всегда понимаем, о чем мы на самом деле спрашиваем, и не понимаем, что нам необходимо спросить и какую информацию изначально передать искусственному интеллекту, которому мы задаем вопрос. И если опытные специалисты в этой отрасли, как, скажем, врач или адвокат, могут сразу поднять суть проблемы и задать важные вопросы, получить ту информацию, которой не хватает в том, что в вопросах, которые человек задавал, то искусственный интеллект в большинстве случаев этого не знает. И просто отвечает прямолинейно на тот вопрос, который ему был задан, в том виде, как он его получил. И часто этот ответ совершенно не на тот вопрос, который интересовал человека.
1: Это проблема. Если мы говорим о юриспруденции, то все наше законодательство, я говорю только об израильском, и вы об этом писали, наше законодательство, виды международных договоров, вот какие-то инструкции в огромном количестве, какие-то параграфы, нюансы, это все не входит в искусственный интеллект, он не может все это, даже если он знает, то человек, который хочет что-то для себя выяснить, он вряд ли все это сможет поместить в промпт, то есть запрос, который он хочет послать искусственному интеллекту, то есть компьютеру в данном случае.
4: Совершенно верно. Кроме того, даже если гипотетически представить, что искусственный интеллект даст абсолютно полный и точный ответ, не факт, что тот, кто задавал этот вопрос, сможет этот ответ понять и переварить. Поскольку, во-первых, искусственный интеллект тоже ограничен во времени и не может тратить, допустим, несколько часов машинного времени, чтобы провести полнейший анализ имеющейся в сети информации на какой-то короткий вопрос. Человек ожидает, что ответ ему будет дан через несколько секунд, и именно так и настроено большинство доступных непрофессиональных искусственных интеллектов. Также не нужно забывать о наших собственных способностях. То есть если мы получим слишком много информации с терминологией, которую мы не знаем, у нас просто не будет ни времени, ни сил, ни способности эту информацию понять.
1: Если обращаться к вам как к адвокату, у которого впереди дело и необходимость быть в суде, что естественно, действительно ли есть много рисков для адвокатов, которые сейчас все больше могут, ну, например, пример просто, решать обращаться к искусственному интеллекту в поисках чего-либо для себя самого в профессиональном плане? Насколько это рискованно?
4: Нет. Для адвокатов это не более рискованно, чем существующие раньше источники правовой информации. Поскольку, да, мы в последнее время довольно часто слышим о резонансных судебных решениях, когда недобросовестные адвокаты попались на использование искусственного интеллекта, не проверяя его, в результате чего суды находили длинные списки несуществующих прецедентов или законов, отклоняли иски и, когда речь идет, скажем, об американской системе, штрафовали адвокатов лично. Но в этих всех решениях, если прочитать их внимательно, сказано о том, что использование искусственного интеллекта адвокатами и юристами не является чем-то недостойным. Наоборот, искусственный интеллект является важным инструментом для работы и используется, и должен использоваться в работе адвоката для первичной поиска информации, для его, опять-таки, тоже первичного анализа. Но проверять результаты его работы, естественно, обязан сам адвокат. Ведь в этом, собственно, и состоит его работа.
1: Именно. Что... И мне тоже очень понравилось, как вы совершенно точно подметили, что, в общем, юридическое дело, с одной стороны, устроено так же. Искусственный интеллект, языковая модель. Но искусственный интеллект обучен на открытых источниках. Статьи, акты нормативные, судебные решения. Он может все это переварить, но он не знает наших реалий, конкретно израильских. И вы приводите условно пример, как судья районного суда здесь, в Израиле, в Тель-Авиве, последние 2 года будет трактовать какую-то определенную норму. Так тоже, и поэтому живой человек, профессионалы, адвокаты, вы, разумеется, это в первую очередь.
4: Совершенно верно. Никакой искусственный интеллект, точно так же, как и никакая энциклопедия, не может знать все. Это абсолютно естественно. На это, правда, можно ответить, что и ни один человек не может знать все. И ни один адвокат не знает на 100% всей правовой системы. И здесь как раз и вступает в игру разница между знаниями и опытом. Если наши знания, они теоретические и по своей природе немного поверхностны, то опыт конкретного адвоката в конкретной стране, в конкретное время, опять-таки в конкретной отрасли права, он намного более глубокий. И он, помимо открытых источников, таких как, скажем, юридическая литература и сборники законов и прецедентов, имеют также информацию, которая поступила совсем недавно. То есть решение конкретного судьи, которое было выдано всего несколько дней назад, еще нигде не публиковалось.
1: Это интересно. Я думаю, что эта тема будет занимать и далее умы и, с одной стороны, нас, с другой стороны, профессионалов, вас. Я думаю, что нам с вами стоит продолжить эту тему в будущем и более подробно поговорить об этом. Вам огромное спасибо за комментарий. Адвокат Евгений Резников, основатель адвокатской конторы Евгений Резников и партнеры Тель-Авив, председатель комиссии по правам человека при Тель-Авивской ассоциации адвокатов. Хорошего дня. Спасибо вам большое.
4: Да, спасибо. Всего доброго.
1: Несколько дней назад в мире в очередной раз не то чтобы задавались вопросом, но продолжали спорить и обсуждать тему Первой мировой войны. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Один из самых масштабных конфликтов в истории человечества, как вы знаете. Война, которая изменила судьбы миллионов людей. Война, которая смогла привести к распаду империи и навсегда совершенно точно изменила мир, но все это было достаточно давно. Поговорим о войне и о взгляде на нее из века 21-го с доктором исторических наук Шимон Крайс сегодня с нами. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Шимон, действительно, спустя уже практически век, вот как вы видите то, что происходило тогда? Что происходило в Европе перед Первой мировой войной? На мой взгляд, Европа была совершенной пороховой бочкой. К этому моменту не хватало искры, как событие.
5: Да, в Европе существовало немало противоречий. Но когда мы говорим о причинах Первой мировой войны, можно говорить о многих противоречиях на Балканах, в других районах мира. Но нужно принимать во внимание другой факт. Что ожидали те, кто больше всего сделал для возникновения Первой мировой войны? Прежде всего, подавляющее большинство было убеждено, что война продлится только 4 месяца. А она продлилась 4 года. Если бы Германии, правительству Германии сказали бы, что война будет не 4 месяца, а 4 года, они бы войну не начали. Даже если бы мне сказали, кто победит. Потому что они бы угадали, что если война будет 4 года, они войну проиграют. Дело в том, что в Германии же рассчитано на кратковременную войну. Да. В рамках нескольких месяцев у Германии были колоссальные преимущества. Страна с маленькой территорией, очень эффективная, с большим количеством оружия. А вот если война затягивается, то в отношении людских ресурсов, полезных ископаемых, продовольствия, тут у них ситуация оказывалась хуже, чем у противоположной стороны.
1: Ну, тогда, в то время, в общем, главные игроки в Европе это была Великобритания, Франция, Россия, Австро-Венгрия, Османская империя и, конечно, Германия, о которой вы сейчас сказали, которая очень стремительно тогда набирала обороты.
5: Да. Это Германия действительно набирала обороты. Она, тут надо же отметить, что единая Германия была создана только в 1870-71 году. До этого была она раздроблена на различные государства. К тому же Германия вначале отставала от Франции и Англии, а в начале 20 века она их перегнала. И вот тут, конечно, это все способствовало росту амбиций, тем более, что развитой страной управлял устаревший режим. Именно то, что Германия стала такой развитой страной, делала этот монархический режим устаревшим. И ему, конечно, нужен был большой успех, который можно было достигнуть легко в рамках войны, которая продолжалась бы всего несколько месяцев.
1: Кроме того, в то время еще и был период, когда все делили колонии, а Германия считала, что ее обделили куском пирога, и, конечно, требовала пересмотра правил игры тогдашней.
5: Да, тут, правда, нужно отметить одну вещь. Германия действительно запоздала с колониями, и у нее их было меньше, но в самой Германии не было единства по вопросу, что же им надо. Бисмарк, например, проводил довольно осторожную политику, он понимал, что не стоит связываться с громадной Россией, и Германия может преуспеть и без колонии, но последующие режимы у них появились чрезмерные амбиции. И там, здесь, и тут... Это да.
1: Ну, конечно. И думаю, что все это помнят, когда Европа просто разделилась на два лагеря, понимая, что в одиночку выстоять действительно трудно, страны стали искать союзников.
5: Да, каждая страна стала искать союзников. Но тут нужно отметить одну вещь. В возникновении Первой мировой войны сыграла не только Германия, которая ее хотела, но, как это не парадоксально, Великобритания, которая очень не хотела войны. И почему же она сыграла свою роль в ее возникновении, когда Германия спрашивала Великобританию, выступит ли она на стороне Франции, Великобритания уклонялась от ответа. И у правителя тогдашнего Германии Вильгельма II создалось впечатление, что Великобритания не выступит на стороне Франции. А в этом случае его шансы на победу оказывались бы куда большими. Не исключено, что если бы Великобритания сразу же, однозначно сказал бы Германии, что она будет на стороне Франции и будет решительно воевать, может быть, Первой мировой войны бы не было. Поэтому тут нужно отметить, что война возникает, с одной стороны, там, где имеется слишком агрессивный режим, но с другой стороны, и там, где имеются чрезмерные голуби, которые не хотят принимать необходимых решений.
1: Конечно. Ну и те два лагеря, о которых мы говорим, это, конечно, тройственные союз, Германия, Австро-Венгрия, Италия. Потом Италия, правда, выйдет из этого союза и переметнется.
5: Ее просто разгромили.
1: Конечно, конечно. Ну и Антанта, разумеется, Великобритания, Франция и Россия. И начиналась просто гонка вооружений, хотя при этом каждая страна, которая собирала вооружение, чтобы догнать британский флот, строила линкоры Германии, Британия отвечала закладкой кораблей, ну и так далее, но при этом каждая страна ведь утверждала, что это только ради защиты.
5: Да, понятно, что каждая страна говорила о защите, но тут имелось в виду, тут есть еще одна вещь. Когда выяснилось, что война будет не 4 месяца, а значительно дольше, всем странам стало очень трудно, потому что все были не готовы к продолжительной войне. Но развитые страны, такие как Германия, Франция и Великобритания все-таки к ней адаптировались. А вот страны менее развитые просто оказались не в состоянии адаптироваться. Это относится и к Италии, и к Румынии, и к Российской империи, которая оказалась не в состоянии просто адаптироваться к войне. В 15 году Россия терпела поражение, тогда все было переведено на военные русла, и в результате в 16 году у России не было поражений, но стал разваливаться тыл, потому что поскольку все было переведено на военные нужды, в Петербурге не было хлеба. Люди стояли в громадных очередях и не могли достать хлеба, это и было последним фактором, который привел к февральской революции.
1: Это так. Шимон, благодарю вас за это напоминание, за ваш комментарий. Спасибо вам большое, хорошего дня.
5: До свидания, вам хорошего дня, всего хорошего.
1: Доктор исторических наук Шимон Крайс был в нашем эфире. И оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Гости второго часа программы «Доброе утро, Израиль» будет бард, певица, поэт, переводчик Вероника Аркадьевна Долина.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
0: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции «Кан Река». В студии Семен Каплан. Гибель двух военнослужащих ЦАЛя вчера на юге Ливана. Церемония прощания с майором запаса Орелем Бирнштоком, 34-летним жителем поселения Нокдим, состоится сегодня днем на военном кладбище на горе Герцля. Старший сержант запаса Тамир Вакнин, 33-летний житель Эйлата, будет похоронен сегодня вечером в 19:20 на военном кладбище в Эйлате. Оба служили в 2855-м батальоне 55-й десантной бригады и погибли при взрыве заминированного здания в деревне Мадж-дель-Зун на территории, находящейся под контролем ЦАЛя на юге Ливана. Да будет их память благословенна. В результате этого же инцидента ранения получили еще четверо военнослужащих, их родственники поставлены в известность. Матан Бирншток, брат майора запаса Ореля Бирнштока, рассказал в эфире «Кан Решет Бет», что Орель отдавал всего себя командованию роты резервистов, несмотря на то, что был семейным человеком. Это была очень и очень значимая часть его жизни с точки зрения количества времени и ресурсов, которые он вкладывал в армейскую службу, да и сердце его было там наряду с остальными его привязанностями. Он был очень семейным человеком, обладавшим невероятной жизненной энергией. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США возобновились сегодня в Риме. Третий день нынешнего раунда проходит на фоне вчерашнего инцидента на юге Ливана. Ливанская газета «Нидааль-Ватан» пишет, что администрация Трампа использовала свое влияние, пытаясь предотвратить эскалацию, которая могла бы привести к срыву переговоров. Напряженность в Персидском заливе. Президент Трамп вновь заявил, что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие и подчеркнул, что по-прежнему предпочитает действовать дипломатическим путем. Выступая на мероприятии в Лас-Вегасе, Трамп сказал, что предпочел бы достичь соглашения, поскольку не хочет гибели людей. По его словам, ни один из предыдущих президентов не сделал того, что давно следовало сделать, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Корреспондент Канн Натан Гутман сообщает, президент США также выразил уверенность, что после завершения кризиса вокруг Ирана цены на нефть снизятся. Криминальные новости. Второе убийство в арабском секторе за последние 12 часов. Мукей Белли был застрелен 20-летний Айман Гарами. Неизвестный открыл по нему огонь у входа в его дом. Предположительно, причиной стала вражда между семьями в этом населенном пункте в Израильской долине. Накануне вечером в Тайбе был убит 57-летний житель Тиры Зияд Башара. Он был застрелен в своем автомобиле. Его жена была убита около года назад. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что с начала года в арабском секторе были убиты 155 человек. В центральной части страны обнаружено тело человека. Полиция проверяет, не является ли оно останками пропавшего без вести 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны, о судьбе которого ничего не известно уже более 2 недель. Корреспондент Кан Адас Гринберг сообщает, что тело направлено на экспертизу в Национальный институт судебной медицины. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Ашдоде и Хайфе составит сегодня 31 градус, в Тель-Авиве будет 32, в Бейершеве 34, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы новости утра на данный момент. Следующий обзор событий на волнах радио «Кан Река» слушайте в 11 часов. Доброго дня! Шалом, миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Я – природный, обыкновенный сочинитель стихов с немного отрегулированными тумблерами, чтобы эти стихи имели маленькую музыкальную составляющую. Так рассказывает моя сегодняшняя собеседница, гость радиостанции «Канрека» Вероника Долина. Мы говорим с ней о Веронике Долиной. Вероника Аркадьевна, здравствуйте.
1: Спасибо, спасибо, привет, привет, привет.
0: Казалось бы, совсем недавно из Израиля уехали, но здесь очень многие вспоминают и делятся впечатлениями после ваших юбилейных, в общем, концертов. Дело не в том, сколько вам лет, а в том, что вы здесь очень в очередной раз заставили людей подумать и поговорить, и никак не забывать о том, что было.
1: Спасибо. Честно говоря, концерты в самом деле были довольно примечательные. Это странно, могли быть будничными. Вообще-то я всю жизнь прожила, ну, с абсолютно будничными концертами наперевес. И считала это своим инструментом, это своим фоном, это я и есть. Мне будни дороже каких угодно праздников, объявленных, необъявленных, не знаю, климатических, федеральных, совершенно любых. Я с буднями дружу. И в то же время у нас сейчас оп, и получился маленький контрапунктный такой, как радиоволна, пробегающий по людям праздник. Сама очень довольна.
0: Здорово. Что больше запомнилось вам из того, что вы вот сейчас обобщили примечательным словом, эпитетом?

0: ничего не зная о том, сколько народу в зале и какое на самом деле у них настроение. Я вот простой природный поэт, я вот всю жизнь всматриваюсь в то, что делается за окном. Какие сегодня колебания воздуха, что там с температурой, когда был последний праздник, когда, черт возьми, когда у людей была зарплата. Будешь смеяться, но на самом деле я абсолютно всю жизнь за этим наблюдаю. Что там у людей происходит в желудке, в кармане, ну и в глазах. Ну вот,
1: Вполне
0: ну
1: понятно.
0: ей-богу. Ну а что делать? Это
1: Конечно.
0: взаимосвязанное явление, взаимосвязанное. Ну человек такое животное. Короче, если оно взяло и пришло на твой концерт, оно совершенно священное животное. Я была в восторге, у людей было настроение. Этот чудесный зальчик в Иерусалиме, ну просто, ну не весь что, где вообще такое? Я же про него давно знаю, про театр Хан, что он
1: Да,
0: существует в
1: да.
0: Иерусалиме. Я оказалась впервые. Вот, Сюзан Деляль, этот наш тель-авивский, я считаю, вообще гордость, не знаю, гордость материка.
1: Очень красивая.
0: Ужасно мне нравится. Ну, он какая-то лапочка. Я не знаю, кто в него вдохнул. Ведь на самом деле мог бы быть обыкновенным, ну, то, к чему мы приучены, эдаким домом культуры в каком-нибудь Екатеринбурге. Вот, ну, такой дом культуры, как эта небольшая колоннада, небольшая торжественность каких-то там, не пойми, там, 50-х годов. Но нет же, Сюзан Деляль носит в себе какое-то дыхание. Видать, талантливые люди его сооружали.
1: Да.
0: Видать, я вот сколько раз в нем оказывалась, и я же вижу, что там со стен дышит маленькое, но волшебство.
1: Согласна
0: Ну вот
1: абсолютно.
0: это,
1: Место
0: ну
1: уникальное.
0: вот, ну вот, ну вот. Но вот это вот важнейшая часть, которая сопровождала израильские концерты.
1: Я читала еще в аннотации в преддверии вашего приезда о том, что в разных городах, кроме вас, на сцене будут очень интересные люди. Сочетания такие вместе с вами. Получилось?
0: Получилось. Мне хотелось придумать что-то. Это хотелось. У меня образовалось год назад. На самом деле это плоды моей горечи. Это плоды моей одинокости. Это плоды моего частичного, нечаянного, но изгнания. Вот. Москва все-таки меня родила, растила и всех моих детенышей. У меня свои крепкие отношения с городом по имени Москва, вот так скажем об этом. Когда что-то случилось и надтреснуло, я сделалась совершенно другой человек. Из меня органы стали вываливаться, глаза слепнуть, уши обмякать, пальцы почти не мочь играть, ноги подкашиваться и многое другое. Всего не расскажешь. Ну вот, и вдруг я оказалась, сейчас скажу где, это тоже важно, ну, так сказать, на воздухе. В состоянии проветривания я оказалась в Нью-Йорке. И судьба привела меня, на порог к Михаилу Николаевичу Барышникову.
1: Вау.
0: Да. Стоит Михаил Николаевич наш, значит, который просит называть себя Мишей, с двумя стаканчиками кофе, говорит, ну, я тебя жду с поезда, ну, ты что так мешкаешь? Я говорю, не сразу нашла. И стоит он с этими двумя стаканчиками. И смотрю я на него. У меня к нему была оказия, кое-какое поручение из Питера. Значит, поэтому мне надо было его найти, обнаружить, а он со стаканчиками. Я говорю, Миш, туда-сюда. Он говорит, не-не, пошли, я тебе покажу театр, расскажу, что мы тут делаем, значит, мы прогулимся по этому театру. Я кашусь на него и кашусь. И думаю, кого же это он мне напоминает? И вдруг я соображаю, что он мне напоминает уйму людей из моей молодости и зрелости. Уйму. Это собирательный возраст, это какой-то мой собирательный друг. Уж все на небесах, ну просто 19 человек из любых 20. У меня нет никого. Никого у меня нет. И вдруг человек, который ведет себя, смотрит, как бы понимая, кто он и что он, но с этой совершенно непонятной все же улыбкой на губах. Ах ты, думаю, что делается? Это ж свой человек. И потом скоро, через недельку, я полетела куда-то там, не помню. Ну, допустим, во Францию. Неважно. Взяла и полетела. Так было по плану. И в самолете, где я обычно отрываюсь от земли, у меня целый этот природный феномен. Отрыва от земли. Я и в аэропорту не очень просто себя чувствую. Довольно особенно. Ну, как бы у меня такие пуанты там возникают. Я над землей немножко.
1: Так.
0: И тут в самолете я стала вспоминать, значит, всячески. Барышникову, думаю, что же я сижу? Напишу-ка я Барышникову. Вдруг у него для меня найдется зал при всей моей одинокости.

неприкаянности и уже не московскости, вдруг можно посреди города Нью-Йорка выступить где-то вот поблизости от Барышникова. Я стала с ним списываться. Я услышала от него «да». Значит, то есть возник попутный ветер. Ах, так, думаю я, созвонюсь с городом Парижем. Нет ли там чего-то в этом роде? Нет ли там для меня небольшого зальчика? Небольшого зальчика, по возможности, театрального. Поставлю-ка я рядом с собой немножко музыкантов, немножко артистов. Пусть почитают мои переводы средневековой поэзии. Пусть что-нибудь эдакое расскажут, пусть музыку поиграют, не противопоказанную на моих встречах с публикой.

0: Почему же Париж? Почему же Нью-Йорк? А где же Израиль? Давай-ка, сказала я себе, будем завершать в Израиле на родной сторонушке. Давай-ка немедленно созвонимся с Израилем и поговорим там, с артистами, и чтобы был уютный фактор, чтобы все это были люди, не выходящие практически из дома. Чтобы был музыкант, который вышел из своего подъезда и поиграл, не знаю, на скрипке, на виолончели, потому что ему это удобно, это в его городе все происходит. Уж по-домашнему, так по-домашнему. Вот как возникла вся эта идея с Сюзан де Лялем, с театром Хан. Вот сейчас понятно рассказываю?
1: Конечно, конечно. И до того было понятно, просто очень загадочно с самого начала. Здорово.
0: Загадочно. Ну вот так. Вот так на нью-йоркском концерте у меня были писатели Дима Быков и Саша Генис. Они были с целыми ролями, они читали стихи, вот. Они какие-то частушки запевали. Мне хотелось, чтобы публике было интересно и уютно. Вот так в городе Париже явился музыкант Лёша Айги, сын моего покойного товарища поэта Геннадия Айги.
1: Геннадий Айги, конечно.
0: Ну да, играл на скрипке. Явились Назаровы, Оля с Димой, приехали с юга Франции. Да, читали мои средневековые стихи с серьезным видом. Такие, ну, легкая инсценировочка такая. Я была в восторге. Концерт сразу приобретает некоторую, ну, другую оптику. Ты в театре, ты не совсем на встрече с Вэдолиной, которая с мрачным видом, тут стараясь не очень изгибать, значит, бровь, будет тебе что-то такое грустное втюхивать. А получается немножко другая оптика, другой коллаж, другой набросок. Ну вот, таким образом, я хотела, чтобы у меня был в Тель-Авиве, допустим, Толя Белый с музыкантами, которых он немедленно, значит, предложил. Чтобы у меня в Иерусалиме была Дина Рубина с Женей Терлецким. Мне нужен был такой литературно-театральный климат.
1: Да.
0: Вот. Над этим я билась. И, значит, на самом деле мы везде получили разные результаты. Женя Терлецкий, мой, значит, друган с многолетним стажем, свалился просто-таки на операционный стол. Дина Рубина была, спасибо, что не на операции, но зато она уехала мощно лечиться в санаторий. Прямо в эти дни это было неостановимо. Некий ураган уносил пару моих друзей. Но я не горевала, я же хотела, чтобы все было легко. А легко это легко. Я подразумевала, что любой схватится за сердце и скажет: слушай, я себя плохо чувствую. Именно в вечер твоего концерта. И не придет. И тогда нужно будет немножко иначе. Мы разговариваем с Кимом. И он говорит: я собираюсь, я надеюсь, мне место зарезервировано. В городе Иерусалиме. Я говорю: Юлик, дорогой, даже миссия вам полагается.
1: Да.
0: Совершенно верно. Говорю, я хотела вам королевскую ложу, но придется вам выйти на сцену и маленькую роль исполнить. И абсолютно со всей братскостью, со всей нормальностью здорового человека.
1: Юлий Черсанович вообще замечательный.
0: Юлий наш Черсанович именно это все, ну, конечно, именно это исполнил. Я была в восторге. Вот, а в городе Хайфа, где у нас живет небольшой такой театр, довольно молодой, по имени Алиф, происхождение,
1: конечно.
0: Да, происхождение из Санкт-Петербурга, когда-то там.
1: Да-да-да.
0: Такой частично кукольный. Они сделали довольно солидную инсценировку по моим песням. Я им предложила, говорю: берите любое, как я предложила и Толе Вайцману, бери, что хочешь, значит, из стихов. Он говорит: можно я вот эти возьму? Я говорю: конечно, бери любой цикл, играйте любую музыку. Конечно. Вот. Какой можно? Более чем можно. А ребята в Алифе, в Хайфе, взяли, значит, такой мой невинградский цикл, ну, где тоже такая сложно изгоняемая маленькая почти кукольная фигурка, сделали из теневого театра почти мультфильм, и мы его показывали публике. Вот сколько у нас было разнообразия.

0: А скажите, пожалуйста, Вероника Аркадьевна, если мы говорим вот о таких сочетаниях, не хочу использовать слово коллаборация современная в данном случае, как давно вообще...
1: Мы во Франции не любим слово коллаборация.
0: В Нормандии, мы понимаем, мы понимаем.
1: Это совсем другие люди.
0: Да, да, да. Как давно вообще ваши песни или стихи вы сами слышали со сцены? Не в вашем исполнении.
1: В смысле, в чьем-нибудь исполнении?
0: Да, да, да.
1: Крайне редко. Тань, крайне редко.
0: Редко такое было?
1: Да, я все еще жива. И как бы мало кто со мной входит в эти отношения. Уж скорее можно, ну, без труда нацарапать моих киноопытов, где иногда мой голос кино. Ну вот, а иногда то Чулпан Хаматова может что-то такое вдруг, значит, ну, продекламировать из моих стихов, но в кино. То покойный Коля Караченцев мог спеть мою песню, но в кино. Вот. Что касается театрального мира, это тоже. А в концертном контексте, вот в концертном, это почти небывалое дело. Этого не делают. Я не слышу этого ни от исполнителей, ни от эстрадных исполнителей. Даже если какая-то капелька исторически. Капелька этого случалась, вдруг какой-то советский там конкурс песни среди молодежи случался, и до меня доносилось, что кто-то там ансамбль, там, не знаю, имени кого-то исполняет что-то мое. Это был курьез. Во-первых, это почти всегда было не спросившись у меня. Во-вторых, не знаю... Да, очень все просто было. Ну, признаюсь, это было так давно, когда не у всех у нас не то что мобильные, а и телефоны в домах не стояли. Я не обращала на это внимания. Больших успехов, насколько я понимаю, это не может принести ни исполнителю, ни нашей климатической зоне. Значит, это практически ни к чему, эти опыты. Ну, немножко видела, но самую малость.
0: Понятно. Возвращаясь к тому, с чего все начиналось, я помню, что и вы мне рассказывали, я потом читала в разных ваших воспоминаниях и интервью, что, в общем, у вас был такой нонконформизм довольно рано. Достаточно непокорный нрав, и свобода, свобода и свобода, и музыкальность, которую, в общем, ваши родители поощряли всегда, сразу.
1: Ну да, все это так, это все так, да. Но мне нужна была такая музыка на собственный лад. И сколько я себя помню в жизни, на самом деле я это явление потом встретила среди детей. Вообще-то я предполагала, что человек так и сделан, что он года в два, ну хорошо, где-то между двумя и тремя садится, например, за фортепиано,
0: и начинает...
1: а также начинает читать книжку, и все это в человеке так сделано. Выяснилось, что это не совсем так. И музыканты мне объясняли, что со слуха играть могут совсем не все. Даже очень профессиональные люди, играющие на любых инструментах, выяснилось, что это не так. Ну, у меня было свое такое обольщение. Ну, мне нравится обольщаться насчет людей. Я специалист по этому делу, пусть я обольщаюсь. Ну вот.
0: И сквозь десятилетия все равно нравится обольщаться до сих пор.
1: Бывают и ударные зоны, бывают. Нет, сейчас у меня большое расстройство насчет рода человеческого. Сейчас большое.
0: Ну, да.
1: Ну, просто нескрываемое большое расстройство. Но полное безверие не наступило. Я все равно хочу думать, что люди читают книжки, что всеобщая грамотность царит, что люди добры к своим детям, что люди заботятся о своих собаках. Вот. Нет, я обязана так думать. Я не могу поиначе.
0: Да,
1: по-другому.
0: Думать хорошо.
1: Иначе мне нельзя.
0: Но вот возвращаясь к тому, что вы сейчас сказали, я услышав часть фразы «грамотность царит», всеобщее, мне стало сразу грустно, вспоминая реальность.
1: Я не могу иначе думать про людей.
0: Конечно.
1: Я не могу. Все мои друзья положили головы на то, чтобы ребенок мог... Головы жизни пожертвовали. Гриша Остер на то, чтобы его стихи были легкие, воздушные, парадоксальные. Рената Муха.
0: Да, конечно.
1: Конечно, Рената Муха. Затем, чтобы это было легко, волшебно, чтобы это носилось, чтобы любой ребенок усваивал, ну, в два счета, с одного щелчка, чтобы Эдик Успенский, чтобы это, эти крокодилы, эти не крокодилы с ушами, чтобы они ходили между людей и были своими людьми, чтобы такого не крокодила хотелось взять за руку. Да, собственно говоря, и крокодила, чтобы хотелось взять за руку. Вот. Нет, я очень за это. И да, знаешь, я до сих пор верю в то, что это возможно, сказала я грустно. У меня дети покинули мой дом, видимо, ну, прошу прощения навсегда. Мне ужасно говорить это слово. Мне ужасно озирать стеллажи с здоровеннейшей коллекцией настоящих детских книжек, старых изданий буквально 50-х и 60-х годов, за которые я кровь проливала.
0: Как за, очень за многие этих... родители себя сейчас вспоминают.
1: Ну, конечно. Не дам никому не вцепиться, не отнять у меня, ничего не отдаю. Не отдаю и все.
0: Говоря о вашей вот этом ощущении свободы, и, как вы даже говорили, такое гусарство, даже когда вы школу оканчивали, примерно тогда уже.
1: Ну, я такая была немножко, была.
0: А-ля Денис Давыдов, Сирано де Бержерак, в общем, ну, как минимум.
1: Ну, чуточку.
0: Да. Но вы такое остались сквозь... Неважно, сколько вам лет, это вообще не играло роли никакой. Я в этом смысле все время вспоминаю сразу фразу Михаила Михайловича Жванецкого. Он говорил, если он такой храбрый в творчестве, это может быть обратной стороной тому, что он не смелый в жизни. Ну, такая компенсация.
1: Может быть. Но, может быть, это такая присказка, не знаю... Во-первых, немножко этнически, во-вторых, географически окрашена.
0: Да.
1: Москва, тут свои оттенки всегда нам это самое... Ну, по-другому нас немножко щелкали по лбу, чем в городе Одесса. По-другому нас кое-чему обучали. Ну, по-другому, это был другой климат. Я который раз за нашу небольшую беседу сегодня говорю слово «климат». Оно кое-что означает. Вот. Не знаю, я человек непоказушный. Я совершенно непоказушный. Вот на старости лет я стала кое-чего трусить. Есть уже чего. Ну, буквально есть. Но потом я очень ослабела физически, мне уже явно есть чего трусить. Я гуляю с собакой, я его умоляю не тянуть поводок или не торопиться, значит, с каким-нибудь там... А уже и умолять не надо. Ему самому уже по человеческому календарю ему годов больше, чем мне. Ну вот. А так наступила хрупкость. И она такая вязкая, в ней можно совершенно приземлиться и уже не встать. Я уж тут это раз-другой совершала эти прекрасные подвиги. Ну вот, учредить с собой отношение бережности – это важно. Но ни в юности, ни в зрелости я ничего про это не знала. Я кидалась на массу разнообразных амбразур. Среди этого были и люди, и испытания. Не знаю, я 30 с лишним лет летала по всей Америке из бог знает какого штата в бог знает какой. Вот, и не замечала этого. А говорят, что это было трудно, а говорят, что там большие расстояния. А говорят, что там был и не всегда комфорт. А было, и даже в старые времена были отложенные рейсы. А я еще и не англофон, мне еще и не так легко в американском аэропорту. Ничего, преодолевала. Мне кажется, человеку нужна школа преодоления, это важная вещь.
0: Не сомневаюсь. Что касается трех заветных букв КСП, которые помнят все, и некоторые почему-то до сих пор, я недавно слышала даже подряд 2-3 мнения, когда люди смешивают фамилии Акуджава, Высоцкий, например, с клубом КСП, клуб самодеятельной песни, это совершенно не одно и то же. Это же разные
1: вещи. Это совершенно не одно и то же. Но вот мы уже даже поговорили о том, что, мне кажется, всеобщая грамотность должна же когда-нибудь воцариться. Ну хорошо, ну, не только грамотность, а нужна же некоторая справедливость. И неплохо было бы, мы же люди, цивилизации, чтобы внутри наших цивилизаций кое-что умели для нас сделать государство. Ну как? Ну вот я во Франции уже довольно много лет провожу все больше... Время. Ну как? Ну, никому же не приходит как-то уничижительно назвать своих песенных кумиров. Это эстрада, такая, какая она была, с доверительной интонацией, с гитарой в руках, с огромными приливами уверенности в себе, потому что государство поставляло отличные залы, превосходные оркестры. Впоследствии, когда человек взрослел, человек-артист и автор, не дай бог, автор-исполнитель, ему полагались, бог знает какие, ордена, как минимум почетный легион или какие-нибудь рыцари там, плаща и кинжалов. Ордена. Масса всяких симпатичнейших государственных льгот и, не побоюсь этого слова, дотаций. Разве мы что-нибудь, даже попса эстрада, разве мы что-нибудь об этом знали? Никогда и ничего. А автор-исполнитель, тот, кто сочиняет сам текст, музыку и сам исполняет, не дай бог, с гитарой в руках. Это скромная фигура. Ну, скромная. Она не очень попсовая. Он ведет себя скромнее, он одет скромнее, он в пух и перья не наряжается, и он проживает такую скромную жизнь. Если по сей момент кому-то приходит в голову вот это самое профсоюзное движение КСП, ничего в нем плохого не было, кроме второй буквы самодеятельной, она уничижительная. Она уничижительная, угу, она плохая. Если
0: так.
1: Кому-то приходит... Да. Если приходит в голову все это смешать воедино в одном котле, ну что делать? Такая, как я, которая уже 70 лет от роду, я пожму плечами. Смешивайте, что хотите. Когда я во Франции, я вижу, с кем я смешиваюсь. Я вижу, что я абсолютно той же природы, что Вероник Сансон, что Сальватор Адамо, что Брассанс, что, ну кого еще, Франсуаза Арди. Я вижу эту природу. Это абсолютно такие люди, как я. Я вижу, как они сочиняли, я вижу, как они исполняли. Ну, да, я с легенькой, легчайшей детской ревностью вижу, как их любили, как их ценили. Я на сегодняшний день преисполнена гордости. 83-летний Сальватор Адамо ведет огромные турне по франкофонным, и не только испаноязычным, итальяноязычным. Он же итальянец по происхождению.
0: Да, да.
1: Три языка, как миленькие, значит, и не три, а можно сказать четыре. На всех языках записываются альбомы. Ну, это судьба европейца. Ну, мы же, как всегда, окраина. Мы же окраина и провинция. Ну, нам достался русский язык. Он был очень симпатичный, пушкинский, ахматовский. Он нам очень много удружил и даже услужил. На сегодняшний день у него немножко другая роль в мировой культуре.
2: Не пускайте поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь, он давно этим.

0: Что касается ваших песен и знания вами профессионально французского языка, вы как часть своих песен перевели на французский? Я правильно
1: перевела?
0: Понимаю?
1: У меня, да, у меня давно, уже лет 25 назад, 20-25 выходил альбом. Сейчас доделаю следующий. Причем тогда я сделала из простых, общедоступных, музыкальных и таких, ну, действительно общедоступных старых своих песен альбом, а сейчас сварганю из очень необщедоступных. Такая блажь. Такую вот я придумала историю.
0: Ну, что
1: которую
0: касается,
1: практически невозможно перевести. А я вот доделаю,
0: то есть вам
1: все,
0: стало
1: я уже
0: интересно.
1: Делала.
0: Да, понятно.
1: Они переводятся, потому что перевод — волшебное совершенно занятие. И,
0: конечно,
1: сидя во Франции, я, значит, я занялась. Я из французского перевела кучу очень прихотливых вещей. Прихотливых, забавных, интересных.
0: Вы говорите,
1: ну,
0: о средневековой поэзии, которой вы занимались?
1: Да, не только, не только. Даже намекать не буду. Не, я
0: не
1: перевела
0: намекайте.
1: Такие. А вот и не буду, не буду. Не-не, своеобразные вещи.
0: Интересно.
1: Так что себя на французский, это мне, можно сказать, ну, почти что легче легко. При том, что там довольно забористые тексты. Это не очень легко сделать на другом языке. Но я берусь и сделаю.
0: Здорово, здорово. Что касается вот этой авторской песни, я помню, вы мне рассказывали, и не только мне, что ваш старший брат, известный эпонист, переводчик поэзии, он вас как раз и приобщил к авторской песне,
1: к миру
0: с гитарой.
1: Ровно так и, так получилось по истории, что он первый притаскивал студентам, первокурсникам в портфеле, притаскивал бобины Высоцкого. Потом бобины Галича, это он был мальчиком-студентом, одновременно он притаскивал в портфеле сборники поэзии, это же все было очень с трудом покупаемо, из букинистических магазинов. Одновременно, синхронно, я старшеклассница, он студент, мы ходили по каким-то соседям, которые распродавали библиотеки, и оттуда выносили старую драматургию и не очень старую поэзию. Да, у меня через брата пришло очень многое, прямо из его рук.
0: А заодно вы познакомились с тогдашним Юрием Штерном, который учился братом вашим, да?
1: Да-да, это его одноклассник Юра Штерн помогал мне и в Израиле, и в Москве.
0: Я обожала авторскую песню.
1: Да-да, был преданный поклонник, эдакий настоящий фанат. Это слово тоже не уничижительное,
0: конечно,
1: а абсолютно
0: конечно.
1: Самое что ни на есть дружеское. Да-да, Юра был такой.
0: Именно так. Я вспомнила то, что произошло пару лет тому назад. Мы просто здесь волновались, наверное, как огромное количество знакомых и незнакомых вам людей. Я имею в виду историю на таможне в аэропорту. Это после поездки в Израиль, я имею в виду.
1: Да-да, было.
0: И у меня была даже просто одна программа вам в поддержку с вашей же музыкой. Просто так, через многие километры, потому что это была ситуация омерзительная, отвратительная, когда вас задержали по причине наличия у вас неких лекарств и так далее, и так далее.
1: Нет, это все повод, он смешной и курьезный, и это их каприз, но это часть общей картины. Здесь обижают и унижают сейчас с невиданной легкостью. Я была в обалдении именно от картины «Обижание меня». Ух ты, думаю, это меня, безо всякой защиты, прожившей кучу лет, с этой гитаркой, путешествующей в любом, значит, самолетике, поездике по всему миру. Никогда ни администраторов, ни телохранителей, ни каких-нибудь защищающих тебя людей я никогда не познакомилась с этим сословием, с этим классом. Это меня пытаться... и вполне успешно пытаться взять за жабры, объяснять мне, что мои таблетки от головных болей, значит, кому-то не нравятся, я очень была унижена, честно говоря. Хотя на самом деле, вот в высшем смысле, я считаю, что по отношению ко мне ситуация была совершенно искусственная инсценировка. Но то, что это безыскусное унижение человека, ну, это ровно так и было. Но тут готовься, я живу там, где в достаточной степени живу и пребываю там, где это с такой легкостью. С колоссальной.
0: Да.
1: Нет защиты, это так. Это так.
0: В вашу сторону это просто было направлено с такой силой и с такой наглостью со стороны власти и тех, кто прогибались и делали то, что им говорили, за фамилию вашу, за все, что вы делали, то, что не нравится, за Антона, конечно, который уже
1: примерно
0: был иноагентом к тому моменту.
1: Примерно так, да-да-да. Я не так была испугана, ну, я вообще не очень... И не по этой части, но ошарашена и обижена я была очень сильно.
0: Это ужасно. Ну, мы за вас держали кулаки, пусть все, ничего, больше вы не будет.
1: Я надеюсь, что мы как-то заживили эти мои раны. Ну, подумать, какое дело. Тут надо быть готовым вообще ко всему. Ну, что? Ну, ко всему. А какие тут судьбы у нас на Москве и в окрестностях? Какие тут судьбы? Мы не это, мы не Франция. У нас тут это виноградники нам не принадлежат. Мы свое вино или оливковое масло не запечатываем своим именем. Может, я бы мечтала. Ну, боюсь,
0: хорошо было бы. Хорошо.
1: Неплохо было бы, неплохо было бы. Но боюсь, что нет.

0: Ну ничего, я там у себя во французской деревне все-таки пребываю. Франции огромное спасибо. Это все равно, это такая специальная заколдованная бабка, которая надо мной немножко, а может и не так уже немножко, она надо мной взяла шефство. Она меня
1: Интересно.
0: отделяет волшебными лекарствами от головных болей. Она меня отделяет старыми книжками, в которые я вцепляюсь всеми 10 пальцами. Она меня отделяет морем, притом не таким вареным, как на Лазурном берегу, а таким прохладненьким атлантическим океанчиком. Окунись и быстренько в полотенце. Вот эта легкая северная прохладца – это тоже составляющая моей жизни. Всегда-то я это ценила. Ну
1: Почему
0: вот.
1: вы выбрали Нормандию?
0: Да, Господи, Таня, ну потому что это очень легко, потому что,
1: Ну,
0: ну, по всему.
1: Франция, бабушка
0: Ну,
1: очень симпатичная, и мест там тоже много
0: во-первых,
1: интересного.
0: полтора часа от Парижа, и это первое море, которое встречает столичного жителя во
1: Понятно.
0: Франции. Есть возможности найти море, их довольно много возможностей. Но самое первое встречает его в Нормандии. Ну и, наконец, высадка союзников. Я сижу в Нормандии, подперевшая, ну, это у самого-самого синего моря, я сижу, подперевши подбородок кулаком, и жду высадки союзников.
1: Как
0: Вот,
1: хорошо,
0: это не...
1: как
0: Но
1: хорошо.
0: это не шуточная вещь, это место,
1: Да.
0: где силы добра объединялись против сил зла. Там-то я и жду. Вот. В этом году более чем столетних дедушек привезли на креслицах из самолета из Соединенных Штатов, высаживают. Каждое начало июня Нормандия отмечает свой 44-й год, когда союзники, значит, молодые мальчишки, вот, взяли, да и высадились. Ой, там такие смешные есть песни на эту тему. Это просто...
1: Интересно.
0: Ой, это не... Песенки смешные, которые, знаю, я обожаю. Значит, как бы американские, значит, с этим сюжетом. Ребята, значит, однажды нас высадили, мы, значит, побежали по этому... А там приливно-отливная зона же, там невероятно длинную зону надо пробежать, пока ты оказываешься на берегу. Вот так их и высаживали, союзников. Ну, вот так их и расстреливали. Это вот с берега. Вот так это все, говорят, было. Значит, это культовые места. А песенки очень забавные. Значит, товарищи, однажды я высадился, однажды я бегу со своим ружьишком, разглядываю, где тут, значит, немчура засела. И вдруг вижу, товарищи, что это у них? Откуда эти коровы? Откуда эти пышные бока у этих коров? Что происходит? Они сыр ли у них тут изготавливают в Нормандии? Они сидром ли они тут паят друг друга? И там длинный припев, который весь на эту тему. Какие еще немцы? Какая еще война? Какие еще бомбардировки? Где у вас тут сыр, где у вас тут сидр? Ну, такая высадка
1: Здорово.
0: союзников, такой припев. Ой, я обожаю.
1: Вопрос
0: Ну,
1: из
0: еще
1: Израиля.
0: всякие смешные вещи, да.
1: Вопрос из Израиля. Я тут услышала в интервью недавнем, собственно, я знаю, что вы хорошо знакомы с тем, что называют государством Израиль, и, как вы сами говорите, наблюдаю за Израилем с 89 года, и паспорт есть.
0: Но я израильтянин,
1: Да, мы в курсе.
0: конечно.
1: Да, мне просто понравилась ваша фраза о том, что, в общем, рекламу, PR, public relations, можно было Израилю сделать и побольше, посильнее, не настолько
0: Конечно,
1: скромно.
0: конечно. Я
1: И мы не
0: очень
1: имеем в
0: болею
1: виду
0: этим
1: 90-е и
0: вопросом.
1: дальше, а намного раньше. И не только их сионистов можно было бы зазывать.
0: Можно было, можно. Каким-то образом, да, не знаю что, видимо, какой-то приливы природной скромности, значит, воспрепятствовали этому. Конечно, я считаю, что Израиль надо... Но я же вижу даже по своим этим французским наблюдениям. Но это удивительно, как мало знает про Израиль средний или повышенный француз. Удивительно мало. Ну, конечно, как во всяких помешанных на себе странах, которые упиваются собой. Естественно, это от самоупоения, конечно. Где у вас там Англия? Ой, через Ла-Манш, так это как далеко плыть-то? Где у вас там Америка? Где? Так это океан же надо пересечь. Про Израиль не знают вообще ничего. Я считаю себя полномочным представителем в области пиара Израиль. Я довольно много рассказываю своим таксистам, своим, ну, ей-богу, своим, значит, кому там, людям, которые ремонтируют мне стиральную машину. Да, я обожаю на этом вот фермерам, которые окружают. Я же в сельскохозяйственном краю это самое, бытую. Вот. ну что делать? Раз понятно, нам дан язык, надо немножко рассказывать. Надо немножко рассказывать. Говорю вам, этого очень мало. Все эти зловещие события последней пары лет, ну, чрезвычайно зловещие. Мы таких зловещих, никто из нас, взрослых людей, не проходил.
1: Угу.
0: Это вот дети привыкнут к ним как к климату, что 7 октября это была обыкновенность, некая злая, некая вулканический взрыв, но обыкновенность. Ну, вот такая вот, вот Помпея. Не знаю, возможно привыкнут. Но для нас это чудовищно, сенсационно, неслыханно. Но надо рассказывать, надо, что можно показывать, а рассказывать надо. Ну как, ну тем, кому дан язык, мне кажется, это первое занятие.
1: Не сомневаюсь. Если говорить о том, что вы слушали и слушаете, понимаете, разбираетесь в песнях сейчас, которые звучат во Франции, звучали и появлялись раньше, много раньше, то, что сейчас называют бардовской песней, она уже самоликвидировалась, она есть. Есть,
0: и то, и другое. Можете... Сейчас быстро расскажу. Поскольку это все-таки больной вопрос.
1: Очень.
0: Значит так. Например, на любом прилавке, ну, например, от приличного книжного, который называется сетевой, называет себя ФНАК, до крохотного букинистического, который никак себя не называет, стоит, значит, мужичок в шарфе, как положено, и торгует букинистическими книжками. Везде можно найти альбомы жизнеописания Брассанса. Видовые фотографии Парижа под песни, не знаю кого, Азнавура, значит, который, заметим, абсолютно сам писал все свои очень примечательные тексты. Очень примечательные. Значит, везде виды родного города, ну, словом, любого из них. Все это целая промышленность, что существует вокруг так называемого автора-исполнителя. Его детство, его юность, его браки, его тиражи – это продолжается по сей день, естественно, в скукоженном состоянии. Это не может быть таким, как в 62-м году или даже в 66-м. Нет, таким нет. Но культ не похоронен. Вот что потрясает. Культ не похоронен. Теперь, что касается молодежи. Она есть. Ну, я своими руками обнаружила мальчика, ему едва ли лет 25, который уже выступает в Олимпии. Его зовут Говен Серс. Вот такое прихотливое имя. Не знаю, из какой области это имя. У меня есть такое себе задание выкопать просто этнографически, что это за имя такое. Говен Серс. Мальчик лет 25. Образно он весь выстроен, как некий такой гаврош в рабочей кепке. В рабочей куртке. Интересно. И кепке. Да-да-да. Он в этом виде выступает. У него уже есть собственный ребенок. Ну, это взрослый парень,
1: угу.
0: Которого он назвал Гаврош.
1: О.
0: Чтобы недалеко ходить, чтобы два раза не вставать, можно сказать. Есть фотографии, где он со своим крошечным ребенком. Это парень абсолютный органический, природный сочинитель на все темы. Вот сейчас в сети есть тема пожаров французских, где он обращается к Макрону, президенту нашему французскому, и говорит, ну что же это такое, что же за безобразие, сколько пожарных уже погибло, ну, товарищ президент, ну давай уже, прими участие. Прими, ну пожар есть пожар, это же тоже Везувий, поди-ка тут. Но уже появляются песни. Значит, вот, например, такого молодого мальчика упоминаю, они есть еще. Или в сети, просто в сети, нахожу эдакий, ну то, что мы бы назвали слетом, но не многотысячным, а такой, что ли, конференции. И она как-то называется «Поэзия наших гор», что ли. Это где-то в середине страны собрали маленький фестивальчик из довольно самодельных людей. Может быть, там и есть парочка людей. Мне показалось, что это самодельный фестивальчик, но зальчик маленький, но театральный. Музыкальные инструменты абсолютно достойные. Это все на очень приличном уровне. Я хочу сказать, практически никто не забыт, ничто не забыто. Какой-то год они устраивают фестиваль памяти Брэля, какой-то год азнавурские песни, ну и так далее.
1: Замечательно.
0: Есть фестивали франкофилии, есть фестивали франкофония. Это фестивали, где поют песни мастеров.
1: Здорово.
0: Вот так. Не все забыто. Они есть и в Канаде, в Монреале можно найти, ну, раз франкофония. Вот. Выезжает какой-нибудь старый мастер вроде Сальваторе Адамо, и, значит, бочком-бочком выходит на сцену, и в фестивале франкофония принимает участие. и огромное участие, ну, то есть огромный блок его песен. Он приходит в себя, ну, там возраст, хрупкость, он приходит в себя, он танцует и пританцовывает. Это жуткая прелесть.
1: Прекрасно. Мы вот подходим к концу, и, как вы говорите, то, что вы предлагаете сейчас, насколько я помню, вы всегда выпускали по новому альбому раньше в год, точно. Сейчас...
0: Таня, я сейчас не окончательно это забросила. Я в Израиль привозила 2 новых альбома, на самом деле, как бы даже 3, но это длинный рассказ, мы про это не будем. Там есть 2 с новыми песнями и 1 написанный с чужими стихами. А что мы выберем публике показать, это я сейчас отдельный меморандум напишу.
1: Договорились. Как вы сами говорите, песни, книги, альбомы написаны во времена трудные и неживописные. Это точно.
0: Нет. Что-то не то. Воцарилась серость, и совсем не просто через нее продираться. Но мне хочется верить, все еще хочется в человеческий род. Все-таки один мой парень занимается, я про детей, занимается кино, все-таки очень живым искусством. Вот, это дело не шуточное. Другой мой парень занимается театром. Ну, это же все, это же чистое волшебство. Моя дочка занимается просто писательством и женской психологией. Разве это шутка? Это же все крупица волшебства. И даже мой младший мальчик тоже занимается кино. Ну, в общем, мне хочется верить. Но вот моя статистика, она не только обескураживает. Да, мы в трудном положении все. Никто не царь природы, никто тут не лев. И не... Ну, кстати, и не павлин.
1: О, да.
0: Во всяком случае, не будем излишне распушать хвосты. Вот. А если удается работать, то это колоссальная удача. Возможно, среди людей она и называется счастье.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо большое, Вероника Долина. Я была очень рада вас слышать. Спасибо.

Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Гибель двух военнослужащих ЦАЛЯ вчера на юге Ливана. Церемония прощания с майором запаса Арелем Бернштоком, 34-летним жителем поселения Нагдим, состоится сегодня днем на военном кладбище на горе Герцля. Старший сержант запаса Тамир Вакнин, 33-летний житель Эйлата, будет похоронен сегодня вечером в 19:20 на военном кладбище в Эйлате. Оба служили в 2855-м батальоне 55-й десантной бригады и погибли при взрыве заминированного здания в деревне Мадж-дель-Зун на территории, находящейся под контролем ЦАЛЯ на юге Ливана. Да будет их память благословенна. В результате этого же инцидента ранения получили еще четверо военнослужащих, их родственники поставлены в известность. Матан Берншток, брат майора запаса Ареля Бернштока, рассказал в эфире КАН Решет Бет, что Арель отдавал всего себя командованию роты резервистов, несмотря на то, что был семейным человеком. Это была очень значимая часть его жизни с точки зрения количества времени и ресурсов, которые он вкладывал в армейскую службу, да и сердце его всегда было там, наряду с остальными его привязанностями. Он был очень семейным человеком, обладавшим невероятной жизненной энергией. ЦАЛЯ продолжает действовать против объектов Хизбаллы на юге Ливана. Местные СМИ сообщают, что артиллерийский огонь был открыт по деревне Аль-Мансури в западной части южного Ливана. В другом сообщении говорится, что ЦАЛЯ провел контролируемый взрыв в деревне Заутар-аш-Шаркия. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. На этом фоне ЦАЛЯ сообщает, что около 15 израильских граждан вчера повредили пограничное заграждение с Ливаном в районе деревни Раджар, когда пересекли границу и проникли на территорию Ливана. Совместные силы ЦАЛЯ и пограничной полиции прибыли на место, обнаружили нарушителей, вернули их на израильскую территорию и передали полиции. Пресс-служба ЦАЛЯ резко осудила этот инцидент, заявив, что он серьезно нарушил оперативную деятельность армии на юге Ливана и поставил под угрозу безопасность военнослужащих в этом районе. ЦАЛЯ призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности граждан, проникших в Ливан, чтобы пресечь подобные случаи. Родители девочки, утверждающие, что их дочь покончила с собой из-за травли, требуют от государства около 16 миллионов шекелей. 13-летняя Адва Вейнблюм Авадия выпрыгнула из окна материнской квартиры в Акка около полутора лет назад. Ее родители подали иск против Министерства просвещения, муниципалитета Акко, сети Орт и компании Амидар, обвиняя эти структуры в халатности. Адвокат Гиль Эйхенбаум, представляющий интересы семьи, в беседе с корреспондентом КАН Шелли Тапира заявил, что ребенок покончил с собой из-за того, что вся система, включая Министерство просвещения и образовательные учреждения, игнорировала девочку. Вместо борьбы с насилием и травлей все инстанции переложили вину на саму жертву, заявляя, что она все придумывает. Эйхенбаум отметил, что трагедию можно было предотвратить, а Минпрос, отвечающий за безопасность почти 3 миллионов учащихся, многие из которых страдают от издевательств, травли и унижений, обязан, наконец, взять на себя ответственность. Двое жителей поселка Тель-Шева были задержаны по подозрению в том, что вчера вечером они обстреляли столб электропередачи в населенном пункте и угрожали прибывшим для устранения повреждения техникам электрической компании. Вооружившись винтовками, подозреваемые потребовали от рабочих немедленно покинуть место происшествия. Оба задержанных, один в возрасте 30 с лишним лет, другой 20, доставлены в полицию для допроса. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Аш-Доде и Хайфе составит сегодня 31 градус. В Тель-Авиве будет 32, в Бейершеве 34, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 80 сантиметров. Таковы новости утра на данный момент. Следующий обзор событий на волнах радиостанции КАН РЭКО слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию, компенсациям. Напомню, номер нашего эфира 0722-801-003-0722-801-003. С вами Таня Барская, Шерон Лернер, Мила Сталинская. Эльдар, доброе утро.
1: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Пока переводят в эфир наших слушателей, как всегда, есть какие-то новости?
1: Ну, я, честно говоря, как всегда, хотел бы начать с совета, потому что, ну, по крайней мере, больше всего, что мы обсуждаем в данном эфире, это пенсионное планирование. И настолько важно, чтобы оно было абсолютно правильно спланировано. Очень многие люди, они работают в больших организациях, или они получают какие-то субсидированные курсы для оформления пенсии, как правильно подойти к пенсионному вопросу. Но я просто хотел бы посоветовать для всех наших радиослушателей, все-таки даже если вы получаете в рамках какой-то организации бесплатную встречу пенсионного планирования, или особенно, когда вам, к примеру, звонят из банка и пытаются вам предложить бесплатную встречу с пенсионным консультантом. Я могу почти с уверенностью сказать, что уровень знаний этих консультантов, особенно банковских, они не такие уж высокие, а самое главное, когда речь идет через вопрос банка, то этого консультанта интерес исключительно в том, чтобы ни в коем случае вы не получали пенсию, а чтобы банк являлся вашим страховым агентом и чтобы все деньги оставались курироваться в банке. Поэтому то планирование, которое предлагает вам банк, абсолютно неправильное и неграмотное. И то, что касается тоже вот если каких-то организаций, где вы работаете, это может государственные службы и все, на самом деле есть грамотные специалисты, все, но я все-таки рекомендую для дополнительного мнения, для дополнительной уверенности в том, что вы делаете правильное решение, взять еще одно дополнительное мнение. Это может быть пенсионного консультанта, это может быть грамотного страхового агента, это может быть работника страховой компании. Но дополнительное мнение в любом случае не помешает. Почему? Потому что то решение, которое вы примете, оно будет безвозвратно и уже невозможно будет поменять после того, как вы оформите пенсию. Поэтому поизучайте сами пенсионное планирование, запишитесь на форумы. Есть бесплатные курсы предоставляют, которые и Битуах Люми, и всякие фонды. Поэтому пенсионное планирование – это одна из важнейших этапов нашей жизни, которой нельзя неправильно ее рассчитать, потому что человек может пострадать, нанести себе ущерб огромный в деньгах, который он недополучит за всю оставшуюся жизнь.
0: Спасибо большое. Переходим к нашим слушателям. Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это
1: здравствуйте.
2: Не я, да?
1: Здравствуйте.
2: Вот. У меня такой вопрос. Я работаю на предприятии, но поступил на работу уже будучи пенсионером. Скажите, пожалуйста, положен мне пенсию или нет?

0: русскоязычные депутаты, обращался много раз для того, чтобы было изменено несправедливое правило. Это правило, которое имеет историческую историю до, в 90-х годах, когда были старые пенсии, не накопительные, как сейчас, а пенсии ватикот, такцевиот, что когда человек начинает получать пенсию, тогда он не должен больше копить деньги в пенсионном фонде. Действительно, работодатель не обязан вкладывать деньги в пенсионный фонд. Ну, если мы говорим про новую накопительную пенсию, тут опять-таки на усмотрение работодателя. Работодатель может вкладывать, может не вкладывать, но ПИЦУИМ он в любом случае обязан вам платить. И если вы начали работать в пенсионном возрасте, и вы увольняетесь по собственному желанию, вы увольняетесь по состоянию здоровья, вы будете уволен, ПИЦУИМ обязаны будут вам заплатить. Даже весь период, который вам не вкладывали ПИЦУИМ, то, что вы сейчас поработаете, работодатель должен будет единоразово компенсировать вам в любом случае этот ПИЦУИМ.
1: Ясно. Это если по состоянию здоровья.
0: Не связано никак. Просто... По возрасту это не связано никак. По возрасту.
1: Да. Спасибо, я понял. Значит, можно надеяться на ПИЦУИМ. Даже
0: ПИЦУИМ вам должны будут заплатить желание. В любом случае, да.
1: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Эльдар, за ответ. Переходим к следующему слушателю. Пожалуйста, добрый день.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Эльдар, у меня такой вопрос. Я больше 2 месяца мне осталось до пенсии. У меня есть несколько пенсионных программ. К тому же у меня лет 15 уже есть нехуд 20%. Да. Это влияет как-то на что-то?
0: У вас нехуд, вы получаете по этому нехуду компенсацию потери трудоспособности?
3: Да.
0: Вы получаете компенсацию потери трудоспособности с пенсионного фонда?
3: 20%.
0: Да. А в какой компании? Да. У вас это Биту Ахминалим или Керен Пенсия?
3: Это... Не Биту Ахлюми платит.
0: А, Биту Ахлюми, это не пенсионный фонд.
3: Да, да.
0: Это другое, фонд. Значит. Вы, это не пенсионный, это значит пособие по инвалидности. А это, да, от, да, производственной, это от производственной травмы получаете эту инвалидность, правильно? Потому что 20%.
3: Да, абсолютно.
0: Скажите, пожалуйста, сколько в суммарно вы получаете? Сколько в деньгах это?
3: Это меньше 2000 почти.
0: Теперь смотрите, а вы когда вы сейчас через 2 месяца приближаетесь к пенсионному возрасту, правильно?
3: Да, да.
0: Вот
3: да.
0: Теперь совет для наших радиослушателей очень важный. Если речь идет об инвалидности, от производственной травмы, не от общей инвалидности, у вас будет право выбора в 67 лет, когда вы достигнете пенсионного возраста. Вы можете продолжать получать вашу инвалидность, грубо говоря, эти 2000 шекелей, а можете попросить у Биту Ахлюми, чтобы вам начали платить ваше пособие по старости, а пособие по старости у вас будет 2757 за вычетом минус 340 шекелей масбрют, это больше, чем инвалидность, и тогда вы можете получить единоразовую выплату, рассчитанную на 3 года вперед. То есть мы по 2000 шекелей за 36 месяцев можем забрать, это 72 тысячи шекелей вы получите деньгами, и плюс получите, будете получать вашу кицват зикна, поэтому вам экономически будет выгодно отказаться от инвалидности, попросить одноразовую выплату на 3 года вперед и начать получать пособие по достижению пенсионного возраста.
3: Спасибо, я понял.
0: Будьте здоровы.
3: До свидания. Всего доброго.
2: До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами?
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. И здравствуйте, Ильдар. Меня зовут Алина. И я бы хотела задать такой вопрос. Вот я работаю с детьми Мешек Байт.
0: Да.
4: Вот сейчас я как бы хочу... Ну, у меня дети идут в школу, и я как бы увольняюсь.
0: Да.
4: Увольняюсь. И я хочу как бы при увольнении получить свои расчеты. Смотрите, дней оврава я 5 лет проработала, за первые 2 года я ничего не получила. Ни дней оврава, ни отпускные. Она мне говорит, что она их включила в пенсионные. Это может быть такое?
0: Скорее всего, нет. Смотрите, вам очень тяжело мне давать советы, потому что все-таки из-за того, что вы работаете не на... как сказать, в месте, где организовано все работает, где есть лучшерабочие ведомости, тлушей маскород, где делается подсчет зарплат правильный, где каждые часы учитываются. Поэтому я не могу вам сказать. Она технически авру не могла перевести вам в пенсионные деньги. Авра — это не те деньги, которые являются частью пенсионной программы. Поэтому вы можете сказать, что нет, ты мне должна будет авра, но опять-таки здесь надо понять, какую зарплату она вам выплачивает, как считается ваша зарплата, это все очень...
4: У меня постоянная зарплата 3800, больше не...

0: Ничего у меня нету отчислений, она делает битухли у меня, никаких ни премий, никаких подарков, никаких, ничего абсолютно у меня нету, кроме вот этих денег.
1: Ну, вклады в пенсионный фонд она вам делает?
0: Она делает вклад в пенсионный фонд, и то я не знаю, сколько она процентов, 6 дает или 6,5.
1: А вы сейчас, получается, сколько вам, вы в пенсионном возрасте уже?
0: Да, я в пенсионном возрасте.
1: Ну, смотрите, можно пойти на конфликт с работодателем, взять там, я не знаю, адвоката по трудовому праву, который посчитает, сколько недоплаченных пенсуем она должна будет вам заплатить. И если она не платила вам АВРУ, то она должна будет заплатить. Поэтому все ваши социальные права должны быть учтены, так как тем более вы увольняетесь или будете уволены в пенсионном возрасте, поэтому ваши все социальные права должны быть учтены. Но еще раз, ваш вопрос по поводу АВРА, она не является частью пенсионных вкладов.
0: А это как бы точно не является, да?
1: Да.
0: А отпускные, может она туда...
1: Она должна вам отпускные, она должна вам все заплатить будет.
0: А в пенсионные она...
1: Нет. Пенсионные мы вкладываем только лишь вклад в пенсионный фонд. 6% это ваше участие в пенсионный вклад, 6,5% да. Работодателя, 6% или 8,33% на пицуим. Не АВРА, не ХОФАШИМ, ничего не входит, не является частью пенсионной программы.
0: Ильдар, скажите, а я вот по окончании вот этой работы я могу взять, если она отчисляла мне на пицуим, я могу его получить?
1: Да, конечно, она должна будет подготовить вам, ну, расчет 161, все равно вам самой придется идти в Масахнасу.
0: У нас нет 161.
1: Я знаю, но вам надо будет в Масахнасу пойти. Смотрите, я предполагаю, речь идет о небольших деньгах, и я думаю, в Масахнасе пойдут вам навстречу и дадут вам эти деньги забрать без проблем.
0: А, без проблем. А как же
1: Хотя сейчас Масахнаса очень сильно мучает людей. 161-го, они просят даже, я парадоксальной ситуации, там, человек работал 35 лет на каком-то предприятии, которое закрыто было уже 30 лет назад, они мучают очень сильно со 161-ми формами, потому что они сейчас, не знаю, такое ощущение, как будто Масахнаса сейчас, они ищут способ, средства, как можно больше денег собрать подоходного налога у всех.
0: Я поняла. Значит, мне надо в любом случае...
1: Масахнасу по-любому идти вам по-любому, для того, чтобы вам освободили бы эти деньги. Потому что, опять-таки, вам надо проверить ваши отчеты, в каком формате вкладывала ваша работодательница вам деньги, и сколько из этих накоплений у вас пицуим, сколько тагмулим. И потом идти в Масахнасу и просить разрешения на изъять пицуим. Ну, если маленькие деньги...
0: Ильдар, а вот эти все документы, чтобы вот проверить вот то, что у меня там есть, она мне должна выдать?
1: Где смотрите, она должна вам выдать, но у вас куда, вы должны знать, куда она делает вам отчисления. Вы можете заказать, есть Масляка пенсионит. Вы можете зайти на сайт Ареля в личный кабинет. Да. И там будет информация по поводу ваших всех накоплений. Но, может быть, а это единственный работодатель в Израиле, который у вас был? Может быть, у вас еще какие-то работы были, где вам вкладывали?
0: Ну, вот это у меня работа.
1: Ну, это тогда в Ареле только. Можно зайти на сайт SwiftNess.coil. Это Масляка пенсионит, это отчеты по пенсионным программам, где действительно ваши деньги накоплены. Там тоже можно будет это проверить. Но если вы говорите только Арель, вы можете, в принципе, зайти на личный кабинет Арели и там это проверить.
0: И там это я могу проверить?
1: Да.
0: Сколько отчислялось?
1: Да. Там будет в отчете написано, сколько пицуим, сколько тагмулим, сколько ваше участие, сколько ее участие.
0: Ну, самое главное, что вы мне сказали, что вот дни Авраама и его отпускные...
1: Это не является пенсионными деньгами.
0: Не является пенсионными. Спасибо вам большое,
1: вам
0: да.
1: Всего
0: спасибо
1: хорошего.
0: Вам за хорошую информацию, что вы нам даете всем людям. Мы этим и живем.
1: Спасибо большое за благодарность. Спасибо.
2: Всего вам доброго. Спасибо за ответ, Эльдар. Переходим дальше к следующему радиослушателю. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Пожалуйста.
3: У меня вопрос такой. Недавно только Эльдар говорил насчет того, что если пенсия, инвалидность по трудоспособности.
1: Да, типа, именно по производственной травме именно речь шла, не обычная инвалидность.
3: А если обычная?
1: Нет, нету. Обычно, если вы переходите в статус инвалида-пенсионера с постоянной инвалидностью, у вас сохраняется ваша выплачиваемая инвалидность на всю жизнь.
3: Спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
3: Удачи.
1: Будьте здоровы.
2: Всего доброго. Да, такой вопрос. Я нахожусь сейчас по пособию на безработице. Это длительная автола, потому что мне осталось года полтора до пенсионного возраста. Но она все равно окончится примерно за год, автола. Планирую вернуться к работе на полставки. Попросила компанию, Арель, тут указано, приостановить выплаты в пенсионный фонд на год. Вернее, я заранее заплатила их минимум. Вопрос, когда я вернусь к работе, эти выплаты будут продолжаться в обычном порядке? Если я не найду работу сразу после окончания этого года, как мне поступить, чтобы программа не закрылась?
1: Я объясню, почему программа должна не закрыться. У нас постоянно должна быть пенсионный фонд, периодичность вкладов. Почему очень важно следить за этим? Когда человек перестает работать, естественно, работодатель перестает вкладывать деньги в пенсионный фонд, и мы теряем в этот период, пока нет вложений в пенсионный фонд, возможность получения покрытия страхового на компенсацию по потере трудоспособности и, не дай бог, компенсацию потери кормильца. Теперь, в данной ситуации, когда человек был уволен или уволился, он имеет право обратиться в страховую компанию, пенсионный фонд и попросить, есть такое понятие SD-риск или риск змани. То есть тот период, пока мы не работаем, с наших накоплений или с нашего кармана мы будем оплачивать это страховое покрытие, и когда мы пойдем к новому работодателю, то у нас продолжится, как будто у нашей пенсии была действующая весь этот период. Почему очень важно за этим следить? Потому что, когда человек присоединяется к пенсионному фонду, это делается без декларирования здоровья, и человека в любом состоянии здоровья принимают к этому пенсионному фонду. Когда человек 5 лет проплатил в пенсионную кассу, и у него страховые покрытия на потери трудоспособности и потери кормильца без каких-либо ограничений. Даже не дай бог, если там онкологически больной, который присоединился к пенсионному фонду, тяжело болея, прожил 6 лет, и не дай бог, на 7-й год он ушел в мир иной, его жена будет всю жизнь получать компенсацию потери кормильца. И поэтому надо всегда, чтобы было постоянная периодичность вкладов. То, что сейчас наша слушательница заявляет о том, что она договорилась, очень правильно сделала. И как раз, когда она вернется к новому работодателю, так как год придется ей в любом случае останется работать, ей в любом случае откроют новую кассу, и периодичность вкладов продолжит быть.
2: Понятно. И она еще здесь добавляет, что у меня как раз будет выплата из Керен Ишталмут, фонда повышения квалификации. Могу ли я перевести эти деньги в пенсионную программу, пока не выйду на работу?
1: Можно абсолютно сделать. Я для нашей радиослушателей скажу, во-первых, вы не обязаны. Пенсионный возраст на сегодняшний день у женщины 63-го года рожденных, 63 года и 3 месяца. Мужчина, как всегда, 67 лет. Теперь, пенсию каждый человек может получать из 60 лет. Единственное, что до достижения пенсионного возраста эта пенсия считается обычным доходом, с нее снимается взнос обитуах люми, масбриют и подоходный налог, если она переходит ту границу, когда нужно платить. То есть, может быть, в ее ситуации, если нету дохода, понятно, если она будет получать автохатахнаса, именно прожиточный минимум, эта пенсия будет считаться ее полноценным доходом и, скорее всего, сократится ее выплата от битуах люми. А если даже она, к примеру, будет планировать возвращаться на работу на небольшую зарплату, вполне вероятно, можно было бы уже объяснить, получать ей пенсию. Это будет какая-то уже доплата.
2: Понятно. Спасибо большое.
1: И, кстати, по поводу Керен Ишталмут, однозначно, любые накопления, которые у нас в пенсионной истории, Керен Ишталмут, пенсионный фонд, Купот Гемель, Битуах Миналим, мы все можем присоединить к пенсии. Я не говорю, что это всегда правильно и выгодно, но во многих случаях, когда у человека небольшая пенсия, и он для того, чтобы обеспечить себе ежемесячный доход, решается на тот шаг, чтобы даже Керен Ишталмут присоединить к пенсии, чтобы получать пожизненные выплаты.
2: Да, но эти все ситуации надо обдумать.
1: Исключительно.
2: Это
1: со специалистами, чтобы те специалисты, которые будут сопровождать вам в оформлении, не только чтобы они понимали в оформлении, даже те специалисты, которые понимают налогообложение для пенсионеров, но они не понимают вашу ситуацию, они не понимают, будет ли положена вам социальная надбавка от битуах люми, они не понимают, у вас есть машканты или нет, и стоило бы, может быть, этим Керен Ишталмут не вкладывать пенсию, а может погасить машканту, потому что это каждая ситуация должна индивидуально рассмотреться.
2: Понятно, спасибо большое. Кто сейчас в нашем эфире? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
4: Я хотел задать такой вопрос. Вот в начале передачи вы сказали, что если даже человек начинает работать в пенсионном возрасте, он имеет право на получение пицуима. Просто я в замешательстве вчера или позавчера был пенсионный.
1: Я слышал, что был недавно адвокат в передаче, который сказал, что не было. Это не так.
4: Сказал.
1: По трудовому праву работодатель обязан заплатить пицуим. Неважно, даже пенсионеру. Тагмулим, реально есть правило такое, что тагмулим работодатель не обязан вкладывать, если человек... Я объясню. Если человек, к примеру, оформил пенсию, достигнул пенсионного возраста, продолжает работать у того же работодателя, он обязан продолжать ему вкладывать деньги в пенсионный фонд. Если человек начал получать пенсию, поменял работодателя, вот этот несправедливый закон, который я очень много лет пытаюсь достучаться до всех, чтобы поменять, работодатель имеет право не вкладывать на тагмулим, но пицуим он обязан продолжать вкладывать. И это просто несправедливо, потому что, к примеру, если пенсионер, который уже получает пенсию, хочет еще несколько лет подработать и чуть-чуть увеличить за счет этого себе пенсию, зачем экономить деньги работодателя? Хотя я сам являюсь работодателем, но я понимаю, что это несправедливо. Просто почему? Это просто неправильность закона, потому что этот закон имеет исторический факт того, что действительно в старых кассах, которые государственные и пенсию отвотекот, это логично. А в новых накопительных программах это просто нелогично. Просто некому до этого дела.
4: Так, с этим понятно. Я еще хотел узнать один вопрос. Если человек в свое время изъял там не очень большие накопления пенсионные, и то есть остался без пенсии, может ли он сейчас начать вкладывать в какой-нибудь пенсионный фонд?
1: Смотрите, я вам секрет открою, что вы любую накопленную сумму просто можете присоединить к пенсионному фонду и с нее получать выплаты. То есть вы можете самостоятельно начать вкладывать постоянно, или у вас есть просто накопленная сумма, которую вы хотите задействовать на получение пенсии. Нет никаких проблем, этого легко и возможно сделать.
4: То есть нет никаких ограничений, а то вроде как-то я слышу, что...
1: Нет, то, что... это мы говорим про программу Гемель-Ляшка. Мы говорим, есть просто некоторые виды программ, которые дают, например, то, что вы сейчас слышите, это называется программа Гемель-Ляшка, где на текущий год можно вложить 83 652 шекеля, если не ошибаюсь. Преимущество этой программы в том, что если мы в конце концов присоединим деньги, которые мы вкладывали в Гемель-Ляшка, на получение пенсии мы сможем с нее получать безналоговую пенсию. И важно подчеркнуть, что когда мы вкладываем деньги в эти накопительные программы, они дают очень хороший прирост по инвестициям. То есть они очень хорошо поднимают за счет повышения рынка. И при переходе, если мы просто захотели бы этот Гемель-Ляшка программу забрать, мы должны были заплатить подоходный налог на прибыль в 25%. Если мы эти деньги бы задействовали на получение пенсии, то мы бы не заплатили бы никакой подоходный налог при переходе. Вот это, в принципе, разница. А так, если это не программа Гемель-Ляшка, то любую сумму можете присоединить к пенсионному фонду, переведя просто в пенсионный фонд.
4: Ну, то есть там как бы ничего не осталось, но можно начать снова вкладывать.
1: Да? Можете вкладывать, если вы считаете это правильно, для вас это выгодно, конечно.
4: Ясно, спасибо.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо, всего вам доброго. Продолжаем. Кто с нами? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. У меня мать вот вышла на пенсию, ей 78 лет. У нее собралось 50 тысяч в пицуим и 50 тысяч в тагмулим. Сейчас мы пошли к пакету Машума, вытащили ПТОР.
1: Да.
5: Сухан Битуа говорит, что на пицуим это есть ПТОР, а на тагмулим нету ПТОРа, и надо будет, если мы захотим забрать, надо будет заплатить 35%.
1: Нет, у нее больше нет никаких денег?
5: Ничего.
1: Она получает какую-то пенсию?
5: Нет.
1: Идите еще раз к тому же пакет Шума, у которого вы были, и покажите, что у него больше денег нету, и вам дадут разрешение забрать эти деньги без подоходного налога.
5: А что показать ему надо?
1: Если человек не успел накопить 110 тысяч шекелей в пенсионном фонде, надо Масляку будет принести, правда, заказать вам, чтобы они действительно удостоверились, что у него больше нет никаких денег. Она заберет эти 50 тысяч шекелей за счет вот ПТОРа, который вам дали, а из того, что у нее остается только 50 тысяч шекелей тагмулим, то ей дадут эти деньги без подоходного налога. Тоже не надо платить 35%.
5: А Сухан Битуах это не знает, что ли?
1: Ну, давайте так. Не все Сухан Битуах знают все, так скажем.
5: Я понял. А такой вопрос. Он нам предложил, типа, не забирать деньги все сразу?
1: Смотрите, смотрите, вполне вероятно, я тоже, я как страховой агент, я тот, кто советует людям... Может быть, на самом деле. Правда, в 78 лет у нас проблема, что очень поздно мама решила начать получать пенсию. В принципе, она могла бы с этих 100 тысяч шекелей получать, ну, грубо говоря, приблизительно там 850-900 шекелей. Вполне вероятно, ей выплачивали бы, если бы она не забирала бы ни пицуим, ни тагмулим. Если она заберет пицуим, понятно, с 50 тысяч шекелей пенсию никто платить не будет, потому что там останется около, там, может быть, 380 шекелей пенсии, 350, и ей придется платить с этой пенсии за оформление каждого лучше пенсии по 60 шекелей. Просто это экономически невыгодно. Но если она все деньги задействует на получение пенсии, пицуим и тагмулим, то просто еще какой-то доход дополнительный, который, я думаю, ей не помешает. Но самое главное, я хочу спросить у вас, она получает социальную надбавку?
5: Да.
1: Это чуть-чуть уменьшит социальную надбавку, потому что она, ей допустимо иметь на счету 42 тысячи шекелей только для битуах люми, чтобы получать социальную надбавку. Я не знаю, есть у нее деньги или нет, но сейчас она прибавит к себе еще 90, 100 тысяч шекелей еще. Понимаете, что битуах люми это да. Скажет, что у вас теперь деньги появились, так что мы чуть-чуть уменьшим вам соцнадбавку.
5: Так лучше тогда, чтобы она получала помесячно,
1: смотрите,
5: да?
1: Я в обычной ситуации, когда мы оформляем пенсию после приблизительно 74 лет, я вашей маме желаю до 120 лет жить, и чтобы она получала, чтобы она была самой невыгодной пенсионером для пенсионного фонда. Но и тем не менее...
5: Мы в деньгах не нуждаемся.
1: Нет, здесь дело не в деньгах, здесь чисто в экономической выгоде. Я не говорю, что в деньгах, я говорю просто, что это дополнительно... Она сейчас, я так понимаю, получает только социальную надбавку, битуах люми, если она одиночка, 4375 шекелей, и весь ее бюджет, точно, который составляет. То есть еще, грубо говоря, 900 шекелей, я думаю, что не помешает в качестве дохода. Поэтому это будет, грубо говоря, там 17-20% ее дохода. Вопрос... Эти 100 тысяч шекелей, которые она заберет, в любом случае уменьшат вам чуть-чуть социальную надбавку, потому что она будет считаться уже не совсем малоимущим пенсионером, хотя 100 тысяч, понятно, это маленькие деньги. Это не миллионы, не сотни тысяч шекелей. И, может быть, просто в качестве дополнительного дохода, по дополнительному ей деньги будут на пользу. Поэтому определитесь. Если вы цель поставите себе эти деньги забрать, у вас есть такая возможность, вам Масахнаса эти деньги отдаст. Но не, все-таки задумайте...
5: Лучше каждый месяц по чуть-чуть.
1: Лучше каждый месяц по чуть-чуть. Я тоже советую лучше каждый месяц по чуть-чуть, и чтобы она долго-долго жила и получала эти деньги.
5: А потом, допустим, когда она уйдет в другой мир, куда...
1: Она может взять гарантию, она может взять гарантию до 87 лет, не дай бог, если она до 87 лет, только тогда вы, как наследники, сможете получать все недополученное, то, что она не успеет получить.
5: А как взять эту гарантию?
1: При оформлении. Обязательно. Если вы хотите обратиться к тому агенту, который будет вам оформлять, заострите на этом внимание, чтобы у нее, я предполагаю, у нее пенсионный фонд, не битуах миналиб, нахон?
5: Да, у него...
1: Вы заострите на это внимание, что вы хотите ей гарантию до 87 лет. Потому что гарантия может быть или на 20...
5: Это называется?
1: А?
5: Это митавим называется?
1: Мутавим, чтобы автохат микадем, чтобы автохат кицбаот было до 87-летия ее. И тогда, если не дай бог, она уйдет раньше 87 лет, все недополученное до 87 лет получите вы единоразово.
5: Я понял, спасибо. И такой последний вопрос. Она имеет право открыть купать гемеляшка, а?
1: Вопрос, смысл какой ей? Гемеляшка это для того, чтобы опять копить себе деньги на пенсию? Ей так это будет мешать получению соцнадбавки?
5: А это будет мешать?
1: Конечно, это будет считаться ее накопление, как в банке.
5: Я понял. Хорошо, спасибо большое за ответ.
1: До свидания. Спасибо. Будьте здоровы.
2: Спасибо. Думаю, сейчас многие внимательно выслушали все темы, о которых шла речь. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
6: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: У меня вопрос такой. Мне постоянно названивает какая-то компания и говорит, что вот у вас есть неактивная пенсионная программа.
1: Давайте, я извиняюсь, я перебью вас. А вы матом ругаться умеете?
6: Да, умею.
1: Конечно. Вот вы чем грубее вы их пошлете, тем хуже будет это выглядеть, тем та девочка, которая сидит в Днепропетровске или в Харькове, или еще где-то, ей надоест, и она больше не будет звонить. Потому что ей разрешено все. Это все мошенничество и аферизм. Нету ни одной инстанции, нету ни одной фирмы, нету ни одной компании, где этот звонок будет благородный, кто вам что-то хочет помочь. Ни в коем случае эти все, кто сегодня они звонят для того, чтобы достучаться до ваших пенсионных денег, завтра у вас могут украсть деньги со счета. Поэтому все, что вам звонок подобный поступает, просто в грубой форме, как чем грубее, тем лучше, тем они устанут звонить всем.
6: Дело в том, что я заходил на их сайт, проверял.
1: Я сайт могу вам создать любой, фейковый сайт, я могу вам даже создать, чтобы мне как будто сам чуть ли не президент, министр финансов вам лично подписал, что это все полное штует. Нету ни одной, все эти шруты онлайны, все эти помощи, все эти... Чем звонят вам фирма, чем благороднее название, чем глубже скрывается подвох. Если вы хотите проверить свои пенсионные накопления, вам не нужно ничего для этого делать. Есть Свифт, есть Масляка пенсионит. Постарайтесь только при проверке тоже не попасться на таких жуликов, которым кто-то когда-то номера телефонов оставил, где вы можете спокойно проверить все ваши пенсионные. Нету никаких, для всех наших радиослушателей, я хочу сказать очень важную вещь, нету никаких потерянных денег, нету никаких замороженных пенсионных фондов, нету никаких неактивных доходов, пассивных доходов, расходов или неважно что. Все ваши пенсионные накопления, которые вы копите, накопите в течение жизни, они все зафиксированы, можно достать их на сайте Министерства финансов. Эти все деньги должны быть задействованы на получение пенсии, а эти все, кто жулики, аферисты, которые к вам звонят, они просто хотят достучаться до ваших денег. Потому что я вам скажу, вот на подобные ситуации у меня сколько раз я подавал жалобы на Министерство финансов, на подобные организации, когда звонит такая девушка с красивым голосом и пытается уговорить, у тебя есть, я тебе нашла, к примеру, там, у меня даже были страшные истории, там, у человека был пенсионный фонд в 200 тысяч шекелей неактивный, но ему 3 года до пенсии оставалось. Она позвонила ему, и она говорит, я тебе нашла 130 тысяч шекелей пенсионных денег накоплений. Почему 130? Потому что она знала, что человек заплатит 70 тысяч шекелей подоходного налога. И плюс она подписала под договор его 25%, и человек лишился половины его пенсионных накоплений. Поэтому все звонки, кто вам звонит на русском языке, даже и на иврите, ни в коем случае. Даже если вам позвонит банк, и честно позвонит банк, ничего страшного, еще раз перезвонят. Но, по крайней мере, постарайтесь обезопасить себя от подобных жуликов и мошенников.
6: Ясно, спасибо большое.
1: Будьте здоровы.
6: И еще один вопрос, я не знаю, по теме, не по теме. У меня была программа в одной из страховых компаний, не буду называть, 48 опасных болезней.
1: Это одноразовая компенсация при обнаружении тяжелого заболевания, да?
6: Да. Узнав, что я получил от битовых леумии 100% инвалидность, они в одностороннем порядке расторгли договор.
1: Такого быть не может. Я объясню почему. Потому что если на момент оформления этого страхового полиса вы были абсолютно здоровым, без всяких 48, 32, 63 заболеваний, и не дай бог, понятно, с возрастом человек не молодеет и здоровеет, а человек как раз себя и страхует, что когда у него будут изменения в здоровье, когда он начнет с возрастом приобретать новые болячки, то эта страховка должна зайти в действие, и не дай бог, при тяжелом заболевании, если оно есть в том списке, который вас перечислили, то вам не имели права никто отменить в одностороннем порядке. Поэтому это абсолютно, это неправильно, не... Я просто не знаю, к кому вы обращались, это, кто это сделал.
6: Все это незаконно, это пенсионная карта «Феникс». И не пенсионная...
1: Я не хочу никому антирекламу делать, и вам тоже не советую, но я просто думаю, что какое-то недопонимание с вашей стороны. Мы не знаем, кто страховой агент, вполне вероятно, какую-то ошибку допустил при оформлении, не указал какое-то заболевание. Поэтому я не могу вам сказать, что было в вашей ситуации, но для наших радиослушателей еще раз хочу с уверенностью сказать, когда вы приобретали эту страховку, и вы были абсолютно здоровым, без каких-либо 42 заболеваний, и не дай бог, это заболевание, понятно, оно не сразу произойдет, там, через несколько лет, то тогда, естественно, страховая компания обязана терпеть вас всю жизнь и выплачивать вам компенсацию при обнаружении тяжелого заболевания.
6: Ну, то есть, отменить они не имели права, это все.
1: Опять-таки, мы не знаем, как это произошло, я просто не могу... Смотрите, это надо индивидуально рассмотреть вашу ситуацию. Но я просто скажу, что это незаконно точно. Если они не имели права... За счет того, что вы приобрели новое заболевание, вам никто не имел права отменить страховой полис.
6: Нет, понятно. Спасибо вам большое.
1: Будьте здоровы.
2: Будьте здоровы. Спасибо большое. Кто в нашем эфире? Здравствуйте. Пожалуйста. Хорошо. Эльдар, вопрос такой. Гемелашка... 67
1: плюс. Да, мы говорили, мы как раз, да.
2: Да. Можно ли снимать часть суммы, в скобках, не в пенсионный фонд?
1: Можно. Гемель и Ашка – это обычная накопительная программа. Чем отличается Гемель и Ашка от обычной накопительной программы в страховой компании? Гемель и Ашка ограничивает нас во вкладе в 83 652 шекеля в текущий год. То есть мы каждый год можем это делать, но преимущество этой программы непосредственно, что если мы когда-нибудь захотим эти деньги задействовать на получение пенсии, с той суммы, которую мы внесем в пенсионную кассу, мы не будем платить подоходный налог самой пенсии. Мало того, когда мы деньги инвестируем во все эти накопительные программы, они дают очень хороший прирост. Они в среднем дают от 8 до 10%, даже не рискованные программы, в среднем годовых. То есть, к примеру, мы там накопили 500 000 шекелей в Гемель-Ашка, к примеру, за 8 лет вкладов, к примеру, из которых из 500 000 шекелей, к примеру, там 380 тысяч шекелей – это денег, которые мы фактически перевели, и 120 тысяч шекелей получается дохода. Если бы мы просто эти деньги забрали бы единоразово, мы с этих 120 тысяч шекелей заплатили бы подоходный налог на прибыль в 25% с вычетом инфляции. Но если мы эти деньги захотим задействовать на получение пенсии, при переходе в пенсионный фонд мы не заплатим подоходный налог за переход, и мы сможем с этих 500 000, которые мы накопили в Гемель и Ашка, получать безналоговую пенсию. Вот, в принципе, разница между обычной накопительной программой и Гемель и Ашка.
2: Понятно, спасибо. Следующий радиослушатель, добрый день, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Доброе утро. Спасибо за консультацию. Петр, у меня такой вопрос. Я дожил до 80 лет без пенсии. До 2000 года я работал в нескольких компаниях. Накопилась сумма около 135 тысяч шекелей. И я с 2000 года был от МАИ и делал отчисления под ГИМО для ШКА. Вот.
1: Да, именно ГИМО для ШКА вы делали? Нет, ГИМО для ШКА, и она, по-моему, появилась только в 2012 году, поэтому так мы говорим. Может, просто Купат-Гемель вы отчисляли?
7: Купат-Гемель. Значит, да. У меня есть 130-140 тысяч пенсионных отчислений из маленьких компаний и 500 тысяч в этой Купат-Гемель. Теперь я одинок, наследники у меня мутовим за границей. Я хотел, в общем-то, забрать эти деньги перед устройством. Мне нужны средства для бытовода. И у меня вопрос, есть ли шанс получить втор от этих накоплений?
1: Я не могу вам сказать, в каком формате эти деньги были вложены. Есть деньги, которые мы называем ОНИ, есть деньги, которые мы называем КИЦБАТИ. Чем это отличается? ОНИ — это деньги, за которые вы уже получили в свое время налоговые льготы, или там вы уже заплатили за них подоходный налог, то есть вы можете их забрать. КИЦБАТИ — деньги, которые, если мы забираем, то мы платим 35% подоходного налога от этой суммы. Но я не могу вашу ситуацию разобрать, если бы индивидуально рассматривать. Может быть, вполне вероятно, состояние здоровья ваше позволит пройти комиссию в Битуах-Леуми, потому что после 67 лет уже Битуах-Леуми не признает инвалидами мужчин, потому что все когда-нибудь получат инвалидность, и тогда, да, но можно будет пройти комиссию для Масахнасы и попробовать в вашей ситуации, или если получить заключение врачей, что можно было бы эти деньги вытащить без подоходного налога. Но я не знаю, сколько можно будет вам забрать без подоходного налога. Какую-то льготу, может, Масахнаса вам даст. Но это индивидуально рассмотреть надо, какие кассы, это в каком гемеле это было, это пицуим, это тагмулим. Вы как отсмо, если вкладывали, то есть... Не факт то, что это правило вам подойдет, потому что Ацмаи тоже имеет право треть его вклада, в котором Купат Гемель, если он уже Эсак уже лёпаили его, то есть он уже не действующий индивидуальный предприниматель, можно попросить у Масахнасы, чтобы посчитали, что как будто это пицуим часть денег, которые тоже можно будет забрать. В некоторых ситуациях можно, в некоторых ситуациях это индивидуально надо рассмотреть.
7: А есть вообще это самое дополнительный шанс, если у меня зафиксирована онкология в 4-й степени, возраст?
1: Давайте, я вам пожелаю крепкого здоровья, но я рекомендую обратиться к действительно грамотному специалисту, кто понимает очень хорошо в налогообложении, в вопросах битуах-леуми в медицине, для того, чтобы посмотреть ваши документы, и если можно будет сделать вам комиссию для признания вас того, что у вас больше, чем 81% инвалидности, то эти деньги можно будет вам все забрать.
7: Окей, спасибо. Исчерпывающе. До свидания.
2: Спасибо, всего хорошего. Кто сейчас с нами? Здравствуйте.
8: Алло.
2: Да, это вы,
8: алло.
2: Пожалуйста.
8: Да, здравствуйте. Ира из Ашдода, возраст 65, пенсионный. В этом году, в сентябре, выхожу на пенсию. У меня вопрос. Какая сумма не облагается налогом по вот этому сальне втор мимас? Я имею в виду не сумма, а меня интересует процент. Он считается по 25-му году или по 26-му?
1: Нет, процент мы считаемся от чего? Процент мы считаем от...
8: От 9430, да, мы считаем. Нет. От потолка.
1: Не, потолка мы считаем, понятно, что там в этом году это на 57%, даже в следующем году 57% должно подняться, но это очень, очень индивидуально, я не могу вам сказать, какой процент будет у вас, за счет чего.
8: Нет, это заложено в этой...
1: Понятно, мы же, если вы собираетесь забрать пицуим часть денег, к примеру...
8: Вы не понимаете, у меня вопрос общий, как рассчитывается, берется 9330 и умножается на 50% или 57,5%?
1: 57,5%, но опять-таки вы неправильно делаете подсчеты.
8: По 25-му или по 26-му?
1: Вы в каком году будете выходить на пенсию?
8: В этом.
1: Ну, понятно, у вас в этом году будет на тот льгота, который на текущий год, а в следующем году это автоматически...
8: Какой это процент на этот год? Спасибо.
1: Смотрите, я не хочу вдаваться подробности, честно, я не могу помнить все идеально абсолютно, но в следующем году это будет 57% максимальной льготы, которую получите, и даже если ориентируйтесь уже на следующий год.
8: А вот это и вопрос, потому что публикуют, что это в этом году 57%.
1: Смотрите, послушайте, это настолько разница небольшая в этой выплате. Сколько у вас пенсия будет?
9: Неважно, меня просто интересует сам вопрос, потому что расчет идет по этой
1: Ну,
9: схеме.
1: Для того, чтобы вам нужно дать расчет, знать, потому что я, честно говоря, отвечать на этот вопрос не потому, что я не знаю ответ, потому что в каждой
9: так
1: ситуации
9: скажите,
1: может быть...
9: если вы знаете
1: да,
9: ответ.
1: Да, я объясню почему, потому что этот ответ не всем подойдет, он не совсем универсален для всех, понимаете?
9: Он универсален для всех, потому что люди, которые в этом году, они идут от этого потолка. 9330 умножать на 57 или на 57,5. Это разница
1: Нахон.
9: Большая.
1: Понятно, но мы смотрим, что в следующем году эта льгота поднимется. У него до конца года будет одна налоговая льгота, которая в следующем году автоматически поднимется. Понимаете?
9: Ну, давайте ответьте хотя бы на вопрос. Это будет за 25-й год или за 26-й?
1: Тех, у кого-то 26-й год будет, понятно, за 26-й. Те, кто в следующем году 27-й, понятно.
9: Угу. Ну. И то, что на следующий год будет другой процент, это будет опять добавка к пенсии.
1: Не добавка, это уменьшит на подоходный налог, это освобождение. Больше пенсия будет без подоходного налога.
9: Угу. Я поняла. Ну хорошо, спасибо.
2: Всего вам доброго. Спасибо большое. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
10: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Ильдару. Мне 76 лет, я продолжаю работать, мало часов в неделю, скажем так. У меня есть накопленная сумма, но дело в том, что я почти всю жизнь в Израиле была от моей, то есть практически все это мои деньги.
1: Да.
10: Скажите, пожалуйста, вот мне не нужно получать ежемесячную пенсию, потому что мне хватает тех доходов, которые я имею. Если я подам, чтобы вытащить эту сумму, то там обязательно будет подоходный налог, поэтому я не хочу трогать. Вопрос у меня такой, наследники мои, они должны будут заплатить?
1: Большая вероятность, что нет. Не могу вам сказать, но большая вероятность, что нет.
10: А почему не можете сказать?
1: На сегодняшний день они получили бы это без подоходного налога. На сегодняшний день. А завтра законы изменятся, я не могу быть уверен, что это будет по-другому.
10: А если, предположим, если я начну получать эту пенсию ежемесячно, остаток весь куда уходит?
1: Если вы возьмете, я так понимаю, что вы сказали, вам 65 лет, то вы можете взять...
10: Нет, дорогой, мне 76.
1: Извиняюсь, я перепутал. Вы можете взять гарантию до 87 лет, то есть у вас, грубо говоря, на 11 лет будет гарантия. То есть не дай бог, вы уйдете из жизни раньше 87-летия, то все недополученное до 87-летия получат ваши наследники.
10: А если переживу больше...
1: То дай бог, что вы до 120, и все, естественно, сумма будет израсходована.
10: Я поняла. Хорошо, спасибо.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое, всего доброго. Пожалуйста, добрый день, кто с нами?
11: Добрый день, уважаемая редукция.
2: Мы поняли.
11: Ведущие. Да. И далее, Александров, спасибо большое вам за программу. Скажите, пожалуйста, я отработала 7 лет с мамой МТПЛ, уже после пенсии, мне 69 лет.
1: Да.
11: И вот сейчас она уже уходит в это вот, потому что уже, сильно старенькая.
1: Да.
11: И я кончаю работать как в этом месяце, в конце.
1: Да.
11: Мне положен, наверное, пенсию, я смогу получить за 7 лет?
1: Ну, смотрите, у вас надо посмотреть, сколько у вас они отчислили за эти 7 лет в ПИЦУИМа денег у вас есть. Вы должны будете сейчас оформить 161-ю форму, и у вас в пенсионной кассе уже часть ПИЦУИМ находится, которую вы должны будете, если у вас не будет хватать ПИЦУИМа того, что в пенсионной кассе. Это работодатель должен будет вам доплатить. И так ПИЦУИМ вы сможете забрать, конечно. Но, может, рассмотрите вариант получать все-таки пенсию, в зависимости от того, сколько там денег у вас накоплено.
11: Да нет, у меня там маленькая была зарплата, и там, наверное, пенсия копеечная. Я ее, наверное, смогу забрать.
1: Если вам 67 лет есть 69. Уже, и у вас маленькие накопления, то вы сможете их забрать и ПИЦУИМ, и ТАГМУЛИМ забрать единоразово точно.
11: А, так все, а где это можно забрать? Это же не в Хивре.
1: Не, надо в Масахнасе получить разрешение для того, чтобы забрать эти деньги.
11: Ну все тогда, спасибо, вот это что я хотела спросить.
1: Будьте здоровы.
11: Спасибо. А скажите еще, я с этих денег налог какой-то еще заплачу?
1: Еще раз, если вы меньше, чем 110 тысяч шекелей у вас, то вы налог не заплатите.
11: Ага, ясненько. Спасибо вам. Хорошего вам дня. Спасибо большое.
1: До свидания.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
12: Добрый день.
1: Здравствуйте.
12: Добрый день, Ильдар. Добрый день, радио. Меня зовут Игорь, я спецактив. Вот у меня есть один вопрос. Вот у меня завтра будет 63 года.
1: 63?
12: Да. И мне до пенсии сейчас еще 4 года.
1: 4 года.
12: Если не увеличат, то 120.
1: Уже не увеличат у вас, не переживайте.
12: Скажите, пожалуйста, Эльдар, когда мне надо заниматься вот этими консультациями, планировать пенсию, сколько у меня страданий сейчас, через год, через два.
1: Давайте я вам секрет открою. Вы должны были начать заниматься этим. Ну, в вашем возрасте, скорее всего, в тот день, когда вы в Израиль приехали, чтобы как можно грамотнее как к своим деньгам относиться, чтобы одни как можно больше денег бы уже принесли вам дохода, ну, на сегодняшний день. Ну, в любом случае, уже после 60 лет стоит уже взвесить, посмотреть, какие накопления у вас в пенсионном фонде, сколько у вас купот гемель, кранот и штальмойот, какую пенсию получать будете, будет ли возможность в будущем получать социальные надбавки от битуах люми, не будет возможность получения социальной надбавки от битуах люми. В принципе, это уже делать надо после 60 лет. Так что есть даже некоторые действия, так как в любом случае у вас еще 4 года есть до пенсии, вполне вероятно, может быть, стоило бы какие-то изменения даже сделать в ваших пенсионных программах, чтобы через 4 года более уверенно подойти к пенсионному возрасту. Давайте я пример банальный приведу. У вас все ваши пенсионные накопления, они инвестированы в биржу. И чем больше на ваши пенсионные накопления приобретаются акции, тем более рискованная программа у вас. Обычно то, что, скорее всего, люди мало понимают, им открывают пенсию по умолчанию, так называют «миспар кляли». Общепринятая для всех. Но это пенсия Клалит, которая имеет, у нее 50% акций. И если, к примеру, там через 3 года будет большое падение акций за ближайшие 4 года, к примеру, эти, то там, например, у вас сократятся пенсионные накопления на 15%, на 20%, значит, всю жизнь будете меньше пенсию получать. Поэтому в вашем случае, может быть, стоило бы пересмотреть, где-то закрепить так, чтобы уже не сильно рискованная ваша накопительная программа была, просто спланировать, что вас ожидает в будущем. Поэтому самое время.
12: Скажите, пожалуйста, вы работаете со всеми этими пенсионными компаниями? К примеру, Минора, вы работаете?
1: Знаете, я работаю со всеми, но это ни в коем случае не рекламная акция никакая.
12: Я не рекламирую, я просто спрашиваю это самое.
1: Один из лучших пенсионных фондов в любом случае, все 5 больших пенсионных фондов, есть пятерка больших, это Минора, Мигдаль, Феникс и Орель, которые выплачивают 90% населению Израиля, все хорошие.
12: Если я сейчас нахожусь в компании в этом пенсионной, я меняю вот этого страхового агента с Миноры на, допустим, другого, у меня остаются все те же...
1: Все то же самое, естественно. Просто единственное, что, чтобы вам сделали такую программу, чтобы наименьше рискованная была, потому что вам, чтобы 4 года стабильно она приносила бы как можно дохода, чтобы без риска, чтобы это было, что если будет падение рынка за 4 года, чтобы вы потом не ощутили это всю жизнь.
12: Я понимаю сейчас еще такая... И это самое, вот у меня будет страховой агентство с этой компанией, у меня самая высокая там...
1: Комиссия, заведение?
12: Риски.
1: Ладно, хорошо, риски вам не надо. Вот я то, что хотел вам как раз-таки сказать. Вам не нужно большие риски в ваших накоплениях.
12: Я знаю. Я быстрее, я сажусь тогда, и все решим тогда. Значит, у меня остается, по моему желанию, эта компания, только я могу поменять...
1: Вы можете внутри той компании, где вы находитесь, изменить просто маслюль.
12: Нет, другого страхового агента.
1: Вообще нет проблем. Вы можете другого агента, вообще не вопрос.
12: Ну, Эльдар, большое спасибо.
1: Будьте здоровы.
2: Удачи вам, всего доброго. Спасибо, Эльдар. Продолжаем наш эфир. Кто сейчас с нами? Здравствуйте.
13: Добрый день. У меня такой вопрос. В 21 году компания, где работал муж, закрылась, и хозяин выплатил пицуим. И он начал работать в другой компании, но оказалось, что еще у него остался пенсионный фонд в компании «Феникс» по статусу «Купат Гемель».
1: Да.
13: И там, очевидно, тоже есть пицуим какой-то в этой
1: программе? Может быть, да, может быть, нет, поэтому не могу с уверенностью сказать. В отчетах это надо посмотреть.
13: Значит, я правильно понял, значит, есть, да, мы посмотрели, есть.
1: Но если видеть, что это пицуим, то может быть, потому что, может быть, в «Купат Гемеле» пицуим тоже могут быть.
13: Значит, вопрос такой, если он уже один раз получил пицуим по максимуму, выплатили все, как-то не подумали, что можно было бы перевести в пенсию, но вопрос закрыт уже. То вот эта часть, он может второй раз получить пицуим.
1: Ну, это новая 161-я форма, и попробовать еще раз подать это на получение без налогов.
13: Ну, если он уже получил по максимуму... Там,
1: а я не знаю, мы не знаем, по максимуму получил, по минимуму получил, сколько он задействовал.
13: Мы не знаем, но это был максимум, потому что Масахмаса еще сняла потом, так сказать...
1: Еще тогда есть еще некоторые инструменты, которые можем воспользоваться. Есть понятие присад пицуим, есть можно... дождитесь уже его в пенсионном возрасте уже или нет?
13: Да.
1: А может, стоило бы присоединить их тоже к пенсии, которую вы сможете получать, если нет возможности...
13: Ну, вопрос пока теоретический, да, понятно.
1: Знаете, практически он сейчас работает или нет?
13: Работает, да.
1: Зарплата, скажем, 10 и плюс, больше?
13: Ну, 9.
1: может быть, смотрите, вы можете, к примеру, когда он закончит свою трудовую деятельность, он может забрать этот пицуим, который Бакупат Гемель, частично, к примеру, у него, он получает пенсию, он сможет эти деньги брать как просто с доходом обычным. То есть, к примеру, он там по 50 тысяч шекелей берет, и это будет суммироваться к его общему годовому доходу, и тогда не платить подоходный налог никакой.
13: То есть это надо как бы индивидуально...
1: Это лучше со специалистом это делать, но, скорее всего, есть инструменты обойти подоходный налог, который он, чтобы не заплатил с этих денег.
13: Поскольку он уже один раз получил, да, пенсию, как бы по максимуму.
1: Если вы говорите, что по максимуму он использовал свой ПТОР, и сейчас он пенсию получает, вы тоже говорите, правильно?
13: Да.
1: Из которой он тоже безналоговый получает, продолжая работать, правильно?
13: Ну да, конечно, да.
1: То есть он все свои налоговые льготы, скорее всего, израсходовал. Но есть некоторые инструменты, как вытащить эти деньги без подоходного налога. Вы читайте, что такое присад пицуим, тоже можно будет сделать.
13: Спасибо большое, все понятно.
1: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Мы подходим к концу. У нас больше нет времени продолжать. Слушатели всегда есть, что приятно. Эльдар, спасибо за помощь всегдашнюю. До встречи через 2 недели, как обычно, в эфире Канрека. Спасибо огромное еще
1: раз. Спасибо, что приглашаете. Ждем. Всем прекрасных выходных, мирного неба. И будьте все здоровы и долгих
2: лет получения пенсии.
1: Как я всем желаю.
2: Спасибо большое. Всего доброго.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. На военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме был похоронен майор резервистской службы Орель Беренсток, 34 лет, житель поселения Ногдим, погибший вчера в Южном Ливане. Второй военнослужащий Цагаля, также погибший в том трагическом инциденте на юге Ливана, старшина запаса Тамир Вакнин, 33 лет, будет похоронен в 19:20 на военном кладбище в Эйлате. Они служили в 2855 полку 55-й десантной бригады и погибли в результате подрыва заминированного здания в деревне Маджель-Зун, которая находится под контролем Цагаля. Да будет их память благословенна. Только что поступили сообщения о как минимум двух атаках израильских ВВС в Южном Ливане. Согласно первоначальным данным, удары были нанесены по деревне Аль-Мансури, которая расположена в западной части Южного Ливана. На кадрах, заснятых на месте событий, видны клубы дыма. Между тем, корреспондент Кан Леран Аарони передает, что в Риме продолжаются прямые переговоры между израильской и ливанской делегациями. Сегодня день мобилизации в десантную бригаду Цагаля. Командующий бригадой полковник Руи заявил в интервью корпорации КАН, что военнослужащие осознают, какая на них возложена миссия. Он, в частности, сказал: каждый раз, когда погибает военнослужащий, это тяжело. У меня нет иных слов, чтобы описать такое. Это крайне тяжело. Но у нас есть вера, у нас есть наша святая дорога. И мы выполняем в высшей степени важные задачи. Мы не защищаем границы другого государства. Мы не защищаем другой народ. Мы защищаем нашу землю. И всем предельно ясно, что в этом и заключается наша цель. Несмотря на всю личную боль, несмотря на всю коллективную боль, потери не заставят нас сложить руки, отметил полковник. Двое жителей Ашкелона, один гражданин Израиля Амушков, другая гражданка Украины Кушниренко, обвиняются в шпионаже в пользу Ирана. Им были предъявлены обвинения в окружном суде Тель-Авива. В ходе следствия выяснилось, что они поддерживали связь с агентом спецслужб режима Аятолл. В их задачи входило в том числе фотографирование различных важных объектов. Офицер следственного отдела полиции Лагов 433 Шимон Атиас вновь обратился к населению с призывом проявлять бдительность и не поддаваться на различные предложения сомнительного характера. За последние два года десяткам израильтян были предъявлены обвинения в шпионаже. Житель поселения Маон Янон Илья Леви был обвинен в том, что полтора года тому назад он застрелил палестинца по имени Оде Аль-Адлин в ходе столкновений, вспыхнувших в Масфер-Ята на юге Хиронского Нагорья. 33-летнему Леви было предъявлено обвинение в окружном суде Бершевы в непредумышленном убийстве. Леви является строительным подрядчиком. Он осуществлял работы, связанные с возведением инфраструктур в новом квартале в региональном совете Гар-Хеврон. По окончании одного из рабочих дней он отдал распоряжение водителю экскаватора проложить дорогу к строительной площадке. К месту прибыли палестинские жители. Когда они стали забрасывать камнями строительную технику, протестуя против того, что дорога проходит по частной земле, Леви выстрелил из пистолета, и выпущенная пуля убила Аль-Адлина. Партия Ликуд обратилась в экстренном порядке к председателю Центральной избирательной комиссии, судье Солбергу, с требованием пересмотреть его решение, которое запрещало наблюдателям на избирательных участках сообщать о партийных активистах, которые еще не проголосовали. По словам представителей партии Ликуд, предвыборный поезд уже в пути, и существенные изменения в избирательном процессе могут запутать тех, кто привыкли к прежнему регламенту. В Ликуде просят Солберга изменить его решение или, по крайней мере, не давать ему ход на предстоящих выборах. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Завтра температура будет обычной для этого времени года. В субботу небольшое повышение температуры, в воскресенье без перемен, в понедельник температура еще повысится. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан-Река». Друзья, как вы наверняка помните, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении, о тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театры, кино, экскурсии, новая музыка, технология, выставки, хай-тек, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, что нас ждет с вами сегодня? С нами сегодня художница Света Шелис. Мы поговорим о ее новой выставке «Хулиганка», которая открывается уже сегодня. Выставка современной вышивки, иронии в искусстве и о том, как через творчество можно говорить на самые разные темы. Также у нас сегодня в гостях Михаил Шур, шеф-повар, владелец ресторана «Чорсу», волонтер и новый репатриант из Узбекистана. Мы поговорим о первом большом гастрономическом фестивале в Хайфе, где он представит узбекскую кухню, а также о его многолетней волонтерской деятельности в поддержку израильских солдат. С нами сегодня Константин Гошана, создатель походного проекта «Крылатый верблюд». Мы узнаем, как любовь к путешествиям превратилась в большое сообщество, где искать самые необычные уголки Израиля и почему иногда лучший отдых начинается всего в нескольких километрах от дома. Так что оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно.

Delta.

0: לא מלונדון, לא מאמסטרדם.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художница Света Шелест, выставка которой под названием «Хулиганка» открывается уже сегодня вечером. Света, добрый день.
2: Привет, здравствуйте.
1: Привет, как твои дела?
2: Просто супер, ну, кроме жары, конечно.
1: Ну да, кроме жары, да, мы всегда так говорим, как твои дела, все хорошо, но жарко, это правда, да. Август,
2: да.
1: Август месяц, деваться некуда, но, наверное, можно радоваться, что все проходит, да, как сказал Шломо Амелех, и это пройдет тоже. Свет, я тебя сегодня пригласила, потому что, во-первых, спасибо, что нашла время с нами пообщаться, потому что уже сегодня вечером открывается твоя выставка. Конечно, мне очень понравилось название «Хулиганка». Давай начнем с этого, потому что там будут работы современной вышивки. Это прекрасно.
2: Спасибо.
1: Расскажи нам об этом. Какие работы, во-первых, где пройдет выставка и какие работы там будут представлены?
2: Выставка пройдет сегодня в городе Реховод. Совсем недавно там открылось новое место. Это кафе вместе с галереей.
1: Угу.
2: И место называется «Минуто». Оно находится на улице Эхадам, 22. И сегодня в 7 вечера там будет открытие моей выставки. Выставка, как ты, Лена, уже сказала, называется «Хулиганка».
1: Прекрасно.
2: По-английски «Траблмейкер».
1: «Траблмейкер», здорово.
2: Да. И куратором выступает замечательная девушка Ира Крохмал, которая и моя подруга, и просто без всякой связи замечательный куратор. И вот она пригласила меня сделать такую выставку. Мы придумали такое название, ну, то есть оно придумалось, на самом деле, само собой, исходя просто, ну, глядя на мои работы, кто сегодня придет на выставку, тот сразу поймет.

0: ирония, и даже если это черный юмор, тоже давайте нам его сюда. Вот, но главное, чтобы было как-то повеселей.
1: Как здорово. Да, надо устраивать самим себе праздник, да, как говорят.
0: Абсолютно.
1: Особенно в такие непростые времена, потому что, знаешь, люди как-то иногда ждут. Я часто это говорю, ты знаешь, но я поняла это для себя тоже. То иногда ждешь, вот у тебя плохое настроение, ты ждешь, чтобы оно стало хорошим, да, чтобы у тебя поднялось настроение. А иногда ты можешь сам себе его поднять. Да, то есть, так сказать, не ждать, когда кто-то придет и поднимет тебе настроение. И у каждого, свои способы. Свет, давай поговорим о вышивке, потому что, ну, не часто встречаешь, да, конечно, работы, и тем более, что такое современная вышивка, да, то есть, когда ты говоришь, что такое современная вышивка, и почему, как это стало твоим главным способом самовыражения, да, то есть, какой путь ты прошла, почему именно вышивка?
0: Конечно, давай. Ну, во-первых, я из семьи художника, и вся моя семья разные, очень интересные художники, каждый в своей области. Я когда приехала в Израиль, я начала сразу заниматься искусством, и в какой-то момент я поступила в Шинкар на отделение мультиотраслевого искусства и стала, значит, выбирать свой путь, какой конкретно медиум мне больше всего нравится. И мне всегда нравился текстиль и все, что связано с тканями и с нитями, а также мне очень нравилась графика. Вообще, у меня специализация была художник-гравер в Шинкаре. То есть у меня такая очень твердая, хорошая линия, твердая рука. И я все искала, как это объединить. И оно в какой-то момент очень как будто бы само собой объединилось у меня в вышивку. Вдруг какой-то один из рисунков я решила вышить. И так мне это дело понравилось, что так все пошло и пошло. Около 15 лет уже я занимаюсь, чуть меньше, занимаюсь именно только исключительно вышивкой.
1: Что ты говоришь?
0: Но вышивкой необычной, а именно провокативной.
1: Провокативной, потому что ты хулиганка.
0: Да. Ну, естественно, мы это же выяснили, конечно. И дело в том, что тут есть очень интересный момент из-за того, что вышивка, она как традиционное ремесло воспринимается как ремесло хороших девочек, которая сидит дома, вышивает себе приданное, и она очень-очень-очень хорошая девочка. А тут приходит одна хулиганка, которая говорит: нет, я сейчас возьму вышивку в совсем другое место.
1: Как ты красиво обыграла эту тему.
0: Да. И на самом деле я занимаюсь темами, как я сказала, довольно провокационными. Очень часто это эротика, разные там всякие 18+. Часто это какой-то политический, социальный контекст, потому что без этого, конечно, мы в Израиле никогда не обойдемся. Нет, вот, ну, в целом, вот так просто взять что-то из одного места, привычного, и переместить его, просто перевернуть с ног на голову и переместить совсем в другой контекст.
1: Да, ты знаешь, это интересно, потому что такой выход из зоны комфорта, как принято говорить, да, наверное, не только твоей, но и также и людей, да, то есть мы привыкли, действительно, как ты и сказала, вышивка — это что-то такое спокойное, привет, ты сидишь у окна, красная девица, да, и вышиваешь себе приданное, да, это слово, которое я давно не слышала, да. А тут, значит, эротика, да, вышиваешь эротику. Это или какие-то политические темы, это интересно. Скажи, а где еще ты выставляла свои работы на протяжении лет? Потому что ты говоришь, что 15 лет ты занимаешься именно вышивкой, и мне интересно также, как люди это воспринимают, потому что, смотри, я не знаю, как было в Израиле, там, я не знаю, мы приехали сюда 35 лет тому назад, я не знаю, как оно было 50 или 60 лет тому назад, но в Советском Союзе вышивка, я тоже помню, как я девочка, да, нас тоже учили вышивать там платочки и так далее.
0: Да.
1: Поэтому для нас это как-то, ну, понятно, да, это ремесло. А как воспринимают вот люди, которые здесь родились, да, коренные израильтяне?
0: Ну, по моему опыту воспринимают очень хорошо из-за того, что я живу в Иерусалиме и занимаюсь провокативной вышивкой и выставляюсь в том числе именно в Иерусалиме. Мне очень интересен этот контраст между религиозным, очень религиозным городом в последнее время и моими вышивками. Для чего? Ну, мне для этого тоже в том числе очень важно выставляться именно ну, в своем городе, mm-hmm. в Иерусалиме, mm-hmm. чтобы как-то поддерживать баланс.
1: Конечно. Не все в Тель-Авиве. Я тоже стараюсь, да. Мои слушатели знают, я стараюсь как можно больше говорить о том, что происходит не только в Тель-Авиве, потому что в Тель-Авиве действительно много происходит, но у нас есть

0: еще города, которые мы любим?
1: Да, в Иерусалиме у меня были в последнее время выставки в разных интересных помещениях. Например, было в Иерусалимском доме качества. У меня персональная выставка как раз ровно год назад в эту же дату, как ни странно. Это была выставка, которая называлась «Тихие игры». Она вся была посвящена детству и детским игрушкам, и детским воспоминаниям. Тоже очень интересная, глубокая тема. Ну и, конечно, все тоже вышивка. Также я выставлялась, например, но это были не персональные выставки, а общие, в Тель-Авивском доме художника на Аль-Хариде, из больших, в музее Ришон Лициона. Тоже была у нас классная выставка групповая.
0: Здорово.
1: Ну и так, да. Тут и там.
0: Тут
1: на
0: и
1: самом
0: там.
1: Деле перечислить сложно, потому что я думаю, около 30 выставок за это время я приняла участие, как групповые, так и персональные. Действительно,
0: слушай,
1: довольно
0: много.
1: Слушай,
0: ну это здорово. Я хочу тебя спросить, как вот на этой выставке, о которой мы говорим, которая открывается сегодня, во-первых, до какого числа она простоит, да, но я всегда, также всегда говорю нашим радиослушателям, очень здорово приходить на открытие, потому что тогда ты можешь пообщаться с художником, есть какая-то праздность такая, да, поэтому это всегда
1: конечно.
0: Здорово прийти на открытие, но если не получается, да, то до какого числа можно прийти?
1: Ну, во-первых, присоединяюсь, всех приглашаю и жду на открытие, потому что это, конечно, будет классное событие, и веселое, и музыка, и общение, и друзья, и так далее. А выставка будет висеть около 3 недель. То есть в ближайшие 3 недели точно можно будет приехать и ее посмотреть. И, кстати, можно будет купить тоже работы по весьма демократичным ценам.
0: Очень здорово. Свет, скажи, пожалуйста, какая главная тема этой выставки и какая работа для тебя вот такая самая личная, если ты можешь об этом рассказать нам немножко, чтобы мы представили?
1: Из-за того, что это новое, открыли новое пространство, вот эта галерея, кафе «Минуту», из-за того, что это вместе с кафе, вместе с кафетерией, я выбрала тему еды основной для этой выставки. И вообще, я очень люблю в своих работах поднимать, обыгрывать тему еды, потому что я считаю, в основном это такая получается очень грань между едой и эротикой, что-то такое очень интересное объединение. Вот, я подумала, почему вообще меня так привлекает тема еды в своих работах. И я подумала, что это как будто как играть с едой, как нам в детстве говорят, не играй с едой.
0: Да.
1: Вот, а я как, опять же, как хулиганка, говорю, ну, ребята, я уже выросла, теперь я могу играть с кем захочу, в том числе с едой. И вот поэтому основная тема, наверное, это тема еды на этой выставке. А основная работа, ну, на самом деле, конечно, такого нет, потому что все работы классные,
0: любимые. Ну, это же основная, какая такая, которую ты считаешь, может быть, самой личной или самой провокативной. То есть, если я приду вот сегодня на выставку, например, да, на что особенно ты бы хотела, чтобы я обратила внимание, я или кто-то другой?
1: Ну, у нас приближается наш один из любимых праздников Рош ха-Шана. И на самом деле на этой выставке будет несколько работ, которые посвящены Хагэ Исраэль, израильским праздникам. И одна из вышивок, например, это такой очень здоровский гранат, который символизирует, значит, символ приближения этого праздника. Вот рекомендую обратить внимание на эту серию. А также там есть интересные всякие другие праздники обыграны.
0: Да, это здорово. Свет, скажи, пожалуйста, а какие планы на будущее? Что бы тебе хотелось, так если помечтать на секундочку?
1: О, ну, конечно же, быть министром культуры Израиля.
0: А, супер. Мне кажется, прекрасная мечта. Прекрасная мечта. И что бы ты сделала тогда?
1: Ну, во-первых, я бы помогла всем-всем-всем художникам, ну, всем, чем смогла. По бюджету.
0: Да. Тяжело художникам быть в Израиле?
1: И тяжело, и очень интересно.
0: Да, интересно, потому что здесь всегда все так бушует, да, наверное, это такой материал для художников.
1: Это правда, ты вот без темы здесь не останешься, точно.
0: Так что тебя вдохновляет больше всего?
1: Больше всего меня вдохновляет просто красота этого мира. Просто ходить, смотреть и кайфовать. Даже в какие-то тяжелые времена вот эту сохранять искорку веселья,
0: жизни.
1: Довольства и жизни, да. Да, какой-то витальности.
0: Да-да-да, витальности, да, сохранять искру жизни. Да, ну что ж, пожелаем это тебе, нам и всем нашим радиослушателям. Художница Света Шелест. Выставка сегодня под названием «Хулиганка» открывается в Рыховате. Свет, большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо,
1: пока.
0: Всего хорошего. Lo bali ta lovi, lovi as. 2, 3.

0: Okay, Kat?
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня шеф-повар, владелец ресторана «Чорсу», волонтер и новый репатриант из Узбекистана Михаил Шур. Михаил, добрый день.
2: Добрый день, Лена. Как пожелаете?
1: Очень хорошо, спасибо. Я очень рада, что ты сегодня с нами. Миш, я знаю, что ты участник первого большого гастрономического фестиваля в Хайфе, который пройдет в этом месяце. Во-первых, это меня очень радует, ты знаешь, потому что в Тель-Авиве всегда очень много чего происходит, и я всегда стараюсь также рассказывать и общаться с людьми, которые предпринимают разные интересные действия и дела в других странах, и, конечно же, наша северная столица Хайфа. Давай поговорим немножко об этом гастрономическом фестивале, большом гастрономическом фестивале, который пройдет в Хайфе.
2: Ну, насчет этого фестиваля могу рассказать то, что я лично узнал о нем попозже, практически неделю назад, когда была первая реклама. Это ребята из организации Элли Леви, которые занимаются именно этими же фестивалями и в Тель-Авиве. Это ИТ-фестиваль Тель-Авив. Это фудтрак Иерусалим, кажется, он так называется. Ты знаешь, вот они стали организаторами этого фестиваля в Хайфе. Мэрия Хайфа с организацией это закрыли их. И вот когда мы узнали, мы захотели поучаствовать.
1: То есть вы обратились и вас приняли на этот фестиваль?
2: Ну, как сказать... Последний вагон залезли.
1: Последний вагон, да, запрыгнули вот в последний вагон. Да, надо сказать, что это...
2: Как девушка сказала, дака тыщим, никуда тыщим.
1: Дака тыщим, да, на 90 минуты. Да, скажем, что это в течение 3 дней на огромной площадке соберутся десятки шеф-поваров ресторанов и гастрономических стендов со всей страны. Это пройдет в Хайфе, и надо сказать, что среди участников, ты знаешь, очень серьезные люди, да, такие как Исраэль Арони, Моши Крот и Гай Гамзо, и все блюда будут продаваться по цене до 45 шекелей. Это очень здорово, потому что тогда, то есть, да, очень часто в этих ресторанах все очень дорого, да, но по такой цене это будет открыто для многих.
2: Да, я слышал об этом. Если я тебе могу честно сказать, я, кроме Исраэля Арони, других поваров вообще не знаю.
1: Ну, это хорошее. Ну, смотри, Арони самый известный, наверное, у нас. Но вместе с тем, скажем, конечно, что фестиваль пройдет с 11 по 13 августа на площадке у стадиона Сами Офер. Миш, расскажи нам, что ты будешь, какие блюда ты будешь подавать на этом фестивале?
2: Ну, как участник данного фестиваля, мы решили, что будем подавать... То, что мы готовим уже 3 года нашим солдатам, это обязательно будет плов. Без него никак. Мы все-таки из Узбекистана.
1: Ну да.
2: Национальная еда наша.
1: Это
2: семейная еда. То есть это обязательно будет плов. Будет самса узбекская.
1: А что это такое?
2: Самса – это запеченное мясо.
1: А, точно.
2: И получается, кстати, есть тоже такой же стенд, но марокканский самуса. Они будут делать это. И плюс у нас будут манты. Это на полу, это как
1: гиоз. Манты, да, конечно, конечно. Слушай, мы сейчас поговорим о твоей работе, о твоем волонтерстве с солдатами, потому что тебя, собственно, очень многие знают, потому что ты объездил всю страну, да, со своим пловом, кормя солдат. Но давай перед тем, как мы перейдем к твоей деятельности... Скажи мне, вот секрет, без которого плов никогда не получится. То есть, конечно, я не прошу тебя рассказывать свои профессиональные секреты, но вместе с тем, для наших радиослушателей, может быть, какой-то маленький такой секрет, который поможет им приготовить их плов вкуснее.
2: Секрет здесь один. Много масла, но не все готовы так его кушать.
1: Да, тогда получается не кошерно, если это плов с мясом.
2: Нет. Масло растительное.
1: Масло растительное.
2: Или животного жира. Это, то есть, нет такого. Это не сливочное масло. Если у тебя будет много-много масла, у тебя будет очень самый-самый вкусный плов.
1: Тебе будет вкусно. Тебе будет вкусно. Да, скажи, слушай, ты знаешь, я думаю, что это радует, что на таких фестивалях больших, и действительно, как ты сказал, в Тель-Авиве это часто проходит, и мы рады, что это сейчас будет и в Хайфе. На таких фестивалях не часто представлена вот именно кухня стран, из которых мы приехали, да, будь то украинский борщ, например, или русские блины, или что-то такое, и, ну, я не знаю, мне кажется, это важно, чтобы была представлена также наша кухня, как ты считаешь?
2: Если брать кухню бывшего Советского Союза, то да, практически вообще и она отсутствует. Я тебе даже могу сказать по секрету, что и здесь она практически отсутствует. Мы вот последние, которые зашли, которые мы сказали, ну, ребята, ну, у нас
1: надо,
2: много.
1: Надо представителей, да, представителей репатриантов.
2: Да, ну, они, не, есть другое. Есть часть культуры, которая зашла на рынок еды Израиля, вот в общепит, это грузинская хачапури, и, и вот это хачапури знают все, и, кстати, не секрет, хачапури есть во всех этих фестивалях. Они, нельзя сказать, что они обделяют, они же хачапури ставят. Ну, то есть...
1: Ну да.
2: Советский Союз есть, представитель халави.
1: Ты прав, да, грузинская кухня вошла в израильский рацион, назовем это так.
2: Да, поэтому нельзя сказать, что не присутствует. Присутствует, но только хачапури. А плов, хотя бухарская община очень большая, такие блюда я еще ни разу не видел.
1: Да, ну поэтому это хорошо, что ты там будешь 11 по 13 августа, опять же скажем, стадион Сэмми Офер. Скажи мне, что для тебя важнее, чтобы люди попробовали что-то новое или чтобы вспомнили вкус детства? Потому что для меня, вот честно скажу, для меня плов — это вкус детства. Хотя мы приехали из Москвы, но у нас была семья, то есть родственники, которые жили в Узбекистане, когда они к нам приезжали, дядя Гриша всегда готовил плов, и это было такое, знаешь, это было очень торжественно, да? То есть это было не просто еда, да, это была целая церемония. Да, то есть это была какая-то радость в доме. Вот, поэтому для меня это также вкус и воспоминания детства. А что для тебя важнее, чтобы люди попробовали что-то новое или чтобы также вспомнили вот это детство свое или какую-то прошлую жизнь?
2: Давай сейчас я волонтерскую часть свою сразу тихо, легонько пройду.
1: Ну-ну.
2: А я когда начал ездить по базам, я тебе могу сказать, что 80% израильтян даже не знакомы с этим блюдом. Даже если... сказать, что это представлено в бухарской кухне и все такое, они не знакомы. То есть получается здесь у нас больше знакомства, чем воспоминания. Воспоминания 15-20% людей. То есть это нет такого. Это, ну, нет, это не эта кухня, которая знакома. Из-за того, что опять-таки из-за главного секрета много-много масла, и они не готовы есть много-много масла, и вот получается, что эта кухня не распространена. Пока есть такая культура. Хотя узбекская кухня на сегодняшний день, за последние 15 лет, очень быстро ворвалась в американский рынок. Может быть, как тренд.
1: Серьезно?
2: Откуда придет сюда, что-нибудь такое.
1: Да, интересно. Миш, ты знаешь, вот мы до нашего разговора, я знаю, что ты уже много, то есть много времени ездишь по базам и кормишь солдат в рамках да, волонтерства твоего, и многие тебя знают из-за этого, но ты знаешь, я последние месяцы не следила, и поэтому до нашего эфира я тебя спросила, Миш, ты когда последний раз был у солдат, ты сказал 2 недели тому назад, то есть ты продолжаешь эту деятельность, несколько слов об этом, куда ты ездишь, кто тебе помогает, как тебя встречают солдаты?
2: Солдаты очень... солдаты в последнее время вообще готовы встретить любого, потому что очень тяжело с этим, потому что это долгая война, они уже устали.
1: Да, конечно.
2: Это в радость. Это вначале было много, они отбивались от нас, они говорили, ей нам ничего не надо.
1: То есть многие приезжали, да, помогать, передать какую-то еду, да, более домашнюю, не то чтобы не кормят солдат на базах, да, конечно же, кормят, но все-таки домашняя еда или такая более вкусная, этого, как правило, нету. И действительно, вначале было очень много, а сейчас уже меньше, да, ты говоришь?
2: Сейчас вообще нет. Сейчас это вот этот момент, и они готовы встретить любого, они готовы даже... делиться продуктами, они им без разницы. Либо кто-то пришел и дал им вот эту чуточку тепла. Мы готовим плов на костре и все такое.
1: Ой, как здорово.
2: Да. Они это видят, смотрят.
1: И ребята рады, да?
2: Они рады. Ну, сейчас вместо того, чтобы это, надо тоже о них подумать, потому что война не закончилась.
1: Конечно.
2: У людей моральных сил уже
1: вот.
2: Все меньше и меньше.
1: Да. Да, и ты знаешь, еда, мне кажется, особенно в такая, может быть, домашняя, или как, такая еда, которая делается с любовью, да, направлена с любовью к человеку, это не только пища для тела, да, это духовная пища тоже, да. Хотя мы, как правило, разделяем и говорим, что духовная пища, это там что-то другое, но мне кажется, вот в этой еде, да, когда ты подаешь человеку тарелку с едой, которую ты приготовил именно для него, и делаешь это с любовью, это также духовная пища, это тебя обогащает, да, дает тебе силы и мотивацию.
2: Ну, я менее религиозный и менее духовно подкованный человек.
1: Не, но я имею в виду духовно не в религиозной, не с религиозной точки зрения. А это просто дает тебе силы, да, не только физические.
2: Да.
1: А
2: не, просто... ну это внимание, это как современные люди говорят, это эмпатия.
1: Эмпатия, да, точно. Да, ну что ж, да, ну что ж, будем надеяться, что эмпатии хватит на всех, и что все, у всех будет эмпатия друг для друга, потому что это, конечно же, очень важно. Ну что ж, Миш, мы тебе желаем удачи на фестивале, на гастрономическом большом фестивале в Хайфе, который пройдет с 11 по 13 августа. Михаил Шур, шеф-повар, владелец ресторана Чорсу, волонтер и новый репатриант из Узбекистана. Большое тебе спасибо и удачи.
2: Приходите попробовать.
1: Спасибо, спасибо. Всего хорошего.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы вернулись к нам. И мы продолжаем нашу программу «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. А с нами сегодня Константин Гошана, создатель походного проекта «Крылатый верблюд». Костя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Костя, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что про крылатый верблюд я слышу, ну, буквально от всех, да, все мои друзья, там, знакомые и так далее уже ходили с вами в походы. Я до сих пор не добралась, все никак не получается, но надеюсь, может быть, когда-нибудь это получится. Давай расскажем немного нашим радиослушателям, кто с вами не знаком. Что это за проект «Крылатый верблюд», который прекрасно так называется еще, да? То есть ты сразу себе представляешь этого верблюда и почему он крылатый. В чем идея проекта и чем вы занимаетесь?
1: Да. Ну, проекту уже скоро будет 10 лет. Вот в сентябре будет годовщина, так что проект не новый. Ну, изначально это задумывалась такая промо-акция, когда у нас еще были в Израиле туристы, и я был уверен, что я буду водить туристов, а это будет по выходным вот так гулять.
0: То есть идея была проводить экскурсии, то есть ты, да, решил проводить экскурсии для туристов. Ты закончил курс гидов, да, наверняка?
1: Да, да, я как раз закончил курс гидов, искал как название, вот подвернулась история с крылатым верблюдом. Это был такой вымпел, который когда-то был здесь на международной выставке. Они тоже искали название, логотип, и в какой-то момент, когда там все страны вокруг, там, в основном арабские, сказали, что они поедут только когда у верблюда вырастут крылья.
0: Что еще раз?
1: Искали, была всемирная выставка в Намале, в Тель-Авивском, и тоже искали идею для лога, для вымпела какого-то. И когда все страны вокруг заявили, что там арабские в основном, что они поедут только когда...
0: У верблюда будут крылья, да? И ты решил назвать это?
1: Нет, они тогда сделали это. Знаменитая история. И когда-то стоял даже такой памятник такому верблюду.
0: Крылатому.
1: Да, да. Ну и следопыты тоже носили в Израиле. У них на палетах были верблюды крылатые. В общем, это такая не ново. Идея мне тогда понравилась, как надо было придумать какое-то название. В общем, так оно и пошло.
0: Крылатый верблюд. Да, мне нравится это название. Наши радиослушатели также знают, что я всегда обращаю внимание, как, какие названия люди выбирают для своих проектов, организаций, выставок и так далее. Окей, Кость, так расскажи, начались, да, то есть ты хотел водить, так сказать, да, делать экскурсии для туристов, потом туристы пропали, скажем, что мы с тобой сейчас говорили, да, до эфира, я тебе сказала, ну, Кость, туристов у нас немного, только последние несколько лет, ты сказал, ну, ты что, не помнишь, что еще была корона? И действительно, столько всего прошло. Я, конечно же, помню, просто столько событий. И не все они положительные, да? To say the least, как говорится на английском. И поэтому, да, еще же была корона, да? То есть, действительно, очень много лет, мало туристов. И что ты решил тогда?
1: Ну, во-первых, я как человек, работающий в офисе, то, что я делал каждые выходные, это всегда. Я если не гулял на выходные, то для меня неделя, в общем, была потерянной.
0: То есть ты всегда то есть как ты проводишь выходные, ты всегда идешь в экскурсии?
1: Я всегда куда-то уезжал на выходные. Это было такое органичное продолжение образа жизни, который у меня был, когда я работал в офисе. В общем, я начал водить по выходным, в надежде, что посреди недели я буду водить туристов. Ну вот, собственно, эти выходные теперь переросли в такой проект, и уже 10 лет каждые выходные мы куда-то ездим. Раньше это было только по Израилю, теперь иногда за границу.
0: А, серьезно, и в основном это израильтяне русскоязычные, да?
1: Да, в основном публика русскоязычная. Угу. Я понял, что содержать такой проект на двух языках – это слишком сложно.
0: Угу, угу. А кто к тебе приходит? Смотри, потому что я знаю, как я и сказала, знаю очень много знакомых так моего возраста, да, полуторное поколение, которое приходит. А есть люди более старшего возраста или, может быть, семьи с детьми?
1: Да, приходят всех возрастов. Ну, контингент меняется. Когда начинали, много приходило. Вот были годы, когда с Москвы, например, много приходило ребят. Было много репатриантов, особенно когда шли такие волна была после Крыма.
0: То есть познать страну ногами, так сказать, да?
1: Да, конечно. И были периоды, когда было много таких иностранных рабочих, которых приходили. Получается, филиппинцев даже иногда.
0: Кость, скажи, пожалуйста, а вот, да, ты говоришь, что много было ребят из МАСы, да, которые приехали в Израиль по программе МАСА, новых репатриантов, да? Что чаще всего поражает людей, да, которые первые идут с тобой в поход или на экскурсию? Вот что их поражает в Израиле? Что люди говорят, какие прекрасные места, да? Вот есть что-то такое?
1: Ну, во-первых, многие представляли Израиль как пустыню, поэтому...
0: До сих пор, да?
1: Да. Многим вообще не представляли, что в этой стране есть практически столько климатических зон, и снег может быть зимой, и пустыня одновременно. В общем, тут нет таких выходных, чтобы нельзя было куда-то поехать. Это, конечно, такое идеальное место. И все в радиусе доступном.
0: То есть поражает людей то, что здесь, что здесь такая разновидность, да, природная, да?
1: Да, у нас огромное разнообразие.
0: Да, хотя страна такая маленькая.
1: На таком маленьком пятачке. Мертвое море, средиземное, красное.
0: А что людям нравится больше всего? Ну, я уверена, что в Иерусалим, да, конечно же, все тянутся.
1: Ну, это туристы, это, конечно, такой хайлайт. Хотя Иерусалим любят и израильтяне.
0: Ну, конечно.
1: Особенно русскоязычные, это все. Ну, во-первых, все очень зависит от сезона. Весной как бы выезжают все, даже самые ленивые, потому что все цветет.
0: То есть даже самые ленивые весной готовы идти в поход или на экскурсию?
1: Да, когда все цветет, все выползают. Там звездопад, все выползают. Есть какие-то медийные поводы, которые заставляют людей как-то выйти.
0: Например?
1: Ну, вот сейчас звездопад — это такой медийный повод, о нем говорят.
0: Минуточку, расскажи немножко, мы не знаем, расскажи нам немного.
1: Персиды у нас каждый год, начиная с середины июля и пик всегда в августе. Есть метеорный поток персид, который Земля проходит, и вот, можно наблюдать.
0: А где, а куда? Мне кажется, что всегда едут в пустыню наблюдать, да, за метеоритами?
1: Ну, у нас с каждым годом все больше засветки, поэтому если кто-то хочет увидеть Млечный Путь и увидеть звезды, то желательно, конечно, уехать куда-нибудь в Негев, за Мицпе-Рамон.
0: В пустыню? Ну, так жарко. Да. Кость, как можно ехать сейчас в пустыню?
1: Да нет.
0: Не жарко?
1: Году, во-первых, нам повезло, ночи очень холодные.
0: В пустыне?
1: Да. Было 17 градусов, я не помню, когда за последние 10
0: что
1: лет.
0: Что ты говоришь?
1: По ночам было 17 градусов, это редкость. Для июня, июля. Так что грех жаловаться, в этом году зима нас лето щадит. Во-вторых, да, это и возможно только летом, это лучше Млечный Путь, и зимой, когда у тебя 9 градусов или 8 там где-нибудь там.
0: Когда ваш ближайший поход или экскурсия?
1: Ну, во-первых, у нас приближается пик звездопада, это как раз через неделю.
0: Через неделю?
1: Да, он в среду. Там несколько дней пика, поэтому...
0: И можно присоединиться, да, еще и вы едете, да, с ночевкой?
1: Да. Звездопад, это нет смысла приезжать без ночевки, потому что пик обычно там по часу ночи, где-то по 12-2 ночи. Я думаю, что в этом году будет много людей в пустыне, не только на русскоязычных, потому что они едут. И были годы, когда это было очень популярно, не очень везло в плане Луны последние годы, но в этом году все совпало. И выходные, это выпадает на выходные практически. И Луна, нет Луны, поэтому всю ночь можно любоваться.
0: Любоваться, да, звездопадом. Скажи, пожалуйста, Костя, если надо было, вот если, например, да, вот к тебе пришли люди и сказали, у нас сейчас один день, да, вот у нас мы за один день, ну, мы не можем посмотреть весь Израиль, да, но хотя бы что-то мы можем увидеть. Что бы ты им показал?
1: Ну, Израиль всегда ассоциируется с Иерусалимом, поэтому вряд ли кто-то пропустит шанс побывать в Иерусалиме, потому что это всегда...
0: То есть ты бы взял людей в Иерусалим?
1: Ну, наверное, надо, конечно, начинать с Иерусалима, некоторые там... Даже совместить это сложно, потому что это настолько...
0: Ну да, конечно, потрясающе, да, город, который тебя потрясает, конечно. Костя, несколько слов о тебе. Я знаю, что ты работал программистом очень много лет, и в хай-теке, и потом, да, как ты сказал, прошел курс гидов, стал водить туристов, и сейчас это твоя главная деятельность, да, то есть ты уже не работаешь в какой-то компании, не в офисе, не программируешь. Расскажи нам немного об этом. этом переходе, потому что это не само собой разумеется, да, люди рвутся, чтобы работать в хай-теке, а ты ушел, чтобы быть экскурсоводом.
1: Ну, тогда, да, это было странно, сейчас, наверное, не до меня странно.
0: Нет, это не то, чтобы это странно или не странно, это просто необычно, все, что необычно, нам интересно.
1: Вот, потому что были как раз годы пика, как...
0: Хай-тека.
1: Все, наоборот, стремились туда, да. Ну, в какой-то момент многие ощущают, что уже себя не могут заставить сидеть у компьютера. В общем, это был мой случай, поэтому я, когда один из проектов, в котором я работал, должен был закрыться, я сказал, что все, я
0: ты не возвращаюсь.
1: Он продержался, там должны нас были увольнять, это продлилось еще больше полутора лет. И как раз это дало мне возможность отучиться, в общем-то.
0: И стать гидом.
1: Да, да, да, да.
0: И ты рад ему этой такой серьезной перемене? Судьбоносной, можно сказать, судьбоносная перемена в жизни, да? Потому что род деятельности, он влияет на всю нашу жизнь.
1: Ну, всегда человек, если он получает удовольствие от того, что делает, то лучше, чем заставлять себя работать. Это как,
0: точно. Если есть возможность, конечно, такая. Ты получаешь удовольствие?
1: Да, безусловно. Ну, выпали непростые годы. Я не знаю, сколько гидов останется после того, как эти войны закончатся.
0: Да, конечно, это не просто. Да, и мы слышим об этом, да, что ребята и как бы мужчины, женщины, которые работают гидами, экскурсоводами, очень тяжело, потому что то война, то закрыто, то эпидемия, то еще что-то.
1: Ну да, последние годы приходится быть креативным. Сложно. Вот, и чувствуется, что мало того, что нет туристов, в общем-то, и...
0: Да, и здесь не просто, да.
1: И многие чувствуют, что многие уезжают.
0: Ну, мы надеемся, что вы прорветесь на крыльях крылатого верблюда. Кость, где вас найти? То есть наверняка в соцсетях, да, странички?
1: Да, можно в Гугле, в Фейсбуке, крылатый верблюд, в общем-то.
0: И есть вся информация.
1: Найдете, конечно.
0: Ну что ж, Константин Ошана, создатель походного проекта «Крылатый верблюд». Желаем удачи, всего хорошего.
1: Спасибо.
0: Спасибо,
1: что позвонили.
0: Всего хорошего, до свидания.
1: Счастливо.

0: Два в одном с Леной Русовской.
1: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Амир Шмуэли. Я прощаюсь с вами, но только до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Спасибо, что были с нами сегодня, друзья. Я желаю вам вдохновения, новых открытий, ярких впечатлений и людей, рядом с которыми хочется улыбаться. Здоровья, мирного неба и всего самого хорошего. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Мужчина в возрасте 70 лет скончался от нильской лихорадки. Всего с начала текущего года в Израиле было зафиксировано 10 случаев заражения. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения и Министерства окружающей среды. Трое зараженных по-прежнему госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Между тем, в Израиле впервые были выявлены комары-носители нильской лихорадки. Речь идет, в частности, о центре страны, включая Тель-Авив, Тайбе, Тиру, Калансуа и региональный совет Лев-Ашарон. Об этом сообщает корреспондентка КАН Михаль Вассерман. Поступили сообщения о том, что сегодня утром было обнаружено тело Эльдара Даяна, который считался пропавшим без вести. Корреспонденты корпорации КАН сообщают, что в убийстве подозреваются двое его друзей. Они задержаны. Полиция обратилась в суд с просьбой продлить их арест. На открытой местности в Верхней Галилее возле кибуца Ифтах были обнаружены сотни артиллерийских снарядов Цагаля. Местные жители сообщили о том, что эти боеприпасы находились без присмотра около 10 дней с того момента, как подразделения Цагаля покинули данный район. Реакции армейского командования на эту информацию пока не поступало. Об этом сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг. За последние несколько месяцев Цагаль обнаружил тысячи объектов террористической инфраструктуры Хизбаллы в деревнях в Южном Ливане. Корреспондентка КАН Кармела Менаше передает, что, среди прочего, были обнаружены командно-штабные пункты, наблюдательные позиции, пусковые ракетные установки и склады с многочисленными боеприпасами и самыми разными видами оружия. Источники в Цагале подчеркивают, что Хизбалла контролирует многие деревни на юге Ливана и размещает свои объекты в гуще гражданского населения. Как мы уже передавали ранее, на военном кладбище на горе Герцеля в Иерусалиме был похоронен майор резервистской службы Арель Беренсток, 34 лет, житель поселения Ногдим, погибший вчера в Южном Ливане. Второй военнослужащий Цагаля, также погибший в том трагическом инциденте на юге Ливана, старшина запаса Тамир Вакнин, 33 лет, будет похоронен в 19:20 на военном кладбище в Эйлате. Они служили в 2855-м полку 55-й десантной бригады и погибли в результате подрыва заминированного здания в деревне Маджель-Зун, которая находится под контролем Цагаля. Да будет их память благословенна. Сегодня день мобилизации в десантную бригаду Цагаля. Командующий бригадой полковник Руи заявил в интервью корпорации КАН, что военнослужащие осознают, какая на них возложена миссия. Он, в частности, сказал: каждый раз, когда погибает военнослужащий, это тяжело. У меня нет иных слов, чтобы описать такое. Это крайне тяжело. Но у нас есть вера, у нас есть наша святая дорога. И мы выполняем в высшей степени важные задачи. Мы не защищаем границы другого государства. Мы не защищаем другой народ. Мы защищаем нашу землю. И всем предельно ясно, что в этом и заключается наша цель. Несмотря на всю личную боль, несмотря на всю коллективную боль, потери не заставят нас сложить руки, отметил полковник. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура будет обычной для этого времени года. В субботу небольшое повышение температуры, в воскресенье без перемен. В понедельник температура еще повысится. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Канрека.
3: Безалаберным, беспечным и легкомысленным я был всегда, говорит мой собеседник. Я никому не рекомендую такой образ жизни, но к 70 годам убедился, что именно так нужно жить. Только разгильдяи и шуты гороховые составляют радость человечества. Еще одна цитата, которую говорила моему гостю бабушка. Гаренька, каждое твое слово лишнее. У нас в эфире Игорь Миронович Губерман. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, Танюша, очень рад вас видеть.
3: Ох, как взаимно. Мы с вами много говорим по телефону, в эфире. Вы были у меня в ночном эфире много лет назад. Это был 2017 год. Время идет. Гаренька, слово ваше лишнее или все-таки горькомания продолжается?
4: Да я думаю, что все-таки лишнее. Я все время бабушку вспоминаю.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Почему она вообще так говорила? Так разбрасывались и ничего не боялись уже тогда, когда она вам это сказала?
4: Вы знаете, нет, я просто много говорил глупостей по молодости. Вырос и продолжал их говорить. Пока еще продолжаю.
3: И продолжаю, да, что характерно. Вообще, если выстраивать наш сегодняшний эфир, есть очень много вопросов. Понятно, моих. Очень много вопросов от наших радиослушателей, которые знают, что вы у нас будете, вы наш гость. И многие пытаются вместе с вами совершить путешествие в вашу молодость. И правда ли, что ваш папа, который хотел, чтобы вы выросли порядочным человеком с порядочной профессией, которую, в общем, вы и получили в МИИТе,
4: да,
3: знаменитом,
4: да,
3: как говорил вам: Гаренька, тебя посадят быстрее, чем ты этого захочешь.
4: Да, папа это говорил. Причем он это говорил, когда у меня друзья собирались в назидание им всем, потому что были всякие диссиденты, отказники. И, в общем, я с хорошими людьми общался.
3: Не сомневаюсь. Как это начало происходить? Вы, учась в школе, тогда еще к этому не пришли. Это все началось уже гораздо позже.
4: А я, вы знаете, я лет до 20 был абсолютно советским идиотом. Абсолютно просто. Я был
3: Начало было хорошее, советским. Дальше
4: коммунистом, комсомольцем, коммунистом я не был. А потом я познакомился с хорошими людьми, и на самом деле я очень обязан всем, что во мне есть, вот хорошим людям, с которыми я познакомился, прежде всего с Сашей Гинзбургом. Вот, а мне уже было много лет.
3: Он
4: выпускал уже
3: журнал, известно.
4: Журнал «Синтаксис»,
3: да,
4: он издавал, да.
3: Совершенно верно.
4: Вы знаете, вот весь второй номер «Синтаксиса» — это ленинградские поэты, я их привез. Я был в командировке служебной, но все время потратил на вот собирание стихов. Уже много лет спустя я узнал, что у меня была такая... Полагали, что я стукач. И приехал собирать стихи.
3: Лев КГБ букв этих, да?
4: Да.
3: Понятно. Почему?
4: Ну, потому что ходит человек по разным людям.
3: Говорит...
4: Говорит, Бог знает,
3: лишние
4: что.
3: Слова.
4: Совершенно так. Точно, да. Собирает стихи, но стихи-то они все давали.
3: Тем не менее.
4: Да. Так что все было хорошо.
3: Когда стали появляться то, что вы до сих пор называете словом «стишки»?
4: Угу.
3: Не стихи, не творение, не стихотворение. Вы ваши гарики называете «стишки». Почему?
4: Ну, конечно, «стишки».
3: Ну, почему?
4: Во-первых, они лаконичные, коротенькие. Во-вторых, у меня мышление тоже
3: лаконичное,
4: коротенькое, главным образом, курсе. И вот поэтому я их так называю. Это не самолюбование, это и не гордыня, это отражение реальности.
3: Понятно. Вопрос был от слушателей. Вот то, с чего вы начинали, и, как я уже сказала, ваши родители хотели, чтобы вы получили профессию, вы ее получили, институт инженеров железнодорожного транспорта, поскольку, наверное, в других бы зарубили в то время, да, наверное.
4: А вы знаете, я ведь школу кончил с медалью серебряной.
3: Это я знаю, вы медалист, да.
4: И не, это я не хвалюсь, а это я к тому, что я экзамены ведь не должен был сдавать в институт, я должен был пройти собеседование. Я пошел в энергетический институт. Там меня завалили на собеседовании с элементарным совершенно вопросом. А потом я еще пошел в какой-то я еще институт приличный очень пошел, и там очень хороший мужик сидел, который, когда я ему подал документы, он сказал: зря вы сюда идете, все равно вас не примут. Вот и все. И я вот пошел в МИИТ, потому что там не было собеседования.
3: Вы остались не в Москве после окончания?
4: Нет, я... Характер проклятый. Я бы мог остаться, нас там ждали, даже звали в конструкторское бюро. И в Риге, кстати, звали, где я писал диплом. Но я сказал: посылайте куда угодно. Так нагло просто. И послали меня в Башкирию.
3: Хорошее место.
4: Изумительное совершенно место. Это, вы знаете, это Уфа, но через речку. Через речку Уфу от самого города. Там я работал сперва помощником машиниста электровоза, а потом машинистом электровоза. Это потрясающая профессия, и я до сих пор вспоминаю ощущение, когда, знаете, карабкаешься в гору, такое ощущение, что ты весь состав тянешь.
3: Здорово. Здорово. Что касается поэзии, я знаю, что в вашей жизни поэзия начиналась еще, когда вы учились в школе, но касалась она романтических чувств.
4: Да, да, это, вы знаете, я много писал. Я написал, наверное, целую книжку романтических стишков. В основном я осуждал женщин за неотзывчивость. Потом я это все выбросил в помойку вместе с пьесой, которую я написал.
3: Даже так?
4: И стал четверостиша.
3: Четверостиша. Когда они вышли, я знаю, что тогда это не было еще никаких гариков в названии. Они появились потом, как название. Были еврейские дадзебао, которые...
4: Да, совершенно верно, да.
3: Почему? Почему? Почему вы так решили это назвать?
4: Просто я вспомнил, что дадзебао — это такие лозунги больших букв,
3: да,
4: которые наклеили стены, и назвал их дадзебао. А потом здесь, уже здесь, уже в Израиле, я еще сюда не приехал, вышел мой сборник стихов. И его назвали еврейские дадзебао. Но это уж совсем глупость. И тут мне пришло в голову название «Гарики». Оно очень удачное, на мой взгляд, потому что продержалось много лет.
3: Ну, мне понравилось, я недавно совсем узнала о том, что когда...

0: Сейчас дал один из вариантов искусственной почки.
1: Ох.
0: Да, интересно. Он очень талантливый, был инженер-электрик. Все забросил и занимался моими делами.
1: Что касается того, чем водили, занимались еще вы, я знаю, что вы ведь писали книги, книжки.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Вы называете там стишки, но тут действительно вы писали книги.
0: Я, вы знаете, кроме того, что я писал книги научно-популярные, да. Я еще был негром.
1: Это же литературным.
0: Литературным, да. Я написал 2,5 романа. Один в политиздате выходили 2 этих романа, а третий не вышел, потому что испугался Гранин и не послал это в рукопись в издательство.
1: Я вот даже смотрю на название тех книг ваших. «Локомотивы настоящего и будущего». Это было самое начало, да?
0: Это была первая брошюра, знаете, да. Когда я узнал по телефону, что со мной заключили договор. Я вышел, это было в скверике, у нас не было телефона. И я, чтобы утихомирить счастье, которое во мне бушевало, я прыгал просто, к удивлению прохожих.
1: «Третий триумвират». Что это было за сочинение?
0: Это была книжка про биологическую кибернетику, про бионику, про то, как в современной технике отражаются наши знания о животных. Потому что, вы знаете, ну ведь мы же не умеем плавать, как дельфины. Мы не видим, как летучие мыши, скажем. И вот бионика – это наука, которая призвана, так сказать, все это ликвидировать, разрыв. Потом была книжка «Чудеса и трагедия черного ящика». Это по исследованию мозга. Вот. Да, я
1: интересно.
0: Тогда прочитал жуткое количество книг. Намазолил уши кучу ученым, очень хороших, кстати, ученые были. И вот написал эту книжку.
1: И Бехтерев тоже.
0: Бехтерев, да, я забыл совсем, Бехтерев. Ну и одновременно вот были негритянские уже потом.
1: И вы мне рассказывали однажды, я поэтому хочу это вспомнить, что вы, вот, подрабатывая литературным негром, вы писали нетленки, и у вас был редактор, который, в общем, к вам относился очень хорошо.
0: Да, он знал, что...
1: Но однажды вы решили пошутить, предложив ему какой-то свой сценарий, который касался Мавзолея Ленина. И он немножко испугался.
0: Киношным.
1: Киношный сценарий, который вы предложили.
0: Да, правда, подрабатывал я писанием сценариев, и работал я с Леннаучфильмом. И там редактор очень был хороший человек, очень, потому что он терпел такое количество евреев, которые писали...
1: На душу населения.
0: Да, очень хороший. И вот история грустная, вы знаете, он... Я сдал какой-то сценарий, и он был удачный, и как же его звали, я уж сейчас не помню. И он мне сказал: Игорь Миронович, на любую тему, значит, пишите сценарий, ради бога. А тут сидели, знаете, девушки, редакторы, человек 5, ну, перед девками грешно было не похвалиться.
1: А то.
0: И я сказал, что я уже знаю сценарий, и напишу, и что он будет называться «Ленин умер, но тело его живет», про Мавзолей. Вот. Девки прыснули, я торжествовал, а он сказал: полгода сюда не появляйтесь.
1: Вас же цитируя, и я сказал себе: держись, Господь суров, но прав, нельзя прожить в России жизнь, тюрьмы не повидав. У вас это получилось на 5 лет.
0: Да, получилось замечательно.
1: Дорога была к этому разная, при этом вы говорили не раз, что вы не были сионистом и диссидентом, в общем, тоже не были. Но дружили с огромным количеством людей, которых очень хотели и сажали местами. И вот одна из тех историй, с которой связаны именно вы, и почему в итоге посадили вас, это имя человека, которого наши слушатели знают, это Виктор Брайловский, конечно.
0: Да,
1: расскажите, Витя, пожалуйста.
0: Витя потрясающий человек, он жив еще до сих пор, он старше меня на 5 лет, и я на него равняюсь, ему уже 90. Он и его жена Ира, они были очень активными диссидентами, и выпускали вскоре после отъезда Воронеля и Асбеля, это вот физики, которые основали этот журнал.

0: журнал. Они выпускали журнал «Евреи в СССР». И я в этом журнале активно участвовал. Я, так сказать, разговаривал с авторами, редактировал и сам писал туда.
1: «Евреи в СССР», да. Представила вот. Журнал.
0: Это было хорошо, и журнал был очень хороший, и Витя жив еще до сих пор, по счастью, и мы с ним, ну, раз в месяц приблизительно выпиваем.
1: И в итоге вам мягко намекнули сдать Брайловского каким-то образом.
0: Мне открытым текстом сказали, чтобы я написал на Брайловского такой донос, что донос. Я даже не знаю, как-то они это называли. Они нажали характеристику, чтобы я на нем... Я даже не помню. Вы знаете, мы подали тогда заявление об отъезде.
1: Это был 79-й
0: год, да. И меня вызвали в АВИР якобы, начали разговаривать об отъезде. А там два симпатичных очень человека под лестницей. У одного значок МИФИ был. И они со мной часа, наверное, два с половиной разговаривали, уговаривая, чтобы я написал на Витьку, в сущности, донос. Я категорически отказывался. Вот. Они мне даже сказали, что вы, кажется, собираетесь уезжать в Израиль, мы вам и там можем помочь. Вот. Ну, я отказался. И вы знаете, я думаю, что главное их... взрыв злобы такой явный пришелся на то, что я отказался подписывать о неразглашении.
1: О неразглашении.
0: Да, я говорю, знаете, я не могу это подписать, потому что я болтун. Я сейчас как выйду, я сразу все это растреплю. Или я растреплю это по пьянке сегодня же вечером, поэтому я не могу это подписать.
1: Честно.
0: И вот тогда это было довольно честно.
1: Честно, абсолютно.
0: Правда, болтун, да. И тогда один из них, кстати, наиболее симпатичный, вот со значком МИФИ, он сказал: Игорь Миронович, мы тогда вас посадим, потому что вы вот ходите живой и здоровый, и вы являетесь показателем того, что нас можно послать нахуй и спокойно жить на свободе.
1: Ну, вы это и доказали. В итоге довольно быстро вас посадили.
0: Вот в итоге
1: посадили.
0: Я познакомился с Сибирью. Это был замечательный опыт.
1: Да, действительно замечательный опыт. Радостно говорите вы сейчас, спустя столько лет.
0: Я всегда говорил, всегда говорил.
1: И правда. Я могу сказать, что я беседую с человеком, который, как многие там получали свои клички вторые, вас называли профессор. Там.
0: Да.
1: Почему?
0: А вы знаете, я отгадывал кроссворды в тюрьме, потому что вот я разгадывал кроссворды, кричали из камеры в нашу камеру, из окна в окно, кстати, за это полагался карцер, и все равно кричали, там, Вася, спроси у профессора хищные рыбы из пяти букв. Я говорил «акула», передавали «акула», «акула», и со мной расплачивались, вы знаете, табаком, поэтому я не испытывал в курении никакой...
1: Но вас, как я понимаю, посадили, кроме того, о чем вы сказали выше, еще нашли для вас статью «Сбыт краденого».
0: Меня посадили по уголовному, да.
1: Да, по уголовному.
0: Причем, знаете, что хорошо, конечно, было. У меня эти 5 краденых, заведомо краденных икон не нашли, как утверждали люди, которые на меня написали донос. И поэтому меня судили не только за скупку краденого, но и за сбыт краденого.
1: Ох, как вы понравились ему,
0: да.
1: В то время. Как вы им
0: это
1: понравились.
0: Это было очень хорошо. А потом мне случайно следовательница сказала, или не случайно, она говорит, мы здесь, Игорь Миронович, ни при чем, здесь иные силы действуют.
1: Что сделаешь?
0: Да.
1: Вы получили тот опыт, который получили, но потом по возвращении всегда сложно войти в тот круг, где вы были, где человек был раньше. И я знаю, что, ну, естественно, и в Москву не вернуться сразу было. И я знаю, в какой-то момент вам помог Давид Самойлов.
0: Да, он очень помог, даже не то слово.
1: Да.
0: Он на самом деле был приятель моей тещи любимой. И он предложил, чтобы я приехал к нему в Пярну и там прописался. И я приехал к нему в Пярну, там прописался, потому что меня не прописали к семье, отказали мне. Можно было, конечно, судиться, но я был не в том настроении в то время. И я к нему приехал в Перну, там прописался. И, в общем, вот я к нему приезжал, по-моему, раз в месяц на несколько дней. И там же с меня сняли этот приговор, потому что когда его снимают, то уже нельзя отказать в прописке в семье. Вот. А там собрался какой-то совет, я уже не помню какой-то, но на суд все-таки. И женщина замечательно сказала: я с этих пор очень люблю акцент эстонский. Она сказала: Игорь Миронович, подтвердите нам, пожалуйста, что вы больше не будете преступлять свое преступление.
1: Преступлять.
0: И с меня сняли обвинение.
1: Какая прелесть, замечательно. Заканчивая эту тему, еще ваши строчки. Кстати, если вы захотите в какой-то момент выбросить в нас ваш гарик любой по теме, скажите, я буду рада это услышать. С годами жизнь пойдет налаженней, и все забудется, конечно, но хрип ключа в замочной скважине во мне останется навечно.
0: Ну, это тюремные стихи. Я конечно, в тюрьме написал большой сборник много стихов. Да. Я вставал.
1: Вы и писали, пока там были?
0: Что?
1: Вы писали во время отбывания срока?
0: Да, вы знаете, сидя вот в тюрьме, я невероятное количество стихов написал. Ну, сборник целый. И вся камера их прятала. Это замечательные люди прятали их в носках. Вот такие вот были бумажки. А потом произошло просто некое счастье. Замначальника тюрьмы по режиму заказал мне проект, студенческий диплом. Он заканчивал пединститут, но сказал, что это его брат заканчивает. И вот, значит, я сижу в тюрьме и пишу диплом на тему «Коммунистическая партия Союза и ее национальная политика». Это было совершенно
1: замечательно. Это было интересно.
0: Я написал.
1: Когда подошло время уже переезжать сюда, в Израиль? Какой это был год? Когда вас, наконец, выпустили в Авире?
0: Меня отпустили, у меня 5 лет ровно. В 84-м году я вернулся в Москву и принялся писать роман. Я наткнулся на совершенно потрясающего человека. Он был поэт, он был один из первых русских пилотов, Николай Бруни. И я о нем писал роман, и совершенно как-то даже забыл о том, что совершил. А роман можно было писать, только обойдя огромное количество зэков, которые там же сидели. Поэтому я очень познакомился с этим народом и написал роман «Штрихи к портрету». Ну вот, а уезжать, вы знаете, ну, в общем-то, я вам расскажу, в чем дело. Мы как-то у тещи завтракали, и Людмила, и Лидия Борисовна как-то скульс мне сказал: Игорь, кстати, если вы опять заговорите об отъезде, то я уже запасла 40 таблеток снотворных, и я их приму. Я совершенно спокойно сказал: все, тещенька, я это учил, и больше мы не разговаривали в отъезде. И тут вдруг в 88-м году позвонили, вот, не раздумывали ли вы уехать. И так меня замечательно выперли.
1: Замечательно выперли, и вы приехали. Приехали сюда в какой город? Сразу в Иерусалим или потом?
0: Сразу в Иерусалим, потому что здесь уже жила сестра моей жены Таты.
1: Угу. Понятно.
0: И приехали сразу, и начались всякие уже местные приключения очень хорошие. И вот я дошел до такого инвалидного состояния, но уже почти 90 лет. У меня
1: если
0: был такой стишок,
1: знаете,
0: самоутверждающий. Все чаще я теперь лежу, поскольку ноги вдруг ослабли. Однако все-таки хожу и наступить готов на грабли.
1: И пытались как-то подработать? Где-то, не стихами. Вы потом и поняли, что книжки, стихи, встречи со зрителем, с вашим читателем,
0: да, это
1: ваше.
0: Да, очень, очень быстро. Я из-за этого язык не выучил. Я еще учился только в Альбании, и уже меня пригласили в Америку на гастроли. И я поехал туда читать стишки. И с тех пор я их завывал. В Россию ездил 2 раза в год. Больше не поеду никогда.
1: А тогда была какая-то цензура, когда вы приезжали
0: не было
1: на гастроли?
0: Никакой. Нет, никакой.
1: Вообще не мешало?
0: Только несколько раз как-то отменяли концерты. Да, по-моему, всего 2 раза, а концертов было десятки.
1: Ну, естественно. Я хотела спросить вас о том, что увидели за последние годы, когда вы ездите здесь, по Израилю, видите публику, которая обновляется, разумеется, с учетом приехавших сюда в последние, допустим, 5 лет людей из разных стран, русскоязычных, понимающих русский язык, чувствующих русский язык, знающих и понимающих юмор. Как вы чувствуете их? Какая публика сейчас?
0: Вы знаете, сейчас я не осмелюсь даже говорить, потому что я просто не выхожу из дому, поэтому я не вижу. Но публика, бог его знает, я, наверное, уже говорю на основе того, что я читаю в комментариях в Фейсбуке. Вот, по-моему, приехала публика, как бы это сказать, не очень хорошая, но очень уверенная в себе. А?
1: Уверенная в себе?
0: По-моему, да.
1: Юлий Кирсанович, Ким, он рассказывал мне, возможно, и вам, поскольку вы дружите, естественно, что он успевает вот почувствовать эту новизну в публике, и которая живет в Израиле, и ту, которую он встречает, ну, например, приезжая в Америку, скажем, с гастролями, и он чувствует вот эту новую публику, которая при этом приходит, понимает и знает. И публика это не обязательно вашего больше возраста, а намного моложе. Вот это интересно, новое ощущение.
0: Вы знаете, я не могу вам сказать, не могу сказать. Во-первых, я вот с публикой общаюсь только, когда идут концерты. Во-вторых, к сожалению моему, молодежи приходит очень мало. Молодежь интересуется чем-то другим.
1: Чем-то.
0: Вот. А старики, ну, не старики, но от 40, от 50, вот так вот. Люди, в общем, которые читали меня еще в России, в самиздате. Вот, они в основном приходят ко мне на концерты, поэтому я о настроениях молодежи ничего просто не знаю.
1: Что пишете сейчас?
0: Вы знаете, сейчас я очень мало пишу, потому что сочинялка уже устала и отказывает. Ну вот немножко пишу. И потом у меня еще выходят книжки, в Екатеринбурге сейчас выходит большая книжка, и в Питере скоро выйдет большая книжка. Это уже сборники моих стишков.
1: Именно вот. Стишков. А что касается вашей прозы?
0: А проза у меня много прозы. Я во-первых,
1: знаю.
0: Написал, значит, да, в общем, такие книжки воспоминания есть большие. Но... А где их найти, я даже не знаю. Наверное, в магазине в русском, но уже, по-моему, их нету.
1: Раскупают?
0: По счастью, раскупают,
1: по счастью.
0: Да.
1: Я сейчас вспомнила Юрия Кима и вспомнила ваш мне однажды рассказ, когда вы рассказывали о себе, как о постоянном Деде Морозе, еще времен Советского Союза. И тут о Юлии Кирсановиче Киме, как о вашей Снегурочке. Было
0: что,
1: дело?
0: Что? Да, это уже не, это даже не один год было, это, по-моему, года 3.
1: Такая традиция.
0: Подряд. Вы знаете, она была потрясающая, он был потрясающей Снегурочкой. У него был специальный халат такой желтый. Потом мы ему из диванных подушек делали груди, чтобы все было настоящее. И парик. И он был великолепной Снегурочкой. Жалко, что это прекратилось. Просто он в отъезде часто.
1: У меня есть для вас вопрос от Дины Ириничны Рубиной.
0: Так.
1: Вашей хорошей подруги. Оно касается записок.
2: Дорогой Игорь Миронович, я знаю, что выступающий писатель всегда получает из зала самые разные записки. Чаще восторженные, благодарные, иногда провокационные, но бывают неожиданные и ужасно смешные. Вы выступаете много десятков лет. Наверняка у вас накопилась целая коллекция забавных записок. Расскажите о них.
1: Мы поддерживаем поделиться несколькими вот такими воспоминаниями.
0: Я с удовольствием. Вот, например, одна женщина молодая мне написала, и сейчас, минуточку, «Игорь Миронович, можно ли с вами хотя бы выпить, а то я замужем?»
1: Хорошо.
0: Очень хорошая записка. А, по-моему, в Архангельске я получил записку: «Игорь Миронович, а существует ли всемирный еврейский заговор и как туда записаться?»
1: Прекрасно.
0: Так что записки – это большое счастье. А одна женщина интересно написала: «Игорь Миронович, что вы все время читаете про евреев, если эти другие не менее несчастные?»
1: это уже практически готовый будущий Гарик, как таковой, на самом деле, по сути.
0: Да, может быть.
1: Вы мне однажды рассказали случай, который в Одессе у вас был, когда вы шли по какой-то из улиц Одессы тогдашней, и вас остановил некий господин и сказал: «Простите, вы Губерман или так гуляете?»
0: Да-да-да.
1: Это было,
0: да,
1: блестяще.
0: Это было, да.
1: Это вот, это не выдумаешь вообще, невозможно. Это, да, прекрасно.
0: Да. Я к тому времени уже знал имена людей, к которым это относилось. Да, поэтому мне очень хотелось тоже услышать.
3: Когда к нам денежки с небес летят, валящие из головья, то их, конечно, шлет нам бес. Дай Бог и впредь ему здоровья. Любил я книги, выпивку и женщин. И большего Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен. Теперь уже на книги нету сил. Доволен я сполна своей судьбой. И старость я красиво, слава Богу. И девушки бросаются гурьбой меня перевести через дорогу. Нынче книгу врача я листал. Там идея цвела, словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, первый признак начала склероза.
1: Хотела спросить вас о ситуации с нашей с вами любимой страной, в которой мы сейчас живем. Знаю, как вам больно, как вы любите Израиль. Ну, евреи, они разные бывают.
0: Конечно.
1: Внутри нашей страны, тем более. Нас тут очень много. Я просто о том, что происходит здесь последние годы, и как больно всем, и как израильтяне умеют соединяться, объединяться, когда нужна помощь,
0: да,
1: в разных ситуациях.
0: Да.
1: Я слышала, и как вы об этом многим рассказывали изнутри, тем, кто брали у вас интервью в эти дни после 7 октября, например.
0: Да.
1: И у вас вы очень такие правильные слова находили вообще для всего этого. О нас, о израильтянах, о том, вот какие мы сейчас, какие мы сейчас, какой сейчас Израиль, как вы считаете?
0: Вы знаете, я думаю, что сейчас очень много растерянных людей. Я, правда, не общаюсь с большим количеством народа, но я это чувствую по комментариям. Я, вы знаете, каждый вечер включаю Facebook перед сном и просматриваю его. И я там не только материалы читаю, у меня есть любимые авторы, которых я читаю, а еще и комментарии. И вот комментарии совершенно такие, часто очень растерянные. Но в самом деле, потому что это движение против Биби, Ракло Биби, это просто полный кошмар, потому что, ну, он единственный лидер. Политиков очень много, а лидер он такой единственный. Это мое личное мнение.
1: Ну, понятно.
0: Я ни с кем, так сказать, не спорю. Ну, и, в общем, как-то все израильтяне сегодня, как мне кажется, они ждут каких-то перемен. Вот это вот ожидание,
1: это факт,
0: в чем тревожное ожидание, оно, по-моему, очень свойственно всем.
1: Я сейчас вспомнила ваши ответы на вопросы, когда вы участвовали в программе Димы Брикмана «Детский, не детский вопрос», и отвечали на вопросы, которые задавали дети. И там был вопрос: человеком какого возраста вы себя сейчас чувствуете? Не по паспорту. Вот сколько вам лет, как вы считаете, по ощущениям?
0: Иногда 60, еще иногда 98. Почти уже уехали все, кто... У меня был такой грустный стишок, знаете: уезжают таланты, творцы и умы, едут люди особо, уже не помню, и останутся здесь, как у каждой тюрьмы, надзиратели и поднадзорные. Ведь вы уезжали, когда в 20-е годы, и в 19-20, в общем, в это время, то ведь все были абсолютно уверены, что они это время пересидят на чемоданах, потому что советская власть вот-вот рухнет.
1: Да.
0: Это у них было очень долго. Потом появилась другая совершенно история, интересная, уже, наверное, в 30-е годы, когда вся эмиграция вдруг поняла, что Сталин строит империю на самом деле. И что это, так сказать, не какое-нибудь там страшное государство. А вот уехавшие сегодня, они переживают, они, наверное, тоже полагают, кто-то из них, что это очень быстро кончится. Если бы меня спросили, я бы сказал, что это, наверное, никогда не кончится. Нет. Разве только через несколько поколений. Потому что когда Путин когда Путин помрет или его уберут, кто-то придет из его стаи, и все это продолжится.
1: То есть должны пройти поколения?
0: Несколько поколений, как минимум. И должен появиться какой-то Горбачев, который, так сказать, просто не доделал свою работу, но очень хорошо начал.
1: О, да. Ваша одна из тем, это тоже вопрос от слушателей, ваша большая тема, к которой вы часто обращаетесь, это возраст, так или иначе.
0: Возраст, конечно.
1: Да. Как долго вы, как давно вы стали обращаться к этой теме? Вы помните?
0: Вы знаете, моя покойная жена Тета, которую я очень любила, к которой очень прислушивался, она утверждает, что я начал писать о смерти и старости еще в 40 лет.
1: Да? Да. Хороший переход.
0: И правда, есть такие там стишки.
1: Да, ну это достаточно рано, мне кажется, в 40 лет. Если вы сейчас себя чувствуете на 60 местами, то 40 – это не тот рубеж. Все-таки
0: Совершенно не тот. Я не проверял, не заглядывал, но я действительно рано начал очень писать о старости и смерти. Во-первых, потому что эта тема очень интересная. Ну, а во-вторых, действительно годы идут.
1: Как Григорий Горин замечательно говорил, что смерть очень боится, когда над ней смеются.
0: Да, да.
1: Потрясающая
0: это
1: была фраза.
0: Точно. Гриша вообще был очень мудрый человек.
1: Да, очень, очень. Я все время возвращаюсь к тому, что он писал, как он говорил, что он успел создать.
0: Я с ним очень дружил, чем очень горжусь.
1: Он совершенно был удивительный. Удивительный. Я просто... Все время хочется возвращаться к тому, что он успел
0: сделать,
1: сказать. К счастью, есть какие-то видеозаписи. Услышать, как он разговаривал даже. Потому что это какая-то планета, которая, к счастью, была очень долго с нами все-таки. Вы долго жили все-таки в несвободной стране.
0: Да.
1: И, собственно... Несмотря на все, не обращали внимания, продолжали писать практически без цензуры. Я уже имею в виду после тюрьмы.
0: Да, да.
1: Я имею в виду то, что вы писали так, как вы писали, так, как вы хотели. И как вы говорили, вот шут Гороховый, классический шут и так далее. Но при ком бы вы успели прожить, я имею в виду все наши лидеры, все виды наших руководств бывшим Советским Союзом. И тем не менее, не мешали тогда?
0: Вы знаете, нет, не мешали, но еще мне очень помогала, надо сказать, моя молодая наглость. Вы знаете, когда вышла вот книжка «Чудеса и трагедии черного ящика», меня очень часто спрашивали, как она миновала цензуру. А была очень простая история. Меня вызвала зав. Отделом, симпатичная очень старушка. Сказала: Игорь Миронович, я вот сделала несколько сот замечаний. Они все отмечены галочками, и вам надо будет исправить их. И в это время пришла одна женщина такая, с настолько широкими формами, что ее все называли «Дюймовочка». Вот, и она стала разговаривать с этим, с заведующей отделом, а та меня отсадила и сказала: вот вам карандаш, и зачеркивайте это самое, мои пометки исправляйте. И я вдруг сообразил, что закрытый обширными формами дюймовочкой я могу сделать все, что угодно, я просто стирал ее заметки. Она потом, когда взяла, она говорит: у меня вроде было больше замечаний. Я говорю: ну, перечитайте еще раз. Она говорит: я в день читаю две рукописи, вы с ума сошли. Вот так в книге.
1: Хорошо.
0: Так что я всячески сопротивлялся. Но у меня 3 или даже 4 книжки зарезаны.
1: Зарезаны все-таки.
0: Да.
1: Какого направления, вы же помните, наверное?
0: Об исследованиях мозга я написал по заказу.
1: Все-таки.
0: Да, по заказу какого-то английского издательства. Вот, и как, я не помню, к сожалению, по старости, какое-то было издательство, которое на Запад поставляло литературу из Советского Союза. Вот там у меня зарезали Дед Гизи, ну, в общем, чего там говорить. Так что я это все испытал, ничего
1: все-таки
0: страшного.
1: Да. Понятно. У вас в ваших стишках, цитируя вас, много отношений и бесед со Всевышним, ну, так, как вы это умеете.
0: Вы знаете...
1: Дружеских таких
0: общений. Знаете, да, да. Ну, я... У меня, я уже не помню этот стишок, а я много раз отверг совет принять благую весть. Умом я знаю, Бога нет, а чувствую, что есть. Вот отсюда моя такая двойственная, мое такое двойственное отношение.
1: О, да.
3: При хорошей душевной погоде в мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе, она отдохнула на мне. На кепку мне упал комок, и капля тронула ресницы. Не все, что с неба шлет нам Бог, довольно много шлет и птицы. Вовлекаясь во множество дел, не мечись, как под джунглем ботаник. Не горюй, что не всюду успел, может, ты опоздал на Титаник.
1: Если возвращаться к еврейской теме, которая у вас просто без границ.
0: Большая, и, да.
1: Да, очень большая, мы себя любим.
0: Я очень рано почувствовал себя евреем.
1: Ну, логично, да. Мы тоже, но вы раньше. В евреях действительно много того, что в нас осуждается дружно. Евреям не нужно почти ничего, а все остальное им нужно.
0: Да.
1: Прекрасно.
0: Вы знаете, у меня был такой стишок про Израиль. Забавно мне, что современники, среди кого сейчас живу, мои к тому же соплеменники, среди кого живу сейчас, мои к тому же соплеменники при дикой разнице между нас.
1: Потрясающе. 90-е годы, это вопрос уже от слушателей тоже. Вот эта пора была знаменитой зеленой книжки с глянцевой обложкой Гарики на каждый день. Я думаю, что многие ее сохранили до сих пор. Такие гарики, ваш изобретенный жанр, тогда их передавали из уст в уста.
0: Да, да, да.
1: Не знаю вообще, кто автор, такое тоже было, и было очень долго.
0: Да.
1: Вообще, ну, по крайней мере, когда мы жили еще там, до переезда в Израиль, очень многие люди, я не знаю, в каких республиках это было, как, просто не знали, кто автор, но был вот этот стиль узнаваемый. И тем не менее, имя ваше возникло чуть позже.
0: Да, пожалуй,
1: чем,
0: да.
1: Чем
0: да.
1: Вы стали писать их, причем в большом количестве, конечно. И это стало таким хорошим тоном знать все гарики, рассказывать их друг другу в хорошей компании, разумеется. Не там, где пишут доносы, а там, где
0: любят. Вы знаете,
1: любят.
0: Я когда сидел, я придумал, что должны говорить мои друзья, когда их будет спрашивать, когда прочтут стишок, и будут спрашивать, кто автор.
1: Так.
0: Вот, надо говорить, что слова народные, автора скоро выпустят.
1: В общем, так и получилось. Да. Так и получилось. У вас сейчас юбилейные встречи. Вы сами сказали...
0: Еще рано.
1: Ну, почти. Так это, да. так это все-таки называются. Юбилейные концерты, встречи с Игорем Мироновичем Губерманом. И в течение года их будет несколько, к счастью, в разных городах. Как они будут проходить? Как вы их видите?
0: Вы знаете, я не знаю. Я больше думаю вот о юбилее с ужасом. А...
1: То есть встреча со зрителями – это не настолько страшно. Это вы знаете, это вы проходите и так.
0: Да, да, конечно. Это я хорошо прохожу. Я очень к зрителям хорошо отношусь, особенно в момент, когда выступаю, я как-то чувствую...
1: А насколько легко было, как вы считаете, перевести гарики на иврит? Я помню, как это было. Миша Рискин это сделал тогда.
0: Вы знаете, переводили... Я родил на иврит очень хорошо Миша
1: Рискин. Да.
0: Мы вот издали две книжки переводов. Но еще есть переводчики разные. Я не помню, как его зовут, но мы с ним договорились, что он переведет несколько сот, и тогда уже поговорим о книге. Вот, но я не знаю, как качество перевода. Миша Рискин очень хорошо
1: Миша перевел. Прекрасно знает иврит, прекрасно, естественно, знает и чувствует
0: да.
1: связь языков. Это
0: да. Он очень хорошо перевел, и мы с ним вместе много очень выступали. Знаете, я даже как-то его заревновал, потому что я вдруг обнаружил, что зрители на его перевод... на иврит, смеются больше, чем на мой русский. Я сначала я читал стишок.
1: Ну да, для сравнения.
0: Больше смеются. Но он меня успокоил, он сказал, что это они смеются от радости, что поняли.
1: Хорошая тема.
0: Кто-то переводит, кто-то по-английски перевел, никак, по-моему, не найдет издателя. Есть на итальянском, есть на французском.
1: Прекрасно. Вообще, вы сами знаете уже количество гариков? Сколько их
0: может? 15 тысяч.
1: Меня ударила эта цифра. Она меня точно ударила. Это огромное количество.
0: Много. Я графоман, ну что делать?
1: То есть вы продолжаете упорно себя называть графоманом?
0: Конечно.
1: Вот упираетесь.
0: Конечно, но я не поэт. Поэты – это совершенно отдельная статья.
1: Вы хотя бы писатель или тоже не писатель?
0: Ну, не писатель,
1: вы
0: а просто, вообще.
1: Вы отбиваетесь упорно.
0: Я вообще никакой. Потому что писатели – это Платонов, Зощенко, очень рано умерший Горчев, замечательный писатель. Писатель – это, прежде всего, по-моему, своя тональность, свой стиль, что ли. У меня этого нет, у меня журналистская проза вся.
1: Так это вы хорошо нет, подчеркнули, да.
0: Вот,
1: да.
0: Так что я и...
1: Журналистская, верно.
0: Тут ничего не поделаешь.
1: Но графоман, у меня это слово рядом с вами не стоит, знак равенства.
0: Вы
1: все-таки
0: не правы, потому что графоманы, они очень разные. Они пишут, иногда у графоманов встречаются потрясающие строчки. Просто очень редко, очень, я согласен.
1: Я с вами говорю и понимаю, что вопросов еще много, а время подходит к концу. Если можно, Игорь Миронович, нашим слушателям, вашему зрителю, то есть, тоже. Скажите то, что хочется, гариком, прозой, приглашая их возвращаться к вам, к нам, прийти к вам на ваши концерты в этом году.
0: Я, возьмите, я лучше просто приготовил несколько стишков.
1: Давайте.
0: Я лучше их прочту. Супер. Ладно, вот только очки надену. Вот это чисто российский стишок. «В любую из дурных эпох язык мы держим под замком. Услышишь нынче, чтоб он сдох, никто не спросит и о ком. Да, твоя страна ведет войну, и поражение сразу всем конец. Не выйдут защищать свою страну лишь старики, больные и подлец». Грустные стихи все такие, так интересно, когда они все собраны, которые я хотел почитать, то они очень грустные. «Все глупости я делал вдохновенно. Услышу скоро Божий приговор. И только понимаю, несомненно, что я не попаду в небесный хор. Истину, истина, добру и красоте не о чем особо беспокоиться. Только современной сволоте очень не по нраву эта троица. Опять по всей России страх и мгла. Добра и зла растоптаны границы. Звонят во всех церквях колокола, никак не могут к Богу дозвониться». Это я вот так вот медленно читаю, потому что мне попадаются стишки с неформальной лексикой, и я как бы них не читаю, чтобы вас не уволили.
1: Я так и думаю. Я так и думаю. Я смотрю сейчас у себя ваши стихи, которые касаются еврейской темы, благо тема широко освещена Игорем Губерманом. «Нас мелочь каждая тревожит, и мы не зря в покой не верим. Еврею мир простить не может того, что сделал он с евреем. Одна загадка в нас таится, душевной тьмой вокруг облита, в ней зыбко стелится граница еврея и антисемита». Как актуально, Игорь Миронович! Как же это актуально до сих пор?
0: Да, ну, что же делать?
1: Что же делать? Спасибо вам, дорогой, что вы сегодня у нас.
0: Спасибо вам большое, что вызвали меня.
1: Ну, раз вам у нас здесь понравилось, по крайней мере, визуально,
0: да,
1: тоже.
0: Да, да, я был просто очень впечатлен.
1: Мы будем рады продолжить наш диалог, если вы не против. Когда
0: нет,
1: вам будет удобно.
0: Нет, договорились.
1: Договорились.
0: Я опять приеду в инвалидной коляске.
1: Хоть прилетайте.
0: Хорошо.
1: Будем ждать. Спасибо огромное. Игорь Губерман был с нами. Обожаем, любим. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, дружочек. Спасибо большое. Всем спасибо.

0: Сочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступили сообщения о том, что некоторое время назад состоялась телефонная беседа главы правительства Биньямина Нетаньяху с его индийским коллегой Нарендрой Моди. Корреспондент Кан Рамбрандас передает, что они обсудили вопросы, касающиеся углубления взаимного сотрудничества между нашими двумя странами. Двое израильтян сегодня по ошибке заехали в Дженин после того, как сбились с дороги из поселения Хомиш в Афулу. Десятки палестинцев закидали их камнями. Израильтяне сумели выбраться оттуда и доехать до контрольно-пропускного пункта Гильбоа. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что их машина повреждена, однако сами они не пострадали. Ливанские средства массовой информации сообщили, что в Риме завершился очередной, уже седьмой по счету, раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Корреспондент Кан Лиран Аарони отмечает, что в ходе этих переговоров стороны сосредоточились на различных военных и юридических аспектах, которые связаны в том числе с границами двух стран. Источники в окружении президента Ливана сообщили в интервью каналу «Аль-Джадид», что рассматривались также проблемы, связанные с задержанными в Израиле ливанцами, и возможность того, чтобы ситуацию взяла под свой контроль организация «Международный Красный Крест». Кроме того, обсуждалось и ливанское предложение о создании новых районов для реализации пилотных проектов. Последняя эскалация в Южном Ливане не поднималась на повестку дня, однако соответствующие вопросы будут переданы на рассмотрение комиссии, контролирующей режим прекращения огня. К другим темам. Депутат Кнессета Абу Эль-Хедж, входящий в предвыборный список партии Беяхад, обвиняет министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в целенаправленном разрушении домов израильских арабов. Он, в частности, сказал: «Бен-Гвир, который заправляет всем в нынешнем правительстве, принял исключительно политическое решение, направленное на разрушение домов арабских граждан Израиля. Для этого не было ни малейших оснований. Ни одно государство так не поступает. Только в Ираке, в Сирии и в Афганистане власти гордятся разрушением домов. Такие действия Бен-Гвира призваны разжечь вражду между евреями и арабами», подчеркнул Эль-Хадж в интервью корпорации «Кан». Расформирование вооруженных милиций в Сирии, Ираке и Ливане. Министр иностранных дел Сирии Асад Аш-Шабани заявил, что Сирия является единой страной, на ее территории не действуют никакие террористические милиции. По словам министра, его страна – это твердый плацдарм по охране границ, в том числе и соседних с ней государств. Он указал, что именно в руках властей Дамаска находится все оружие, и сирийская модель – это пример для подражания и для других стран региона. Министр отметил, что в Сирии были расформированы все вооруженные милиции, и в государстве воцарился порядок и стабильность. В ходе пресс-конференции со своим турецким коллегой в Анкаре Хаканом Фиданом Аш-Шабани подчеркнул, что Турция и Сирия пришли к договоренности оказать помощь в деле защиты стабильности и суверенитета таким государствам, как Ирак и Ливан. По его словам, оружие в этих странах должно находиться в руках правительственных армий. Об этом сообщает корреспондент Кан Бет Шимон Миджан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра температура будет обычной для этого времени года. В субботу небольшое повышение температуры, в воскресенье без перемен, в понедельник температура еще повысится. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Программа «На пике событий» с Яной Брискман.

0: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «На пике событий». Сегодня до 7 часов вечера мы подведем итоги уходящего дня. Поговорим о первичных результатах расследования инцидента в Южном Ливане, в результате которого погибли двое военнослужащих. Обсудим, как изменит политическую карту провозглашение новой партии под руководством Гилада Эрдана, а также сообщение из Вашингтон-Пост. Трамп вступил в конфликт с Хексетом из-за нехватки боеприпасов. Все это, а также многое другое сегодня в программе «На пике событий».
1: «На пике событий». Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня утром были разрешены к публикации имена двоих военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Южном Ливане. Это майор резерва Рель Биреншток из поселка Нокдим и старший прапорщик резерва Тамир Вакнин из Эйлата. Согласно первичной информации, военнослужащие погибли в результате взрыва заложенного заряда в заминированном здании в районе Маджельзун. В ходе этого инцидента еще четверо военнослужащих получили тяжелые ранения. Похороны Ареля Бернштока состоялись в полдень. Ранее его брат Матан побеседовал с нашими коллегами из редакции радиостанции Кан Решет Бет. Вот что он рассказал. В последние три года он был командиром роты на протяжении всего этого времени, на протяжении всего периода с 7 октября. И это было очень важной частью его жизни, как с точки зрения количества времени и ресурсов, которые он вложил в это дело, так и его сердце было отдано этому. Вместе с тем он был очень-очень семейным человеком с необычайной жизненной энергией. А вот что рассказал двоюродный брат Тамира Вакнина, Томер Марциано. Три года подряд он находился на передовой, начал в Ливане, затем отправился в Газу, вернулся в Ливан и снова в Ливан. Он не останавливался ни на секунду и никогда не отказывался от того, чтобы быть впереди всех, как это произошло и в этот раз. На самом деле просто невозможно описать, насколько огромным было его сердце и насколько точно он подходил под определение «соль земли». Тамир Вакнин будет предан земле сегодня в 19:20. Да будет благословенна память павших, скорейшего выздоровления раненым.

0: ЦАЛЬ проводит расследование инцидента в районе Мадж-дель-Зун. Тем временем, согласно оценкам, на юге Ливана еще остаются многие десятки террористов, которые скрываются в зданиях, ущельях, укрытиях, еще не обнаруженных туннелях. О ситуации в Ливане мы поговорим с Давидом Гендельманом, военным экспертом. Давид, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: ЦАЛЬ проводит расследование причин гибели двух военнослужащих. Что известно на данный момент?
1: На данный момент нет точного подтверждения, было ли срабатывание взрывного устройства автоматическим, либо Хизбалла его задействовала дистанционно. Поэтому от этого зависит, в принципе, считать ли это сейчас нарушением прекращения огня, либо это было заранее установленное взрывное устройство, на котором просто подорвались в ходе прочесывания здания. На данный момент официальное расследование еще не закончено.
0: То есть именно от этого и зависит реакция ЦАЛЯ на этот трагический инцидент?
1: В любом случае решение примет политическое руководство, но на уровне армии, да. Если это было намеренное действие Хизбаллы прямо сейчас, либо просто сработало уже старое заложенное ранее взрывное устройство, разумеется, оценка последствий на уровне армии будет другая.
0: Потому как реакция ЦАЛЯ на этот инцидент была, ну, скажем так, достаточно минорной.
1: На самом деле, по имеющейся информации, армия хотела более расширенные действия, но как минимум на данный момент политическое руководство это запретило. Но посмотрим, какие будут официальные результаты расследования. Возможно, это как-то подвигнет правительство разрешить какие-то более широкие действия, но тоже не факт, потому что всем понятно, что в целом характер наших действий в Ливане на политическом уровне определяется давлением со стороны Соединенных Штатов. Они уже неоднократно настоятельно просили особо там не шуметь, говоря простыми словами. Короче, посмотрим, как это будет развиваться.
0: Ну, а вот если действительно описать ситуацию сейчас в Южном Ливане, насколько до сих пор Хизбалла является вот именно тем органом, который контролирует ситуацию там?
1: В зоне, в которой находится израильская армия, нельзя сказать, что Хизбалла там контролирует ситуацию. Там ведется прочесывание, ликвидация всей найденной военной инфраструктуры. Есть также отдельный вопрос всего этого подземного комплекса под хребтом Аль-Тайр, где находится, по оценкам, еще несколько десятков боевиков. С ними, когда они выходят периодически на поверхность, мы видим действия против них. И, в частности, в ходе такого боестолкновения несколько дней назад был ранен офицер подразделения ГОЗ, но каких-то инициативных действий мы сейчас там не ведем. Просто, как я уже сказал, проводим зачистку инфраструктуры на контролируемой нами территории. Параллельно ведутся переговоры с ливанским правительством о возможных дополнительных отступлениях израильской армии, чего мы на самом деле не хотим.
0: Ну вот сегодня завершился третий день этих переговоров. К чему пришли на данный момент?
1: Официального коммюнике пока не было. До сих пор по неофициальным сообщениям мы по-прежнему упирались. Ливанское правительство, разумеется, хотело бы дальнейшего израильского отступления из тех или иных районов с передачей их под контроль ливанской армии. Но с израильской стороны даже те небольшие районы, которые уже мы передали, мы считаем, что ливанская армия там реально не осуществляет эффективный контроль. И мы все это делаем, опять же, только под американским давлением. И сами переговоры, и уж тем более передача тех или иных районов, ведется только под американским давлением. Если бы не давление Трампа, мы бы этим переговорным процессом и отступлением бы не занимались.
0: А до какой границы, скажем так, где та красная линия, на которую Израиль готов отступить?
1: Тут, разумеется, разница между желательным и тем, докуда на нас могут надавить. В идеале, с нашей стороны, в принципе, с этим более-менее согласны и на армейском, на политическом уровне, в идеале вообще нигде не отступать. Но тут и там, в принципе, территории Северной Литании, возможно, можно отступить, но, опять же, отдельно есть вся эта тема хребта Аль-Тайр, там мы осуществляем оперативный контроль, то есть, говоря простыми словами, мы там сидим сверху, но внутрь, в сам подземный комплекс мы не входим, потому что это будет уже активизация боевых действий, Америка против, короче,

0: Следующего этапа урегулирования под эгидой Совета мира. Соответственно, американцы нажали на нас сократить точечные ликвидации с тем, чтобы тоже не производить ФУМа. Поэтому начальник генштаба дал указание, что отсюда и дальше все инициативные точечные ликвидации будут только с его разрешения. А открывать огонь самостоятельно можно только в случае ответа на непосредственную угрозу, а не какие-то инициативные действия. То есть мы видим в этом плане, что в Ливане, что в Газе американцы на нас давят, вяжут нам руки, говоря простыми словами. Мы вынуждены во всем этом маневрировать.
1: То есть солдаты армии обороны Израиля, получается, так не могут, и Цаль не может инициировать какие-то операции, а может только реагировать на какие-то угрозы?
0: На низшем уровне именно так. А если хотят какие-то инициативные действия, то только с разрешения начальника генштаба на каждое отдельное действие.
1: Поэтому я опять возвращаюсь к вчерашнему инциденту. Если Хизбалла находилась на этой территории и действительно вот это взрывное устройство было заложено именно сейчас, только тогда Цааль действительно может ответить на эту угрозу.
0: Разумеется, тоже не гарантировано. В конце концов, это то, что предложит армия. Но и она уже на самом деле уже предлагала более широкое действие. В любом случае, решение будет принимать правительство. Даже если армия скажет, вот мы принесли доказательства, что это было именно сейчас инициативное действие Хизбалла, не какое-то старое взрывное устройство, все равно правительство решит с учетом позиции Трампа, насколько мы сейчас можем себе позволить пойти поперек американским требованиям. В любом случае, что бы армия ни решила, решать все равно будет на самом деле правительство.
1: Приближаются осенние праздники. Есть вот два вот этих фронта на севере и на юге, которые, в принципе, то активизируются, то замирают. Но есть еще и Иудея и Самария, которые тоже периодически активизируются. Как армия обороны Израиля готовится к приближающимся осенним праздникам?
0: Ну, во-первых, за последний период мы видим снижение количества как минимум серьезных терактов. Ну, в плане конкретной подготовки к праздникам, как обычно, будет введена полная блокада и так далее. Если до самих праздников не произойдет чего-то чрезвычайного, возможно, каких-то крупных операций, как мы видели за последние месяцы, в лагерях беженцев не будет. Хотя некоторая операция проводится в Голландии, но это не в таких масштабах, как проводилось в свое время Джинини и так далее. Короче, как обычно, к праздникам всемерное усиление боеготовности. Возможно, будут переброшены еще дополнительные силы. Хотя, в принципе, сейчас их и так уже несколько выше, чем было несколько месяцев назад. После нескольких последних терактов перебросили еще несколько ротков. Ну, в принципе, до праздника еще время есть. Будем надеяться, ничего чрезвычайно не произойдет. Короче, как обычно, блокада и усиление боеготовности. Но до самих праздников еще время есть.
1: Американское военное присутствие в Бен-Гурионе, сохраняется оно до сих пор или уже нет?
0: Охраняется оно. Была информация, что 10 самолетов-заправщиков американцы снова забирают. Но это напрямую, разумеется, завязано на американские планы вокруг Ирана, когда мы видели непосредственную подготовку к какой-то крупной операции возобновления боевых действий, мы видели снова рост числа американских заправщиков в Бен-Гурионе. Сейчас, как минимум, по неофициальным сообщениям, опять как минимум 10 штук они забирают. Дальше, опять же, все зависит от Трампа. Если сейчас будет курс на какую-то более-менее деэскалацию, возможно, мы опять увидим частичное освобождение аэропорта от американских самолетов, если вдруг Трамп передумает и опять решит пойти на эскалацию. Но так как мы не знаем, что решит Трамп, возможно, он сам еще не решил, от этого будет зависеть и присутствие американских самолетов. Мы, короче, по всем фронтам, что да. Бен-Гурион, что Ливан, что Газа, как решит Трамп, так во многом и будет.
1: Ну, мы еще поговорим об этом в продолжении нашей сегодняшней программы. А пока Давид Гендельман, военный эксперт, большое вам спасибо за этот комментарий.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь

0: и сейчас.
1: Если все пойдет так, как было запланировано заранее, то в 19.15 Гилад Эрдан и Юлия Эдельштейн объявят о создании новой партии в Израиле. Как изменит и изменит ли эта новая партия политическую карту, и на что надеются те политические структуры, которые еле-еле проходят по опросам электоральный барьер? Об этом мы поговорим с Габи Вольсоном, нашим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru.ua.l. Габи, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Ян.
1: Итак, если все пойдет по заранее намеченному плану, а мы знаем, что планы были разные в течение нескольких месяцев, то Гилад Эрдан и Юлия Эдельштейн объявят о создании новой партии. Что это за партия? Что это за партия и на что, собственно говоря, надеются бывшие министры? И Эдельштейн был министром, и Эрдан был когда-то министром. На что они надеются и чем эта партия будет отличаться от партии Ликуд?
2: На самом деле, на что они надеются, это очень большой вопрос, потому что в период мучительной, надо сказать, подготовки к провозглашению этой партии, главным вопросом, который был там, это вопрос, кто, собственно говоря, кроме Эрдана и Эдельштейна, будет в этой партии. Назывались самые разные имена, от бывшего министра финансов Моше Кахмона до бригадного генерала запаса Хези Нехама, человека чуть менее известного, но в религиозно-сионистских кругах очень популярно. Чем отличается? Никто из этих людей в итоге к этой партии на данный момент не присоединяется. Также не сложился союз с Бенни Ганцем и Дэдди Симхи. Непонятно, что будет происходить с бывшим мэром Бейт-Шемеша Ализой Блох. Короче говоря, на данный момент есть Эрдан и Эдельштейн. Совершенно очевидно, что этого не будет достаточно для того, чтобы преодолеть очень высокий электоральный барьер, то есть получить 4 мандата, это тот минимум, который необходим. И если я правильно понимаю, то все, на что надеется Гилад Эрдан, это то, что он до 7 сентября, до дня закрытия предвыборных списков, какие-то дополнительные союзы возникнут.
1: Нет, но нужно хотя бы еще двух кандидатов в депутаты, если они собираются пройти электоральный барьер.
2: Нет, ну, кандидатов в депутаты-то они найдут, да. Вопрос, будут ли эти кандидаты достаточно аттрактивными, чтобы помочь им получить голоса избирателей. В этом будет главный вопрос. И вот тут как все, как сейчас принято говорить, очень сложно. Потому что есть ведь не только эта партия, да, есть партия Хилли Труппера и Йоава Энделя, есть, опять же, возможный союз Бенни Ганца и Дэдди Симхи. Не очень понятно, что собирается делать Офер Винтер, который также продолжает проверять, как он сказал на этой неделе, возможность баллотироваться и так далее. Короче говоря, вот на этой площадке, где скопились партии или союзы, или списки, потенциально ориентированные на правоцентристского, назовем это так, избирателя, там очень тесно, голосов там очень немного, а зависит от них действительно очень многое на этих выборах, потому что чем больше партии, грубо говоря, провалится, чем больше голосов уйдут в никуда, это может существенно повлиять на исход выборов, потому что зависит от того, разумеется, еще и кто за эти партии будет голосовать.
1: Но судя по тому, что происходит сейчас в опросах, если эти партии, все-таки давайте будем оптимистичными, пройдут электоральный барьер, то каждая из этих партий может изменить, во-первых, кто придет к власти после этих выборов, да, ну и состав будущей коалиции. Например, Эрдан уже заявил, что он не собирается сидеть в одной коалиции с Яиром Гуланом.
2: Яна, если мы исходим из предпосылки, что все те, кто сегодня говорят о том, что они с тем не сядут или не сядут с этим, выполнят свои обещания, то я могу с полной уверенностью сказать, что нас ждут повторные выборы. Потому что, так сказать, набор обещаний, которые сегодня раздают политики перед выборами, и набор тех бойкотов, которые они представляют, настолько разнообразен. Нафтали Беннет вновь повторяет, что он не сядет с ультраортодоксами. Гилад Эрдан повторяет, что он не сядет с партией демократии. Разумеется, все в один голос повторяют, что они не сядут с партии РААМ. Но вопрос, идет ли речь о партии РААМ до присоединения Юава Васиголовича или после присоединения Юава Васиголовича.
1: И будет ли вообще присоединение Юава Васиголовича?
2: И будет ли присоединение Юава Васиголовича, хотя на данный момент это выглядит очень высоко вероятным. Короче говоря, на данном этапе, как мы видели после... И не прошлых выборов, а выборов 21-го года, обещание, что тот не сядет с этим, а этот не сядет с тем, на фоне возможности получить пост премьер-министра, как правило, становятся чуть менее обязательными для наших политиков. Они легко находят объяснение своему решению не выполнять свои обязательства. Поэтому мне кажется, что на это сейчас следует обращать внимание чуть меньше. У этих партий, возвращаясь к тому, о чем мы говорили перед этим, у этих партий действительно очень мало шансов пройти, и уж точно мало шансов пройти порознь. Да? То есть если мы представим себе, что никто не образует ни с кем союза, я затрудняюсь увидеть ситуацию, при которой... Даже сейчас, обратите внимание, Яна, когда есть только партия Труппера, да?
1: Да.
2: Только его, только она одна. Она в нескольких опросах проходит, а в нескольких опросах не проходит. Совершенно очевидно, что как только появится партия Эрдана и Эдельштейна, часть избирателей перейдут туда, и на этом сипур, и на этом история Труппера и Эндера закончится. Короче говоря, салат, который придется составлять политикам, он очень-очень тяжелый. На данном этапе складывается впечатление, что мы идем опять к ситуации, когда сотни тысяч, реально сотни тысяч голосов пропадут. Кому это на пользу, я затрудняюсь сказать. Есть мнение, что это на пользу Гади Айзенкоту, потому что его блок лидирует на данный момент и лидирует достаточно убедительно.
1: Но тем не менее, допустим, партия милуимников Хелли Труппера и Йозеге Энделя, они забирают у Айзенкота некие голоса.
2: Они забирают некие голоса, но на данный момент, из того, что я слышу, по крайней мере, если перед 7 сентября станет ясно, что у них нет шанса пройти электоральный барьер, то высока вероятность, что, по крайней мере, часть их, по крайней мере, та часть, которая относится к Хелли Трупперу, сольются с партией Яшар, с партией Гади Айзенкота. И Айзенкот, так сказать, создаст с ними блок, что будет делать Эндель, я не знаю. Но, тем не менее, они ближе, скажем так, если говоря про Эрдана и Эдельштейна, совершенно очевидно, что они ближе к правому лагерю, то Труппер и Эндель ближе к блоку Гади Айзенкота. Опять же, все это предположительно, все это очень условно, но так это выглядит.
1: Габи Вольфсон, политический обозреватель Ньюсрусиуайл, наш коллега, редактор и ведущий КНРЭК. Большое вам спасибо.
2: Спасибо, Яна. Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КНРЭК. Здесь и сейчас.
1: Согласно публикации «Вашингтон-Пост», Трамп вступил в конфронтацию с Экситом из-за нехватки боеприпасов. Журналисты издания пишут, что американский президент пришел в ярость, услышав от министра обороны, что дефицит ракет все еще не устранен. Вместе с тем он попытался успокоить общественность, опубликовав сообщение в своей социальной сети. «У нас огромные запасы боеприпасов». Ну а спикер Белого дома утверждает, все это вымыслы и фейк-ньюс. Попробуем разобраться вместе с профессором Эйтаном Гильбо, американистом университета Райхмана и Бар-Илландский университет. Профессор Эйтан Гильбо, Мумхель Арцотабрит, университет Бар-Илан, университет Райхман, РФТОВ.
3: РФТОВ.
1: Лифи Дивуах, Вашингтон Пост, Наси Арцотабрит, Трамп, Метускали, Афилу Яцаки Негет, Сара Аганашело, Эксет, Ше Афахат Ло Амарло, Ше Эйн Маспик Тахмошет. Аз умрим бебайт алаван, ше зе фейк ньюс, авал аим лемасе зе ках, ледатха?
3: Кен, аз анахну квар юдим шне дварим. אחד זה שבאמת יש מחסור בתחמושת, שנובע מכך שפשוט יש יותר שימושים מאשר ייצור. כן, התעשיות הצבאיות האמריקאיות פשוט לא מספיקות לייצר מספיק חימושים. עכשיו, השימושים והחימושים נעשו באוקראינה וגם במזרח התיכון בכמויות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, אני לא יכול לדעת אם זה 80% או 70%, זה, אני יכול להגיד שיש באמת פחות מאשר, נגיד, היה צריך. אני לא יכול להגיד אם זה 80%, 60%, 70%. טראמפ קודם הכחיש בכלל שיש מחסור, ועכשיו כנראה שכן יש מחסור, ואז אי אפשר לעשות מלחמה בעצימות גבוהה, כל זמן שלא מילאו את המחסנים. והייתה שיחה, ההדלפה הייתה שטראמפ התרגז, זה כישלון של טראמפ עצמו, בגלל שהוא צריך לשאול את השאלה, יש לנו מספיק חימושים. הוא לא צריך שיגידו לו את זה, אבל הוא לא מנהל את המדיניות החוץ כמו שצריך. ואז הוא מאשים עכשיו שהצבא לא אמר לו את זה. אז פיט הקסט, שהוא שר המלחמה, הוא האשים את הסגן שלו, אז יש האשמות בתוך הצבא, אבל אני חושב שהנושא הוא כן בעייתי, אני לא יכול לדעת עד כמה.
1: אבל לפי מה שאתה אומר, זה באמת אנחנו מבינים עכשיו שכל העניין של מסע ומתן מול איראן שהתחדש, יכול להיות הוא באמת תוצאה של מחסור בתחמושת, ויכול להיות שארצות הברית סתם מושכים זמן כדי למלא את המחסנים.
3: בדיוק. זאת אומרת, עד היום ידענו שמי שמושך זמן זה האיראנים, הם מומחים בזה. ותמיד הם עשו את זה, בכל המסעים ומתנים שהם עשו עם ארצות הברית ומעצמות אירופיות, הם משכו זמן מכל מיני סיבות. עכשיו הם מושכים זמן כדי לשקם את עצמם מבחינה צבאית. עכשיו, אני חושב שגם טראמפ מעוניין עכשיו למשוך את הזמן, כי יש לו בחירות אמצע קדנציה בשלושה בנובמבר, והוא לא רוצה או לא יכול ללכת על מלחמה בעצימות גבוהה, ולכן לא אכפת לו שנמשוך זמן. אז שני הצדדים מנסים למשוך זמן, וגם ההסכמים שמדבר עליהם עכשיו, איזה הסכם זה? זה הסכם בין אומן לאיראן, שמתייחס אך ורק לשייט, במצרי הורמוז, וזה זמני לתקופה של 60 יום, אז זה מראה שזה משהו הרבה פחות ממה שטראמפ היה רוצה.
1: שאלה, האם באמת שלושה חודשים או כמה זה עד בחירות אמצע, הם באמת מספיקים כדי למלא את התחמושת ולייצר כמה שיותר תחמושת מבחינת תעשייה צבאית?
3: כן, זה לא פשוט, יש צריך להקים מפעלים.
1: אין מפעלים תעשייה צבאית בארצות הברית?
3: יש, יש הרבה מפעלים, הבעיה שזה לא מספיק. היו צריכים לפתוח קווי ייצור חדשים, הם כן פתחו קווי ייצור חדשים, אבל הייצור הוא איטי, הוא לא מספיק, כי משתמשים ביותר מדי חימושים, בעיקר חימושים מדויקים, חימושים משוכללים, כאלה שמדויקים, שאתה רוצה לפגוע במקום מסוים.
1: ומה שקורה עכשיו מבחינת ישראל, גם מצד הלבנונים וגם מצד עזה, אנחנו שמענו את הפרשן הביטחוני שלנו שאומר שאמריקאים בעצם מנעים מישראלים, מדרג המדיני, לפעול אקטיבית גם בחזית הלבנונית וגם בחזית הדרומית. עד כמה טראמפ באמת מחזיק את ישראל בפלונטר כזה שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר?
3: זה בדיוק העניין. וזה קשור קצת למצב באיראן. זאת אומרת, אם אתה נכשל באיראן, אתה רוצה שיהיה לך הישגים במקומות אחרים. הוא רוצה עכשיו לחזור בחזרה למי שעושה שלום בעולם. יש את ה... הוא מנסה להשיג, לקדם את המצב בעזה, ומפיץ כל מיני שמועות על כך שחמאס הסכים לצרק את נשקו, שזה הכל קשקוש, מפני שחמאס מסכים להעביר את הנשק שלו לאיזה מחסנים אחרים בעזה. זה לא נקרא לפרק את הנשק. לפרק נשק זה להוציא את הנשק מעזה. או אם הוא מעביר את זה ממחסן למחסן, זה לא נקרא פירוק נשק, אבל בעיני טראמפ אולי זה מספיק. ובלבנון יש את המסלול הזה של ממשלת לבנון וישראל, שיש להם אינטרס משותף, וזה להחזיר ריבונות לבנונית, וזה לצמצם את הכוח של חיזבאללה. ועשו שני פיילוט כאלה, שני ניסויים, והבעיה היא שאפילו בניסויים האלה כרגע צבא לבנון נכשל. הוא לא מצליח באמת לפרק את הנשק של חיזבאללה. זה אותו סיפור בדיוק. באיראן זה לפרק נשק גרעיני, בעזה זה לפרק את הנשק של חמאס, בלבנון זה לפרק את הנשק של חיזבאללה, דברים מאוד מאוד מסובכים.
1: כלומר, עד בחירות של אמצע, אנחנו נמצאים באותו מצב, באותה סטגנציה, המלחמה נדחתה לנובמבר?
3: אני חושב שלגבי איראן זה נכון, לגבי עזה ולבנון, אני חושב ש... טראמפ ילחץ עלינו כדי להתקדם במקומות האלה, ונתחיל, אני קודם מה שאמרת, כן? להגביל מאוד את האפשרויות הצבאיות של ישראל.
1: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
3: ערב טוב.
1: Я переведу ответ моего собеседника. Он говорит о том, что несмотря на официальные заявления Белого дома, такой вариант развития событий вполне возможен. Мы действительно знаем, что существует дефицит ракеты и дефицит других средств, другой военной амуниции, просто потому, что есть слишком много использования этих ракет, есть использование ракет и противоракетных установок и на Ближнем Востоке, и в Украине, и, естественно, американцы просто не успевают восполнить то, что тратится и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе. То есть то, что сейчас происходит, есть всего лишь 80% того тех ракет, которые нужны Трампу. И, естественно, из-за того, что Трамп не готов, и Соединенные Штаты не готовы продолжать войну, Трамп очень сердится и на своего министра обороны, а министр обороны сердится на своего зама, но, в принципе, Трамп сам мог бы спросить у министра обороны, а действительно, есть ли дефицит и не нужно ли пополнить склады оружия. Этого он не сделал, он ждал, что ему это доложат. Ну и можно понимать, что те переговоры, которые ведутся сейчас с Ираном, это своего рода переговоры, цель которых тянуть время. Тянуть время до того момента, пока, во-первых, склады не будут пополнены оружием, а во-вторых, не пройдут выборы в Конгресс, потому как Трампу очень не хочется вести войну до ноября, до того, как пройдут эти выборы, республиканцы просто могут проиграть. Мой собеседник также отмечает, что есть здесь и проблема, которая связана с производством. То есть тех заводов, тех предприятий, которые существуют на данный момент в Соединенных Штатах, просто не хватает. И нужно открыть новые линии, нужно открыть новые заводы. Этого сейчас пока что не происходит. И все ждут, пока то, что имеется, не выпустит достаточное количество ракет. Я задала вопрос по поводу Ливана и сектора Газа. Мы слышали Давида Гендельмана, который отмечал, что все находится в руках Трампа. И мой собеседник это подтверждает. Он говорит, что Трампу не нужны сейчас никакие военные, специальные военные действия. И он говорит о том, что Трамп будет делать все возможное, чтобы Израиль не возобновлял никаких военных действий ни в Ливане, ни в секторе Газа. И если мы посмотрим на то, что происходит сейчас в Газе, он даже согласен на то, что Хамас заявляет, что он откажется от оружия. На самом деле все понимают, что это не так. В Ливане мы видим, что тот пилотный проект, когда армия Ливана занимала Южный Ливан, провалился, но Трамп готов на это на данный момент закрывать глаза, потому как к войне с Ираном он просто не готов. Вполне вероятно, такое тоже может случиться. К ноябрю действительно стоит ожидать новые эскалации с Ираном. Мы беседовали с профессором Эйтаном Гильбоа, американистом, университет Райхмана и Бар-Иланский университет.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река.
4: Здесь и сейчас.
1: Еще одно обвинение в шпионаже. Мы вот сейчас в прямом эфире Юлии Эдельштейн говорит о создании новой партии. Давайте послушаем несколько минут. Эдельштейн говорит о том, что это будет партия, которая продолжит развитие поселений в Иудее и Самарии и во всех частях Израиля. Эдельштейн говорит о том, что он горд тем, что в этом Кнессете ему удалось провести законопроект, закон, который отменяет программу размежевания в Северной Самарии. Подробности об этом выступлении, а также подробности о том, что сказал Юлий Эдельштейн и Гилад Эрдан на этом выступлении, завтра в программе «Своими словами». Ну а мы переходим к следующей теме. Еще одно обвинение в шпионаже в пользу Ирана. Государственная прокуратура подала сегодня обвинительное заключение в окружной суд Тель-Авива против 26-летнего Тамерлана Амшукова и 24-летней Алины Кушниренко, пары из Ашкелона. Судя по всему, эта пара собирала информацию о сотрудниках сил безопасности, а также о гражданских и военных объектах инфраструктуры, после чего передавала ее иранскому куратору через Telegram в обмен на выплаты в криптовалюте. Мы беседуем с Вадимом Куниным, старшим следователем управления полиции ЛАВ 433. Вадим, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый день.
1: Что известно, каким образом эта пара связалась с агентом из Ирана?
5: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что по итогам оперативно-следственной разработки, которую проводили следователи Национального управления ЛАВ-4Т3, подразделение в составе этого управления ЕХБАЛь и контрразведки Израиля ШАБАК, Была арестована пара жителей Ашкелона, 26-летний гражданин Израиля Тамерлан Амшуков и его подруга, 24-летняя гражданка Украины Алина Кушниренко.
1: То есть она не гражданка Израиля?
5: Нет, она не гражданка Израиля, она гражданка Украины. Проживала вместе с Тамерланом Амшуковым в городе Ашкелоне. Они были парой. В итоге оперативно-следственной разработки и дальнейшего следствия было установлено, что эта пара была завербована в апреле 26 года представителями иранской разведки и находилась на связи со своим куратором, который представился этой паре как Аслан. В течение трех месяцев с апреля по июль 26 года этот иранский куратор давал этой паре различные задания. Я хочу отметить, что в общем, отличает задание куратора этой паре от предыдущих случаев подобного рода шпионажа в пользу иранской разведки. В этот раз их иранский куратор не просто давал им задание фотографировать торговые центры, в частности, например, торговый центр в Тель-Авиве, подходы к этому торговому центру, различные здания государственной политической важности в Израиле, но и посылал им фотографии с адресами людей, которых он требовал идентифицировать. Выяснилось, что фотографии, которые он им посылал, это люди, работающие в различных силовых структурах Израиля, люди, которые работают в военной промышленности Израиля. Фотографиям были приложены адреса этих людей, и по заданию своего иранского куратора эта пара выезжала в различные города Израиля, различные населенные пункты Израиля, от Бершевы до Хайфы, фотографировала дома, в которых проживали эти люди. И все эти данные они посылали к своему иранскому куратору. За каждого рода такое задание, фотографирование домов проживания этих людей, граждан Израиля, эта пара получала от 400 до 500 долларов. Всего в криптовалюте. Всего они получили где-то примерно около 4500 долларов за вот такого рода работу. Надо еще отметить, что помимо всего прочего, ветеранский куратор посылал их фотографировать порт в Эйлате, бухту Эйлатскую, посылал фотографировать их военную базу в районе Эйлата. И вот, собственно говоря, в процессе такого рода заданий эта пара была задержана 12 или 26 года, допрошена, выяснилось, что они прекрасно сознавали, что они работают на иранскую разведку. Но это их не остановило, и опять же, вот эта погоня легких денег привела их на скамьи подсудимых. Я надеюсь, что они получат очень строгое наказание по решению израильского суда.
1: Вадим, вот вы сказали, что они, что первый раз агент вот этот вот связался
5: Аслан,
1: с ними...
5: Который Аслан, да. Аслан, да.
1: Он связался с ними в апреле, то есть в разгар войны, получается.
5: Да, тут еще надо отметить, что, так сказать, до этого некий там, человек, который представился как Рафаэль, тоже, так сказать, через социальную сеть Telegram, это все, связь проходила через Telegram. Связался с ними, так сказать, еще раньше, в общем, и, но тогда эта пара, видимо, поняв-то, что речь идет о врагах Израиля, попыталась, как бы, так сказать, прекратить с этим человеком связь. Но через какое-то время уже другой, так сказать, человек по имени Аслан вышел к ним на связь, и они решили сотрудничать с этим человеком. Да, это, в общем, все происходило в процессе войны, но это их не остановило.
1: Ну, вот мы с вами уже не первый раз разговариваем о подобных случаях. Из того, что вы видите, что может побудить человека? Ну, деньги-то там не очень большие, 4500 долларов, как вы говорите. Ну, что?
5: Ну, примерно, да, такая сумма, да. В криптовалюте. Они все это получали в криптовалюте. Как, собственно, и предыдущие такого рода.
1: Что может побудить людей сотрудничать с Ираном после, ну, даже после той последней войны, которую мы видели?
5: Смотрите, человеческая, как, судя по всему, значит, человеческой подлости, глупости и трусости нет предела, да, и даже отсутствие, в общем, чувства самосохранения, так сказать, их не спасает, да, вот это желание заработать легкие деньги, при том, что, в общем, они знали, так сказать, да, там, в силу того, что неоднократно израильская полиция, в том числе...
1: И СМИ об этом сообщают практически каждый несколько...
5: Да, и объясняла, так сказать, да, что не попадайтесь на удочку иранских... иранской разведки, не ломайте себе жизнь. Но это, в общем, как вы видите, так сказать, не останавливает такого рода людей. Да? Вот это желание заработать легкие деньги, она, в общем, даже превышает чувство самосохранения собственного. Да? Вот, собственно, что можно сказать. Я снова обращаюсь к вашим слушателям, еще раз, так уже мы неоднократно делали, с призывом не попадаться на такого рода вербовку иранской разведки, не ломать свои молодые жизни, свои судьбы.
1: А вот, кстати, если мы говорим, вот если мы говорим о наказании, приблизительно, какое наказание может последовать вот за такое правонарушение?
5: Я уже неоднократно говорил о том, что наказание будет очень суровым, да, потому что это, так сказать, сотрудничество с врагом Израиля, с иранской разведкой во время войны, которую ведет Израиль с Ираном, да. И я хочу сказать, что вот, например, Аслану инкриминировано 16 эпизодов передачи информации врагу. Его подруге Алине инкриминировано 8 эпизодов, так сказать, по предварительному заключению. То есть такое многочисленное количество передач информации врагу во время войны ведет к очень суровому судебному наказанию. Я думаю, что это там срок идет от 7, 8, 9, 10 и более годам пребывания в тюрьме.
1: Ну вот, а если мы говорим об алгоритме действий, да, допустим, там, не дай бог, да, завтра я получу в Телеграме сообщение: «Здравствуйте, Яна, не хотите ли вы за $400 сфотографировать там, не знаю что?»
5: Ну, какие, например,
1: что мне делать?
5: Мотовиле, да, там, торговый центр Мотовиле, для примера.
1: Что мне делать? Вот с этим сообщением сразу бежать в полицию?
5: Да, абсолютно точно. С этим сообщением сразу связаться с любым отделением городской полиции по месту вашего жительства. Они уже свяжутся с нами, с представителями управления ВАП-433, с подразделением ИКБАЛЬ. Опять же, в крайнем случае, если речь идет о каком-то, как вы считаете, очень серьезном инциденте, у вас есть мой мобильный телефон, пусть они свяжутся с вами, а вы уже свяжетесь со мной, и мы, как я уже говорил неоднократно, найдем решение этой проблемы и обезопасим вас от дальнейших очень тяжелых жизненных перипетий, и нашу страну тоже.
1: То есть просто не отвечать на это сообщение, а сразу обращаться в полицию?
5: Ни в коем случае не отвечать, не связываться, так сказать, не налаживать контакт, не попытаться, так сказать, какие-то инициативы проявлять, а сразу связываться с полицией, с городскими отделениями полиции по месту вашего жительства или обращаться к нам сразу напрямую в управление ИКБАЛЬ. 433, подразделение управление ЛАВ-433, подразделение ИКБАЛЬ, а уже мы, так сказать, найдем возможность вам помочь в этой ситуации.
1: Большое вам спасибо, Вадим Кунин, старший следователь управления полиции ЛАВ-433. Большое вам спасибо, и, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, будьте бдительны.
5: Спасибо вам.
1: Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Исследование налогового управления показывает, что число израильтян, покинувших страну, увеличилось примерно на 50% со времени окончания пандемии коронавируса. Однако наиболее существенное изменение кроется в профиле самих уезжающих. Сектор высоких технологий, то есть айтека, и здравоохранение лидируют в новой волне иммиграции, в то время как в сферах образования и промышленности ситуация остается стабильный. Я приветствую в нашем эфире Андрея Харазова, экономического обозревателя, редактора сайта 9 канала. Андрей, здравствуйте.
4: Вечер добрый.
1: Ну вот интересно вообще, что налоговое управление делает такое исследование. И вот как объясняется тот факт, что число израильтян, покинувших страну, увеличилось на 50%?
4: Ну, 50% я там. И там конкретно есть по общему числу покидающих страну. Там нету 50% по этому числу. Есть такая штука, что если до коронавирусной эпидемии, вообще это исследование затрагивает с 14 по 24 год, с 15 по 24 год. И там основные моменты такие. Если до коронавирусной эпидемии уезжало в среднем по 50 тысяч человек в год, то в последние годы, они пишут, уезжают 55-60 тысяч человек в год. Но при этом они говорят, что стало уезжать больше людей, у которых доход как бы выше. Если там в 2020 году средний годовой доход уезжающих был 125 тысяч шекелей в год, предшествующий отъезду, поскольку это налоговое управление, они подсчитывают как бы, то есть около 10 тысяч шекелей в месяц, то в 2024 году средний доход отъезжающих был 200 тысяч шекелей в год, то есть порядка 16 тысяч шекелей в месяц. И да, там упоминается то, что попало в заголовки в основном. Число уезжающих, которые работают в сфере высоких технологий, выросло на 150%, а в медицинской на 100% за последние годы. Да, есть такие моменты, но не очень тоже. Там понятно, как в этом отчете, много всяких процентов, но плохо с абсолютными числами. Не говорится, сколько конкретно раньше уезжало работающих в сфере высоких технологий и в медицинской. Например, если условных программистов, вот они говорят, там уехало на 100% больше, да, это может быть и 1000 против 500, а может быть и 10 против 5. В обоих случаях рост он 100% получается. Да. И еще одна проблема, там отсутствуют встречные данные напрашивающиеся. Сколько людей приезжало в те же годы и с каким доходом? Без этих данных как бы скорбные заголовки не имеют смысла, поскольку мы в свободном мире живем, да, в последние десятилетия. благодаря множеству каких двойных гражданств образовалось нечто вроде такого общего экономического пространства у нас и с Европой, и со США, включая программу по обмену, поиски работы там, где удобнее, там семейные обстоятельства и т.п.
1: Но высокие технологии — это может быть и релокация на самом деле.
4: Совершенно верно. Там все это не отмечено. И как бы ясно, что не секрет, что в Израиле жизнь не сахар, да, особенно в последние годы, учитывая оборонную ситуацию, цены. Но вот исходя из этого отчета, массового бегства не видно. Написано, раньше уезжало 50 тысяч в год, сейчас 55-60 тысяч в год. Но население у нас растет. Университеты выпускают специалистов. И есть подозрение, что в Израиле для всех, возможно, просто нет простора для трудоустройства. Особенно там в инженерной сфере и в хай-теке. Тут все это ограничено, несмотря на нашу развитую эту область. А поиск работы за границей, да, проще, возможно, для молодых специалистов израильских. Для врачей, кстати, сложнее намного. В Европе и в США... Да и в других странах, кстати, с израильским дипломом просто так лечить не пустят. Там надо подтвердить квалификацию, включая серьезнейший экзамен на местном языке, заново проходить ординатуру. И опять же не показывают, сколько людей с какими доходами в те же годы приезжают обратно. Там приезжают, дробь возвращаются, да, после обучения, иностранной практики, работающие репатрианты, которые, может, сюда приезжают после релокации всяких. Поэтому плач по уезжающим налогам, а в принципе отчет посвящен в основном тому, что в Израиле сокращают как бы базу налогообложения, поскольку там раньше уезжали люди со 125 тысячами годового дохода, а сейчас с 200 тысячами. Но это происходит, кстати, при росте зарплат в Израиле, при общем росте миллионеров в Израиле. Недавно тоже были такие отчеты. Вот, и поэтому он не слишком обоснован. Мы, да, чтобы делать выводы, нужны какие-то реальные абсолютные данные, причем в балансе расход и приход. А тут полной картины я не вижу. Очень односторонние данные, очень абстрактные в процентах. Поэтому самого исследования, кстати, на сайте налогового управления я тоже не видел. Оно попало, просочилось как-то в очень избранные газеты с очень такой подачей данных, как бы больше журналистской, чем научно-исследовательской. Поэтому там я не вижу, чтобы прям все было так страшно. Если было бы страшно, нам привели какие-то более конкретные цифры. Сколько уехало врачей, сколько уехало специалистов в сфере хай-тека. Но тут мы видим только проценты. А проценты мы не понимаем, сколько конкретно кого уехало, знаем только, что больше настолько-то.
1: То есть, на ваш взгляд, нам не грозит в ближайшее время тот факт, что врачей будет не хватать, что будет утечка мозгов, например, да, все, что касается хай-тека и так далее?
4: Исходя из этого, отчет такого вывода нельзя сделать. Особенно про утечку врачей, поскольку, как я уже говорил, врачу нашему за границей израильскому не намного проще, чем приехавшему сюда российскому врачу, скажем, или европейскому врачу. Здесь тоже так просто лечить не пустят. Надо будет выучить язык, включая все медицинские термины, на этом языке подтвердить свою квалификацию, сдав медицинский экзамен в соответствии с местными реалиями, много чего выучить. И, скорее всего, заново пройти ординатуру как минимум пару-тройку лет, если не больше, чтобы в израильских больницах попрактиковаться, освоить все системы. Тут как бы к медицине все это серьезно, да, поэтому утечка врачей, она в принципе не может быть такой большой. А хайтековцы, да, они ездят туда-сюда, где лучше, там и работают. Как в Израиле с легкостью переходят после года другого работы в одной фирме на другую, если есть лучше зарплата, лучше ставка, так и за границу народ свободно уезжает. Но и здесь хайтек у нас вполне развит, куча фирм, куча предприятий, куча стартапов. Поэтому это такая как бы зона туда-сюда перемещения, и пока оснований для паники нету, что все прямо из Израиля куда-то уезжают, а в Израиле ничего не остается. Наоборот, у нас тут все это именно очень сильно развивается, включая всех, кто сейчас учится, кому не лень, на программистов, да, и потом пытаются найти работу. Поэтому все это как бы не настолько драматично, как в заголовках. Пока не видно такой панической картины на местности.
1: Вот на этой оптимистической ноте давайте и завершим. Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Большое вам спасибо.
4: Всех благ.
1: Спасибо. Ну, а мы завершаем сегодняшний выпуск программы «На пике событий». Ее подготовили редактор Людмила Ермакова, продюсер Став Раз, за звукорежиссерским пультом. Звукорежиссерским пультом был Зафер Салим, у микрофона Яна Брискман. Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и специалист по детской литературе, владелец ахаевского магазина детской книги «Маша и три медведя». Пока три, я не знаю, до скольких увеличится их количество. Мария Зимина, я приветствую вас, Маш. Наверное, вы поняли, значит, куда я свернул на сей раз, то есть в сторону уходящего или ушедшего детства, и неспроста. Стало мне любопытно, существует ли и в достаточном количестве книги, готовящие детей к тому, что детство не вечно, жизнь движется вперед, и к этой взрослой жизни нужно подготовиться заранее. Это грустные книги или, напротив, зовущие и влекущие в ту часть существования каждого, где детство уже завершилось. Умеют ли, в общем, детские авторы рассказывать о завершении детства? Я вам скажу просто, ну, для как бы последней дискуссии, хотя это не дискуссия, просто разговор. Я недавно закончил книжку Юнь Ли, книга «Гусыни». Это очень хорошая книга, где две девочки, значит, начинают писать книгу. Это другая книга, не та, которой назван роман, но штука в том, что они играют. Они пишут, потому что они играют, а играют они, потому что вот одна из них, ведущая, так сказать, да, она очень боится момента, когда их детство закончится, и закончится игра, и придется исполнять все тягостные обязанности взрослой жизни. Она не хочет этой взрослой жизни, она не считает ее настоящей, муж, дети там и так далее, как, ну, как ей расписали, она не хочет. А другого сделать ничего нельзя. Поэтому я задумался еще раз дополнительно о том, что будет, когда детство закончится. Мы же не Питеры Пены, в общем, все.
1: Да, вот я и хотела сказать, а Питер Пен грустная книжка или...
0: Ну, так она как-то, она оставляет какую-то странную надежду, я бы сказал, да? Но на самом деле надежда несбыточная, нельзя остаться в этом детстве.
1: Сложно сказать. Вот я осталась, но у меня профессия, знаете, профдеформация.
0: Да, но не все могут выбрать такую.
1: Не все не могут такую выбрать, да. Ну, смотрите, то, о чем говорите вы, вообще, давайте начнем с матчасти. Вы рассказывали про книжку взрослую, про детей.
0: Да.
1: И ее целевая аудитория взрослая.
0: Да, конечно, я просто оттолкнулся, чтобы
1: просто,
0: сказать.
1: Да, к тому, что и очень часто вот эта часть литературы, книг для взрослых про детей, она действительно грустноватая и так далее. И очень часто это могут быть какие-нибудь вообще ужастики. У Стивена Кинга есть пласт прям целый книг про это и так далее. То есть это может почти всегда что-то грустное и ужасное. А есть детские книги, точнее как, написанные для детей. И они, в общем-то, все книги про то, что все мы вырастем. Как для подростков, так и для совсем маленьких детей. Вопрос, наверное, в этих книгах самый главный, как ребенку научиться распознавать свой возраст. Есть одна из таких моих самых любимых книг вот как раз про это. По-моему, французская, наверное, писательница. Для малышей года 3-4-5, ну, до 6 максимум, который называется «Слишком большой, слишком маленький». Про медвежонка, которому родители говорили на разные ситуации жизненные: «Ты слишком большой для этого, и ты слишком маленький». Это как раз книжка для малыша, когда действительно ему начинают говорить, что ты, например, слишком большой уже, чтобы писить в памперс,
0: так,
1: допустим, да, и слишком маленький, как в «Человек с бульвара Капуцинов», как на войну, так немал, а как на фильму, вот. Собственно, вот про это, как ребенку не растеряться, не потеряться в жизни, почему он здесь большой, а здесь маленький, это же я один и тот же маленький медвежонок. Вот, собственно, про это. То есть, на самом деле, все детские книги готовят ребенка к тому, что он вырастет, к тому, что он смотрит на взрослого, анализирует происходящее с родителями очень часто, пытается учиться на своих и на чужих ошибках. И опять же, чем взрослее аудитория целевая книги, тем... сложнее ситуации и проблемы, с которыми подростки сталкиваются в этих книжках, чтобы, опять же, готовить их к будущему. Все то, о чем я уже много раз говорила на ваших эфирах. Mm-hmm. Книжки про смерть, про буллинг, про развод, про любовь, в конце концов, про личные границы, вот про это, про все, и все это готовит человека к взрослению, да. И, в общем, я бы не сказала, что прям как-то дети страдают по поводу того, что они, грустят, конечно, да, что через какое-то время нельзя будет, не знаю, ты не будешь самым маленьким и не будешь забирать самый вкусный, самый большой кусок торта с самым красивым цветочком. А может быть, когда ты вырастешь, ты должен будешь отдать его своему малышу?
0: Может, тебе принесут еще больше. А тут, знаете, как сложится по жизни. А вы хотели вырасти? Я, например, хотел. Потому что я вспоминаю себя где-то, это было что-то такое 8, 9, 10, да, когда тебя укладывали в 9 часов. А в 21:30 начинался, в общем, последний сеанс. Потому что в 23, как в Исландии, все заканчивалось в Советском Союзе. А мне же это очень хотелось всегда. Я слышал только, да, что-то до соседней комнаты. Я думаю, господи, когда я уже смогу смотреть на 21:30 кино? Ну, как говорится, вот радио есть, а счастья нет. А вы хотели?
1: Ну, конечно, хотели, конечно. Ну, опять же, я там как младший ребенок в семье.
0: А у вас было...
1: У меня две старшие сестры с большой разницей, 11 и 13 лет у нас разница с ними. И, в общем, как бы, как мне говорили, я родилась большой. Взрослой, точнее, вот, родилась взрослой. То есть мне хотелось, да, уже быть взрослой всегда, зато... Может быть, именно поэтому как раз я и вернулась в детство, потому что, опять же, когда я была маленькая, я так мало читала детских книг, я очень быстро перешла, там, в 7-8 лет я перешла на Дюма и Жюль Верна и вот это все. Вот, и весь пласт детской литературы, вот то, что в детском саду еще мне читал отец, потом он прошел мимо меня, и я это в какой-то момент просто начала наверстывать, и недавно подсчитала, что у меня произошла профдеформация, и что в 2026 году я прочитала впервые взрослую книжку, начиная с 2010 года, то есть спустя 16 лет. Вот, да. Эта книжка тоже была, в общем-то, про детство, в том числе. Но, вот действительно, не читаю взрослых книг, читаю детские и подростковые, и, да, заполняю пробелы в своем образовании и прошлом, и...
0: И хорошо себя чувствую.
1: Отлично, вы знаете, я отлично себя чувствую, да, потому что детские книжки, как говорил классик, как писать для детей, про то, что как для взрослых, только лучше.
0: Это вообще фраза для меня загадочная, то есть для взрослых надо писать как для детей, но хуже.
1: Ну, я не знаю, детские авторы, они не пытаются никогда ничего никому доказать, они пишут о том, о чем им важно написать. И важно сообщить человеку будущему.
0: Тут я вообще, я честно не знаю, нужно с этим родиться, нужно это уметь, потому что вот как писать для детей, это нужна какая-то другая совершенно настройка, мне кажется.
1: Чем если для маленьких, точно, это вообще другая настройка, и не у каждого даже детского поэта иногда хватает дыхания на это, потому что для совсем маленьких, как маленькие короткие стихи, как у Агнии Барто были, да, их очень сложно писать, и очень сложно писать хорошие. И, например, есть совершенно замечательная детская поэтесса Настя Орлова, ученица Михаила Яснова, которая ее первым сборником стихов была книжка «Яблочки-пятки». Сборник маленьких-маленьких четверостишей, потрясающе классных, запоминающихся, супер-бестселлер для малышей. Но после этого Настя очень долго не писала таких стихов и не выходило никаких похожих сборников у нее. И уже, наверное, лет там через 10 точно после этого только появилось что-то для малышей-малышей. А вот после этого сборника, да, ее так и называли «Современная Агния Барто», потому что это гениально. Но да, это очень трудно, это не всегда приходит. Хотя другие книжки у нее выходили.
0: Ну, это, наверное, какие-то вот все-таки разные должны органы задействованы. Настройки, да. Настройки. У нас композиция, кстати, очень хорошая композиция, это Павел Пиковский, это из «Необардов». «Детство» она так и называется. Сейчас мы послушаем и перейдем к следующему вопросу повестки. Поехали.

стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство. Детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: Это был Павел Пиковский, замечательный. А у нас, у меня в студии сейчас замечательная гостья Мария Зимина, специалист по детской литературе, владелец ахаевского магазина детской книги «Маша и три медведя». И я хочу продолжить разговор. Ну, мы потихонечку будем так как-то в сторону уходить. Музыка будет про детство. Насторожила меня давеча такая новость, что отныне книги, освещающие, значит, СВО, в правильном свете, да, они будут включаться в список школьной литературы, хотя пока еще для внеклассного чтения. Ну, понятно, скоро и для классного, да. Ужас в том, что, ну, так сказать, государство, то есть российским детям засирает мозги еще со школы или из детсада еще. И это, правда, мне кажется, опасно. И оттого мой вопрос такой. Удается ли еще российским писателям и издателям как-то противостоять этой гитлер-югендовской идеологии на этапе, ну, подросткового формирования? То есть выпускаются ли случайно, не случайно, как угодно, книги на русском языке, где, как говорится, идет борьба за верный духовный приоритет?
1: Конечно, да. Конечно, выпускается, и очень много... Есть две книги за последнее время, да, которые меня просто поразили, как вообще... И издатели, и авторы протащили это все в детскую литературу. Это просто был респект. Первая была Нина Дашевская «Несуществующий причал», как раз история про войну, которая началась, и во время войны решили детей отправить как бы в гетто, чтобы они не страдали, и запирают их. Но война началась когда-то очень давно, и дети, которые находятся в этом детском гетто, они там растут, учатся, у них есть на все вот это вот, так сказать, гетто несколько наставников, которые когда-то здесь тоже оказались и продолжают быть, и уже никто не знает, а есть ли вообще мир за пределами, что там происходит, продолжает ли идти война и так далее, и так далее. Ну и то есть про детей, которые мечтают выйти отсюда, посмотреть, понять вообще, а были ли у нас когда-то родители, потому что они уже их забыли, и так далее. Вот, и это, вот это было прям...
0: Честно,
1: очень...
0: я даже не знаю, как это возможно стало.
1: Сейчас, да, ну то есть это получается вроде как антиутопия, то есть придраться по-хорошему не к чему, и там нет никаких, ни страны, в которой это происходит, это вообще весь мир как бы там, вот так вот. Очень интересно, и, как всегда, Нина Дашевская

0: прекрасный, один из лучших современных подростковых, в первую очередь, авторов, но и не только. Вот, и очень советую почитать подросткам. А еще Ася Кравченко написала книжку «Зеленый», которая недавно совсем вышла. Она как раз про... не совсем про то, что вот война и так далее, но там есть моменты, что вот в классе у ребенка появляется ребенок необычный, который не боится сказать, и за ним начинают тянуться, и тоже не боятся про себя сказать и подать голос. И потом оказывается, что ребенок этот был сыном какого-то журналиста, который сейчас под судом, и, в общем, в итоге этот ребенок, он не главный герой в книге, он оказывается, что уезжает вместе с семьей. Вокруг нас сейчас таких полно, по Израилю бродит, но, опять же, да, это все, ну, вот это уже, опять же, происходящее в Москве. Ну, такие вопросики возникали у меня. Ну, как ни странно, книжка вышла. Книжка тоже совершенно замечательная. Опять же, про то, как подростку искать свой голос, про то, как не бояться говорить, отстаивать свои права и не бояться быть самим собой. Да, насчет того, есть ли в издательствах хорошие книжки? Есть, конечно. СВО, ну, оно... Не все же идиоты.
1: Но много.
0: Но много, да, понятно. 80% поддержка. Все понятно, но, конечно, не все. И издатели, ну, то есть есть и то, что уже вышло до, там, вот, прямо сейчас, да, и книжки про Холокост, и книжки про... Ну, ЛГБТ, конечно, запретили в России, ладно.
1: Нет, там за этим будут бдительны.
0: Да, за этим бдят, безусловно. Ну, нет, конечно, разные темы, опять же, как я и говорила, есть и продолжают быть в детской литературе. Да, там полностью вычеркнули ЛГБТ. Это действительно так. Эти книжки, остатки тиражей либо были уничтожены в России, либо вывезены в Европу, и сейчас они продаются не в России. Вот. Их можно достать, если кому-то очень нужно, из успевшего выйти на русском языке. Вот. А там, да, конечно, и я авторы просто, продолжают.
1: Вы знаете, мне кажется, что даже сейчас более важно для России и для российской литературы, какова бы она ни была, да, не эксперименты блестящие с книгами для взрослых, с романами вычурными или такими сложными, какими угодно, а то, чтобы людям просто привили идеологию здравомыслия, антивоенную какую-то, я не знаю.
0: Ой, этого, вы знаете, этих, опять же, книг, как, опять же, и до войны, в смысле России с Украиной, и во время, и выходило, и продолжает выходить в большом количестве. Начиная, опять же, от книг для совсем небольших читателей, есть вот жанр книжки-картинки. Например, есть совершенно замечательная, маленькая, тоненькая, очень пронзительная книжка-картинка «Флон, Флон и Мюзет» про двух зайчат, которые дружили, встречались, и в какой-то момент они шли навстречу друг другу общаться, а между ними оказалась колючая проволока. Вот. И они оказались по разные стороны баррикад, и им перестали разрешать дружить. Вот это вот как раз книжка, которая готовит совсем да. юного читателя к тому, что война — это очень плохо. И, ну и таких книг действительно много. Про книжка, например, была очень классная «Не переходи черту», про то, как играли дети, собиралась толпа вокруг этих детей, и тут вдруг пришел генерал, который запретил переходить черту. Вот. И все собрались вокруг, и все боялись этого генерала, и там нарастала большая толпа. Он был один. И это просто тоже книжка-картинка, и она очень визуально интересно сделана, потому что, ну да, там получается, что толпа на одном развороте, на одной половине разворота, и вот этот вот один противостоящий ей генерал, которого все боятся, который запретил им перейти черту, один на пустом белом развороте. Вот. И про то, как, опять же, ребенок и в этой толпе, там еще тоже это очень смешно, появляются разные герои. Там и Месси может в этой толпе оказаться, так это если посмотреть повнимательнее, и какие-нибудь известные художники, и так далее, и так далее. И в какой-то момент ребенок запулил мечом на другую сторону. Вот. И толпа поняла, что так можно было, и все пошли на другую сторону и снесли вот этого вот одного...
1: Генерала.
0: Генерала, так сказать. И такого много, да, и для маленьких детей, и для постарше.
1: Это действительно издательство российское или существующее, да, в Европе там где-то?
0: Нет, вы знаете, у нас как-то мы говорили в одном из эфиров с вами об этом. Дело в том, что сейчас за рубежом издается очень много книг, которые нельзя издать в России, но в основном это книги для взрослых, не для детей. Дело в том, что взрослый рынок, продолжающий читать за пределами России по-русски, он большой. Потому что взрослый, ну вот спрошу я вас, человека, давно живущего в Израиле, читаете ли вы книжки для взрослых на иврите? Для себя, для удовольствия.
1: Увы, признаюсь, нет. Я читаю на русском и много переводных зарубежных книг, но в переводе на русский, да.
0: В переводе на русский. Никогда у взрослого человека, уехавшего из страны, исхода в любую другую страну, не будет такого языка, наверное, кроме английского, чтобы вот читать для своего собственного удовольствия, или для чего бы то ни было, на другом языке. Если тебе это там по науке не надо, по работе,
1: ну, да,
0: и так,
1: да,
0: далее.
1: Конечно.
0: Вот. Поэтому взрослый рынок, он огромный. Ребенок, когда он уезжает из страны, он, опять же, он адаптируется, начинает читать на языке этой страны. Поэтому книжки на русском языке за пределами России для детей, они издаются очень мало, и это должен быть, ну, какой-то супер-мега-бестселлер, который нельзя издать в России, но который точно продастся, потому что это же, опять же, это же большие деньги. Издать книжку — это, ну, большая работа, которая, к сожалению, еще и денег стоит. Вот. И их мало, мало.
1: Но, тем не менее, очень вы порадовали меня тем, что книжки продолжают издаваться, говорится, всех не перестреляешь. Вот. И, в общем, это очень здорово, что кто-то будет, по крайней мере, учиться противостоять.
0: Ну,
1: кто-то будет,
0: да,
1: знать, как правильно себя вести, и не всем можно будет навешать эту СВОшную лапшу.
0: Ну, как братья Стругацкие в свое время на каком-то другом языке говорили с читателем,
1: да,
0: так,
1: да,
0: и детская литература продолжает говорить на другом языке сейчас.
1: Дай бог. Так, еще одна композиция, это Назарій Єремчук, «Чуєш, мамо». Украинская песня. Это времена моего детства, когда Владимир Ивасюк замечательный стартовал с «Червоной руты». Может, слышали эту песню? Я-то слышал, когда мне было, вот, я был в первом классе. Всем просто башко оторвало на улицах. Вот. И потом появилась замечательная группа, где пели Назарій Єремчук и Василий Зинкевич. Были они красавцами юными, что я понимал, в 7 лет. Да, значит, это было очаровательно. Невероятно красивая песня, в основном Ивасюка. Давайте послушаем замечательный Назарій Єремчук «Чуєш, мамо». Поехали.

0: И мы продолжаем с Марией Зиминой разговаривать о детской книге в самых разных преломлениях. И теперь давайте поговорим на более очень приятную тему, чем пришлось нам раньше, на нейтральную, как минимум. Меняется ли язык новой детской литературы, ибо язык штука подвижная, и даже последние десятилетия-два он претерпевает серьезные изменения. Кстати, недавно жуткая новость, да, что можно теперь говорить «махает». Махаю, махает, да.
1: Это как кофе оно.
0: Я сказал, эту новость зачел, сказал, давайте еще звонит, восстановим в правах, и будет хорошо. Как вы улавливаете изменения в языке, как вы анализируете, как специалист по детской литературе, просто, извините, как человек?
1: Как читатель, да? Я понимаю, что чем дальше сейчас, тем больше язык становится проще. И все это в том числе потому, что, опять же, у детей становится в активе больше языков. И свой родной русский, он становится не таким родным, в том числе и у детей, которые остаются в России. Но меня-то больше всего, конечно, волнуют дети, уехавшие. И продолжающие сохранять как-то язык, вот, и что и как они читают. Смотрите, есть, опять же, я сейчас про Израиль, да, про наш рынок, да. Потому что, что нам все-таки говорить про то, что там в той стране происходит?
0: Нет, давайте здесь и сейчас.
1: Мы вообще там с вами не живем. Дело в том, что детская литература бывает двух типов, скажем так. Та, которая больше про текст и ориентирована на текст, на понимание игры слов и так далее. А есть, более не то чтобы сюжетное, не содержательное, сюжетное. Вот. И там обычно язык все-таки попроще. Вот. И вот та литература, которая про слова и про тексты, стихи и ряд, опять же, текстовых переводных книжек, в которых все это вот основано на игре слов. Например, книжки Ани Старобиницы «Зверский детектив», где все шутки и вообще весь текст, он основан на игре слов, да, что «Зверский детектив», потому что про зверей ничего там страшного нет, что звери собираются по вечерам в баре «Сучок» и пьют там мохито, и едят карпаччо из дождевых червей, и так далее. То есть оно смешно, но нужно понимать язык, которым это написано. Опять же, ребенок, которому русский язык становится не таким родным уже сейчас, да, сложнее это понимать. И вот это, к сожалению, обидно. То есть уходят, на мой взгляд, все-таки все меньше и меньше становятся популярные, сочные, классные, красиво, интересно, необычно написанные книжки. И с одной стороны. С другой стороны, и авторы это тоже прекрасно знают, и этот тренд, он давно в книгоиздании существует, что стихи намного хуже покупают, чем прозу. К сожалению, да, и детские авторы у себя в соцсетях жалуются, что им приходится перепрофилироваться и начинать писать прозу. Кстати, у них не хуже получается, но жалко, потому что поэты хорошие, а издаваться же нужно как-то. Вот, и, в общем, приходится писать прозу. Да, опять же, сейчас родителям, которые приходят за книжками для детей, для маленьких, для постарше, для любых, в первую очередь я задаю вопрос, а насколько русский язык у вашего читателя родной? Вот, потому что если ребенок родился уже в Израиле, уже намного реже я бы, например, посоветовала начинать читать ему стихи. Можно, конечно, да, пока он совсем малыш, пока он, до года, пока он все равно еще почти не говорит и что-то всасывает в себя. Вот, потому что просто потом он перестанет понимать, что это за слова, что за слово такое чудетство. Как ему его расшифровать? Ну, нет такого слова в русском языке, по сути. И не использует он его. Ну, и так далее, и так далее. Вот, вот это меня очень сильно печалит с одной стороны, а с другой стороны меня это сильно печалит в Израиле, потому что, к сожалению, здесь нет у родителей возможности заниматься русским языком отдельно с детьми. И, ну, возможность, с одной стороны, материальной, с другой стороны, и времени этим заниматься нет, потому что спорт, математика, и все, время закончилось.
0: Да.
1: Вот. А книжки с детьми читают до определенного возраста.
0: Тут иногда выручают очень бабушки, потому что у людей, которые лучше всего сохранили русский здесь, будучи уже рожденными здесь, а это благодаря бабушкам. Пару историй таких знаю.
1: Да. Бабушки очень хорошо, с одной стороны. Но, дорогие бабушки, я вам очень советую все-таки не только читать те книжки, которые вы читали своим детям в детстве, а все-таки консультироваться с более современным, скажем так, поколением и пытаться читать детям современную литературу, потому что многое из того, что вы читали своим детям, теперешним, гиперактивным детям с СДВГ, с разным спектром и так далее, да и вообще билингвом и большее количество языков бывает у детей в голове, будет сложно воспринимать. Поэтому я вот настоятельно рекомендую не зацикливаться на старом, а помнить о том, что есть новое, хорошее, что если вы своему ребенку в детстве читали в 2 года «Волшебника изумрудного города», то это совершенно не значит, что сейчас в 2 года тоже нужно читать ребенку «Волшебника», «Войну и мир», не знаю, «Руслана и Людмилу», «Конька-горбунка» и так далее, и так далее. Ребенку будет сложно, тяжело, и вы можете привить не только любовь к русскому языку.
0: Но для того-то есть и существуют специалисты по детской литературе.
1: Да, да, безусловно. Я просто к тому, что мы действительно с большим удовольствием и сочувствием подойдем к каждому и расскажем, покажем, что есть, написано, издано и так далее, и поможем найти то, что нужно именно вам. Вот. Бабушки — это прекрасно.
0: Ну, бабушки могут помочь сохранить ауру языка.
1: Да, безусловно.
0: И ядро.
1: Да.
0: А дальше, может быть, уже и родители могут, придя к вам, сказать, а теперь как мы нанижем, так сказать, на эту ось?
1: Родители, конечно, многие тоже подзабыли уже русский язык. Такое тоже случается, к сожалению. Вот. Ну, в общем, да, есть такой недостаток у Израиля, и денег не хватает, и времени не хватает, и отдохнуть когда-то нужно, и куча праздников, и, в общем, то война, то еще что-то.
0: Ну, слушайте, любой отъезд такой массовый, огромный, да, ну, мы же, уезжая, теряем, как бы, это как бы вложено в условия задачи, это в комплекте, как бы, здесь не будет, не должно быть такого русского языка, как в той стране.
1: Нет, не будет такого же. Конечно, не будет. Я просто сравниваю с поездив по миру с другими странами, как в разных странах это сейчас. И ну, в той же Америке, например, там отдельно настойчиво занимаются языком родителей. То есть если в семье есть родители, там, американец и русский, так, русским языком будут отдельно заниматься, в него будут вкладываться, тратить будут время. Есть один родитель русскоязычный, второй финн, а школа американская, так, то будут 3 языка в семье, и всеми этими языками будут родители заниматься и поддерживать. И, ну, то есть упертость родителей поражает. В Грузии только что была, и там огромное количество русскоязычных частных школ, только на русском, без грузинского совсем. Но там понятно, там детям нет задачи ассимилироваться, да, потому что они там не останутся, не получат грузинского гражданства, и в ВНЖ это очень сложно. В Израиле понятно, что первая задача у родителей Включить детей в процесс, чтобы у детей пошел сад, школа, язык и так далее, чтобы они не так мучились, как сами родители. Но потом возникает вот оборотная сторона всего этого. Я, опять же, в сообществе взрослых, тех, кто приехали в детстве, кто-то уже там взрослым подростком, а кто-то совсем маленькими детьми, да, когда взрослые старались насаждать иврит в семье, когда говорили дома только на иврите. И в итоге вот эти дети, которые приехали сюда детьми, вырастают, и сейчас там им 40 лет, русский язык они уже почти не знают, а родители начинают жалеть о том, что в свое время они вот, ну, так старались, чтобы ребенок ассимилировался, но ушел еще один язык. Как минимум, количество языков, оно же тоже развивает и полезно, и, в общем, и от деменции, в конце концов, изучение языков.
0: Я просто удивляюсь тому, что, ну, простой, так сказать, расчет показывает, что, ну, два языка, но всяко лучше, чем один.
1: Конечно.
0: Всегда в жизни может пригодиться возможность.
1: Ну, да, но в школах еще будет английский, арабский, больше, лучше, иврит в любом случае придет.
0: Если сравнить, допустим, ситуацию здесь и, допустим, ну, в Америке, например, то как вам кажется, у кого больше шансов сохранить русский язык? Где?
1: Ой, сложно сказать. Разговорный русский язык, я думаю, что здесь, потому что говорить все равно на нем говорят. Возможно, читают меньше. И это, ну, тоже, опять же, большая проблема.
0: Ну, читают вообще меньше.
1: Да не могу я сказать. Вы знаете, я наблюдаю детей, и у нас сейчас идет кайтана в магазине, которые в каждом перерыве спускаются. У нас просто есть второй этаж, где кайтана в магазине. Они спускаются вниз в перерывах, все валяются на полу, читают книжки. Есть один ребенок, который вообще каждую минуту свободную сделает там задание в кайтане и бежит вниз читать. И пока его не трогают, пока его за уши не вытаскивают, он не уходит, книжки не оставляет. Читает, слава богу, на русском. Вот. И даже на прогулку берет с собой книжку свою.
0: Может, так, Лермонтов будет или там?
1: Наверняка. Вот. Отличные дети, просто прекрасные. Нет, читают не меньше. Читают, к сожалению, меньше на русском, потому что, опять же, даже те дети, которые там в 22-м году приехали, уже многие читают на иврите. Или им без разницы, на каком языке читать, а иногда и проще уже и на иврите почитать, и нужнее, и полезнее. Вот. Да, но говорить по-русски, конечно, будут больше и дольше здесь, чем там. Но здесь и гуще это сообщество.
0: Ну, в любом случае, нет. Понимаете, ну, когда речь идет вообще об эмиграции, ну, надо приготовиться к потерям. Так не бывает.
1: Да. Да, это сложно.
0: И я думаю, что начиная с той, которая случилась после Великой Октябрьской социалистической революции, и потом, когда Газданов был шофером, да, значит, в общем, я думаю, что они могли, хотя удивительно, они-то как раз сохранили тот русский язык, который постепенно стал меняться, а они сохранили тот, что не менялся.
1: Да.
0: Кстати, очень интересная в этом плане штука. Я читал стихи американских поэтов Серебряного века того времени. Эти писали так, как будто бы после Пушкина и, значит, допустим, Тютчева вообще ничего не изменилось. То есть они следующие. Все пространство, вплоть до Серебряного века, оно куда-то отторгалось, и они шли непосредственно за золотым веком русской поэзии. Это очень странное ощущение, как бы, когда у тебя выпадает пласт просто, да? Но это особенности эмиграции, наверное.
1: Ну, это... У меня есть живой пример, когда у меня взяли в магазине книжку в руки Жени Фельдмана, фотографа Алексея Навального, который все протесты снимал. Ага. И, собственно, у него есть книжка «Мечтатели против космонавтов». И взял человек, давно уехавший в Россию, «Мечтатели против космонавтов». Это как? А кто такие космонавты против космонавтов? Кто такие космонавты? Ну, то есть человек, который 30 или 50 лет уехал из России, нам в 22-м году понятно, кто такие космонавты. Вот, потому что мы их видели, и мы с ними там дрались, убегали и так далее. А люди просто не понимают. И я вначале... Я не могла понять. А в чем вопрос? А потом до меня дошло. что контекста. Это вообще другая коннотация, да.
0: Ох, слушайте, вот, увы, наша нынешняя беседа здесь просто подходит к завершению, чем мне безумно жаль, про новинки тогда уж поговорим в наших традиционных 10-минутках. Вот. Ну, в конце концов, мы же наверстаем. Ну,
1: Конечно. Вы же,
0: как говорится, чай не в последний раз. Дорожку, тропинку к нам не давайте. Огромное спасибо специалисту по детской литературе, владелице хайского магазина детской книги «Маша и три медведя, еще хомяки и морская свинка» Марии Зиминой. С, в общем, такой, я бы сказал, с постоянно действующим приглашением на все последующие программы.
1: Спасибо.
0: Вам спасибо огромное. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванка и Игорь Харев. Еще одна композиция — это Валерий Леонтьев. Не все помнят эту песню, почти забытый мотив. Да и был это в тысячу, не помню, в каком году, это еще он поет, когда, помните, «Знатоки», вот, под предводительством Ворошилова, еще на тех вот он поет, тут даже немножко в этой композиции слышно, там, разговор на заднем фоне. Ну все, слушаем, всем пока.
2: Посреди городской толпы, посреди суеты, вспыхнул вдруг знакомый мотив. И улыбки забытый свет я увидел опять. Вот и встретились мы, и наш мотив вновь на губах у тебя, у меня.

Он бродил без меня, и вдруг эта встреча в толпе. Неужели всегда с тех самых пор он был с тобой, наш мотив, наш мотив?

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На этой неделе у меня, ну, такие себе вечера встреч со старинными моими знакомыми, вновь вышедшими на орбиту общения. Причем не так просто, а с находками, обретениями, новым багажом и новым опытом. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и художник-куратор Иуда Арханаев. Рад видеть и слышать. Иуда, привет.
1: Игорь, привет. Огромное спасибо за то, что пригласил.
0: Всегда пожалуйста. Ну, я знаю, что у тебя много нового. Вот об этом и рассказывай. Причем совсем новое — это, значит, появление группы художников, с которой ты активно общаешься, и это твое увлечение. Ты человек увлекающийся. Я, значит, знаю, что в последнее время тебе это очень интересно, тебе это удается. И поэтому расскажи, пожалуйста, что за художники, как тебе пришла эта мысль в голову, что вы делаете и будете делать?
1: Во-первых, наверное, надо начать с того, что я человек, который реагирует на действительность, на реальность. И тут как бы я понимаю, что есть очень большая группа русскоязычных художников, которые приехали за последние 3-4 года. Часть из них приехали с России, кто-то с Украины. Люди, которые большинство из них не знают языка, не знают иврита, и пытаются как-то разобраться вообще в нашей жизни, в нашем обществе, в арт-пространстве. Я начинаю думать, как можно их объединить. Даю рекламу, выбрасываю в Facebook, в пространство, и набирается группа постепенно-постепенно. И вдруг я как бы для себя с большим удивлением раскрываю то, что около 200 человек художников. Это большая цифра. И дальше как бы я начинаю думать, хорошо, а что мы будем делать? Значит, идея такая приходит мне в голову, сделать 3-4 встречи, которые будут проходить в центре Израиля, на юге Израиля и на севере Израиля. Вот, и я это делаю, то есть как бы я выстраиваю программу, лекцию, и, скорее всего, это даже больше такой живой разговор. То есть как бы сначала что-то говорю, а потом им даю возможность, чтобы они поспрашивали и как бы рассказали немножко о себе и пытались как-то узнать побольше. Первая встреча прошла несколько месяцев тому назад в галерее Ротшильд в Тель-Авиве. Вторая встреча прошла в музее изобразительного искусства в Хайфе. Третья встреча прошла в галерее в Иерусалиме, к сожалению, не помню название, небольшая галерея. И четвертая прошла в начале этой недели в музее Музеон Эрец Исраэль. Там им показывал биеннале искусства и дизайна.
0: Я понимаю, что цель этих ребят при твоей помощи обустроиться в новом арт-пространстве,
1: да,
0: израильском.
1: Да, так и есть.
0: Они не знают рынка, они не знают особенностей, они не знают каких-то ментальных, может быть, вещей, которые ты знаешь,
1: да.
0: И ты им в этом помогаешь.
1: Да.
0: То есть их интерес я понимаю. А на что ты рассчитываешь, на что ты надеешься через какое-то время? Что это будет?
1: Ну, во-первых, мне интересно, то есть это живое общение с людьми. С людьми, которые немножко из другой среды. Это первое. Второе, тут есть как бы и мотив заработка тоже, потому что это моя работа, это как бы проекты, выставки, какие-то частные, персональные, групповые выставки, которые будут. Конечно, я стараюсь сделать так, чтобы им было тоже комфортно. Я понимаю их положение. Это люди, которые вот совсем недавно приехали, как бы, да. Наверное, я пытаюсь совместить любопытство, интерес, чувство долга. Я не знаю, откуда он у меня как бы присутствует, но в какой-то степени, да, это тоже есть. И да, и, конечно, это еще моя работа.
0: А уже наклевываются какие-то проекты, скажем,
1: да,
0: выставок с кем-то из этих ребят,
1: да,
0: или с группой,
1: да,
0: или,
1: да,
0: с кем-то?
1: Ну, во-первых, как бы я работаю над тем, чтобы была групповая выставка.
0: Угу.
1: Частично, то есть, понятное дело, все эти 200 человек или близко к этому, это невозможно и неправильно выставлять всех, потому что там очень разный уровень.
0: Конечно.
1: Есть художники более зрелые, есть начинающие художники, но есть очень достойные художники. И как бы идея такая, сделать какую-то групповую выставку. Те художники, которые они пока еще развиваются, это будет для них тоже как таким вдохновением. То есть я всех приглашу для того, чтобы посетили, посмотрели, как это будет проходить. Вот. И, конечно, какие-то персональные выставки, которые мы уже...
0: намечаете потихоньку.
1: Да.
0: Но, насколько я понимаю, при этом все встречи, которые прошли, это ты от щедрой души, так сказать.
1: Групповые встречи, да.
0: Да.
1: И последняя встреча нет, потому что там еще как бы, кроме того, что я рассказывал про биеннале, там еще была как бы моя экскурсия.
0: Ну, понятно. Вот, это да. Уже, так сказать, это, да, ты да, в другом это, качестве
1: да,
0: своем.
1: Да. А какие-то личные встречи, это платные.
0: То есть, понятно. Ну, так, личные встречи — это подготовка к какому-то проекту, очевидно.
1: Во-первых, во-первых, я смотрю работу. Я даю оценку то есть художественную, профессиональную. И дальше как бы мы выстраиваем вообще направление. Где и как выставляться. Я сразу объясняю художнику, что стоит делать, что не стоит делать в этом пространстве. Ну, например, вот есть несколько моментов, которые стоит как бы их затронуть. Я сразу сказал этим ребятам, что в Израиле нету рынка. То есть люди, которые предполагают, что они смогут жить на искусство, продажи искусства, это ошибочное мнение.
0: Ты сразу их поставил, так сказать.
1: Да, ребята, как бы подумайте, как вы будете зарабатывать, потому что продавать свое искусство и на этом жить, это нереально. А дальше уже есть какие-то тонкости, какие-то моменты, которые тоже я им пытаюсь объяснить. Например, обнаженная натура в Израиле она практически не выставляется. Мы, как бы, несмотря на то, что, когда я говорю «мы», я имею в виду светское общество, все равно... религиозно. То есть как бы идет табу, не дают возможности выставлять обнаженную натуру. Те самые люди, которые приобретают искусство, коллекционеры, гуляют по заграницам, видят Тициана, Рубенса, Ренуара, приезжают в Израиль и не покупают обнаженную натуру. Мы как бы очень скептически относимся к всему чужому. То есть мы такие немножко консерваторы. Вот наш дом, наша семья, наши отношения. И для людей, которые приехали с Москвы или с Питера, для них это немножко шок. То есть они пытаются с такого глобального пространства перейти на какое-то более местечковое. Да.
0: То есть, ну я понимаю, что ты такая, знаешь, ты типа консалтинговая фирма. Только в области, да. Ты пытаешься как-то людей снабдить каким-то аппаратом, так сказать, для того, чтобы здесь не потеряться, чтобы на этом рынке, которого нет, каким-то образом закрепиться, чтобы люди представляли себе свой дальнейший путь реально, а не в мечтах.
1: И сократить какое-то время, то есть у меня есть определенный опыт, который я хочу очень поделиться с людьми. Дело в том, что если художники знают какие-то тонкости, они могут обойти все вот эти вот проблемы, которые возникают. Дело в том, что арт-пространство — это такое пространство, которое нету какой-то одной системы. И очень легко можно потеряться. То есть надо знать, с кем работать, как работать. В самом начале я им сказал: ребята, во-первых, учите иврит, с вами никто не будет говорить на русском или на английском. А если будут говорить, это всегда будет такой технический язык. Вот вы хотите личные отношения, а тут все выстраивается на личных отношениях. Учите иврит. А второй момент — учите рынок. Ну, рынок, понятное дело, не коммерческий, а то есть учите систему главных игроков. Кураторы, галереи, музеи, другие художники. Что тут происходит? Если вы не поймете, вы не сможете внедриться в это пространство.
0: Ну, то есть ты делаешь, в общем, большую и полезную работу. Ты предохраняешь от ненужных или неверных шагов, и ты пытаешься дать, так сказать, такую наводку потихонечку, что делать да, на первых порах. Да. Хорошо, но это только одно пока, так сказать, из тех дел многочисленных, которыми ты занимаешься. Мы сейчас сделаем музыкальную паузу. Я хочу сказать, что музыку нынче подбирал сам Иуда, и сделал это замечательно. Вот, правда, один из самых оригинальных плейлистов за последние последнее время какие-то и классные вещи, и, можно сказать, и совсем новые, и не очень новые, но все в очень интересной упаковке. Сейчас послушаем композицию «Любовь», очень классную композицию «Любовь» группы «Бонд с кнопкой».
1: Игорь, огромное спасибо. Очень приятно это слышать и слушать. Довольно молодая группа.
0: Да, да.
1: И стоит как бы ознакомиться с ней.
0: Она очень сейчас на слуху, она раскручивается. Давайте слушать. Но тут и есть что слушать.
1: Да.
0: Композиция
1: да,
0: «Любовь». Правда. Поехали.

0: В студии художник, куратор Иудра Ханаев. Совершенно замечательная композиция «Любовь» группы «Бонд» с кнопкой. Спасибо тебе большое. Я знаю, что она популярна сейчас, эта группа, но, честно, руки не доходили, просто всего не успеваю. Спасибо тебе. Отличная просто вещь. Вот просто зашла...
1: Как здорово. Как здорово это слушать.
0: Да. Просто вообще весь плейлист мы услышим.
1: Игорь, кстати, впервые слышу эту композицию.
0: Да. Да, честно, я очень много сейчас украинского слушаю, как всегда, там и так далее. Я упоминания встречал, композиции не слушал, послушал и влюбился уже в эту группу. Вот.
1: Здорово.
0: И текст, и музыка замечательная. Идем дальше. У нас еще много музыкальных сюрпризов от Иудра Ханаева, так что поехали пока по кураторской линии. Я знаю, что ты был инициатором и сокуратором выставки Саши Окунь.
1: Это правда. Ну, во-первых, как бы еще все очень свежо. Саша ушел в этом году.
0: Совсем недавно, да?
1: Совсем недавно. Боролся с тяжелой болезнью. 3,5 года ему давали полгода. А вот творчество его как бы вытянуло на 3,5. И в какой-то момент я как бы понял, что мне очень хочется сказать ему спасибо за все то время, которое я у него обучался.
0: А ты у него довольно долго обучался.
1: 14 лет. И даже после того, как я уже понял, что как бы я взял у него все,

0: общаться. Тем более там у него как бы присутствует обнаженная натура. Саша сказал, я не думаю, что кто-то будет это выставлять. На что я ему ответил, Саша, оставь мне для меня эту задачу, бы просто будь открыт. Я привез за уши директора музея Петах-Тиквы, сказал, что надо делать выставку Саши. Значит, она первый раз у нее была в студии, увидела его работы, дала добро, и через 2 месяца, то, что не происходит обычно, возникла выставка Саши Окуня в музее Петах-Тиквы, графические работы. Если можно зачитать кусочек текста,
1: конечно, можно.
0: Да, который я написал и вошел в каталог музейный.
1: Давай.
0: Значит, маленький кусочек. Работы Саши Окуня не дают ответов. Они удерживают зрителя в точке напряжения. Там, где материя становится философией. Там, где тело — это не просто форма, а пространство для вопросов. Иногда крик, иногда тонкий шепот. Как мидраш, искусство Окуня не объясняет, а углубляет все. Он собирает из линий, теней и фрагментов тел облик мира, материального, душевного, мифического. И сквозь эту плоть, словно сквозь матовое стекло, вдруг начинает проступать все. Непростые работы. Сейчас, кстати, его гравюра выставляется в Иерусалиме, в печатной мастерской, там, где печатают, выставка Саши Окуня. Я был инициатором этой выставки, и мне показалось, что она такая очень библейская выставка, потому что он не дает ответов, он не говорит о том, что после этой жизни наступит какая-то райская эпоха. Как бы подход не христианский, а подход такой более иудейский. Как бы он говорит, вот это то, что есть. Вот это наша жизнь.
1: А ты отбирал вместе с Сашей, или кто-то еще помогал вам отбирать эти работы?
0: Значит, там была как бы главный куратор, Мор. Вот. К сожалению, меня чуть-чуть так отодвинули от этого процесса, но неважно, все равно то, что я как бы посоветовал ей отобрать, она отобрала. А дальше как бы я шел как второй куратор и инициатор этой выставки. Далее как бы благодаря этой выставке возникла еще одна выставка в музее Тель-Авива.
1: Угу.
0: И там как бы была выставка такая посерьезней. К моей большой радости, Саша успел увидеть все свои выставки при жизни.
1: Угу.
0: Вот. Вот как-то вот так.
1: Ну что ж, ты сказал свое спасибо, Саша. Тебе спасибо за то, что ты успел вот еще и его порадовать и познакомить.
0: Я рад,
1: всех
0: что...
1: остальных.
0: Да, что это произошло.
1: Да, это очень здорово. Так, теперь еще у тебя были выставки, которые ты курировал. Насколько я понимаю, серия выставок в общем салоне, значит, искусства.
0: Да, это правда.
1: И там было несколько персональных выставок, да? Причем да. Это было и во время войны, и до войны. То есть сколько там общим числом, сколько ты выставок сумел сделать?
0: 7 выставок.
1: 7 выставок, да.
0: И во время войны, да, я помню, когда еще... То есть вот эта вот горячая фаза с Хамасом, когда летали какие-то ихние ракеты.
1: Так.
0: Еще... До иранских, то мы как-то вот под сирен, под звук сирен собирались и делали выставки, и люди приезжали из Хайфа, из центра. Это как-то было очень сюрреалистически. Одна из выставок, которая хорошо запомнилась, выставка Марины Ботель-Левитан. Масляные работы. И, значит, она живет... есть такое место, Мивасерет, недалеко от Иерусалима. Я назвал ее выставку... Там 2 названия, но помню, что Коперник. Это была вечность Коперника. Точно сейчас не вспомню, но это было...

0: Очень хорошие работы, пейзажи, портреты, очень тонкие, чувствительные. Вот одна из выставок, которая проходила.
1: А ты знаешь, я тебе скажу так, что вообще за то, что эти выставки проходили прямо во время войны, за то, что при этом люди какие-то приезжали из других мест, так сказать, и тебе дополнительный респект, спасибо, потому что, ну а как можно, собственно говоря, показывать свою внутреннюю силу? Только тем, что во время...
0: Выживать как-то приходилось.
1: Да, но это есть способ выживания.
0: Да, это правда.
1: Это способ выживания.
0: Дело в том, что ведь сказано, не только хлебом насущным будешь жить.
1: Конечно, конечно.
0: Ну как бы, а что делать? И наоборот, в тяжелые времена... Необходимость в духе, в культуре, она вырастает. И мы хорошо знаем, во время Холокоста в концлагерях был и театр, и поэзия, и музыка, да?
1: Да, совершенно верно. Мы говорили об этом, и да. Это очень важно. Но это и есть
0: это последний... Это тот смысл, который без него просто невозможно было жить, выживать.
1: Но это человеческое в человеке. Если человек его теряет, все... А вот именно такие вещи, когда, да, идет война, но есть и выставка, и люди едут откуда-то и смотрят, несмотря на, извиняюсь за тавтологию, несмотря на то, что происходит, это очень здорово.
0: Да.
1: Правда.
0: Да, да. И это придает силы. То есть, как бы я в тот момент, когда я видел людей, дети, семьи, беременные женщины приходили, мне это давало силы. То есть я понимал, что то, что я не делаю зря, просто вот для себя, потому что мне так какие-то мои хотелки. А людям это необходимо.
1: Людям необходимо, все правильно. Сейчас я хочу поставить следующую композицию из твоего списка. Ну, этот человек, к сожалению, его уже нет довольно давно, но это уже такая классика. Веня Дыркин, одна из лучших его композиций «Кошка».
0: Замечательное просто.
1: Я когда делал про него программу, я думаю...
0: Он был, кстати, евреем или нет? Вот я до сих пор пытаюсь ответить себе на этот вопрос.
1: Я не знаю, надо его имя...
0: Ну, Шалом Алехем у него есть, как бы в тексте.
1: Все может быть. Я просто думаю, что очень жаль, что его имя не так раскручено, как имя других, в общем, ну, не знаю, исполнителей, давай так скажем.
0: Пожил только 27 лет.
1: Совершенно
0: он не успел.
1: Невероятно молодой.
0: Он ведь только начал, да, вот как бы у него пошел расцвет и все.
1: Но даже то не очень многое, что он успел, это замечательно.
0: Это
1: «Кошка»,
0: правда.
1: Слушаем. Иуда, спасибо.

0: Иуда Раханаев. Надо сказать, что я, когда мы с Иудой встречались и, ну, там беседовали о том, о чем пойдет, видимо, речь в программе, я думал, что это будет такая нормальная программа. У нас уже были программы, и там будут вот просто разговоры там и так далее. Ну, и по привычке я сказал, ну, музыку хочешь подобрать, так сказать? И Иуда прислал список, 4 исполнителя, 4 песни, без всяких ссылок, все нормально. Я как потом заслушался, как бы, я думаю, как-то это отдельный такой... Как программа теперь уже, так сказать, объединяет два слоя, да, один это разговор наш с тобой о тебе, а другой вот эти песни, музыкальные, которые, да, которые просто замечательной подкладкой такой ложатся под разговор о том, что ты успел сделать за последнее время.
1: Игорь, кстати, вот этот набор музыки, наверное, тоже характеризирует меня.
0: Конечно.
1: Потому что как бы это такие разные эпохи, очень разные стили.
0: Это очень разные песни, я не ожидал такого набора, я не ожидал, что эти песни окажутся все вот вместе, а вас половина еще ждет, так сказать. Это очень интересно, а, конечно, набор песен каждого гостя, к чему я и стремлюсь, что-то рассказывает о госте. Помимо того, что гость говорит прямым текстом, его вкус, музыкальный, да, фон, его музыкальный вкус, конечно, тоже дополнение. Почему я и всегда топлю за то, чтобы
1: это
0: не
1: всегда,
0: я сочинил,
1: да,
0: как бы еще там, ну, там, угу, я найду, я посижу в интернете, я еще найду. Но здорово же, что люди разные, прекрасно разные. А мы идем дальше по страницам твоей, так сказать, биографии. Значит, теперь у нас есть страничка радио и журналов. Значит, во-первых, да, радио. Ты продолжаешь программу «Ящик Пандоры».
1: Да. Шестой год.
0: Шестой год.
1: Шестой год.
0: Это общественное радио Тель-Авива.
1: Да.
0: Но ты прирос. У тебя появилась еще одна программа.
1: Еще одна программа, и я как-то стараюсь... Игорь, на самом деле, вот это вот страшное слово, которое как бы люди боятся, я такой немножко миссионер, как бы культуры.
0: Скажи, что ты культуртрегер, это тоже классное слово.
1: Можно, да, тоже сказать?
0: А я так часто говорю, ну, Дима Быков культуртрегер, например.
1: Да, да, кстати.
0: Нормально. Да. Это не мешает художнику быть художником.
1: Это правда. То есть как бы если есть возможность расширяться, если есть возможность влиять, то я этим занимаюсь. Значит, «Ящик Пандоры», шестой год, выстояла и войны, и корону. Она возникла в корону, а дальше уже пошли все вот эти вот войны. И тоже, как бы, интересно, гости, которые приходят на передачу, они говорят: «Юда, слушай, вот этот вот час передачи, это возможность забыть про нашу жизнь, которая вот нас ждет там. Вот сейчас я вернусь, и там будут все наши бытовые проблемы, которые никуда не уходят». И тут тоже как бы я понимаю, что это очень важная штука. Кто приходил за последние года, за последний год? Кураторы, художники, люди, которые пережили 7 октября. Многие из них выживают тоже благодаря творчеству. Каждое воскресенье с 10 до 11 передача идет в Рамадгане. Вот. И чем дальше, тем глубже я прирос, да.
0: Вот ощущение, что... Но ты еще и на радио Холона двинулся, да?
1: Да, да. 106 FM.
0: А что там?
1: Значит, там радио, там передача такая более актуальная. Называется «Личный пример с Юдой Раханаевым».
0: Окей.
1: Вот, да, то есть для меня недостаточно то, что я делаю, я еще хочу как-то пообщаться с людьми, которые тоже чем-то таким занимаются, и как бы подчеркнуть и дать им возможность, площадку, сцену, для того, чтобы они рассказали, чем они занимаются. Кого я приглашаю? Людей, которые занимаются образованием, культурой, наукой, врачи, учителя, филантропы, люди, которые у них какие-то организации. И не только заняты собой, а еще заняты нашим обществом в такое непростое время.
0: Теперь я, когда буду перечислять и говорить, что ты куратор и художник, я уже обязательно буду говорить культуртрегер Иуда Раханаев. Значит, ну, ты меня, брат, удивил, значит, когда рассказал, что ты начал писать журналы и газеты.
1: И я потом долго думал после нашего последнего разговора, а нафига мне надо... Вот как бы все хорошо, да, я начал писать про культуру, общество, но и про политику тоже.
0: Вот я хотел спросить, вот про все остальное, культура, общество, понимаю, нахрена тебе политика?
1: Игорь, ты меня озадачил, потому что я до сих пор пытаюсь себе ответить, почему я пишу про политику, единственный ответ, который мне приходит в голову, это мой израильский протест. То есть мне хочется протестовать и сказать, и, значит, вложить свои 2 копейки. Вот то, что я думаю про израильскую политику, про израильскую жизнь и про ее минусы. Ну и все, и а дальше, насколько я могу что-то изменить, я не настолько дурак полагать, что я могу что-то изменить в политическом смысле.
0: Но выговориться хочется.
1: Не то, что хочется, а невозможно промолчать.
0: Это Лев Толстой, не могу молчать.
1: Не могу молчать, не могу
0: полчать. Причем, я смотрю, ты в Мариве, ты в тайм-ауте, ты в Зман Исраэль.
1: А сейчас должна еще выйти статья хорошая в Решет Шлёшесре, 13-й канал.
0: Ну, родной, ты что-то покусился прям на столько всего, как бы. И причем я понимаю, что тебя... ты такой человек, как бы, тебе интересно. Тебе интересно с людьми.
1: Я не знаю, я сейчас скажу страшную вещь. Но на самом деле это такая практичная вещь. То есть, как бы, люди, не пугайтесь. Я не знаю, сколько я проживу. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что может произойти, то есть, как бы, благодаря вот этим статьям. Статьям?
0: Да.
1: То есть, как бы, я делаю то, что, так как сказал царь Соломон, делай все, что ты можешь своими руками. Вот я стараюсь сделать все, что я могу. Дальше уже не мои проблемы. Кому-то это нравится, кому-то это совсем не нравится. Я свое, как бы, дело сделал. Мне нравится то, что я делаю. Я, как бы, отвечаю за свои слова, за свои действия и стараюсь не краснеть.
0: Ну что, у тебя получается. Значит, во всяком случае, нет, не краснеешь, все хорошо. Мы слушаем композицию, очень меня удивившую, Анжелика Варум. Я хорошо отношусь к ней, потому что события последнего времени как бы вообще хорошо расписали, кто есть кто. Но я этого романса не слышал раньше. Романс называется «Паромщик». Я вообще темный, видимо, человек. Я решил, что это та самая песня «Паромщик».
1: Пугачева.
0: Да, и думаю, интересно, что-то Варум перепела.
1: Очень хорошая песня.
0: Оказался трогательный и такой душу греющий роман.
1: Мне кажется, что Варум с годами стала такая очень вкусная, вот как хороший чай.
0: Да, настоялась и стала мудрее.
1: Глубже, да.
0: Совершенно с тобой согласен, тому подтверждение роман, с которым мы сейчас послушаем.

0: удивительный совершенно романс, одновременно невероятно печальный и какой-то светло-прозрачный.
1: В то же самое время. Согласен.
0: Спасибо за это Иуде Раханаеву, с которым мы сейчас на закуску, как говорится, будем разговаривать о главном, мне кажется, что ты делаешь как художник.
1: Значит, во-первых, я хочу сказать спасибо художнику Мише Яхлевичу, который общий наш знакомый.
0: Да.
1: Очень порядочный и талантливый человек. Вот совсем недавно он пригласил меня на свой вечер, то есть те вечера, которые он устраивает в Иерусалиме, в пространстве, которое называется Мишмеш, кажется, так? Вот, и, значит, как раз я там представил свои работы за последний год. Работы очень странные для нашего времени, потому что в последнюю вот иранскую войну, когда мы все бегали периодически в бомбоубежище, у меня появилась серия пейзажа. Пейзажных работ, которые, так как я особенно никуда не мог отойти, все, что я видел, это пейзажи, которые напротив моего дома, я их и рисовал. Это такие светлые, добрые, цветные пейзажи, которые частично, как бы я их назвал, улицей или районом Шапира, там, где я живу. Такие голубые небеса, зеленая трава, деревья солнечные. И это все тоже мне помогало выживать в бурное время.
0: Ты знаешь, то, что я увидел, ты мне показал, действительно удивительно легкие, цветные, какие-то воздушные. И это удивительно, что это вопреки времени и в это самое время создавалось. Но, с другой стороны, это понятно. Ты внутренне пытался уйти от того, от чего...
1: Еще есть, наверное, такой момент, то, что мне как бы часть моего характера. Я очень хорошо умею функционировать, когда есть противоречия. Когда есть даже тот материал, который я с ним работаю, это такая шуршавая бумага Фабриано, она такая с крупицей. То есть у меня намного лучше получается и больше мотивации, когда жизнь сопротивляется. Не когда она меня греет, а когда все очень непросто, я создаю какую-то другую реальность. Ну вот у меня это срабатывает так.
0: И, наверное, каким-то обратным ходом работает то, что ты военную серию пока временно
1: отложил. Да, потому что как-то стало все очень страшно и актуально. И какие-то работы даже с таким каким-то пророческим характером, когда я посмотрел на какие-то работы, я понял, что не, ребята, это как-то не могу сейчас, потому что все очень актуально, все очень как бы... Вообще творчество — это странная вещь. Мы с тобой говорили на встрече, Цветаева сказала, умный художник, автор говорит, у меня это произошло, глупо говорит, я это сделал. То есть мы все немножко такие как бы сосуды, которые...
0: Все-таки отчасти, или полностью, не знаю, или отчасти художник-медиум.
1: Наверное, да, я согласен с этим. Потому что иначе как можно объяснить все те работы, которые смогли предсказать веками вперед?
0: Это правда. И потом, когда иногда читаешь, не знаю, это могут быть стихи, это может быть музыка, это могут быть картины, и в какой-то момент вдруг ты понимаешь, что не мог человек, жалкое, слабое создание, вот это написать. И ты понимаешь, что вот в этот момент, я понимаю, это доказательство бытия Божия. Не схоластика, которой мы окружены, не религия, а вот то, что те высоты духа, на которые взбирается художник.
1: Это правда, когда люди начинают делить художников на хороших и плохих, я им говорю, ребята, давайте мы человека не будем разбирать. Неважно, он антисемит или алкоголик, или наркоман. Это человеческие качества. Я не помню, кто это сказал, может быть, ты поможешь вспомнить. На самом деле художник — это существо, которое пытается на цыпочках достигнуть своего творчества. То есть как бы вот есть то, что художник делает, а есть какие-то человеческие качества. И это очень разные как бы составляющие.
0: Увы, да.
1: И не всегда говорим, хороший человек — это...
0: Больше того,
1: Божье слово несет.
0: Я всегда говорю, когда мне эта цитата Набокова приходит в голову: Карл Чапек был гением, если бы он был бы гением, если бы он не был таким порядочным человеком. Можно представить себе, на самом деле, что да, это не всегда в одном флаконе. Ну и что ж. Ты сказал, когда вот, опять же, мы недавно хорошо пообщались, и ты сказал, что лучше, как ты сказал, чистить унитазы, оставаясь художником, чем работать на заказ, рискуя утратить, так сказать, свою
1: душу,
0: свой дар раньше срока.
1: Да,
0: ты
1: да,
0: сейчас
1: да.
0: так думаешь?
1: Это да, твоя... конечно. Дело в том, что я не стесняюсь, а наоборот, как бы говорю гордо об этом и стараюсь. Вот мы в самом начале, да, вот сейчас мы будем уже заканчивать, в самом начале мы начали разговор с русскоязычной группой художников.
0: Да, да.
1: Многие из них занимаются вот такой работой, приходится как-то жить и на что-то жить. Кто-то убирается, кто-то работает в охране. И я это все проходил. Вот почему для меня это очень важно, да, донести до людей. Потому что если ты занимаешься какой-то тяжелой работой, грязной работой, ну, физически грязной работой, это не страшно, потому что через какое-то время, если правильно работать в правильном направлении, ты можешь выбраться на тот берег, который ты уже как бы себя обретешь. Но если изначально продать свою душу дьяволу, то потом все, даже когда ты уже, у тебя будет возможность как бы быть порядочным художником, а там внутри уже ничего не осталось.
0: Скажи, ты делаешь столько дел одновременно, собственно, об этом мы и говорили. От чего ты получаешь наибольшее удовлетворение? Живопись ли это, кураторство, встречи в группе, например, твои программы, твои статьи?
1: Когда мы встречались несколько лет назад...
0: Да, то, и это было?
1: То было намного проще, потому что как бы я занимался кураторством, продолжал работать как художник, но еще была одна передача. Сегодня это все как бы изменилось, и я для себя вот несколько месяцев тому назад определил, что я люблю быть собой. Вот все, что входит в мое понимание меня, то как бы мне это приносит удовольствие. А дальше я уже не делю, потому что, может быть, завтра, а у меня есть такие мысли, я хочу снять фильм. Есть еще какие-то идеи. То есть я не знаю, куда меня жизнь занесет. Но я открыт к жизни. То есть как бы я продолжаю удивляться жизни.
0: А, это очень здорово. Ну, собственно говоря, мы проговариваем примерно одно и то же восприятие мира. Вот ты говоришь, что можно, так сказать, убирать, но оставаться художником. И я думаю, что это тоже грань того, о чем ты сейчас говоришь. Нужно проживать свою жизнь, а не чужую. Нужно оставаться собой в любой момент времени.
1: Я хочу добавить вот такую очень непопулярную фразу, особенно вот в наше время. Есть такие бедные люди, которые кроме денег у них ничего больше нету. Вот я понимаю, что это не очень модная как бы позиция, но мои приоритеты — это сначала дух, а потом все остальное. Я не говорю о том, что деньги не важны, я не говорю о том, что надо жить и побираться. Нет. Но все-таки как-то надо сохранить свое внутреннее.
0: Я не знаю, может, это, как говорится, позиция и непопулярная по нынешним временам, но мне кажется, для художника, если он хочет быть настоящим, она единственная. Вот и все.
1: Да.
0: Потому что, я тебе скажу, я всегда вспоминаю цитату из замечательного театрального режиссера Юрия Бутусова, к сожалению, недавно погибшего. Значит, он как-то давал интервью, и я просто вздрогнул, так он точно сказал. Идеализм в нас — это частичка Бога.
1: Как же это правда?
0: Вот и все. Ты идеалист. Окей. Давайте будем идеалистами.
1: Надо стремиться к светлому.
0: Да, не стыдно. У меня еще один есть вопрос, важный к тебе. Ты сказал, значит... что ты созрел для открытия своего
1: пространства.
0: Пространства. Да. Это как, не мальчика, но мужа слова.
1: Да.
0: Значит, есть ли у тебя какие-то наметки? Я знаю, что есть и суеверия там. Ты скажи, что ты можешь сказать, что хочешь сказать.
1: Нет, я не боюсь. То есть я не суеверный человек. Дело в том, что как бы так как опять я проживаю свою жизнь, я к этому, естественно, подхожу. другого варианта нет просто. Я стремлюсь открыть какое-то свое пространство. Очень рассчитываю на богатых людей, так как я человек несостоятельный. Ну, не то, что несостоятельный, а не так богат, как другие люди, которые занимаются финансами. То я все-таки как бы вот ищу людей, которые захотят быть частью культурного проекта. Хочу открыть какой-то свой центр культурный, который там будет. И одновременно три выставки, не одна, не две, а целых три. Выставка, которая будет сосредоточена на актуальной жизни, прошлого, и какие-то эскизы, потому что эскизы — это кухня художника, это его мысли. А дальше там должны проводиться вечера поэзии, какие-то лекции, какие-то культурные встречи, может быть, музыкальные. Я очень надеюсь, что это произойдет. Займет какое-то время, это произойдет. Я в этом уверен.
0: Смотри, я много, как говорится, пережил и много, и многих, как классик сказал, но я очень хочу тебе верить. И я очень надеюсь на то, что у тебя действительно произойдет именно так. Ну что, удачи тебе. Вот. И я очень хочу, чтобы ты сделал то, что хочешь.
1: Огромное спасибо. И мне кажется, что все-таки Господь Бог помогает людям, как Миша Ихилевич сказал на встрече. Сказал, мне кажется, что кто-то там сверху что-то там шепчет Юдера Ханаеву на ушко. Я очень хочу в это верить, что то, что я делаю, это не только для себя, а это еще вот для людей. А то, что делается для людей, как-то вот Господь Бог все-таки дает зеленый свет. При возможности хочу еще поблагодарить свою маму, родную и любимую. Мама Галина, Галя. Я ей очень благодарен за то, что она мне подарила жизнь. И за то, что она вот у меня есть такая замечательная мама. Ну, и все, что в моей жизни происходит, она часть этого. Так что вот помните, ребята, помните своих мам и пап.
0: Так, значит, ты, в общем, работай на полную катушку. И, конечно, появляться не забывай с отчетом и рассказом.
1: Обещаю.
0: Огромное спасибо художнику, куратору и, да, культуртрегеру Юдеру Ханаеву. Остается ощущение тепла и света. Честное, пионерское. Вот. И для того, чтобы его закрепить, у нас еще есть одна композиция. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Да, а композиция — это в подарок нам, опять же, от Юдера Ханаева. Это Александр Дольский, «Когда легчает сожаление». Да, это такая тоже печаль, но, в общем, светлая печаль, светлая, я бы сказал. Да. Поэтому слушаем. Счастливо.
1: Игорь,
0: пока.
1: Огромное спасибо за такую замечательную встречу.
0: И тебе.
2: Нет в мире высшего блаженства, чем осознание пути. Когда достигнув совершенства, ты все же вынужден уйти.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: «Безалаберным, беспечным и легкомысленным я был всегда», — говорит мой собеседник. «Я никому не рекомендую такой образ жизни, но к 70 годам убедился, что именно так нужно жить. Только разгильдяи и шуты гороховые составляют радость человечества». Еще одна цитата, которую говорила моему гостю бабушка. «Гаренька, каждое твое слово лишнее». У нас в эфире Игорь Миронович Губерман. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Танюша, очень рад вас видеть.
1: Ох, как взаимно. Мы с вами много говорим по телефону, в эфире. Вы были у меня в ночном эфире много лет назад. Это был 2017 год. Время идет. Гаренька, слово ваше лишнее или все-таки грекомания продолжается?
2: Да я думаю, что все-таки лишнее. Я все время бабушку вспоминаю.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Почему она вообще так говорила? Так разбрасывались и ничего не боялись уже тогда, когда она вам это сказала?
2: Вы знаете, нет, я просто много говорил глупостей по молодости. Вырос и продолжал их говорить. Пока еще продолжаю.
1: И продолжаю, да, что характерно. Вообще, если выстраивать наш сегодняшний эфир, есть очень много вопросов. Понятно, моих. Очень много вопросов от наших радиослушателей, которые знают, что вы у нас будете, вы наш гость. И многие пытаются вместе с вами совершить путешествие в вашу молодость. И правда ли, что ваш папа, который хотел, чтобы вы выросли порядочным человеком с порядочной профессией, которую, в общем, вы и получили, в МИИТе,
2: да,
1: знаменитом,
2: да,
1: как говорил вам: «Гаренька, тебя посадят быстрее, чем ты этого захочешь».
2: Да, папа это говорил. Причем он это говорил, когда у меня друзья собирались в назидание им всем, потому что были всякие диссиденты, отказники. В общем, я с хорошими людьми общался.
1: Не сомневаюсь. Как это начало происходить? Вы, учась в школе, тогда еще к этому не пришли. Это все началось гораздо позже.
2: А я, вы знаете, я лет до 20 был абсолютно советским идиотом. Абсолютно просто. Я был
1: Было хорошее, советским. Дальше
2: коммунистом, комсомольцем, коммунистом я не был. А потом я познакомился с хорошими людьми, и на самом деле я очень обязан всем, что во мне есть, вот хорошим людям, с которыми я познакомился, прежде всего с Сашей Гинзбургом. Вот, а мне уже было много лет.
1: Он выпускал
2: уже
1: журнал, известный.
2: Журнал «Синтаксис» он издавал, да.
1: Совершенно верно.
2: Вы знаете, вот весь второй номер «Синтаксиса» — это ленинградские поэты, я их привез. Я был в командировке служебной, но все время потратил на вот собирание стихов. Уже много лет спустя я узнал, что у меня была такая... Полагали, что я стукач. И приехал собирать стихи.
1: Шлейф КГБ букв этих, да?
2: Да.
1: Понятно. Почему?
2: Ну, потому что ходит человек по разным людям.
1: Говорит
2: Бог знает
1: лишние
2: что.
1: Слова.
2: Совершенно
1: так.
2: Точно, да. Собирает стихи, но стихи-то они все давали.
1: Тем не менее.
2: Да. Так что все было хорошо.
1: Когда стали появляться то, что вы до сих пор называете словом «стишки»?
2: Угу.
1: Не стихи, не творение, не стихотворение. Вы ваши гарики называете «стишки». Почему?
2: Ну, конечно, «стишки».
1: Ну, почему?
2: Во-первых, они лаконичные, коротенькие. Во-вторых, у меня мышление тоже
1: коротенькое,
2: главным образом, куцое. И вот поэтому я их так называю. Это не самолюбование, это и не гордыня. Это отражение реальности.
1: Понятно. Вопрос был от слушателей. Вот то, с чего вы начинали, и, как я уже сказала, ваши родители хотели, чтобы вы получили профессию, вы ее получили, институт инженеров железнодорожного транспорта, поскольку, наверное, в других бы зарубили в то время, да, наверное.
2: Вы знаете, я ведь школу кончил с медалью серебряной.
1: Это я знаю, вы медалист, да.
2: И нет, это я не хвалюсь, а это я к тому, что я экзамены ведь не должен был сдавать в институт, я должен был пройти собеседование. Я пошел в энергетический институт. Там меня завалили на собеседовании с элементарным совершенно вопросом. А потом я еще пошел в какой-то, я еще институт приличный очень пошел, и там очень хороший мужик сидел, который, когда я ему подал документы, он сказал: зря вы сюда идете, все равно вас не примут. Вот и все. И я вот пошел в МИИТ, потому что там не было собеседования.
1: Вы остались не в Москве после окончания?
2: Нет, я... Характер проклятый. Я бы мог остаться, нас там ждали, даже звали в конструкторское бюро. И в Риге, кстати, звали, где я писал диплом. Но я сказал: посылайте куда угодно.

0: когда вы учились в школе, но касалась она романтических чувств.
1: Да,
0: о чем-то
1: да, это, вы
0: таком.
1: Знаете, я много писал, я написал, наверное, целую книжку романтических стишков. В основном я осуждал женщин за неотзывчивость. Потом я это все выбросил в помойку вместе с пьесой, которую я написал.
0: Даже так?
1: И стал
0: четверостиша. Когда они вышли, я знаю, что тогда это не было еще никаких гариков в названии. Они появились потом, как название. Были еврейские дадзебао, которые
1: вы... Да, совершенно верно, да.
0: Почему? Почему? Почему вы так решили это назвать?
1: Просто я вспомнил, что дадзебао — это такие лозунги больших букв,
0: да,
1: которые наклеили стены, и назвал их дадзебао. А потом здесь уже в Израиле, я еще сюда не приехал, вышел мой сборник стихов. И его назвали еврейские дадзебао. Но это уж совсем глупость. И тут мне пришло в голову название гарики. Оно очень удачное, на мой взгляд, потому что продержалось много лет.
0: Ну, мне понравилось, я недавно совсем узнала о том, что когда издали одну из ваших книг в Америке, если я не ошибаюсь, перестановкой букв сборник назвали «Бумеранг».
1: «Бумеранг», да.
0: «Губерман».
1: «Губерман», да. То же самое.
0: Потрясающе,
1: это мой,
0: кстати,
1: близкий друг Юлий Китаевич, покойный уже, к сожалению, изумительный совершенно человек. Вы знаете, когда меня посадили... Он года 4 или 5 потратил на создание разных комитетов в мою защиту, разговаривал с разными премьерами, генералами, ездил по миру, очень запустил свой проект, а он создал один из вариантов искусственной почки.
0: Ох.
1: Да,
0: интересно.
1: Он очень талантливый, был инженер-электрик. Все забросил и занимался моими делами.
0: Что касается того, чем водили, занимались еще вы, я знаю, что вы ведь писали книги, книжки.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Вы называете там стишки, но тут действительно вы писали книги.
1: Я, вы знаете, кроме того, что я писал книги научно-популярные,
0: да,
1: я еще был негром. Это
0: литературным.
1: Литературным, да. Я написал 2,5 романа. Один в политиздате выходили 2 этих романа, а третий не вышел, потому что испугался Гранин и не послал это в рукопись в издательство.
0: Я вот даже смотрю на название тех книг ваших. «Локомотивы настоящего и будущего» — это было самое начало, да?
1: Это была первая брошюра, знаете,
0: да,
1: когда я узнал по телефону, что со мной заключили договор, я вышел, это было в скверике, у нас не было телефона, и я, чтобы утихомирить счастье, которое во мне бушевало, я прыгал просто, к удивлению прохожих.
0: «Третий триумвират» — что это было за сочинение?
1: Это была книжка про биологическую кибернетику, про бионику, про то, как в современной технике отражаются наши знания о животных. Потому что, вы знаете, ну, мы же не умеем плавать, как дельфины. Мы не видим, как летучие мыши, скажем. И вот бионика – это наука, которая призвана, так сказать, все это ликвидировать, разрыв. Потом была книжка «Чудеса и трагедия черного ящика». Это по исследованию мозга. Вот.
0: Да,
1: я
0: интересно.
1: Тогда прочитал жуткое количество книг. Намазали лучше кучу ученым, очень хороших, кстати, ученые были. И вот написал эту книжку.
0: И Бехтерев тоже.
1: Бехтерев, да, я забыл совсем, Бехтерев. Но и одновременно вот были негритянские уже потом.
0: И вы мне рассказывали однажды, я поэтому хочу это вспомнить, что вы, вот, подрабатывая литературным негром, вы писали нетленки, и у вас был редактор, который, в общем, к вам относился очень хорошо.
1: Да, он знал, что...
0: Но однажды вы решили пошутить, предложив ему какой-то свой сценарий, который касался мавзолея Ленина. И он немножко испугался.
1: Киношным.
0: Киношный сценарий, который вы предложили.
1: Да, да, правда, подрабатывал я писанием сценариев, и работал я с Леннаучфильмом. И там редактор очень был хороший человек, очень, потому что он терпел такое количество евреев, которые писали эти...
0: Душу населения.
1: Да, очень хороший. И вот история грустная, вы знаете, он...

0: я сдал какой-то сценарий, и он был удачный, и как же его звали, я уж сейчас не помню. И он мне сказал: Игорь Миронович, на любую тему, значит, пишите сценарий, ради бога. А тут сидели, знаете, девушки-редакторы, человек 5. Ну, перед девками грешно было не похвалиться.
1: А то.
0: И я сказал, что я уже знаю сценарий, и напишу, и что он будет называться «Ленин умер, но тело его живет», прямо в залей. Вот. Девки прыснули, я торжествовал, а он сказал: полгода сюда не появляйтесь.
1: Вас же цитируя, и я сказал себе: держись, Господь суров, но прав, нельзя прожить в России жизнь, тюрьмы не повидав. У вас это получилось на 5 лет.
0: Да, получилось замечательно.
1: Дорога была к этому разная, при этом вы говорили не раз, что вы не были сионистом и диссидентом, в общем, тоже не были. Но дружили с огромным количеством людей, которых очень хотели и сажали местами. И вот одна из тех историй, с которой связаны именно вы, и почему в итоге посадили вас, это имя человека, которого наши слушатели знают, это Виктор Брайловский, конечно.
0: Да,
1: расскажите, Витя, пожалуйста.
0: Витя потрясающий человек, он жив еще до сих пор, он старше меня на полгода, и я на него равняюсь, ему уже 90. Он и его жена Ира, они были очень активными диссидентами, и выпускали вскоре после отъезда Воронеля и Асбеля, это вот физики, которые основали этот журнал, они выпускали журнал «Евреи в СССР». И я в этом журнале активно участвовал. Я, так сказать, разговаривал с авторами, редактировал и сам писал туда.
1: «Евреи в СССР», да. Представила вот журнал.
0: Это было хорошо, и журнал был очень хороший, и Витя жив еще до сих пор, по счастью, и мы с ним, ну, раз в месяц приблизительно выпиваем.
1: И в итоге вам мягко намекнули сдать Брайловского каким-то образом.
0: Мне не открытым текстом сказали, чтобы я написал на Брайловского такой донос, что донос. Я даже не знаю, как-то они это называли. Они нажали характеристику, чтобы я на нем... Я даже не помню. Вы знаете, мы подали тогда заявление об отъезде. Это был 79-й год, да. И меня вызвали в АВИР, якобы, начали разговаривать об отъезде. А там два симпатичных очень человека под лестницей. У одного значок МИФИ был. И они со мной часа, наверное, два с половиной разговаривали, уговаривая, чтобы я написал на Витьку, в сущности, донос. Я категорически отказывался. Вот. Они мне даже сказали, что вы, кажется, собираетесь уезжать в Израиль, мы там можем помочь. Вот. Ну, я отказался. И вы знаете, я думаю, что главное их взрыв злобы такой явный пришелся на то, что я отказался подписывать о неразглашении.
1: О неразглашении.
0: Да, я говорю: знаете, я не могу это подписать, потому что я болтун. Я сейчас как выйду, я сразу все это растреплю. Или я растреплю это по пьянке сегодня же вечером, поэтому я не могу это подписать.
1: Честно.
0: И вот тогда это было довольно честно.
1: Честно, абсолютно.
0: Правда, болтун, да. И тогда один из них, кстати, наиболее симпатичный, вот со значком МИФИ, он сказал: Игорь Миронович, мы тогда вас посадим, потому что вы вот ходите живой и здоровый, и вы являетесь показателем того, что нас можно послать нахуй и спокойно жить на свободе.
1: Ну, вы это и доказали. В итоге довольно быстро вас посадили.
0: Вот в итоге
1: посадили.
0: Я познакомился с Сибирью. Это был замечательный опыт.
1: Да, действительно замечательный опыт. Радостно говорите вы сейчас, спустя столько лет.
0: Я всегда говорил, всегда говорил.
1: И правда, я могу сказать, что я беседую с человеком, который, как многие там получали свои клички вторые, вас называли профессор. Там.
0: Да.
1: Почему?
0: А вы знаете, я отгадывал кроссворды в тюрьме, потому что вот я разгадывал кроссворды, кричали из камеры в нашу камеру, из окна в окно, кстати, за это полагался карцер, и все равно кричали: там, Вася, спроси у профессора хищные рыбы из 5 букв. Я говорил: акула, передавали акула, акула, и со мной расплачивались, вы знаете, табаком, поэтому я не испытывал в курении никакой
1: Но вас, как я понимаю, посадили, кроме того, о чем вы сказали выше, еще нашли для вас статью «Сбыт краденого».
0: Меня посадили по уголовному, да.
1: Да, по уголовному.
0: Причем, знаете, что хорошо, конечно, было. У меня эти 5 краденых, заведомо краденных икон не нашли, как утверждали люди, которые на меня написали донос. И поэтому меня судили не только за скупку краденого, но и за сбыт краденого.
1: Ох, как вы понравились ему,
0: да,
1: в то время. Как вы ему
0: это
1: понравились.
0: Это было очень хорошо. А потом мне случайно следовательница сказала, или не случайно, она говорит, мы здесь, Игорь Миронович, ни при чем, здесь иные силы действуют.
1: Что сделаешь?
0: Да.
1: Вы получили тот опыт, который получили, но потом по возвращении всегда сложно войти в тот круг, где вы были, где человек был раньше. И я знаю, что, ну, естественно, и в Москву не вернуться сразу было. И я знаю, в какой-то момент вам помог Давид Самойлов.
0: Да, он очень помог, даже не то слово.
1: Да.
0: Он на самом деле был приятель моей тещи любимой. И он предложил, чтобы я приехал к нему в Пярну, и там прописался. И я приехал к нему в Пярну, там прописался, потому что меня не прописали к семье, отказали мне. Можно было, конечно, судиться, но я был не в том настроении в то время. И я к нему приехал в Пярну, там прописался, и, в общем, вот я к нему приезжал, по-моему, раз в месяц на несколько дней. И там же с меня сняли этот приговор, потому что когда его снимают, то уже нельзя отказать в прописке в семье. Вот. А там собрался какой-то совет, я уже не помню какой, но на суд все-таки. И женщина замечательно сказала, я с этих пор очень люблю акцент эстонский. Она сказала, Игорь Миронович, подтвердите нам, пожалуйста, что вы больше не будете преступлять свое преступление.
1: Преступлять.
0: И с меня сняли обвинение.
1: Какая прелесть, замечательно. Заканчивая эту тему, еще ваши строчки. Кстати, если вы захотите в какой-то момент выбросить в нас ваш гарик любой по теме, скажите, я буду рада это услышать. С годами жизнь пойдет налаженней, и все забудется, конечно, но хрип ключа в замочной скважине во мне останется навечно.
0: Ну, это тюремные стихи. Я,
1: конечно,
0: в тюрьме написал большой сборник
1: много
0: стихов.
1: Да.
0: Я вставал.
1: Вы
0: очень
1: писали, пока там были?
0: Что?
1: Вы писали во время
0: все время
1: отбывания
0: писал
1: срока?
0: Да, вы знаете, сидя вот в тюрьме, я невероятное количество стихов написал. Ну, сборник целый. И вся камера их прятала. Это замечательные люди прятали их в носках. Вот такие вот были бумажки. А потом произошло просто некое счастье. Замначальника тюрьмы по режиму заказал мне проект, студенческий диплом. Он заканчивал пединститут, но сказал, что это его брат заканчивает. И вот, значит, я сижу в тюрьме и пишу диплом на тему «Коммунистическая партия Союза и ее национальная политика». Это было совершенно
1: замечательно. Это было интересно.
0: Я написал.
1: Когда подошло время уже переезжать сюда, в Израиль? Какой это был год? Когда вас, наконец, выпустили в Авире?
0: Меня отпустили, у меня 5 лет ровно. В 84-м году я вернулся в Москву и принялся писать роман. Я наткнулся на совершенно потрясающего человека. Он был поэт, он был один из первых русских пилотов, Николай Бруни. И я о нем писал роман, и совершенно как-то даже забыл о том, что совершил. А роман можно было писать, только обойдя огромное количество зэков, которые там же сидели. Поэтому я очень познакомился с этим народом и написал роман «Штрихи к портрету». Ну вот, а уезжать, вы знаете, ну, в общем-то, я вам расскажу, в чем дело. Мы как-то у тещи завтракали, и Людмила, и Лидия Борисовна как-то вскользь мне сказала, Игорь, кстати, если вы опять заговорите об отъезде, то я уже запасла 40 таблеток снотворных, и я их приму. Я совершенно спокойно сказал: все, тещенька, я это учил, и больше мы не разговаривали в отъезде. И тут вдруг в 88-м году позвонили, вот, не раздумали ли вы уехать. И так меня замечательно выперли.
1: Замечательно выперли, и вы приехали. Приехали сюда. В какой город? Сразу в Иерусалим или потом?
0: Сразу в Иерусалим, потому что здесь уже жила сестра моей жены Таты.
1: Понятно.
0: И приехали сразу, и начались всякие уже местные приключения очень хорошие. И вот я дошел до такого выйти инвалидного состояния, но уже почти 90 лет. У меня был такой стишок, знаете, самоутверждающий. Все чаще я теперь лежу, поскольку ноги вдруг ослабли. Однако все-таки хожу и наступить готов на грабли.
1: И пытались как-то подработать где-то, не стихами. Вы потом и поняли, что книжки, стихи, встречи со зрителем, с вашим читателем,
0: да,
1: это ваше.
0: Да, это очень, очень быстро. Я из-за этого язык не выучил. Я еще учился только в Альбании. И уже меня пригласили в Америку на гастроли, и я поехал туда читать стишки, и с тех пор я их завывал, в Россию ездил 2 раза в год, больше не поеду никогда.
1: А тогда была какая-то цензура, когда вы приезжали на гастроли?
0: Не было никакой, нет, никакой.
1: Вообще не мешали?
0: Только несколько раз как-то отменяли концерты, да, по-моему, всего 2 раза, а концертов было десятки.
1: Ну, естественно. Я хотела спросить вас о том, что вы видели за последние годы, когда вы ездите здесь, по Израилю, видите публику, которая обновляется, разумеется, с учетом приехавших сюда в последние, допустим, 5 лет людей из разных стран, русскоязычных, понимающих русский язык, чувствующих русский язык, знающих и понимающих юмор. Как вы чувствуете их? Какая публика сейчас?
0: Вы знаете, сейчас я не осмелюсь даже говорить, потому что я просто не выхожу из дому, поэтому я не вижу. Но публика, Бог его знает, я, наверное, уже говорю на основе того, что я читаю в комментариях в Фейсбуке. Вот, по-моему, приехала публика, как бы это сказать, не очень хорошая, но очень уверенная в себе. А?
1: Уверенная в себе?
0: По-моему, да.
1: Юлий Кирсанович? Ким.
0: Ага.
1: Он рассказывал мне, возможно, и вам, поскольку вы дружите, естественно, что он успевает вот почувствовать эту новизну в публике, и которая живет в Израиле, и ту, которую он встречает, ну, например, приезжая в Америку, скажем, с гастролями, и он чувствует вот эту новую публику, которая при этом приходит, понимает и знает. И публика это не обязательно вашего больше возраста, а намного моложе. Вот это интересно, новое ощущение.
0: Вы знаете, я не могу вам сказать, не могу сказать. Во-первых, я вот с публикой общаюсь только, когда идут концерты. Во-вторых, к сожалению моему, молодежи приходит очень мало. Молодежь интересуется чем-то другим.
1: Чем-то.
0: Вот. А старики, ну, не старики, но от 40 от 50, вот так вот. Люди, в общем, которые читали меня еще в России, в самиздате. Вот, они в основном приходят ко мне на концерты, поэтому я о настроениях молодежи ничего просто не знаю.
1: Что пишете сейчас?
0: Вы знаете, сейчас я очень мало пишу, потому что сочинялка уже устала и отказывает. Ну вот немножко пишу. И потом у меня еще выходят книжки. В Екатеринбурге сейчас выходит большая книжка. И в Питере скоро выйдет большая книжка. Это уже сборники моих стишков.
1: Именно вот. Стишков. А что касается вашей прозы?
0: А проза у меня много прозы.
1: Я
0: во-первых,
1: знаю.
0: Написал, значит... Да, в общем, такие книжки воспоминания есть большие. Но... А где их найти, я даже не знаю. Наверное, в магазине в русском, но уже, по-моему, их нету.
1: Раскупают?
0: По счастью, раскупают,
1: по счастью.
0: Да.
1: Я сейчас вспомнила Юрия Кима и вспомнила ваш мне однажды рассказ, когда вы рассказывали о себе, как о постоянном Деде Морозе, еще времен Советского Союза. И тут о Юлии Черсановиче Кимика, о вашей Снегурочке. Было что дело?
0: Да, это уже не, это даже не один год было, это, по-моему, года три.
1: Такая традиция.
0: Подряд. Вы знаете, она была потрясающей, он был потрясающей Снегурочкой. У него был специальный халат такой желтый. Потом мы ему из диванных подушек делали груди, чтобы все было настоящее. И парик. И он был великолепной Снегурочкой. Жалко, что это прекратилось. Просто он в отъезде часто.
1: У меня есть для вас вопрос от Дины Ириничны Рубиной.
0: Так.
1: Вашей хорошей подруги. Оно касается записок.
2: Дорогой Игорь Миронович, я знаю, что выступающий писатель всегда получает из зала самые разные записки. Чаще восторженные, благодарные, иногда провокационные, но бывают неожиданные и ужасно смешные. Вы выступаете много десятков лет. Наверняка у вас накопилась целая коллекция забавных записок. Расскажите о них.
1: Мы поддерживаем поделиться несколькими вот такими воспоминаниями.
0: Я с удовольствием. Вот, например, одна женщина молодая мне написала, и сейчас, минуточку. Игорь Миронович, можно ли с вами хотя бы выпить, а то я замужем?
1: Как хорошо.
0: Очень хорошая записка. А, по-моему, в Архангельске я получил записку: Игорь Миронович, а существует ли всемирный еврейский заговор и как туда записаться?
1: Прекрасно.
0: Так что записки – это большое счастье. А одна женщина интересно написала: Игорь Миронович, что вы все время читаете про евреев, есть ведь и другие не менее несчастные.
1: Это уже практически готовый будущий Гарик, как таковой, на самом деле, по сути.
0: Да, может быть.
1: Вы мне однажды рассказали случай, который в Одессе у вас был, когда вы шли по какой-то из улиц Одессы, тогдашний, и вас остановил некий господин и сказал: простите, вы Губерман или так гуляете?
0: Да-да-да.
1: Это было
0: да.
1: Блестяще.
0: Это было, да.
1: Это вот, это не выдумаешь вообще, невозможно.
0: Да,
1: это прекрасно.
0: Это, да. Я к тому времени уже знал имена людей, к которым это относилось. Да, поэтому мне очень хотелось тоже услышать.
3: Когда к нам денежки с небес летят, валясь у изголовья, то их, конечно, шлет нам бес. Дай Бог и впредь ему здоровья. Любил я книги, выпивку и женщин. И большего Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен. Теперь уже на книге нету сил. Доволен я сполна своей судьбой. И старюсь я красиво, слава Богу. И девушки бросаются гурьбой меня перевести через дорогу. Нынче книгу врача я листал. Там идея цвела, словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, первый признак начала склероза.
1: Хотела спросить вас о ситуации с нашей с вами любимой страной, в которой мы сейчас живем. Знаю, как вы, как вам больно, как вы любите Израиль. Ну, евреи, они разные бывают.
0: Конечно.
1: Внутри нашей страны, тем более. Нас тут очень много. Я просто о том, что происходит здесь последние годы, и как больно всем, и как израильтяне умеют соединяться, объединяться, когда нужна помощь,
0: да,
1: в разных ситуациях.
0: Да.
1: Я слышала, и как вы об этом многим рассказывали изнутри, тем, кто брали у вас интервью в эти дни после 7 октября, например.
0: Да.
1: И у вас вы очень такие правильные слова находили вообще для всего этого. О нас, о израильтянах, о том, вот какие мы сейчас, какие мы сейчас, какой сейчас Израиль, как вы считаете?
0: Вы знаете, я думаю, что сейчас очень много растерянных людей. Я, правда, не общаюсь с большим количеством народа, но я это чувствую по комментариям. Я, вы знаете, каждый вечер включаю Facebook перед сном и просматриваю его. И я там не только материалы читаю, у меня есть любимые авторы, которых я читаю, а еще и комментарии. И вот комментарии совершенно такие, часто очень растерянные. Ну, в самом деле, потому что это движение против Биби, Ракло Биби, это просто полный кошмар, потому что, ну, он единственный лидер. Политиков очень много, а лидер он такой единственный. Это мое личное мнение.
1: Ну, понятно.
0: Я ни с кем, так сказать, не спорю. Ну, и, в общем, как-то все израильтяне сегодня, как мне кажется, они ждут каких-то перемен. Вот это вот ожидание, это факт, причем тревожное ожидание, оно, по-моему, очень свойственно всем.
1: Я сейчас вспомнила ваши ответы на вопросы, когда вы участвовали в программе Димы Брикмана «Детский, не детский вопрос» и отвечали на вопросы, которые задавали дети. И там был вопрос: человеком какого возраста вы себя сейчас чувствуете? Не по паспорту. Вот сколько вам лет, как вы считаете, по ощущениям?
0: Иногда 60, еще иногда 98. Почти уже уехали все, кто... У меня был такой грустный стишок, знаете, уезжают таланты, творцы и умы, едут люди особо, уже не помню, и останутся здесь, как у каждой тюрьмы, надзиратели и поднадзорные. Ведь вы уезжали, когда в 20-е годы, и в 19-20-м, в общем, в это время, то ведь все были абсолютно уверены, что они это время пересидят на чемоданах, потому что советская власть вот-вот рухнет. Да. Это у них было очень долго. Потом появилась другая совершенно история, интересная, уже, наверное, в 30-е годы, когда вся эмиграция вдруг поняла, что Сталин строит империю на самом деле. И что это, так сказать, не какое-нибудь там страшное государство. А вот уехавшие сегодня, они переживают, они, наверное, тоже полагают, кто-то из них, что это очень быстро кончится. Если бы меня спросили, я бы сказал, что это, наверное, никогда не кончится. Нет. Разве только через несколько поколений. Потому что когда Путин помрет или его уберут, кто-то придет из его стаи, и все это продолжится.
1: То есть должны пройти поколения?
0: Несколько поколений, как минимум. И должен появиться какой-то Горбачев, который, так сказать, просто не доделал свою работу, но очень хорошо начал.
1: О, да. Ваша одна из тем, это тоже вопрос от слушателей, ваша большая тема, к которой вы часто обращаетесь, это возраст, так или иначе.
0: Возраст, конечно.
1: Да. Как долго вы, как давно вы стали обращаться к этой теме? Вы помните?
0: Вы знаете, моя покойная жена Тета, которую я очень любила, к которой очень прислушивался, она утверждает, что я начал писать о смерти и старости еще в 40 лет.
1: Да? Да. Хороший переход.
0: И правда, есть такие там стишки.
1: Да. Ну, это достаточно рано, мне кажется, в 40 лет. Если вы сейчас себя чувствуете на 60 местами, то 40 – это не тот рубеж все-таки.
0: Совершенно не тот. Я не проверял, не заглядывал, но я действительно рано начал очень писать о старости и смерти. Во-первых, потому что эта тема очень интересная. Ну, а во-вторых, действительно, годы идут.
1: Как Григорий Горин замечательно говорил, что смерть очень боится, когда над ней смеются.
0: Да, да.
1: Потрясающая
0: это
1: была фраза.
0: Совершенно точно. Гриша вообще был очень мудрый человек.
1: Да, очень. Очень. Я все время возвращаюсь к тому, что он писал, как он говорил, что он успел создать.
0: Я с ним очень дружил, вот чем очень горжусь.
1: Он совершенно был удивительный. Удивительный. Я просто... Все время хочется возвращаться к тому, что он успел,
0: конечно,
1: сделать,
0: конечно,
1: сказать. К счастью, есть какие-то видеозаписи, услышать, как он разговаривал даже. Потому что это какая-то планета, которая,
0: совершенно,
1: к счастью,
0: точно,
1: была очень долго с нами все-таки. Вы... долго жили все-таки в несвободной стране.
0: Да.
1: И, собственно, несмотря на все, не обращали внимания, продолжали писать практически без цензуры. Я уже имею в виду после тюрьмы.
0: Да, да.
1: Я имею в виду то, что вы писали так, как вы писали, так, как вы хотели. И, как вы говорили, вот шут Гороховый, классический шут и так далее, но... При ком бы вы успели прожить, я имею в виду все наши лидеры, все виды наших руководств бывшим Советским Союзом, и тем не менее, не мешали тогда?
0: Вы знаете, нет, не мешали, но еще мне очень помогала, надо сказать, моя молодая наглость. Вы знаете, когда вышла вот книжка «Чудеса и трагедии черного ящика», меня... очень часто спрашивали, как она миновала цензуру. А была очень простая история. Меня вызвала зав. Отделом, симпатичная очень старушка, сказала: Игорь Миронович, я вот сделала несколько сот замечаний. Они все отмечены галочками, и вам надо будет исправить их. И в это время пришла одна женщина такая, с настолько широкими формами, что ее все называли «Дюймовочка». Вот, и она стала разговаривать с этим, с заведующей отделом, а та меня отсадила и сказала: вот вам карандаш, и зачеркивайте это самое, мои пометки исправляйте. И я вдруг сообразил, что закрытый обширными формами дюймовочкой я могу сделать все, что угодно, я просто стирал ее заметки. Она потом, когда взяла, она говорит: у меня вроде было больше замечаний. Я говорю: ну, перечитайте еще раз. Она говорит: я в день читаю две рукописи, вы с ума сошли. Вот так в книжках. Так что я всячески сопротивлялся. Но у меня 3 или даже 4 книжки зарезаны.
1: Зарезаны все-таки. Да. Какого направления, вы же помните, наверное?
0: Об исследованиях мозга я написал по заказу. Все-таки. Да. По заказу какого-то английского издательства. Вот. И как, я не помню, к сожалению, по старости, какое-то было издательство, которое на Запад поставляло литературу из Советского Союза. Вот там у меня зарезали Дед Гизи, ну, в общем, чего там говорить. Так что я это все испытал, ничего все-таки страшного. Да.
1: Понятно. У вас в ваших стишках, цитируя вас, много отношений и бесед со Всевышним, ну, так, как вы это умеете.
0: Вы знаете...
1: Дружеских таких
0: общений. Вы знаете, да, да. Ну, я, к сожалению, не помню этот стишок, а я много раз отверг совет... принять благую весть. Умом я знаю, Бога нет, а чувствую, что есть. Вот отсюда моя такая двойственная, мое такое двойственное отношение.
1: Ну да.
3: При хорошей душевной погоде в мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе, она отдохнула на мне. На кепку мне упал комок, и капля тронула ресницы. Не все, что с неба шлет нам Бог, довольно много шлет и птицы. Вовлекаясь во множество дел, не мечись, как под джунглем ботаник. Не горюй, что не всюду успел. Может, ты опоздал на Титаник.
1: Если возвращаться к еврейской теме, которая у вас просто без границ.
0: Большая, да.
1: Да, очень большая,
0: я
1: мы очень себя любим.
0: Я очень рано почувствовал себя евреем.
1: Ну, логично, да. Мы тоже, но вы раньше. В евреях действительно много того, что в нас осуждается дружно. Евреям не нужно почти ничего, а все остальное им нужно.
0: Да.
1: Прекрасно.
0: Вы знаете, у меня был такой стишок про Израиль. Забавно мне, что современники, среди кого сейчас живу, мои, к тому же, соплеменники, среди кого живу сейчас, мои, к тому же, соплеменники, при дикой разнице между нас.
1: Потрясающе. 90-е годы, это вопрос уже от слушателей тоже. Вот эта пора была знаменитой зеленой книжки с глянцевой обложкой «Гарики на каждый день». Я думаю, что многие ее сохранили до сих пор. Такие гарики, ваш изобретенный жанр, тогда их передавали из уст в уста.
0: Да, да, да.
1: Не знаю вообще, кто автор, такое тоже было, и было очень долго.
0: Да.
1: Вообще, ну, по крайней мере, когда мы жили еще там, до переезда в Израиль, очень многие люди, я не знаю, в каких республиках это было, как, просто не знали, кто автор, но был вот этот стиль узнаваемый. И тем не менее, имя ваше возникло чуть позже.
0: Да, пожалуй,
1: Чем вы стали писать их, причем в большом количестве, конечно. И это стало таким хорошим тоном знать все гарики, рассказывать их друг другу в хорошей компании, разумеется. Не там, где пишут доносы, а там, где
0: любят. Вы знаете,
1: любят.
0: Я когда сидел, я придумал, что должны говорить мои друзья, когда их будет спрашивать, когда прочтут стишок, и будут спрашивать, кто автор.
1: Так.
0: Вот, надо говорить, что слова народные, автора скоро выпустят.
1: в общем, так и получилось.
2: Да.
1: Так и получилось. У вас сейчас юбилейная встреча. Вы сами сказали...
0: Нет, еще рано.
1: Ну, почти. Так это, так это все-таки называются. Юбилейные концерты, встречи с Игорем Мироновичем Губерманом. И в течение года их будет несколько, к счастью, в разных городах. Как они будут проходить? Как вы их видите?
0: Вы знаете, я не знаю. Я больше думаю вот о юбилее с ужасом.
1: То есть встречи со зрителями – это не настолько страшно. Это вы знаете, это вы проходите и так.
0: Да, да, конечно. Это я хорошо прохожу. Я очень к зрителям хорошо отношусь. Особенно в момент, когда выступаю, я как-то чувствую...
1: А насколько легко было, как вы считаете, перевести Гарики на иврит? Я помню, как это было. Миша Рискин это сделал тогда.
0: Вы знаете, переводили... Переводил на иврит очень хорошо Миша.
1: Миша, да.
0: И мы вот издали две книжки переводов. Но еще есть переводчики разные. Я не помню, как его зовут, но мы с ним договорились, что он переведет несколько сот, и тогда уже поговорим о книге. Вот. Но я не знаю, как качество перевода. Миша Рискин очень хорошо
1: Миша перевел. Прекрасно знает иврит, прекрасно, естественно, знает и чувствует
0: да.
1: связь языков. Это
0: да. Он очень хорошо перевел, и мы с ним вместе много очень выступали. Знаете, я даже как-то его заревновал, потому что я вдруг обнаружил, что зрители на его перевод... на иврит, смеются больше, чем на мой русский. Я сначала я читал стишок,
1: ну, да, для сравнения.
0: Больше смеются. Но он меня успокоил, он сказал, что это они смеются от радости, что поняли.
1: Хорошая тема.
0: Кто-то переводит, кто-то на английский перевел, никак, по-моему, не найдет издателя. Есть на итальянском, есть на французском.
1: Прекрасно. Вообще... Вы сами знаете уже количество гариков? Сколько их
0: около
1: может?
0: Около 15 тысяч.
1: Меня ударила эта цифра. Она меня точно ударила. Это огромное количество.
0: Много. Я графоман, ну что делать?
1: То есть вы продолжаете упорно себя называть графоманом?
0: Конечно.
1: Вот упираетесь.
0: Конечно, но я не поэт. Поэты – это совершенно отдельная статья.
1: Вы хотя бы писатель или тоже не писатель?
0: Да не писатель,
1: а вообще. Вы отбиваетесь упорно.
0: Я вообще никакой. Потому что писатели – это Платонов, Зощенко, очень рано умерший Горчев, замечательный писатель. Писатель – это, прежде всего, по-моему, своя тональность. Свой стиль, что ли. У меня этого нет. У меня журналистская проза вся.
1: Так это вы хорошо подчеркнули, да.
0: Вот,
1: да.
0: Так что я и...
1: Журналистская. Верно.
0: Тут ничего не поделаешь.
1: Но графоман, у меня это слово рядом с вами не стоит, знак равенства,
0: вы
1: все-таки.
0: Знаете, вы не правы, потому что графоманы, они очень разные. Они пишут... Иногда графоманов встречаются потрясающие строчки. Просто очень редко, очень, я согласен. Да.
1: Я с вами говорю и понимаю, что вопросов еще много. Время подходит к концу.
0: Угу.
1: Если можно, Игорь Миронович, нашим слушателям, вашему зрителю, то есть тоже, скажите то, что хочется, гариком, прозой, приглашая их возвращаться к вам, к нам, прийти к вам на ваши концерты в этом году.
0: Я, возьмите, я лучше просто приготовил несколько стишков.
1: Давайте.
0: Я лучше их прочту. Супер. Ладно, вот только очки надену. Вот это чисто российский стишок. В любую из дурных эпох язык мы держим под замком. Услышишь нынче, чтоб он сдох, никто не спросит вы о ком. Ну, да, да, твоя страна ведет войну, и поражение сразу всем конец. Не выйдут защищать свою страну лишь старики, больные и подлец. Грустные стихи все такие, так интересно, когда они все собраны, которые я хотел почитать, то они очень грустные. Все глупости я делал вдохновенно. Услышу скоро Божий приговор. И только понимаю, несомненно, что я не попаду в небесный хор. Истину, истина, добру и красоте не о чем особо беспокоиться. Только современной сволоте очень не по нраву эта троица. Опять по всей России страх и мгла. Добра и зла растоптаны границы. Звонят во всех церквях колокола, никак не могут к Богу дозвониться. Это я вот так вот медленно читаю, потому что мне попадаются стишки с неформальной лексикой, и я как бы них не читаю, чтобы вас не уволили.
1: Я так и думаю. Я так и думаю. Я смотрю сейчас у себя ваши стихи, которые касаются еврейской темы, благо тема широко освещена Игорем Губерманом. «Нас мелочь каждая тревожит, и мы не зря в покой не верим. Еврею мир простить не может того, что сделал он с евреем. Одна загадка в нас таится, душевной тьмой вокруг облита, в ней зыбко стелится граница еврея и антисемита». Как актуально, Игорь Миронович! Как же это актуально до сих пор?
0: Да, ну, что же делать?
1: Что же делать? Спасибо вам, дорогой, что вы сегодня у нас.
0: Спасибо вам большое, что вызвали меня.
1: Ну, раз вам у нас здесь понравилось, по крайней мере, визуально,
0: да,
1: тоже.
0: Да, да, я был просто очень впечатлен.
1: Мы будем рады продолжить наш диалог, если вы не против, когда
0: нет,
1: вам будет удобно.
0: Нет, договорились.
1: Договорились.
0: Я опять приеду в инвалидной коляске.
1: Хоть прилетайте.
0: Хорошо.
1: Будем ждать. Спасибо огромное. Игорь Губерман был с нами. Обожаем, любим. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, дружочек. Спасибо большое. Всем спасибо.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время, 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию, компенсациям. Напомню, номер нашего эфира 0722-801-003-0722-801-003. С вами Таня Барская, Шерон Лернер, Мила Сталинская. Эльдар, доброе утро.
1: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Пока переводят в эфир наших слушателей, как всегда, есть какие-то новости?
1: Ну, я, честно говоря, как всегда, хотел бы начать с совета, потому что, ну, по крайней мере, больше всего, что мы обсуждаем в данном эфире, это пенсионное планирование. И настолько важно, чтобы оно было абсолютно правильно спланировано. Очень многие люди, они работают в больших организациях, или они получают какие-то субсидированные курсы для оформления пенсии, как правильно подойти к пенсионному вопросу. Но я просто хотел бы посоветовать для всех наших радиослушателей, все-таки даже если вы получаете в рамках какой-то организации бесплатную встречу пенсионного планирования, или особенно, когда вам, к примеру, звонят из банка и пытаются вам предложить бесплатную встречу с пенсионным консультантом. Я могу почти с уверенностью сказать, что уровень знаний этих консультантов, особенно банковских, они не такие уж высокие, а самое главное, когда речь идет через вопрос банка, то этого консультанта интерес исключительно в том, чтобы ни в коем случае вы не получали пенсию, а чтобы банк являлся вашим страховым агентом и чтобы все деньги оставались курироваться в банке. Поэтому то планирование, которое предлагает вам банк, абсолютно неправильное и неграмотное. И то, что касается тоже вот если каких-то организаций, где вы работаете, это может государственные службы и все, на самом деле есть грамотные специалисты, все, но я все-таки рекомендую для дополнительного мнения, для дополнительной уверенности в том, что вы делаете правильное решение, взять еще одно дополнительное мнение, это может быть пенсионного консультанта, это может быть грамотного страхового агента, это может быть работника страховой компании, но дополнительное мнение в любом случае не помешает. Почему? Потому что то решение, которое вы примете, оно будет безвозвратно и уже невозможно будет поменять после того, как вы оформите пенсию. Поэтому поизучайте сами пенсионное планирование, запишитесь на форумы. Есть бесплатные курсы предоставляют, которые и Биту Ахлюми, и всякие фонды. Поэтому пенсионное планирование – это одна из важнейших этапов нашей жизни, которой нельзя неправильно ее рассчитать, потому что человек может пострадать, нанести себе ущерб огромный в деньгах, который он недополучит за оставшуюся жизнь.
0: Спасибо большое. Переходим к нашим слушателям. Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это здравствуйте. Не я, да?
1: Здравствуйте.
2: Вот. У меня такой вопрос. Я работаю на предприятии, ну, поступил на работу, уже будучи пенсионером. Скажите, пожалуйста, положен мне пенсион или нет? На предприятии мне сказали, что у меня два варианта. Или чтоб меня уволили, или по состоянию здоровья. Тогда я получу полностью пенсион.
1: Вы пенсионного возраста?
2: Да.
1: Вы начали работать в пенсионном возрасте?
2: Да.
1: Вам обязаны будут заплатить ПИЦУИМ при увольнении. А вам делают отчисления сейчас в пенсионный фонд или нет?
2: Нет.
1: У вас есть какая-то пенсия, которую вы получаете?
2: Да, я получаю пенсию.
1: Есть несправедливый закон, я объясню. Я тоже пытался, обращался к депутатам, но когда наше, как сказать, все-таки русскоязычное в Министерстве финансов было, наши русскоязычные депутаты, обращался много раз для того, чтобы было изменено несправедливое правило. Это правило, которое имеет историческую историю до, в 90-х годах, когда были старые пенсии, не накопительные, как сейчас, а пенсии ватикот, такцевиот, что когда человек начинает получать пенсию, тогда он не должен больше копить деньги в пенсионном фонде. Действительно, работодатель не обязан вкладывать деньги в пенсионный фонд. Ну, если мы говорим про новую накопительную пенсию, тут опять-таки на усмотрение работодателя. Работодатель может вкладывать, может не вкладывать, но ПИЦУИМ он в любом случае обязан вам платить. И если вы начали работать в пенсионном возрасте, и вы увольняетесь по собственному желанию, вы увольняетесь по состоянию здоровья, вы будете уволен, ПИЦУИМ обязаны будут вам заплатить. Даже весь период, который вам не вкладывали ПИЦУИМ, то, что вы сейчас поработаете, работодатель должен будет единоразово компенсировать вам в любом случае этот ПИЦУИМ.
2: Ясно. Это если по состоянию здоровья.
1: Не связано никак. По возрасту это не связано никак. По возрасту.
2: Да. Спасибо, я понял. Значит, можно надеяться на ПИЦУИМ.
1: ПИЦУИМ вам должны будут заплатить желания. В любом случае, да.
2: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Эльдар, за ответ. Переходим к следующему слушателю. Пожалуйста, добрый день.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Эльдар, у меня такой вопрос. Я больше 2 месяца мне осталось до пенсии. У меня есть несколько пенсионных программ. К тому же у меня лет 15 уже есть, не худ.

0: Как это?
1: Это меньше 2000 почти.
0: Теперь смотрите, а вы когда вы сейчас через 2 месяца приближаетесь к пенсионному возрасту, правильно?
1: Да, да.
0: Вот
1: да.
0: Теперь совет для наших радиослушателей очень важный. Если речь идет об инвалидности, от производственной травмы, не от общей инвалидности, у вас будет право выбора в 67 лет, когда вы достигнете пенсионного возраста. Вы можете продолжать получать вашу инвалидность, грубо говоря, эти 2000 шекелей, а можете попросить у Битуахлюми, чтобы вам начали платить ваше пособие по старости, а пособие по старости у вас будет 2757 за вычетом минус 340 шекелей масбрют. Это больше, чем инвалидность. И тогда вы можете получить единоразовую выплату, рассчитанную на 3 года вперед. То есть мы по 2000 шекелей за 36 месяцев можем забрать. Это 72 тысячи шекелей вы получите деньгами. И плюс получите, будете получать вашу кицватзикна. Поэтому вам экономически будет выгодно отказаться от инвалидности, попросить одноразовую выплату на 3 года вперед и начать получать пособие по достижению пенсионного возраста.
1: Спасибо, я понял.
0: Будьте здоровы.
1: До свидания. Всего доброго.
2: До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами?
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. И здравствуйте, Ильдар. Меня зовут Алина. И я бы хотела задать такой вопрос. Вот я работаю с детьми Мешек Байт.
0: Да.
3: Вот сейчас я как бы хочу... Ну, у меня дети идут в школу, и я как бы увольняюсь.
0: Да.
3: Увольняюсь. И я хочу как бы при увольнении получить свои расчеты. Смотрите, дней оврова я 5 лет проработала, за первые 2 года я ничего не получила. Ни дней оврова, ни отпускные. Она мне говорит, что она их включила в пенсионные. Это может быть такое?
0: Скорее всего, нет. Смотрите, вам очень тяжело мне давать советы, потому что все-таки из-за того, что вы работаете не на, как сказать, в месте, где организовано все работает, где есть лучшие рабочие ведомости, тлушей маскород, где делается подсчет зарплат правильный, где каждые часы учитываются, поэтому я не могу вам сказать. Она технически авру не могла перевести вам в пенсионные деньги. Авра – это не те деньги, которые являются частью пенсионной программы. Поэтому вы можете сказать, что нет, ты мне должна будет авра, но опять-таки здесь надо понять, какую зарплату она вам выплачивает, как считается ваша зарплата. Это все очень...
3: У меня постоянная зарплата 3800. Больше ничего у меня нету. Отчисления она делает в Битуахлюми. Никаких ни премий, никаких подарков. Ничего абсолютно у меня нету, кроме вот этих денег.
0: Ну, вклады в пенсионный фонд она вам делает.
3: Она делает вклад в пенсионный фонд, и то я не знаю, сколько она процентов, 6 дает или 6,5.
0: А вы сейчас, получается, сколько вам, вы в пенсионном возрасте уже?
3: Да, я в пенсионном возрасте.
0: Ну, смотрите, можно пойти на конфликт с работодателем, взять там, я не знаю, адвоката по трудовому праву, который посчитает, сколько недоплаченных пицуим она должна будет вам заплатить. И если она не платила вам авру, то она должна будет заплатить. Поэтому все ваши социальные права должны быть учтены, так как тем более вы увольняетесь или будете уволены в пенсионном возрасте, поэтому ваши все социальные права должны быть учтены. Но еще раз, ваш вопрос по поводу авра, она не является частью пенсионных вкладов.
3: А это как бы точно не является, да?
0: Да.
3: А отпускные, может она туда...
0: Она должна вам отпускные, она должна вам все заплатить будет.
3: А в пенсионные она...
0: Нет. Пенсионные мы вкладываем только лишь вклад в пенсионный фонд. 6% это ваше участие в пенсионный вклад, 6,5% да. Работодателя, 6% или 8,33% на пицуим. Не авра, не хофашим, ничего не входит, не является частью пенсионной программы.
3: Ильдар, скажите, а я вот по окончании вот этой работы я могу взять, если она отчисляла мне на пицуим, я могу его получить?
0: Да, конечно, она должна будет подготовить вам, ну, расчет 161, все равно вам самой придется идти в Масахносу.
3: У нас нет 161.
0: Я знаю, но вам надо будет в Масахносу пойти. Смотрите, я предполагаю, речь идет о небольших деньгах, и я думаю, в Масахносе пойдут вам навстречу и дадут вам эти деньги забрать без проблем.
3: Без проблем. А как же
0: Хотя имана? Сейчас Масахноса очень сильно мучает людей. 161-й, они просят даже, я парадоксальной ситуации, там, человек работал 35 лет на каком-то предприятии, которое закрыто было уже 30 лет назад, они мучают очень сильно со 161-ми формами, потому что они сейчас, не знаю, такое ощущение, как будто Масахноса сейчас, они ищут способ, средства, как можно больше денег собрать подоходного налога у всех.
3: Я поняла. Значит, мне надо в любом случае...
0: Масахнасо по-любому идти вам по-любому, для того, чтобы вам освободили бы эти деньги. Потому что...

0: Опять-таки, вам надо проверить ваши отчеты, в каком формате вкладывала ваша работодательница вам деньги, и сколько из этих накоплений у вас пицуим, сколько тагмулим. И потом идти в Масахнасу и просить разрешения на изъять пицуим. Ну, если маленькие деньги
1: а на карте. Ильдар, а вот эти все документы, чтобы вот проверить вот то, что у меня там есть, она мне должна выдать?
0: Где смотрите, она тоже она должна вам выдать, но у вас куда вы должны знать, куда она делает вам отчисление. Вы можете заказать, есть Масляка пенсионит. Вы можете зайти на сайт Ареля в личный кабинет. Да. И там будет информация по поводу ваших всех накоплений. Но, может быть, а это единственный работодатель в Израиле, который у вас был? Может быть, у вас еще какие-то работы были, где вам вкладывали?
1: Ну, вот это у меня работа.
0: Ну, это тогда в Ареле только. Можно зайти на сайт SwiftNessUAL. Это Масляка пенсионит, это отчеты по пенсионным программам, где действительно ваши деньги накоплены. Там тоже можно будет это проверить. Но если вы говорите только Арель, вы можете, в принципе, зайти на личный кабинет Арели и там это проверить.
1: И там это я могу проверить,
0: да.
1: Сколько отчислялось?
0: Да, да, да. Там будет в отчете написано, сколько пицуим, сколько тагмулим, сколько ваше участие, сколько ее участие.
1: Ну, самое главное, что вы мне сказали, что вот дни Авраама и его отпускные...
0: Это не является пенсионными деньгами.
1: Не является пенсионными. Спасибо вам большое,
0: вам да. Всего
1: спасибо
0: хорошего.
1: Вам за хорошую информацию, что вы нам даете всем людям. Мы этим и живем.
0: Спасибо большое за благодарность. Спасибо.
2: Всего вам доброго. Спасибо за ответ, Эльдар. Переходим дальше к следующему радиослушателю. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Пожалуйста.
3: У меня вопрос такой. Недавно только Эльдар говорил насчет того, что если пенсия, инвалидность по трудоспособности.
0: Да, типа, именно по производственной травме именно речь шла, не обычная инвалидность.
3: А если обычная?
0: Нет, нету. Обычно, если вы переходите в статус инвалида-пенсионера с постоянной инвалидностью, у вас сохраняется ваша выплачиваемая инвалидность на всю жизнь.
3: Спасибо большое.
0: Будьте здоровы.
3: Вам здоровья и удачи.
0: Будьте здоровы.
2: Всего доброго. Да, такой вопрос. Я нахожусь сейчас по пособию на безработице. Это длительная автола, потому что у меня осталось года полтора до пенсионного возраста. Но она все равно окончится примерно за год, автола. Планирую вернуться к работе на полставки. Попросила компанию, Арель тут указано, приостановить выплаты в пенсионный фонд на год. Вернее, я заранее заплатила их минимум. Вопрос, когда я вернусь к работе, эти выплаты будут продолжаться в обычном порядке? Если я не найду работу сразу после окончания этого года, как мне поступить, чтобы программа не закрылась?
0: Я объясню, почему программа должна не закрыться. У нас постоянно должна быть пенсионный фонд, периодичность вкладов. Почему очень важно следить за этим? Когда человек перестает работать, естественно, работодатель перестает вкладывать деньги в пенсионный фонд, и мы теряем в этот период, пока нет вложений в пенсионный фонд, возможность получения покрытия страхового на компенсацию по потере трудоспособности и, не дай бог, компенсацию потери кормильца. Теперь, в данной ситуации, когда человек был уволен или уволился, он имеет право обратиться в страховую компанию, пенсионный фонд и попросить, есть такое понятие SD-риск или риск змани. То есть тот период, пока мы не работаем, с наших накоплений или с нашего кармана мы будем оплачивать это страховое покрытие. И когда мы пойдем к новому работодателю, то у нас продолжится, как будто наша пенсия была действующая весь этот период. Почему очень важно за этим следить? Потому что, когда человек присоединяется к пенсионному фонду, это делается без декларирования здоровья, и человека в любом состоянии здоровья принимают к этому пенсионному фонду. Когда человек 5 лет проплатил в пенсионную кассу, и у него страховые покрытия на потерю трудоспособности и потерю кормильца без каких-либо ограничений. Даже не дай бог, если там онкологически больной, который присоединился к пенсионному фонду, тяжело болея, прожил 6 лет, и не дай бог, на 7-й год он ушел в мир иной, его жена будет всю жизнь получать компенсацию потери кормильца. И поэтому надо всегда, чтобы было постоянная периодичность вкладов. То, что сейчас наша слушательница заявляет о том, что она договорилась, очень правильно сделала. И как раз, когда она вернется к новому работодателю, так как год придется, ей в любом случае останется работать, ей в любом случае откроют новую кассу, и периодичность вкладов продолжит быть.
2: Понятно. И она еще здесь добавляет, что у меня как раз будет выплата из Керен Ишталмут, фонда повышения квалификации. Могу ли я перевести эти деньги в пенсионную программу, пока не выйду на работу?
0: Можно абсолютно сделать. Я для нашей радиослушателей скажу, во-первых, вы не обязаны... Пенсионный возраст на сегодняшний день у женщины 63-го года рожденных, 63 года и 3 месяца. Мужчина, как всегда, 67 лет. Теперь, пенсию каждый человек может получать из 60 лет. Единственное, что до достижения пенсионного возраста эта пенсия считается обычным доходом, с нее снимается взнос обитуах, люми, масбриют и подоходный налог. Если она переходит ту границу, когда нужно платить, то есть, может быть, в ее ситуации, если нету дохода, понятно, если она будет получать автохатахнаса, именно прожиточный минимум, эта пенсия будет считаться ее полноценным доходом и, скорее всего, сократит ее выплату от битуах люми. А если даже она, к примеру, будет планировать возвращаться на работу на небольшую зарплату, вполне вероятно, можно было бы уже вести, получать ей пенсию. Это будет какая-то уже доплата.
2: Понятно. Спасибо большое.
0: И, кстати, по поводу Керен Ишталмут, однозначно, любые накопления, которые у нас в пенсионной истории, Керен Ишталмут, пенсионный фонд, Купот Гемель, Битуах Миналим, мы все можем присоединить к пенсии. Я не говорю, что это всегда правильно и выгодно, но во многих случаях, когда у человека небольшая пенсия, и он для того, чтобы обеспечить себе ежемесячный доход, решается на тот шаг, чтобы даже Керен Ишталмут присоединить к пенсии, чтобы получать пожизненные выплаты.
2: Да, но эти все ситуации надо обдумать.
0: Исключительно,
2: когда это
0: исключительно.
2: Выгоднее.
0: Это со специалистами, чтобы те специалисты, которые будут сопровождать вам в оформлении, не только чтобы они понимали в оформлении, даже те специалисты, которые понимают налогообложение для пенсионеров, но они не понимают вашу ситуацию. Они не понимают, будет ли положена ваша вам социальная надбавка от битуах люми. Они не понимают, у вас есть машканты или нет, и стоило бы, может быть, этим Керен Ишталмут не вкладывать пенсию, а может погасить машканту, потому что это каждая ситуация должна индивидуально рассмотреться.
2: Понятно, спасибо большое. Кто сейчас в нашем эфире? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте.
4: Я хотел задать такой вопрос. Вот в начале передачи вы сказали, что если даже человек начинает работать в пенсионном возрасте, он имеет право на получение пицуима.
0: Пицуима, да.
4: Просто я в замешательстве вчера, по-моему, да, вчера или позавчера был пенсионный...
0: Я слышал, что был недавно адвокат в передаче, который сказал,
4: да,
0: что не было. Это не так.
4: Сказал,
0: по трудовому праву работодатель обязан заплатить пицуим. Неважно, даже пенсионеру. Тагмулим, на тагмулим, реально есть правило такое, что тагмулим работодатель не обязан вкладывать, если человек... Я объясню. Если человек, к примеру, оформил пенсию, достигнул пенсионного возраста, продолжает работать у того же работодателя, он обязан продолжать ему вкладывать деньги в пенсионный фонд. Если человек начал получать пенсию, поменял работодателя... Вот этот несправедливый закон, который я очень много лет пытаюсь достучаться до всех, чтобы поменять, работодатель имеет право не вкладывать на тагмулим, но пицуим он обязан продолжать вкладывать. И это просто несправедливо, потому что, к примеру, если пенсионер, который уже получает пенсию, хочет еще несколько лет подработать и чуть-чуть увеличить за счет этого себе пенсию, зачем экономить деньги работодателя? Хотя я сам являюсь работодателем, но я понимаю, что это несправедливо. Просто почему? Это просто неправильность закона, потому что этот закон имеет исторический факт того, что действительно в старых кассах, которые государственные, и пенсию от ВАТИКОД, это логично. А в новых накопительных программах это просто нелогично. Просто некому до этого дела.
4: Так, с этим понятно. Я еще хотел узнать один вопрос. Если человек в свое время изъял там не очень большие накопления пенсионные, и то есть остался без пенсии, может ли он сейчас начать вкладывать в какой-нибудь пенсионный фонд?
0: Смотрите, я вам секрет открою, что вы любую накопленную сумму просто можете присоединить к пенсионному фонду и с нее получать выплаты. То есть вы можете самостоятельно начать вкладывать постоянно, или у вас есть просто накопленная сумма, которую вы хотите задействовать на получение пенсии. Нет никаких проблем, этого легко и возможно сделать.
4: То есть нет никаких ограничений, а то вроде как-то я слышу, что...
0: Нет, то, что... Это мы говорим про программу Гемель и Ашка. Мы говорим, есть просто некоторые виды программ, которые дают, к примеру, то, что вы сейчас слышите, это называется программа Гемель и Ашка, где на текущий год можно вложить 83 652 шекеля, если не ошибаюсь. Преимущество этой программы в том, что если мы, в конце концов, присоединим деньги, которые мы вкладывали в Гемель и Ашка, на получение пенсии мы сможем с нее получать безналоговую пенсию. И важно подчеркнуть, что когда мы вкладываем деньги в эти накопительные программы, они дают очень хороший прирост по инвестициям. То есть они очень хорошо поднимают за счет повышения рынка. И при переходе, если мы просто захотели бы этот ГМЛ-АШК программу забрать, мы должны были заплатить подоходный налог на прибыль в 25%. Если мы эти деньги бы задействовали на получение пенсии, то мы бы не заплатили бы никакой подоходный налог при переходе. Вот это, в принципе, разница. А так, если это не программа ГМЛ-АШК, то любую сумму можете присоединить к пенсионному фонду, переведя просто в пенсионный фонд.
4: Ну, то есть там как бы ничего не осталось, но можно начать снова вкладывать.
0: Да? Можете вкладывать, если вы считаете это правильно, для вас это выгодно, конечно.
4: Ясно, спасибо.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо, всего вам доброго. Продолжаем. Кто с нами? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. У меня мать вот вышла на пенсию, ей 78 лет. У нее собралось 50 тысяч ПЦИМ и 50 тысяч ТИГМУЛИН. Сейчас мы пошли к пакету Машума, вытащили ПТОР.
0: Да.
5: Сухан Битуа говорит, что на ПИЦУИМ это есть ПТОР, а на ТИГМУЛИМ нету ПТОРа, и надо будет, если мы захотим забрать, надо будет заплатить
0: 300%. Нет, у нее больше нет никаких денег?
5: Ничего.
0: Она получает какую-то пенсию?
5: Нет.
0: Идите еще раз к тому же пакет Шума, у которого вы были, и покажите, что у нее больше денег нету, и вам дадут разрешение забрать эти деньги без подоходного налога.
5: А что показать ему надо?
0: Если человек не успел накопить 110 тысяч шекелей в пенсионном фонде, надо Масляку будет принести, правда, заказать вам, чтобы они действительно удостоверились, что у него больше нет никаких денег. Она заберет эти 50 тысяч шекелей за счет вот ПТОРа, который вам дали, а из того, что у нее остается только 50 тысяч шекелей ТАГМУЛИМ, то ей дадут эти деньги без подоходного налога. Тоже не надо платить 35%.
5: А Сухан Битуах это не знает, что ли?
0: Ну, давайте так, не все Сухан Битуах знают все, так скажем.
5: Я понял. А такой вопрос, он нам предложил, типа, не забирать деньги все сразу?
0: Смотрите, вполне вероятно, я тоже, как страховой агент, я тот, кто советует людям... Может быть, на самом деле. Правда, в 78 лет у нас проблема, что очень поздно мама решила начать получать пенсию. В принципе, она могла бы с этих 100 тысяч шекелей получать, ну, грубо говоря, приблизительно там 850-900 шекелей. Вполне вероятно, вы ей выплачивали бы, если бы она не забирала бы ни ПИЦУИМ, ни ТАГМУЛИМ. Если она заберет ПИЦУИМ, понятно, с 50 тысяч шекелей пенсию никто платить не будет, потому что там останется около, там, может быть, 380 шекелей пенсии, 350, и ей придется платить с этой пенсии за оформление каждого тлуша пенсии по 60 шекелей. Просто это экономически невыгодно. Но если она все деньги задействует на получение пенсии, ПИЦУИМ и ТАГМУЛИМ, то просто еще какой-то доход дополнительный, который, я думаю, ей не помешает. Но самое главное, я хочу спросить у вас, она получает социальную надбавку?
5: Да.
0: Это чуть-чуть уменьшит социальную надбавку, потому что она ей допустимо иметь на счету 42 тысячи шекелей только для битуах люми, чтобы получать социальную надбавку. Я не знаю, есть у нее деньги или нет, но сейчас она прибавит к себе еще 90, 100 тысяч шекелей еще. Понимаете, что битуах люми это скажет, что у вас теперь деньги появились, так что мы чуть-чуть уменьшим вам социальную надбавку.
5: Так лучше тогда, чтобы она получала помесячно.
0: Смотрите, да? я в обычной ситуации, когда мы оформляем пенсию после приблизительно 74 лет, я вашей маме желаю до 120 лет жить, и чтобы она получала, и чтобы она была самой невыгодной пенсионером для пенсионного фонда. Но и тем не менее...
5: Мы в деньгах не нуждаемся.
0: Нет, здесь дело не в деньгах, здесь чисто в экономической выгоде. Я не говорю, что в деньгах, я говорю просто, что это дополнительно... Она сейчас, я так понимаю, получает только социальную надбавку, битуах люми, если она одиночка, 4375 шекелей, весь этот ее бюджет, точно, который составляет. То есть еще, грубо говоря, 900 шекелей, я думаю, что не помешает в качестве дохода. Поэтому это будет, грубо говоря, там 17-20% ее дохода. Вопрос... Эти 100 тысяч шекелей, которые она заберет, в любом случае уменьшат вам чуть-чуть социальную надбавку, потому что она будет считаться уже не совсем малоимущим пенсионером, хотя 100 тысяч, понятно, это маленькие деньги. Это не миллионы, не сотни тысяч шекелей. И, может быть, просто в качестве дополнительного дохода, по дополнительному ей деньги будут на пользу. Поэтому определитесь, если вы цель поставите себе эти деньги забрать, у вас есть такая возможность, вам Масахнаса эти деньги отдаст. Но все-таки задумайте...
5: Лучше каждый месяц по чуть-чуть.
0: Лучше каждый месяц по чуть-чуть. Я тоже советую, лучше каждый месяц по чуть-чуть, и чтобы она долго-долго жила и получала эти деньги.
5: А потом, допустим, когда она уйдет в другой мир, куда...
0: Она может взять гарантию до 87 лет, не дай бог, если она до 87 лет, только тогда вы, как наследники, сможете получать все недополученное, то, что она не успеет получить.
5: А как взять эту гарантию?
0: При оформлении обязательно, если вы хотите обратиться к тому агенту, который будет вам оформлять, заострите на этом внимание, чтобы у нее, я предполагаю, у нее пенсионный фонд, не Битуах Миналим, нахон?
5: Да, да, у него...
0: Вы заострите на это внимание, что вы хотите ей гарантию до 87 лет. Потому что гарантия это может быть или на 20...
5: Это называется?
0: А?
5: Это Митавим называется?
0: Мутавим, чтобы автохат Микадем, чтобы автохат Кицбаот было до 87-летия ее. И тогда, если, не дай бог, она уйдет раньше 87 лет, все недополученное до 87 лет получите вы единоразово.
5: Я понял, спасибо. И такой последний вопрос. Она имеет право открыть купать Гемеляшка?
0: Вопрос, смысл какой ей? Гемеляшка — это для того, чтобы опять копить себе деньги на пенсию. Ей так это будет мешать получению соцнадбавки.
5: А это будет мешать?
0: Конечно, это будет считаться ее накопление, как в банке.
5: Я понял. Хорошо, спасибо вам большое за ответ.
0: До свидания. Спасибо. Будьте здоровы.
2: Спасибо. Думаю, сейчас многие внимательно выслушали все темы, о которых шла речь. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
6: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
6: У меня вопрос такой. Мне постоянно названивает какая-то компания и говорит, что вот у вас есть неактивная пенсионная программа.
0: Давайте, я извиняюсь, я перебью вас. А вы матом ругаться умеете?
6: Да, умею.
0: Конечно. Вот вы чем грубее вы их пошлете, тем хуже будет это выглядеть, тем та девочка, которая сидит в Днепропетровске или в Харькове, или еще где-то, ей надоест, и она больше не будет звонить. Потому что ей разрешено все. Это все мошенничество и аферизм. Нету ни одной инстанции, нету ни одной фирмы, нету ни одной компании, где этот звонок будет благородный, кто вам что-то хочет помочь. Ни в коем случае эти все, кто сегодня они звонят для того, чтобы достучаться до ваших пенсионных денег, завтра у вас могут украсть деньги со счета. Поэтому все, что вам звонок подобный поступает, просто в грубой форме, как чем грубее, тем лучше, тем они устанут звонить всем.
6: Дело в том, что я заходил на их сайт, проверял.
0: Я сайт могу вам создать любой. Фейковый сайт я могу вам даже создать, чтобы мне как будто сам чуть ли не президент, министр финансов вам лично подписал, что это все полное штует. Нету ни одной. Все эти шруты онлайны, все эти помощи, все эти... Чем звонят вам фирма, чем благороднее название, чем глубже скрывается подвох. Если вы хотите проверить свои пенсионные накопления, вам не нужно ничего для этого делать. Есть SWIFT, есть Масляка Пенсионит. Постарайтесь только при проверке тоже не попасться на таких жуликов, которым кто-то когда-то номера телефонов оставил, где вы можете спокойно проверить все ваши пенсионные. Нету никаких, для всех наших радиослушателей, я хочу сказать очень важную вещь. Нету никаких потерянных денег, нету никаких замороженных пенсионных фондов, нету никаких неактивных доходов, пассивных доходов, расходов или неважно что. Все ваши пенсионные накопления, которые вы копите в течение жизни, они все зафиксированы, можно достать их на сайте Министерства финансов. Эти все деньги должны быть задействованы на получение пенсии, а эти все, кто жулики, аферисты, которые к вам звонят, они просто хотят достучаться до ваших денег. Потому что я вам скажу, вот на подобной ситуации у меня сколько раз я подавал жалобы на Министерство финансов, на подобные организации, когда звонит такая девушка с красивым голосом и пытается уговорить, у тебя есть, я тебе нашла, к примеру, там, у меня даже были страшные истории, там, у человека был пенсионный фонд в 200 тысяч шекелей неактивный, но ему 3 года до пенсии оставалось. Она позвонила ему, и она говорит, я тебе нашла 130 тысяч шекелей пенсионных денег накоплений. Почему 130? Потому что она знала, что человек заплатит 70 тысяч шекелей подоходного налога. И плюс она подписала под договор его 25%, и человек лишился половины его пенсионных накоплений. Поэтому все звонки, кто вам звонит на русском языке, даже и на иврите, ни в коем случае. Даже если вам позвонит банк, и честно позвонит банк, ничего страшного, еще раз перезвонят. Но, по крайней мере, постарайтесь обезопасить себя от подобных жуликов и мошенников.
6: Ясно, спасибо большое.
0: Будьте здоровы.
6: И еще один вопрос, я не знаю, по теме, не по теме. У меня была программа в одной страховой компании, не буду называть, 48 опасных болезней.
0: Это одноразовая компенсация при обнаружении тяжелого заболевания, да?
6: Да. Да. Узнав, что я получил от бытовых леумии 100% инвалидность, они в одностороннем порядке расторгли договор.
0: Такого быть не может. Я объясню почему. Потому что если на момент оформления этого страхового полиса вы были абсолютно здоровым, без всяких 48, 32, 63 заболеваний, и, не дай бог, понятно, с возрастом человек не молодеет и здоровеет, а человек как раз себя и страхует, что когда у него будут изменения в здоровье, когда он начнет с возрастом приобретать новые болячки, то эта страховка должна зайти в действие, и, не дай бог, при тяжелом заболевании, если оно есть в том списке, который вас перечислили, то вам не имели права никто отменить в одностороннем порядке. Поэтому это абсолютно, это неправильно, не... Я просто не знаю, к кому вы обращались, кто это сделал.
6: Все это незаконно. Это пенсионная касса «Феникс».
0: Я не хочу никому антирекламу делать, и вам тоже не советую, но я просто думаю, что какое-то недопонимание с вашей стороны. Мы не знаем, кто страховой агент, вполне вероятно, какую-то ошибку допустил при оформлении, не указал какое-то заболевание. Поэтому я не могу вам сказать, что было в вашей ситуации, но для наших радиослушателей еще раз хочу с уверенностью сказать, когда вы приобретали эту страховку, и вы были абсолютно здоровым, без каких-либо 42 заболеваний, и не дай бог, это заболевание, понятно, оно не сразу произойдет, там, через несколько лет, то тогда, естественно, страховая компания обязана терпеть вас всю жизнь и выплачивать вам компенсацию при обнаружении тяжелого заболевания.
6: Ну, то есть отменить они не имели права, это все.
0: Опять-таки, мы не знаем, как это произошло, я просто не могу... Смотрите, это надо индивидуально рассмотреть вашу ситуацию. Но я просто скажу, что это незаконно точно. Если они не имели права... За счет того, что вы приобрели новое заболевание, вам никто не имел права отменить страховой полис.
6: Ясно, понятно. Спасибо вам большое.
0: Будьте здоровы.
2: Будьте здоровы. Спасибо большое. Кто в нашем эфире? Здравствуйте. Пожалуйста. Хорошо. Эльдар, вопрос такой. ГМЛ-шка. 67
0: мы говорили,
2: плюс.
0: Мы как раз, да.
2: Да. Можно ли снимать часть суммы, в скобках, не в пенсионный фонд?
0: Можно. Гемель и Ашка – это обычная накопительная программа. Чем отличается Гемель и Ашка от обычной накопительной программы в страховой компании? Гемель и Ашка ограничивает нас во вкладе в 83 тысячи. 652 шекеля в текущий год. То есть мы каждый год можем это делать, но преимущество этой программы непосредственно, что если мы когда-нибудь захотим эти деньги задействовать на получение пенсии, с той суммы, которую мы внесем в пенсионную кассу, мы не будем платить подоходный налог самой пенсии. Мало того, когда мы деньги инвестируем во все эти накопительные программы, они дают очень хороший прирост. Они в среднем дают от 8 до 10% даже не рискованные программы в среднем годовых. То есть, к примеру, мы там накопили 500 000 шекелей в Гемель-Ашка, к примеру, за 8 лет вкладов, к примеру, из которых из 500 000 шекелей, к примеру, там 380 тысяч шекелей – это денег, которые мы фактически перевели, и 120 тысяч шекелей получается дохода. Если бы мы просто эти деньги забрали бы единоразово, мы с этих 120 тысяч шекелей заплатили бы подоходный налог на прибыль в 25% с вычетом инфляции. Но если мы эти деньги захотим задействовать на получение пенсии, при переходе в пенсионный фонд мы не заплатим подоходный налог за переход, и мы сможем с этих 500 000, которые мы накопили по Гемель-Ашка, получать безналоговую пенсию. Вот, в принципе, разница между обычной накопительной программой и Гемель-Ашка.
2: Понятно, спасибо. Следующий радиослушатель. Добрый день, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Пожалуйста. Здравствуйте.
7: Доброе утро, спасибо за консультацию. Петр, у меня такой вопрос. Я дожил до 80 лет без пенсии. До 2000 года я работал в нескольких компаниях, накопилась сумма около 135 тысяч шекелей, и я с 2000 года был от МАИ и делал отчисления под Гемель-Ашка. Вот.
0: Да, именно Гемель-Ашка вы делали? Нет, Гемель-Ашка, и она, по-моему, появилась только в 2012 году, поэтому это мы говорим. Может, просто Купат-Гемель вы отчисляли?
7: Купат-Гемель. Значит, да. У меня есть 130-140 тысяч пенсионных отчислений из маленьких компаний и 500 тысяч в этой Купат-Гемель. Теперь я одинок, наследники у меня мутовим за границей. Я хотел, в общем-то, забрать эти деньги перед устройством. Мне нужны средства для бытовода. И у меня вопрос, есть ли шанс получить от этих накоплений?
0: Я не могу вам сказать, в каком формате эти деньги были вложены. Есть деньги, которые мы называем ОНИ, есть деньги, которые мы называем КИЦБАТИ. Чем это отличается? ОНИ – это деньги, за которые вы уже получили в свое время налоговые льготы, или там вы уже заплатили за них подоходный налог, то есть вы можете их забрать. КИЦБАТИ – деньги, которые, если мы забираем, то мы платим 35% подоходного налога от этой суммы. Но я не могу вашу ситуацию разобрать, если бы индивидуально рассматривать. Может быть, вполне вероятно, состояние здоровья ваше позволит пройти комиссию в Битуах-Леуми, потому что после 67 лет уже Битуах-Леуми не признает инвалидами мужчин, потому что все когда-нибудь получат инвалидность, и тогда, да, но можно будет пройти комиссию для Масахнасы и попробовать в вашей ситуации, или если получить заключение врачей, что можно было бы эти деньги вытащить без подоходного налога. Но я не знаю, сколько можно будет вам забрать без подоходного налога. Какую-то льготу, может, Масахнаса вам даст. Но это индивидуально рассмотреть надо, какие кассы, это в каком Гемеле это было, это Пицуим, это Тагмулим. Вы как Ацмаи, если вкладывали, то есть не факт то, что это правило вам подойдет, потому что Ацмаи тоже имеет право треть его вклада, в котором купат Гемель, если он уже, эсак уже лёпаили его, то есть он уже не действующий индивидуальный предприниматель, можно попросить у Масахнасы, чтобы посчитали, что как будто это пицуим часть денег, которые тоже можно будет забрать. В некоторых ситуациях можно, в некоторых ситуациях это индивидуально надо рассмотреть.
7: А есть вообще это самое дополнительный шанс, если у меня зафиксирована онкология в четвертой степени, возраст?
0: Давайте, я не хочу, я вам пожелаю крепкого здоровья, но я обращу, рекомендую обратиться к действительно грамотному специалисту, кто понимает очень хорошо в налогообложении, в вопросах битуах люми, в медицине, для того, чтобы посмотреть ваши документы. И если можно будет сделать вам комиссию для признания вас того, что у вас больше, чем 81% инвалидности, то эти деньги можно будет вам все забрать.
7: Окей, спасибо. Исчерпывающе. До свидания.
0: До свидания.
2: Спасибо, всего хорошего. Кто сейчас с нами? Здравствуйте.
8: Алло.
2: Да, это вы,
8: алло.
2: Пожалуйста. Пожалуйста.
8: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Ира из Ашдода, возраст 65, пенсионный. В этом году, в сентябре, выхожу на пенсию. У меня вопрос. Какая сумма не облагается налогом по вот этому шале Тормимас? Я имею в виду не сумма, а меня интересует процент. Он считается по 25-му году или по 26-му?
0: Нет, процент мы считаемся от чего? Процент мы считаем от...
8: От 9430, да, мы считаем. Нет. От потолка.
0: Не, потолка мы считаем, понятно, что там в этом году это на 57%, в следующем году 57% должно подняться, но это очень, очень индивидуально, я не могу вам сказать, какой процент будет у вас, за счет чего.
8: Нет, это заложено в этой...
0: Понятно, мы же, а если там, вы собираетесь забрать пиццуим часть денег, к примеру?
8: Вы не понимаете, у меня вопрос общий, как рассчитывается, берется 9430 и умножается на 50% или 57,5%?
0: 57,5%, но опять-таки вы неправильно делаете подсчеты.
8: По 25-му или по 26-му?
0: Вы в каком году будете выходить на пенсию?
8: В этом.
0: Ну, понятно, у вас в этом году будет на тот льгота, который на текущий год, а в следующем году это
8: какой
0: автоматически...
8: Какой это процент на этот год? Спасибо.
0: Смотрите, я не хочу вдаваться в подробности, честно, я не могу помнить все идеально абсолютно, но в следующем году это будет 57% максимальная льгота, которую получите, и даже если ориентируетесь уже на следующий
8: вот
0: год.
8: А вот это и вопрос, потому что публикуют, что это в этом году 57%.
0: Смотрите, это послушайте, это настолько разница небольшая в этой выплате, сколько у вас пенсия будет?
8: Неважно, меня просто интересует сам вопрос, потому что расчет идет по этой.
0: Ну,
8: схеме.
0: Для того, чтобы вам нужно дать расчет, знать, потому что я не хочу. Я, честно говоря, я не хочу, честно говоря, отвечать на этот вопрос. Не потому, что я не знаю ответ, потому что в каждой
8: так
0: ситуации
8: скажите,
0: может быть.
8: Если вы знаете,
0: да,
8: ответ, скажите.
0: Я объясню почему. Потому что этот ответ не всем подойдет. Он не совсем универсален для всех. Понимаете?
8: Он универсален для всех, потому что люди, которые в этом году, они идут от этого потолка. 9430 умножать на 57 или на 57,5. Это разница
0: нахон.
8: Большая.
0: Понятно, но мы смотрим, что в следующем году эта льгота поднимется. У него до конца года будет одна налоговая льгота, которая в следующем году автоматически поднимется. Понимаете?
8: Ну давайте ответьте хотя бы на вопрос. Это будет за 25-й год или за 26-й?
0: Тех, у кого-то 26-й год будет, понятно, за 26-й. Те, кто в следующем году 27-й, понятно.
8: Угу. И то, что на следующий год будет другой процент, это будет опять добавка к
0: пенсии. Не добавка, это уменьшит на подоходный налог, это освобождение. Больше пенсия будет без подоходного налога.
8: Угу. Я поняла. Ну хорошо, спасибо.
2: Всего вам доброго, спасибо большое. Пожалуйста, кто с нами, добрый день.
9: Здравствуйте, я хочу задать вопрос Ильдару. Мне 76 лет, я продолжаю работать, мало часов в неделю, скажем так. У меня есть накопленная сумма, но дело в том, что я почти всю жизнь в Израиле была от моей, то есть практически все это мои деньги.
0: Да.
9: Скажите, пожалуйста, вот мне не нужно получать ежемесячную пенсию, потому что мне хватает тех доходов, которые я имею. Если я подам, чтобы вытащить эту сумму, то там обязательно будет подоходный налог, поэтому я не хочу трогать. Вопрос у меня такой, наследники мои, они должны будут заплатить?
0: Большая вероятность, что нет. Не могу вам сказать, но большая вероятность, что нет.
9: А почему не можете сказать?
0: На сегодняшний день это они получили бы это без подоходного налога, на сегодняшний день. А завтра законы изменятся, я не могу быть уверен, что это будет по-другому.
9: А если, предположим, если я начну получать эту пенсию ежемесячно, остаток весь куда уходит.
0: Если вы возьмете, я так понимаю, что вы сказали, вам 65 лет, то вы можете взять...
9: Нет, дорогой, мне 76.
0: Извиняюсь, я перепутал. Вы можете взять гарантию до 87 лет, то есть у вас, грубо говоря, на 11 лет будет гарантия. То есть не дай бог, вы уйдете из жизни раньше 87-летия, то все недополученное до 87-летия получат ваши наследники.
9: А если переживу больше...
0: То дай бог, что вы до 120, и все, естественно, сумма будет израсходована.
9: Я поняла. Хорошо, спасибо.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое, всего доброго. Пожалуйста, добрый день, кто с нами?
10: Добрый день, уважаемая редукция. Ой,
2: мы поняли.
10: Ведущая. Да. И Далия Александровна, спасибо большое вам за программу. Скажите, пожалуйста, я отработала 7 лет с мамой МТПЛ. Уже после пенсии, мне 69 лет.
0: Да.
10: И вот сейчас она уже уходит в это вот, потому что уже, ну, сильно старенькая.
0: Да.
10: И я кончаю работать как в этом месяце, в конце.
0: Да.
10: Мне положено, наверное, пенсию, я смогу получить за 7 лет?
0: Ну, смотрите, у вас, надо посмотреть, сколько у вас они отчислили за эти 7 лет в ПИЦУИМа денег у вас есть. Вы должны будете сейчас оформить 161-ю форму, и у вас в пенсионной кассе уже часть ПИЦУИМ находится, которую вы должны будете, если у вас не будет хватать ПИЦУИМа того, что в пенсионной кассе. Это работодатель должен будет вам доплатить. И так ПИЦУИМ вы сможете забрать, конечно. Но, может, рассмотрите вариант получать все-таки пенсию, в зависимости от того, сколько там денег у вас накоплено.
10: Да нет, у меня там маленькая была зарплата, и там, наверное, пенсия копеечная. Я ее, наверное, смогу забрать.
0: Если вам 67 лет есть 69. Уже, и у вас маленькие накопления, то вы сможете их забрать и ПИЦУИМ, и ТАГМУЛИМ забрать единоразово точно.
10: А, то все. А где это можно забрать? Это же не в Кибре.
0: Не, надо в Масахнасе получить разрешение для того, чтобы забрать эти деньги.
10: Ну все тогда. Спасибо. Вот это, что я хотела спросить.
0: Будьте здоровы.
10: А скажите еще, я с этих денег налог какой-то еще заплачу?
0: Еще раз, если вы меньше, чем 110 тысяч шекелей у вас, то вы налог не заплатите.
10: Ага, ясненько. Спасибо вам. Хорошего вам дня. Спасибо большое.
0: До свидания.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
11: Добрый день.
0: Здравствуйте.
11: Добрый день, Эльдар. Добрый день, радио. Меня зовут Игорь, я спецтактик. Вот. У меня есть один вопрос. Вот у меня завтра будет 63 года.
0: 63?
11: Да. И мне до пенсии сейчас еще 4 года.
0: 4 года.
11: Если не увеличат, то 120.
0: Уже не увеличат у вас, не переживайте.
11: Скажите, пожалуйста, Эльдар, когда мне надо заниматься вот этими консультациями, планировать пенсию, сколько мне, когда мне, сейчас, через год, через два?
0: Давайте я вам секрет открою. Вы должны были начать заниматься этим, ну, в вашем возрасте, скорее всего, в тот день, когда вы в Израиль приехали, чтобы как можно грамотнее к своим деньгам относиться, чтобы одни как можно больше денег бы уже принесли вам дохода, ну, на сегодняшний день. Ну, в любом случае, уже после 60 лет стоит уже взвесить, посмотреть, какие накопления у вас в пенсионном фонде, сколько у вас купот гемель, кранот и штальмует, какую пенсию получать будете, будет ли возможность в будущем получать социальные надбавки от битуах люми, не будет возможность получения социальной надбавки от битуах люми. В принципе, это уже делать надо после 60 лет. Так что есть даже некоторые действия, так как в любом случае у вас еще 4 года есть до пенсии, вполне вероятно, может быть, стоило бы какие-то изменения даже сделать в ваших пенсионных программах, чтобы через 4 года более уверенно подойти к пенсионному возрасту. Давайте я пример банальный приведу. У вас все ваши пенсионные накопления, они инвестированы в биржу. И чем больше на ваши пенсионные накопления приобретаются акции, тем более рискованная программа у вас. Обычно то, что, скорее всего, люди мало понимают, им открывают пенсию по умолчанию, так называют миспар клали, общепринятая для всех. Но это пенсия клалит, которая имеет, у нее 50% акций. И если, к примеру, там через 3 года будет большое падение акций за ближайшие 4 года, к примеру, эти, то там, например, у вас сократятся пенсионные накопления на 15%, на 20%, значит, всю жизнь будете меньше пенсию получать. Поэтому в вашем случае, может быть, стоило бы пересмотреть, где-то закрепить так, чтобы уже не сильно рискованная ваша накопительная программа была, просто спланировать, что вас ожидает в будущем. Поэтому самое время.
11: Скажите, пожалуйста, вы работаете со всеми этими пенсионными компаниями? К примеру, Минора, вы работаете?
0: Знаете, я работаю со всеми, но это ни в коем случае не рекламная акция никакая.
11: Я не рекламирую, я просто спрашиваю.
0: Один из лучших пенсионных фондов в любом случае, все 5 больших пенсионных фондов, есть 5 больших, это Минора, Мигдаль, Феникс, Арель, которые выплачивают 90% населения Израиля, все хорошие.
11: если я сейчас нахожусь в компании в этом пенсионной, я меняю вот этого страхового агента с миноры на, допустим, другого, у меня остаются все те же...
0: Все то же самое, все то же самое, естественно, все то же самое. Просто единственное, что, чтобы вам сделали такую программу, чтобы наименьше рискованная была, потому что вам, чтобы 4 года стабильно она приносила бы как можно дохода, чтобы без риска, чтобы это было, что если будет падение рынка за 4 года, чтобы вы потом не ощутили это всю жизнь.
11: Я понимаю сейчас еще такая... И это самое, вот у меня был страховой агент с этой компанией, у меня самая высокая там...
0: Комиссия заведения?
11: Риски. Ладно,
0: хорошо, риски вам не надо. Вот я то, что хотел вам как раз-таки сказать. Вам не нужно большие риски в ваших накоплениях.
11: Я знаю. Я быстрее, я сажусь тогда, и все решим тогда. Значит, все. У меня остается, по моему желанию, эта компания, только я могу поменять...
0: Вы можете внутри той агента. Компании, где вы находитесь, не изменить другого, просто маслюль.
11: Нет, другого страхового агента...
0: Вообще нет это... проблем. Вы можете другого агента, вы можете... Вообще не вопрос.
11: Ну, Эльдар, большое спасибо. Большое спасибо.
0: Будьте здоровы.
2: Удачи вам, всего доброго. Спасибо, Эльдар. Продолжаем наш эфир. Кто сейчас в нашем, с нами? Здравствуйте.
12: Добрый день. У меня такой вопрос. В 21-м году компания, где работал муж, закрылась, и хозяин выплатил пицуим. И он начал работать в другой компании, но оказалось, что еще у него остался пенсионный фонд в компании «Феникс» по статусу «Купат Гэмель».
0: Да.
12: И мы... Там, очевидно, тоже есть пицуем какой-то в этой
0: может
12: программе?
0: Может быть, да, может быть, нет, поэтому не могу с уверенностью сказать. В отчетах ну, значит, это надо посмотреть.
12: Значит, я правильно понял, значит, есть, да, мы посмотрели, есть.
0: Но если видеть, что это пицуем, то может быть, потому что, может быть, в Купатгемере пицуем тоже могут быть.
12: Значит, вопрос такой, если он уже один раз получил пицуем по максимуму, выплатили все, как-то не подумали, что можно было бы перевести в пенсию, но вопрос закрыт уже, то вот эта часть, он может второй раз... получить пицуим.
0: Ну, это новая 161-я форма. И попробовать еще раз подать это на получение без налогов.
12: Ну, если он уже получил по максимуму там...
0: А я не знаю, мы не знаем, по максимуму получил, по минимуму получил, сколько
12: мы
0: он
12: не знаем,
0: задействовал.
12: Но это был максимум, потому что масса еще сняла потом, так сказать...
0: Еще тогда есть пицуим. Еще некоторые инструменты, которые можем воспользоваться. Есть понятие присад пицуим, есть можно... дождитесь уже его в пенсионном возрасте уже или нет?
12: Да, да.
0: А может, стоило бы присоединить их тоже к пенсии, которые вы сможете получать, если нет возможности
12: заработать? Ну, вопрос пока теоретически, да, понятно.
0: Знаете, практически он сейчас работает или нет?
12: Работает, да.
0: Зарплата, скажем, 10 и плюс, больше?
12: Ну, 9.
0: Может быть, смотрите, вы можете, к примеру, когда он закончит свою трудовую деятельность, он может забрать этот пицуим, который бы купат Гемель, частично. К примеру, у него, он получает пенсию, он сможет эти деньги брать как просто с доходом обычным. То есть, к примеру, он там по 50 тысяч шекелей берет, и это будет суммироваться к его общему годовому доходу, и тогда не платить подоходный налог никакой.
12: То есть это надо как бы индивидуально...
0: Это лучше со специалистом это делать, но, скорее всего, есть инструменты обойти подоходный налог, который он, чтобы не заплатил с этих денег.
12: Поскольку он уже один раз получил, да, пиццу им как бы по максимуму.
0: Если вы говорите, что по максимуму он использовал свой ПТОР, и сейчас он пенсию получает, вы тоже говорите, правильно?
12: Да, да, да.
0: Из которой он тоже безналоговый получает, продолжая работать, правильно?
12: Ну да, конечно, да.
0: То есть он все свои налоговые льготы, скорее всего, израсходовал. Но есть некоторые инструменты, как вытащить эти деньги без подоходного налога. Вы читайте, что такое присад пиццуим, тоже можно будет сделать.
12: Спасибо большое, все понятно.
0: Будьте здоровы, будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Мы подходим к концу. У нас больше нет времени продолжать. Слушатели всегда есть, что приятно. Эльдар, спасибо за помощь всегдашнюю. До встречи через 2 недели, как обычно, в эфире Канрека. Спасибо огромное еще
0: спасибо,
2: раз.
0: Спасибо, что приглашаете. Ждем. Всем прекрасных выходных, мирного неба. И будьте все здоровы и долгих
2: лет получения пенсии.
0: Как я всем желаю.
2: Спасибо большое. Всего доброго.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Йорама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью».